святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небеси, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрие состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покоя его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою, сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю, зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

0: Духовное слово.
1: Старец Ефрем Филофейский Аризонский. В нашем эфире звучат его отеческие наставления. Текст читает Валентин Клементьев.

0: Глава 9. О памяти смертной, гиене и суде. 1. Чем старше я становлюсь, тем больше ощущаю непрочность и суетность земного. О, что мы в суе метемся! Наша краткая жизнь — это прах, пепел, сон, и в скором времени все мы превращаемся в ничто. Сейчас у тебя есть здоровье, а завтра его теряешь. Сейчас лицо твое весело, а вскоре ты уже мрачен. Ныне от большой радости и любви твои глаза источают слезы, а вскоре их преисполняет боль и скорбь. Сегодня процветание, завтра крушение. Сегодня радостные вести, а завтра на смену им приходят вести печальные. В суе метемся. Жизнь — это тени сновидения. Где наши родители, наши братья и сестры, наши дедушки и бабушки? Всех их принял гроб, всех их источили черви и тление. Смерть и тление ожидают и нас. Увы, увы. О, смерть, горька твоя память! Христос дал нам власть стать чадами Божиими, снабдив нас столькими божественными оружиями для брани с непримиримым врагом. А мы, я первый, вознеродев об оружии, стали рабами нашего врага, и, приблизившись к смерти, трепещем, ужасаемся и стараемся любыми способами продлить свою жизнь, ибо душа страшится исхода. А почему она страшится? Почему не имеет дерзновения, как чадо Божие? Разве она отходит к чужому царю? Но ведь царь — это ее творец, ее спаситель, проливший свою кровь, чтобы выкупить ее у врага. Почему же она страшится и не имеет дерзновения? Это естественно — бояться смерти. «Прискорбна есть душа моя до смерти», — говорил Иисус. Да, так оно и есть. Но, к сожалению, страх по большей части приходит от неспокойной совести, когда она не удостоверяет душу в том, что душа жила как подобает. Она не привела в порядок свое брачное одеяние, не омыла его и стыдится предстать царю, помышляя о том, что с ней будет. Да или нет, спасусь я или нет. И если душа отходит без исповеди и без полного покаяния, тогда горе ей. Это тот самый день лют, о котором упоминает пророк Давид. Будем молиться, чтобы святой Бог избавил нас от него, даровав нам всецелое покаяние, дела, достойные покаяния, дела милости и любви, дух покаяния с истинным смирением, дабы мы преклонили судью на милость по отношению к нам, чтобы в страшный час смерти душа с дерзновением сказала: «Уповаю на Бога, что Он поступит милостиво с моей жалкой душой. Аминь. Буди». 2. Годы уходят, сменяя друг друга. День за днем каждый из нас все больше приближается к кончине своей жизни. Драгоценное время истекает у нас на глазах, а мы и не замечаем того, ибо если бы знал ребенок цену золота, то не променял бы его на дешевый леденец. Разве не так это бывает у людей и прежде всего у меня? Когда в назначенный час Господь придет судить мир, когда небеса свернутся, как бумажный свиток, а земля, оскверненная живущими на ней, обновится, когда солнце, луна и звезды падут, подобно осенним листьям, когда при гласе всемирной трубы соберутся рассеянные сухие кости и вновь обретут плоть и жизнь, когда ангельские воинства в необъятных просторах неба станут почетным строем, чтобы приветствовать грядущего страшного судью, когда малые облака выделятся из безбрежного моря воскресших людей, неся всех святых и спасенных в сретение Господа по воздуху, тогда оставшиеся внизу люди, видя все это, разве не восплачут самыми горькими слезами, и в отчаянии не будут ли бить себя, помышляя о том, что растратили это драгоценнейшее время жизни в наслаждениях, пьянстве, в погоне за богатством, в бесчестных делах, в сребролюбии и во всяком грехе, осудившим их теперь на столь плачевное состояние? Разве не станут они горячо просить дать им еще немного времени, чтобы они могли посетить бедных, больных, каждого несчастного, дабы в день суда им тоже услышать сладкий голос Господа, глаголющий: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие, взалках себо и дасть ими ясти, наг и одеясь темя». Но без сомнения, когда-то в своей жизни они слышали о том, что в аду нет покаяния. Поэтому теперь их охватит величайшее отчаяние. Они будут просить и страстно желать смерти, как освобождение от этих безграничных мук, но, к сожалению, не обрящут ее, ибо все преобразилось в бессмертие. Все это обо мне. Третье. С плачем появляется человек на свет, с плачем и скорбями он живет, со слезами и страданиями уходит от мира. О, суета-сует! Сон проходит, и человек просыпается в реальности, подлинной, настоящей жизни. Никто не замечает, как протекает суетная жизнь. Летят годы, пробегают месяцы, утекают часы, незаметно тают секунды, и внезапно, без всякого предупреждения, приходит телеграмма: «Заповежься дому твоему, ибо ты умрешь и не поживешь». Тогда раскрывается обман, и человек постигает, насколько велико было то влияние, которое оказывал на него мир. Человек раскаивается, его охватывает тревога, он ищет ушедшее время, готов отдать все свои богатства, чтобы купить хотя бы один день для покаяния и причащения святых тайн. Но, увы, теперь нет к нему никакого снисхождения. Снисхождение оказывалось ему раньше, на протяжении многих лет, которые он растратил на базарах, в тавернах, в кинотеатрах и во всякой постыдной похоти. Какой мудрый купец, заметив обман приходящей жизни, не исхитрится послать свой товар на небо прежде, чем закончится праздник жизни, дабы с процентами обрести его в банках небесного града Божия? Блажен тот мудрец, потому что он вечно будет проводить жизнь беспечальную и счастливую, в то время как люди глупые, пьяницы, стяжатели, сребролюбцы, блудники, убийцы и все множество подобных мне грешников, из которых я первый, будут ввержены в печь неугасимого огня. Ныне, пока светит солнце, а день изливает свой сладкий свет, подчимся скорой ногой идти по пути исправления, доколе нас не настигнет ночь будущего века, когда мы уже более не сможем продолжать свое шествие. Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения, гласят бессмертные слова апостола Павла. Четвертое. О, сколь сильна должна быть память смертная в душе христианина! Если он верит в истинное бытие, избежать мысли о смерти невозможно. После приступов сердечной недостаточности мой старец плакал и говорил одну фразу из последования погребения: «Увы, какую муку имеет душа, разлучаемая от тела! Поистине это так! А как прекрасно говорит псалмопевец о мире души, которая готова к исходу: уготовихся и не смутихся». Каждая душа с минуты на минуту ожидает телеграммы с небес, дабы разорвать всякую связь с земным, закрыть торжище и дать точный отчет о духовной купле, чтобы получить вечную участь либо на небесах, либо в бездне. О, когда я помышляю об этом видении, мне просто нечего сказать. О, всещедрый Боже, буди милостив к моей жалкой душе. Вижу в себе неготовность, безразличие и более ничего. Ум мой замирает пред этим спасительным поучением. Вечность. О, что за великое таинство! Ах, мир, плоть и дьявол обманывают нас и ввергают в забвение. И вдруг слышится возглас: «Се жених грядет». Какая может быть подготовка при последних вздохах, когда прожженная совесть в бесчувствии уже не может кричать? Тогда раздается голос истины. Когда зашло солнце, ты помянул Бога. Когда же сиял день, где ты был? Бодрствуйте, будьте готовы, взывает Иисус. Блаженны имеющие слух, слушающие и готовящиеся. Ибо они сподобятся вечного счастья. Блаженны те рабы, которых Господь, придя, обрящет готовыми. Они будут ликовать вечно. Почтимся терпеть все скорбное жизни, чтобы сподобиться оной вечной радости. Ибо в суе метется всяк земнородный, егда мир приобрящим, тогда во гроб вселимся. Доколе есть свет, будем шествовать к своей великой цели, потому что грядет час, когда наступит тьма, и мы уже более не сможем потрудиться для своей души. Пятое. Возведи ум свой к страшному судилищу Христову. Какой ответ мы дадим в день суда, когда будут судимы наши дела? Что за страшный час, в который душа, исполненная страха, ожидает услышать решение о том, куда она пойдет для вечного жительства? О, какое страшное это слово – вечность! Чтобы немного понять, что означает вечность, я приведу тебе один пример. Представь себе, что вся земля – это одна огромная скала из гранита, твердого камня, и каждые тысячу лет прилетает птичка поточить свой клювик о камни. И когда эта скала будет сточена, тогда мы получим некоторое слабое представление о том, что такое вечность. Но этот образ, конечно, далеко не вечность, не бессмертие, не жизнь без конца. И вот наша жизнь на земле – подобно игре в рулетку, где разыгрывается наша вечность, либо рай, либо ад. Насколько же внимательными нам нужно быть? Шестое. Ты столько лет терпел, и они прошли как сон. Да даже если проживем и тысячу лет, и они пройдут как сон. О, что за суета все то, что принадлежит здешнему суетному миру! На смену любой жизни приходит смерть. Смерть уже называется переход людей из этого мира в мир иной, бессмертный и вечный. Нет ничего великого в том, чтобы потерять здешнюю жизнь. Так или иначе, мы все когда-нибудь умрем. Вся суть в том, чтобы не потерять бессмертной жизни, жизни с Богом без конца. Бесконечная жизнь в аду, о, что это за страшная вещь! Боже мой, спаси нас всех! Седьмое. Когда Бог озаряет землю рассветом, будем помышлять о том, что это наш последний день, и что с заходом солнца мы отойдем на судилище Божие. Как нам нужно провести свой последний день? В безмолвии, в молитве, в послушании, со слезами и покаянием, умоляя Бога быть милостивым. Так же и ночью будем представлять, что это наша последняя ночь. Кровать наша – это наш гроб. Пусть каждый человек помышляет так. Ах, как мне пройти мытарство? Разве я их пройду? И кто знает, на чем я приткнусь? Как я взгляну на страшный лик праведного судьи? Как я услышу его страшный, обличающий глаз? В каком ужасе я буду томиться, пока не услышу вечного решения о моей участи? А если я попаду в гиену? И справедливо. Увы, моей окаянной душе, как буду я терпеть муку вместе с бесами во тьме, в зловонии? Ни света, ни какого-либо утешения, только лицезрение одних бесов вокруг. Итак, об этом и о многом другом. Мы должны помышлять каждый день и каждую ночь, как будто это последний день и последняя ночь. Потому что мы не знаем, когда придет телеграмма, из центра Божия, из столицы, из горнего Иерусалима. Восьмое. Смотри, чадо мое, чтобы время не проходило бесплодно, без совершенствования твоей души, ибо смерть приходит как тать. Горе, если она настигнет нас в состоянии нерадения и бездействия, тогда о нас возрыдают горы и холмы, тогда окажется, что нет у нас добрых дел, и тогда мы будем вечно пастись в аду, вкушая его смерть. К чему почему же, чадо мое, подвергать себя такому плачевному крушению? Ведь мы с Божьей помощью можем избежать его и укрыться в спасительной пристани Царства Божия. Я знаю, что нам предстоит сразиться со страшными врагами, и велик сей труд. Но рядом с Богом, то есть пред силой Божией, все отступает, когда ей содействуют и произволение, и сама прошедшая жизнь человека. 9. Сидя в своей келье, занимай ум памятью смертной. Не позволяй ему слоняться то там, то здесь, но собирай его в благих поучениях. Узри мертвенность тела, узри то, как тело начинает остывать, распадаться, и душа выходит из него. Помысли об исхождении души из тела. О, какую муку претерпит душа, разлучаясь с ним! Как она тогда будет плакать, как стенать, как раскаиваться! Вот напрасно она умоляет ангелов, обращая к ним очи, напрасно простирает руки к людям, не будет у нее помощника. Поднимаясь и встречая полчища лукавых бесов, душа трепещет, когда они открывают сотворенные ею и совершенно забытые согрешения, и приходит в оцепенение от того, что будет дальше. От одного мытарства она поднимается к другому, и на каждом из них дает ответ, доколе не пройдет их все. И когда она все преодолеет, и ни на одном из мытарств не окажется повинной, тогда, согласно отцам, душа восходит для поклонения Христу. Но если будет повинна в какой-либо страсти, тогда низвергается в ад. Была некогда одна душа, которая прошла все мытарства, кроме одного, последнего мытарства. Мытарство немилосердие. «Увы, увы», — так сказал тот святой, которому случилось видеть эту душу. Все она прошла, но на последнем оступилась, и бесы с шумом ввергли ее в ад. Был еще иной случай, когда одну спасаемую душу возносили к небу ангелы Божии, а другие ангелы в это время спускались с небес, куда прежде они сопроводили иную душу и приветствовали эту душу. Душа же почувствовала неизреченное благоухание от приветствия ангелов, приблизившихся к престолу Божию. А ангелы восклицали: «Слава Вышних Богу, помогшему этой душе спастись!» Это умное созерцание смерти, непрестанная память о ней, как и другие благочестивые размышления, не должны покидать нас. Они доставляют душе трезвение, а ум делают тонким, очищают его, чтобы он был более восприимчив к созерцанию. Такого рода созерцание – преграда для худых помыслов. Тогда они не имеют в нас места, потому что весь ум занят созерцанием. Когда же нет созерцания Божия, тогда действительно в душе господствуют страстные видения. Когда душа совершенно пройдет воздушное мытарство, тогда она должна подумать о том, что впереди ее ждет поклонение Богу. Как же я приду к Нему? Как узрю Его? И что Он скажет мне? Может быть, Он откроет новую книгу моих грехов? Может быть, у бесов не все записано, или они, как несовершенные, не ведают всего, что у меня есть, и теперь мне придется держать ответ пред Христом? Каково же будет решение Христа о моем спасении? Что мне уготовано, вечная жизнь или вечное осуждение? О, сколь жутко и страшно стало бы нам, если б в то самое время, что мы здесь, мы умно предстояли Христу, если бы мы могли в созерцании приблизиться и, насколько возможно, постичь, каким будет для нас этот час. Увы, увы, говорят отцы, что последует за этим? Что нас ожидает? А мы бежим от борьбы, пребываем в безразличии, дремлем, впадаем в летаргический сон. Мир далек от истины. Люди работают, спят, путешествуют по морям, не зная о том, что будет за гробом. Глубокий мрак неведения покрывает истину, подобно тому, как глубокий мрак облаков скрывает свет солнца. Если человек, находясь в духовном созерцании, вдруг представит себе, что находится в театре, где развлекаются и танцуют. Тогда он уразумеет величайшую глупость и безумие людей, а вместе с этим приобретение бесов. Существует два различных образа мыслей. Мирские люди помышляют о том, что до гроба, а мы, монахи, о том, что после гроба. Мирские мыслят о настоящем, что видят, в то и веруют. Но Христово Евангелие и Его откровение озарило ярким светом души, желающие спастись, открыло им новый горизонт познания истинного Бога. Нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Безграничная, недомыслимая, непостижимая слава станет достоянием тех, кои будут шествовать во свете Христовом. Посему мы безответны пред Богом за Его благодеяние, за то, что Он призвал нас званием святым и показал нам путь истины и спасения. О, великая милость Божия! Не будем презирать ее, почимся усваивать ее, будем день и ночь помышлять о своей душе и о том, как нам подвязаться. Поучение Божие и практическая добродетель в скором времени приводят людей к Богу. Будем непрестанно иметь память смертную. Святые отцы говорят, что нерадение никогда не застигало их в келии, потому что день и ночь они пребывали в памяти смертной. Нерадению просто не было в них места. Отцы помышляли, если сегодня или завтра последний день, что я должен делать? Так память смерти держала ум в страхе Божием, а страх Божий озарял светом совесть, указывая на то, как нужно понуждать себя. Конечно, эти помыслы вначале не производят в человеке духовного ощущения. Греховная душа, как мы сказали, мертва, неподвижна. Но от понуждения она постепенно приходит в движение, оживает и со временем начинает трудиться, как положено.
1: Вы слушали в духовном слове сегодня отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Текст читал Валентин Клементьев.

Я собираю в ладонь теплые слезы дождя. Ты мою душу не тронь, не искушай ты меня. Я не от жизни устал, от одиночества. Так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Я не от жизни устал, от одиночества. Так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Господи, слава тебе, мытари, пойте со мною. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Правильно кто-то сказал, вовремя надо уйти. Много я дров наломал из-за мирской суеты. В небе над заводью гром, словно пророчество. Я навсегда ухожу за Христом от одиночества.

прости и позови за собою. Грехопадения наши прости и позови за собою. В небе верховный судья, он на расправу не скор. Нас разлучила судьба.

милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, в эфире выпуск новостей. Новости Екатеринбургской епархии. Желаем радости познания, светлой любознательности и трудолюбия. В воскресных школах Екатеринбургской епархии начался учебный год. Во многих приходах Екатеринбургской епархии в минувшие выходные состоялись первые встречи воспитанников воскресных школ. Были совершены молебны на начало учебного года. Божьего благословения на труды просили педагоги, дети и родители. В первый день состоялись педсоветы, дни открытых дверей, где ребята и родители познакомились с педагогами и узнали о жизни. Воскресные школы, общешкольные собрания, выездные встречи и концерты. В воскресной школе Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга прошел педсовет, посвященный началу учебного года. Возглавили его старший священник прихода отец Иоанн Черных и духовник воскресной школы отец Никита Андреев. Отец Иоанн поставил задачи на ближайший год, затем учителя обсуждали, как их выполнить, как еще больше сдружить детей, какие интересные мероприятия провести. Было внесено множество творческих идей, прозвучало много новых предложений. Жизнь в школе обещает быть очень интересной. Священники и учителя рады встрече с детьми и родителями и ждут всех их с нетерпением, рассказала Алена Анатольевна Богданова, директор воскресной школы. Воспитанники воскресной школы Сергиева Елизаветинского храма города Екатеринбурга собрались в полном составе на молебен на начало учебного года. Учащиеся, их родные вместе помолились и попросили у Господа благословения на предстоящее время учения, добрые труды, терпение, разумение и помощь в освоении знаний. Начало столь важного и ответственного дела, как обучение и воспитание детей, особенно нуждаются в молитвенной поддержке. По традиции всем раздали освященный в ореховый спас грецкий орех, некий символ учения, мудрости и интеллекта из-за внешнего сходства его ядра с человеческим мозгом. Как заметил иерей Андрей Габдрахманов, чтобы добыть знания, надо преодолеть преграду на примере ореха скорлупу, а может и не одну. Начнем новый учебный год с молитвы и упования на помощь Божью, поделилась Елена Анатольевна Шевченко, директор воскресной школы. А в воскресной школе храма во имя святых Зосимы и Саватия села Кунгурки после литургии по доброй традиции состоялся молебен перед началом учебного года. По завершении соборной молитвы отец Георгий Измайлов окропил всех святой водой и пожелал всем с радостью начать учебу, не лениться, учиться мыслить, думать и сохранять благоговение и веру в помощь Пресвятой Богородице, святых угодников Божий и Господа Иисуса Христа. Учащиеся всех возрастов, также их родители, преподаватели учебных заведений храма во имя апостолов Петра и Павла города Первоуральска вознесли молитвы о помощи Божией в постижении наук и успехах в приобретении знаний в новом учебном году. Екатерина Юрьевна Синягина, директор воскресной школы, сказала: «Для верующих молебен на начало учебного года имеет глубокое и очень символическое значение. Они понимают, что учеба – дело многотрудное, надеяться нужно не только на себя, но и на помощь Божью». Молебен на начало учебного года состоялся для воспитанников воскресной школы храма в честь иконы Пресвятой Богородицы Казанская города Екатеринбурга. Настоятель храма иерей Алексей Русин и иерей Георгий Слесарев от всего сердца поздравили ребят и пожелали им Божьей помощи в учебе, усердии, духовной радости и крепкого здоровья. «Мы горячо молились за всех школьников, студентов, их родителей и педагогов. Просили у Бога легкого учения, ясного ума, мудрости, терпения, и чтобы любые трудности преодолевались. Любой труд, будь то учеба или работа, дается легче, когда в душе есть опора. Желаем вам радости познания, светлой любознательности и трудолюбия. Пусть молитвы, вознесенные в храме, укрепляют наших детей и учителей на протяжении всего года. В добрый и светлый путь». Рассказала Наталья Александровна Камаева, директор воскресной школы. В храме во имя святителя Николая Чудотворца города Екатеринбурга при Уральском горном университете помолились Богу о помощи и успехах в учебе, а первоклассникам и многодетным семьям вручили небольшие подарки, все самое нужное для школы. В храме во имя святителя Стефана Великопермского города Екатеринбурга после традиционного молебна на начало учебного года ребята из воскресной школы вместе с родителями отправились в парк на лодочную станцию. Сегодня у нас был особенный день. В этом году к нам присоединились замечательные ребята из приюта. Они оказались такими дружными и активными. Кто-то с радостью помогал раздавать угощения малышам, кто-то решил поднять всем настроение и зажигательно станцевал. Было очень здорово. Для младших провели увлекательный мастер-класс. Ребята постарше отправились на спортивную площадку, где их ждали настоящие спортивные испытания. Кто-то подтягивался, кто-то отжимался, кто-то просто пробовал свои силы на турниках. В общем, эмоции били через край. А после трудов всех ждал стол. Поделилась радостью Людмила Владимировна Панова, директор воскресной школы. На страницах ВКонтакте храма во имя Страстотерпца царевича Алексея села Кашино в этот день написали доброе пожелание всем учащимся. Мы просили благословения для школьников и студентов, для педагогов и родителей, но особенно о помощи всем нам в этой главной школе жизни, где наш учитель – сам Христос. Пусть этот учебный год будет для каждого легким на подъем, щедрым на добрые открытия и согретым Божьей благодатью. Вы слушали новости Екатеринбургской епархии. Хранит вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же вездецы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце и усне мои отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Якащ бы восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царству не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать ибо делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашка нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человека любствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, где к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественный на мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руце воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую и спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяния моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от живота моего, яще что согреши, перешедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь, яко янин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклоню ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстанье скоро разори и искорени, и в ничтоже силу Святаго Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 21 сентября по новому стилю или 8 по старому. И сегодня Православная Церковь торжественно отмечает 12-й праздник – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, а также память святых 20 века, преподобных Иоанна и Георгия, исповедников грузинских. Также прославляются сегодня образы Божьей Матери – Почаевская, Рождество Богородицы Сиамская, Рождество Богородицы Исааковская, Домницкая, Холмская, София Премудрость Божия Киевская, Рождество Богородицы Лукьяновская, Знамение Курская Коренная, Рождество Пресвятой Богородицы Глинская, Лестницкая и Хлебная. Мы сердечно поздравляем всех с великим праздником Рождества Пресвятой Богородицы и именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, наверное, каждый православный крестьянин знаком с историей Рождества, жизни и подвига Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И сегодня, думаю, все с радостью обновят в памяти те сюжеты, что сохранило для нас священное предание Церкви. Мы торжественно празднуем появление на этот свет маленькой девочки, той, которая будет дана великая благодать и великое горе. Быть матерью на земле всемогущего Бога, Господа нашего Иисуса Христа и пережить мучительную гибель своего единственного Сына. Самое тяжкое испытание, что может быть дано женщине, ожидало маленького младенца, появившегося на свет. Самое ответственное поручение на планете за всю историю человечества было поручено ей. И когда кто-то начинает говорить, что христианство принижает роль и значение женщины в обществе, напрашивается один вывод – этот человек просто ничего не понимает в христианстве или путает христианство с теми человеческими слабостями, что могут проявлять люди в церкви, часто весьма далекие от святости. Конечно, великой чести сподобился мужской пол, ведь Бог воплотился именно мужчиной, но в этом нет никакой нашей заслуги. Вспоминается притча об осле, который вез Спасителя в Иерусалим и думал, что это его, осла, так торжественно встречают. А с женщинами все гораздо серьезнее. Через подвиг Пресвятой Девы женский пол заслужил себе славу. Славу, которая выше серафимов и херувимов. Когда мы говорим о грехопадении рода человеческого, то, положа руку на сердце, наверное, стоит уже признаться о себе, что виноваты и Адам, и Ева одинаково. Оба согрешили. А вот исправилась, будучи обычным человеком, только Ева. Точнее сказать, новая Ева. Даже и в евангельской истории какие примеры мы видим в мужских и женских персонажах? Женщины следуют за Спасителем до креста и первыми становятся свидетелями славного Христова воскресения. А мужчины где? Иуда предал, Петр отрекся. Все они не верили мироносицам до последнего момента, пока воскресший Господь сам лично не предстал пред ними. И при всей женской силе и мужской слабости Господь не меняет установленного порядка, и мы читаем у апостола Павла: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». И снова мирские люди начнут говорить о принижении женщины, о дискриминации. А в словах апостола спрятана очень суровая и жесткая правда. В семье не может быть равенства. Кто-то обязательно будет доминировать, кто-то будет вынужден подчиняться. Ведь каждый из нас, когда строит дом и имеет в распоряжении разной прочности кирпичи, прочные всегда положит ниже, в основание. Значит ли это, что строитель не уважает хороший прочный материал? Да нет же, наоборот. Мудрый строитель просто знает, как сделать так, чтобы дом стоял долго и выдерживал большие нагрузки. И Господь, как мудрый строитель семьи, дает свое поручение сильным духом подчиняться, слабым – главенствовать. Ведь все мы знаем, что если на работе хороший подчиненный и плохой начальник, то дело устоит. А вот если плохие подчиненные и хороший начальник, то уже ничего не поможет. От плохого начальства страдают подчиненные, а от плохих подчиненных страдают все, и начальник, и все дело. Потому-то Господь и говорит женщинам: «Родные, сильные мои и верные, подчинитесь мужьям, потому что им будет не под силу подчиняться вам». Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте здраво взглянем на мужской и женский пол, и пусть женщины не беспокоятся об унижении своих прав и свобод, а мужчины пусть не кичатся своей богоизбранностью. Скорее нам, мужчинам, нужно носить на себе печать скорби. Мы не оправдываем чести, оказанной нам, Спасителем нашим, осветившим мужской пол своим Рождеством. А женщинам зато нужно воспрянуть духом и сегодня особенно радоваться и веселиться в день рождения величайшей заступницы всех женщин, Девы Марии, заслужившей для слабого пола непреодолимую фору в духовном совершенстве по сравнению с нами, мужчинами. Но милостью Божией Пресвятая Владычица наша помогает всем нам, всем с верой, притекающим к ее святым изображениям, просящим укрепить наши духовные силы, чтобы все мы могли с трезвым умом и чистым сердцем вместе с ней ко Господу взывать: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполн небо и земля славы Твоя». Пресвятая Богородица, помогай нам. Всего вам доброго!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. Вы слушаете новости Крымской митрополии. В Кариизе открылась уникальная выставка путешествия «Православные храмы Южнобережья». И вновь библиотека-филиал номер 9 гостеприимно распахнула свои двери для людей, наделенных талантом и мастерством, и большим желанием подарить миру красоту, гармонию и души прекрасные порывы. Под началом идейного вдохновителя, главного библиотекаря Инны Смирно, творческое объединение «Арт Карииз» подготовило коллективную экспозицию «Православные храмы Южнобережья», сообщает сайт Крымской митрополии. Талантливые художники создали масштабный проект, в котором передали красоту, духовную силу и мощь православных храмов Южного берега Крыма в формате триптиха. Мастерски запечатлели храм, пейзажную зарисовку и символ православия, каким его увидел и почувствовал художник. На церемонии открытия авторы художественных работ пригласили гостей мероприятия в путешествие по храмам побережья от Фороса до Никиты. Создавая картины в рамках просветительского проекта «Художницы», а авторами стали 12 прекрасных женщин, сердцем и душой выбрали православную обитель, изучали историю появления храма и его духовный путь и развитие. Валентина Грыцыв участвовала в реставрационных работах в Форовском храме Воскресения Христовом. Ее картина наполнена светом и радостью возрождения и обновления. В окружении весенней зелени, как символа жизни и пробуждения, величественно сияет белокаменное строение, увенчанное куполами, устремленными в небо. Ирина Клюева, прихожанка Ливадийского храма Воздвижения Христова, приходит в святое место вместе с детьми. Для нее такие семейные посещения – духовно-нравственное очищение, передача традиций из поколения в поколение. Наталья Спивак Копаева, коренная жительница Ялты, рассказала об истории, изображенной ею часовни новомучеников и исповедников российских, построенной на набережной города. Кропотливо создавая картину, Ольга Красильникова сделала удивительное открытие, что на месте нынешнего храма Казанской Божией Матери в Береговом находился древний храм. Работая над выставкой, чтобы передать свое видение храмов как символ веры художницы, использовали различные техники. Елена Медведь-Красницкая для изображения храма архистратига Михаила в Орианде использовала технику чеканки. Благодаря этому ее работы наполнены насыщенным цветом. Ольга Митенко с помощью акварельных красок очень тонко и в то же время органично показала красоту и величественность собора благоверного князя Александра Невского в Ялте. Заслуженный художник Крыма Элеонора Щеглова, в числе первых, познакомившись с экспозицией, назвала выставку «чистым глотком воды». Для архитектора, лауреата государственной премии в области архитектуры Натальи Стариковой, экспозиция стала очередным открытием, произвела достойное впечатление. Порадовало тем, что авторы картин не повторяли силуэты храмов и окрестностей, а глубины изучали появление именно на этом месте православной обители. Ялтинского художника и поэта Валерия Мухина светлые и добрые впечатления от таких картин вдохновили на чтение авторских стихотворных строк. Приглашенный почетный гость, настоятель Кариизского храма иерей Андрей Цешковский отметил большое значение просветительского проекта, созданного и осуществленного под руководством главного библиотекаря Инны Смирно, участницами Арт Карииза. В своем выступлении настоятель храма, а его деятельное участие и поддержка помогла осуществить выпуск оригинального проспекта выставки «Православные храмы Южнобережья», пожелал всем авторам картин дальнейшего продолжения уникального просветительского проекта, отцу Андрею, первому из почетных гостей, торжественно был вручен экземпляр буклета. Присутствующий гость, руководитель проектов автономной некоммерческой организации Центра социально-педагогической поддержки и обучения имени преподобного Нестора, летописца Ирина Гришко, отметила, что художницы открыли свои сердца вере, и поэтому пространство этого проекта может стать площадкой для проведения уроков и для малышей, и для учащихся воскресных школ, и для студентов. Гость из города Саки, композитор и автор песен Анатолий Шёнберг, выразил восхищение и отношение к живописному творчеству вдохновенными песнями. В завершение мероприятия, отмечая первую годовщину объединения, всех угостили тортом с эмблемой «Арт Кореис». Созданное в сентябре 2025 года объединение вносит свой весомый творческий вклад. За этот период организовано и проведено 3 коллективных выставки, 2 пленэра, 6 блиц-выставок и пленэров в санаториях побережья. Было организовано 8 визитов в мастерские известных художников, творческая экскурсионная поездка в Бахчисарай с посещением Дома музея художников и искусствоведов Елены Нагаевской и Александра Рома. Выставка «Православные храмы Южнобережья» открыта для посещения библиотеки Кореиза до 6 октября, а затем начнет свое просветительское путешествие по храмам Южнобережья. Выслушали новости Крымской митрополии. Хранит вас Господь!

Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно.

0: Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
1: Отодрайся на возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения не благоволиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего,
0: иже от Отца исходящего, иже со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в ленности ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, и женечи слав, подашка на сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащий не воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где Ти к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, и избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гораба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя скорби хвася дни живота моего, яще что согреши их пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя, якас усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адом враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатан языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесным Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же аз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твое бесконечное блаженное жизнь и наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресенье и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу, и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подожди, Господи, оставление грехов всем прежде, отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотвори им вечную память. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Сегодня, дорогие братья и сестры, в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Марка, 10 глава, 46 по 52 стих. Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать, зовут слепого, и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к толкованию этого евангельского чтения блаженным Феофилактом Болгарским. Матфей говорит о двух слепцах, и, может быть, два были исцелены, но, вероятно, один из них более обратил на себя внимание, тот, о котором упоминает теперь Марк. Но посмотри, как народ чтит Иисуса, даже запрещая слепому кричать, как бы тут проходил какой-нибудь царь. А спрашивает Иисус слепого для того, чтобы не сказали, будто он дает не то, чего слепой хотел. И благорассудна была душа слепого, ибо по исцелении он не оставил Иисуса, но последовал за ним. А иносказательно, пишет блаженный Феофилакт, можно разуметь это так. Иерихон означает низменное место, мир. Слепой, сидящий здесь, есть образ человеческого естества, которое некогда установлено было Богу превыше всякой почести земной. Оно и взывало ко Христу, проходящему через Иерихон, то есть мир сей. А Христос помиловал его и спас по вере его, когда оно совлекло в себя ветхую одежду греха. По получении же спасения оно последовало за ним, Христом, исполняя заповеди на своем пути, то есть в жизни этой. Ибо только в этой жизни можно последовать Христу, а после нее уже затворяются двери спасения и уже не будет времени к исполнению заповедей Божьих.

0: Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Дорогие наши слушатели, в эфире новости Крымской митрополии. Севастополь – сердце России. К 90-летию Юрия Михайловича Лужкова. Новый Херсонес приглашает. 17 сентября в Новом Херсонесе прошла мемориальная встреча «Севастополь – сердце России» к 90-летию Юрия Лужкова. Для Севастополя это особенная дата и важный повод вспомнить человека, который в трудные 90-е годы поддержал наш город не словами, а делами. Именно при поддержке Юрия Михайловича Лужкова и правительства Москвы в Севастополе были построены более 2000 квартир для семей военнослужащих, открыт Дом Москвы, появились школы и детские сады, были отремонтированы важные городские объекты. Особое место в этой истории занимает и открытие Черноморского филиала Московского государственного университета в Лазаревских казармах. Юрий Михайлович Лужков говорил: «Севастополь – сердце России, и оно должно биться ровно и уверенно». Для севастопольцев это были не просто слова, за ними стояли реальные поступки, поддержка и внимание к судьбе города. В программе мероприятия встречи с людьми, лично знавшими Юрия Михайловича, показ документального фильма «Шефские связи. Москва-Севастополь. Флот». Презентация экспозиции, посвященной его вкладу в жизнь города-героя. Среди приглашенных гостей – ветераны Черноморского флота и 30-й дивизии надводных кораблей, студенты и преподаватели МГУ и Севастопольского государственного университета, курсанты Черноморского высшего военного морского училища имени Павла Степановича Нахимова, представители школы номер 48, носящие его имя, представители молодежи из разных регионов России. Но еще мы ждем ветеранов, военнослужащих, их семьи, студентов, курсантов и всем, кому дорога история города Севастополя. Приходите, чтобы вместе сохранить память о человеке, который в трудное время помог Севастополю выстоять и почувствовать, что он не один. Итак, 17 сентября в Новом Херсонесе прошла мемориальная встреча под названием «Севастополь – сердце России» к 90-летию Юрия Михайловича Лужкова. Наш выпуск продолжается. От сакского благочения Симферопольской и Крымской епархии в одно из воинских подразделений в зоне проведения СВО передан автомобиль повышенной проходимости «Нива» 2014 года выпуска. Машина в отличном техническом состоянии и оборудована дополнительными функциями. Внедорожник доставил в зону СВО и передали в подразделение священники военного отдела Крымской митрополии. От командования и личного состава передаем самые искренние слова благодарности секретарю Симферопольской и Крымской епархии, благочинному Сакского церковного округа, настоятелю храма пророка Ильи города Саки, протоиерею Иоанну Престинскому, всем священникам и прихожанам храмов Сакского благочиния. Напомним, по благословению благочинного Сакского церковного округа в благочинии на регулярной основе проводится сбор пожертвований для воинских подразделений в зоне проведения СВО. Благодаря таким общим сборам на фронт переданы десятки внедорожных автомобилей, маскировочные сети, линолеум, генераторы, дорогостоящее оборудование для полевых госпиталей и многое другое. И еще одно сообщение. По благословению секретаря Крымской митрополии, настоятеля Петропавловского собора города Симферополя, протоиерея Александра Якушечкина, переданы также медикаменты для воинского подразделения, несущего службу по охране Крымского моста. В состав гуманитарного груза вошли различные медицинские препараты, обезболивающие, противовирусные, антимикробные. Также в ближайшее время состоится передача дополнительного медицинского оборудования, спецодежды и средств связи. Дорогие братья и сестры, это были новости Крымской митрополии. Хранит вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями, якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.
6: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Не сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня в нашей студии Юрий Александрович Вторых Ухов, актер, преподаватель и журналист. Юрий Александрович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну что ж, у нас с вами сегодня необыкновенно интересная тема. Я думаю, что очень многие люди в своих семьях задаются этим вопросом. Составление генеалогического древа, то есть родословной своей семьи. И вот, конечно же, наша задача, я прям сразу в начале передачи хочу сказать об этом, что нам интересен не компьютерный вариант, который запрашивает огромные деньги, даже, как вот я посмотрела, 500 000 рублей за 2 года тебе сделают твою родословную. Это 500 000 – это начальная стадия и выше. Нас этот вариант, сразу скажем, не интересует, потому что вы здесь вся прелесть и заключается в том, что человек самостоятельно работает, думает, исследует, занимается вот этой вот исследовательской такой человеческой деятельностью, что просто вот нам необходимо в наше сегодняшнее время, чтобы не расчеловечиваться совсем, не расчеловечиться. Поэтому вот эти цели, задачи, для чего это, кому это нужно, кому это интересно, ну вот об этом и как вот ваш процесс происходил, так как вы человек, который несколько лет работали над созданием своего генеалогического древа, своей семьи. Вот расскажите, с чем вы столкнулись.
2: Ну я в самом начале скажу, что я написал родословную только лишь 1/4 части моих бабушек и дедушек. Так уж сложилось, что по линии биологического отца я не был с ними знаком. А моя бабушка по линии мамы, Тюменцева Екатерина Васильевна, была из казачьего рода города Омска. То есть никаких архивов в Екатеринбурге по ней я найти бы не мог. Поэтому оставался лишь мой дед Ухов Александр Александрович, уроженец Ревдинского металлургического завода. После национализации завода и разграбления он уехал с отцом в Екатеринбург. С 1920 года жил в Зеленой Роще. Перед войной купил дом в Уктусе. Пролетарская деятельность.

0: Кстати, сейчас, это Можайского сейчас, сейчас дома совершенно недавно снесли, буквально вот, ну, может, месяца три назад. Ну, оттуда он добровольцем в 42-м ушел на фронт и в марте 44-го года погиб. И вот именно с этого я и начал поиски. Поначалу я искал, как и мои, кстати, мама, и дядя, и бабушка, могилу. Могилу своего деда. Писал в военный архив там, в Подольск. Но ничего не узнал. Первый запрос делала бабушка в 47-м году, затем дядя Костя Ухов в 1963-м, моя мама в 77-м, и я начал писать в 80-е годы. Получил лишь ответ небольшой, что лежал в госпитале мой дед в селе Леневка под Сталинградом, где с сентября 42-го года отбыл на фронт. И все, и след его терялся. Сначала я ходил в Чкаловский военкомат, а потом там ничего не нашел. Потому что выяснилось, что дед призывался в армию в 42-м году, а Чкаловский район появился в 43-м. Поэтому, естественно, выяснилось, что дед призывался в Октябрьском военкомате. А потом, наконец, меня направили в областной архив военный, это на Ленина, где я нашел книгу памяти, том 14, страница 387, и там вписан мой дед, дата рождения, дата гибели. И вот тут я впервые узнал, я считал себя коренным екатеринбуржцем, а оказывается, нет, дед-то мой родился в Ревде. И вот тогда у меня начались поиски моей родословной. Искал я ее, родословную свою, по архивам, бесплатно.
1: Да.
0: Вот.
1: Мы уже сказали,
0: толчком к семейной хронике, что я сейчас вот написал, 7 поколений я отразил, нашел.
1: Невероятно.
0: Ну, толчком послужила повесть Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Угу. То есть отрывок из семейной хроники. Вспомнилось также прочитанные в детстве, юности повести детства Толстого, Горького. А в студенческие годы мне довелось прочитать роман Томаса Манна «Бунденброки» и «Галсуорси».
1: Вы заболели.
0: «Сага о Форце», тогда.
1: Да.
0: И, то есть там трилогия, а сага, сага – это сказ, сказание. А потом из русских пьес и романов я еще и узнал, что в русских семьях раньше писали семейные мемуары, ну, то есть, типа, дневники. Братья Карамазовы, Достоевский про это пишет, «Угрюм река» Шишкова тоже об этом рассказывается. Даже в «Войне и мире» и то, у Толстого, сейчас, кстати, фильм идет, вчера смотрел, и то там идет о семейных традициях, о семейных ценностях. Ну, в общем, вот так постепенно стал этим интересоваться, но я не знал, с чего начать, потому что, ну...
1: Не разговаривали с людьми вот до того, как вы начали?
0: Нет, поначалу-то нет. Но я спрашивал, интересовал, но никто
1: то
0: ничего
1: есть, ну,
0: не
1: вот
0: знал.
1: Вот этот вопрос сразу встал. Не
0: вот,
1: знал,
0: да.
1: С чего начать.
0: Не знал, с чего. Потом, значит, почему еще тяга появилась? Даже когда я вот был студентом, там, вы знаете, литературу преподают, там всегда делили на западников и на славянофилов.
1: Да.
0: И я ощущаю вот своим нутром, внутренним своим характером, что я, скорее всего, славянофил.
1: Угу.
0: То есть мне нравится направление вот Хомякова философского, угу. Киреевского, того же Аксакова, Достоевского. Вспоминаю, что еще даже вот в молодости мой любимый фильм был. Во втором классе я его видел. Александр Невский, Эйзенштейна.
1: Угу.
0: Потом узнаю, это любимый фильм Владимира Высоцкого, Никиты Михалкова, Иосифа Сталина. Ну вот надо же, и мне, мой любимый фильм. И глубоко нравственные образы Пушкина. Ну, примеров приводить не буду, но скажу, Татьяна Ларина, я другому отдана и буду век ему верна. Или та же Маша Дубровская, которая под венец ушла и сказала, все, я... замужняя женщина, или Маша Миронова, и так далее. Также во втором классе, помню, посмотрел Дюма, «Три мушкетера», и никак не мог понять, а чего это мужчины рискуют своей жизнью за безнравственное поведение королевы? Думаю, как так? Вот, и вот в этом вот, это, вот этот парадокс, Он всегда с детства меня преследовал, и поэтому я, конечно, к Западу имел немножко такое отвращение, потому что мне не нравился их разврат, вот все это. А вот именно православие, оно меня всегда привлекало именно вот своей чистотой, понимаете? И поэтому, когда вот я начал об этом думать, я стал понимать, что без прошлого нет будущего. Кто мы такие? Кто я? Кто я по профессии? Не зря же врачи спрашивают про наши, это, какие болезни у вас предки болели. Значит, что-то в этом, в генетической цепочке, что-то в этом есть. Иначе, как говорится, посадить в землю дерево без корня и ждать, что оно вырастет. Да нет, конечно. Поэтому...
1: А есть еще другой образ. Можно посадить палку и поливать ее каждый день, и она зацветет.
0: Ну, это
1: вот как
0: такой,
1: раз такой вариант.
0: Это,
1: вот,
0: это как образ такой
1: нашей
0: духовный,
1: сегодняшней темы, конечно.
0: Да, духовный
1: вот
0: образ,
1: человек
0: да.
1: начал раскапывать корни своей, своей да. семьи. И посмотрите, сколько всего
0: вот. Ну,
1: нашел.
0: И потом, и вот я начал, России. Знаете, пошел я в архив. Он сейчас на Вайнера 17.
1: Вас туда пустили?
0: Ну, там
1: да?
0: же записаться надо было, все это. Вот. Потом меня направили в музей истории, где я встретился с Михаилом Юрьевичем Елькиным. Он до 9-го года был председатель Уральского историко-родословного общества, которое закрыли. Он поэтому принимал вот в музее истории, а сегодня они бывают, что заседают, встречаются, общаются на Тургенева 15. На Тургенева 15. И вот Михаил Юрьевич обозначил три направления. Вот с чего надо начать родословное? Первое. Ревизские сказки.
1: Да, вот это тоже очень интересный образ. Вот. Что это такое, ревизские сказки?
0: Ну, начали они как бы по приказу Петра издаваться с 1718 года. Но они, знаете, они не каждый, не ежегодно были, там через 2-5 лет. Для чего они, это, ревизские сказки, назначались? Это для того, чтобы налогообложением облагать. Вот знали, с каждой мужской души брался налог. Вот, допустим... Девушки не обкладывались налогом, а выделялась земля, поэтому называлась ревизская душа. Вот эта ревизская душа, это как перепись населения.
1: Угу.
0: Что он знает, что вот у него там в Ревде, в Екатеринбурге вот столько-то мужских...
1: То есть именно мужчины облагались.
0: Именно мужчины, угу. да. И налогу. Сколько с них брать налогу. Налога, да, вот. Дальше. Второе – это формулярные записи. Это все мне сказал Елькин. Формулярные записи – это ну, заводская, полицейская документация, те же ведомости, приказы, протоколы. Ну вот если сейчас на наш язык перевести современный, допустим, мы все с вами учились, если взять архив нашей школы, где мы учились, там наверняка, если остались журналы, там наши фамилии есть. Ну вот типа вот такого. То есть вот искать надо.
1: С оценками.
0: Надо. Да, и, ну и с оценками, да, как учились.
1: Журналы.
0: И вот поэтому вот это вот можно найти в заводских вот таких формулярах. Ну и последнее, третье направление – это метрические книги, которые были в храмах, ну, в скитах, видимо, тоже были, когда еще.
1: Метрические книги.
0: Метрические книги, да. То есть, ну, метрики. Угу. Там обозначалось, и с ними я был знаком, вот, и я с ними серьезно так работал, там всего три колонки. Родился, крестился, женился, венчался, ну, и скончался. Вот три колонки.
1: Угу.
0: Вот. И вот, роясь в ревизских сказках, я, ну там, знаете, они же все под номерами, там можно, то есть, два тома пересмотреть за день, и можно ничего не найти. Допустим, том пятый, там шестой, приходишь, следующий смотришь, и так постепенно, постепенно. И вот я в ревизских сказках наткнулся на перепись населения 1732 года, в котором было записано, что в 1725 году у приказчика Демидова Савелия Ухова родился сын Фёдор. Это вот с него началась родословная всех Уховых.
1: А вот ведь ваша фамилия, она может быть ведь тоже распространенной. То есть вы сразу поверили, что это вот именно ваши предки?
0: Я потом искал много же этих параллельных фамилий. Нет, не нашел. Я поэтому потом... Я же другие искал. Вот именно он. А потому что последующие уже вот от Фёдора там и дальше, да, что я сейчас расскажу, там уже эти Уховы, они стали разветвленными. Почему именно вот Савелий, нету откуда он прибыл? Поэтому вот тут приходится догадываться, уже зная историю. Если люди знают историю, они, естественно, ну, как-то для себя вычислят. Поэтому я предположил, что Савелий, скорее всего, привезен Демидовыми из Твери или из Тулы. Почему я так посчитал? Потому что, когда я читал тоже о фамилии, просто о фамилии Ухов, откуда она появилась, что как там, я тоже это подробно написал, но сейчас я об этом не буду рассказывать, потому что очень долго. И там именно Тверь упоминалась.
1: Угу.
0: Тверь. А почему Тула? Ну, потому что Демидов из Тулы. А потом еще дальше я читаю, когда, ну, уже читаю о Тверских Уховых, наткнулся на такие слова, что в Твери часто были пожары, сгорали дома, люди оставались на улице, и Демидовы их брали и как бы предлагали им договоры и увозили их на Урал. Вот это примерно, это как версия. Примерно вот такое предположение, что вот так мой Савелий Ухов-то и появился. Но он был приказчик. А приказчики, это, знаете, это, ну, сразу что бросается в глаза, это образованные люди, это умели писать, читать. Потому что приказчикам безграмотного не поставят. Вот. А раз читать, писать, они часто сопровождали эти баржи с продукцией Демидовых. На заводе руководили, ну, и так далее. Там всякие были направления. Кто-то был, ну, как начальник цеха, кто-то там еще кто-то, вот, может, кто-то даже бухгалтерии заведовал там деньгами, вот. И поэтому там впоследствии, когда я уже Уховых-то вычислял, там есть и счетоводы, и певчие церкви, и регенты, и преподаватели, там вот много таких, и купцы, вот. Поэтому они, конечно, разветвленные, военные есть, вот. Поэтому вот именно вот когда я нашел Савелия Ухова, ну все, вот с него и начал. Потом, ну, кстати, это были государственные крестьяне. А, ну, если еще немножко, почему они образованные, я это потом узнал, я сначала-то не мог этого понять. А, мои предки, они были староверы. А староверы воспитывались в скитах. А в скитах Библию изучали. И читать умели, и писать. То есть вот это еще тоже накладывало отпечаток, что они были, ну, более-менее образованными. Вот. И поэтому вот в моих подсчетах по ревизским сказкам Фёдор Ухов Савельев, Савельевич 1725-1805 года, это было первое поколение Уховых на Урале. Не считая Савелия. Я уж Савелия не считаю. Потому что у Савелия тоже, кроме Фёдора, могли быть другие дети, но они остались в Центральной России. А девочки, кстати, не учитывались. Вот. Поэтому даже впоследствии, когда я там изучал все эти родословные, допустим, детей-то же было много, по 10, по 12 человек, они все были записаны. Допустим, 4 мальчика, 8 девочек. А девочки все равно, они в ревизских сказках, они не учитывались. И вот когда я начал составлять свою вот эту родословную, я обратил внимание, что вот эта вот самая семейная хроника родословная, она очень похожа на Библию. Да. Ветхий Завет, Бытия, помните? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее, и так далее. Вы понимаете? И думаю, так вот, ага, от Фёдора вот пошли Константин и Евсей. Дальше стал там смотреть. Евсей уехал с семьей в Бесерть. Вот это мне упростило мои поиски. От Константина уже пошли мои ближайшие предки. Вот. Константин, родившийся в конце XVIII века породил вот Иоанна, Фадея, Василия и Александра. А Александр – это вот мой прапрапрадед. Александр Ухов, 1801 года рождения. Почему Александр? Ну, скорее всего, потому что в это время, ну, это моя тоже версия, в это время на престол царский взошел Александр I. Ну, думаю, значит, в честь царя. Вот. Ну, а потом уже я перешел к метрическим книгам. И вот тут тоже очень интересно, хочу поделиться тем, что я месяц-полтора потерял, ища своих предков в метрической книге Архангела Михаила храма в Ревде. Не нашел. Уже отчаялся, думал, ну все, значит, не найти мне ничего. А потом мне сказали, так раньше же еще был Свято-Троицкий храм в Ревде. Может, там? А я говорю, а где он сейчас? А сейчас его снесли. Его снесли большевики. Вот. Ну, я думаю, а есть в архивах? Да, вот книги. И мне дали книги. Ну, там не все, там они же под... 1, 2, 3, 4. Я, по-моему, взял, допустим, 8-й. 8-й том я взял именно вот из метрической книги из Свято-Троицкого собора. Открываю, и вот тут, ну, это мне, видимо, Господь Бог уже помог, натыкаюсь на рождение Александры Уховой 1895 года. Думаю, так это же тетя моей мамы. И вспоминаю, как в 6-летнем возрасте, так как нас не с кем было оставить с братом, мама взяла нас на похороны в деревню Бобровка. 60-й год это был. И хоронили как раз вот Александру Ухову.
1: Это вообще удивительно.
0: Вот. И потом, я же помню надписи-то на кресте, 1895-1960. Думаю, так это же она. Ну и все. Воспрянул духом, думаю, ну все. И тут, естественно, уже раз я нашел ее, а там уже проще стало. Я уже тут же нашел другую Ухову 1891 года, Анастасия. И деда своего нашел 1901 года. То есть вот-вот-вот и прадеда нашел. И получается, вот это все у меня, ну, как бы сложилось. Сложилось. И единственное, что когда я узнал, что Свято-Троицкий храм – это храм единоверческий, тогда мне пришлось, ну, ознакомиться, что такое единоверы. А это, оказывается, ну, так скажем, патриоты своей родины, России, потому что староверы – это оппозиция. Вот, я как-то староверов не всегда не очень как, понимаю, принимаю. А вот единая вера – это все-таки, ну, как писал Мельников-Печорский в своих, это, в лесах, на горах, он писал, какая разница, как писать, один ас или два, и как креститься двумя или тремя перстами. Главное, у нас един дух, единая вера, единоверы. Вот. И единая вера, они, естественно, они служили на благо своего отечества.
1: То есть мы единоверы.
0: Ну, не мы, конечно, я-то сейчас православный, потому что все церкви единоверческие закрыты были в середине 19 века.
1: Надо разбираться с этим вопросом.
0: Нет, закрыли, закрыли.
1: Да. Нет, это интересно.
0: Их закрыли, скиты разогнали все, вот, и все, они, староверы ушли в подполье, а единоверы стали ходить в православный храм, и там их записывали, все.
1: Ну, вот я и говорю, что это наши потомки.
0: Вот.
1: Ну, единоверы.
0: Ну, да, да. Это, знаете, вот я когда тоже еще, ну, студентом был, офицеры фильм-то, наверное, помните?
1: Конечно.
0: Там есть такие
1: любимый
0: слова.
1: Любимый фильм.
0: Вот, ну вот, у меня тоже один из любимых. Там есть такие слова, что, думаю, вот как, вроде красные комиссары, вот на них служат, не пошли в оппозицию. И там эти вот слова Василий очень сильные написал. Есть такая профессия – родину защищать. То есть какая бы власть ни была, царская, не знаю, там, большевистская, Брежневская.
1: В Москве даже такой огромный плакат висел из этого фильма.
0: Есть такая
1: огромный, прям вот. На торце дома слоновым есть такая профессия, вот. Родину защищать.
0: Вот. И поэтому я от этих слов отталкиваюсь, переделал, что единоверцы – это те же патриоты России, которые просто хотят служить на благо своего государства. Вот и все. И поэтому мои предки, они, естественно, ведь не только все приказчиками были.
1: Которые
0: были бухгалтерами,
1: служить
0: России. Да. Дед мой был ямщиком. Вот. Потом, значит, когда их национализировали, все конюшни в Зеленой Роще, он пошел работать бригадиром на железную дорогу на станцию Уктус. Ну, на войну призвался, отслужил. Служил. Ну, это тоже сейчас время уйдет, что там в 3-й гвардейской дивизии он служил, потом, возможно, и в Уральском добровольческом танковом корпусе. Это точно, конечно, неизвестно, потому что эти данные никто не дает, не раскрывает это все. Вот. Погиб в 44-м году, приходится догадываться, или в Крыму, или, ну, все-таки на Украине. Погиб он на Украине. При взятии, при форсировании, скорее всего, Южного Буга. Поэтому вот, когда я всегда считаю, что воевал за Украину, значит, за советскую Украину, за нашу Украину. Поэтому, естественно, где-то там у него, наверное, и могила находится. Вот. Ну, в Каменец-Подольске где-то там. Ну, в общем, я на могиле не был, потому что я так и не нашел ничего. Вот.
1: Сегодня, дорогие наши слушатели, в цикле передач «Гость в студии» принимает участие Юрий Александрович Вторых-Ухов, актер, преподаватель, журналист. И мы говорим о создании генеалогического древа, и Юрий Александрович как раз такое древо выявил своей семье, и о чем сегодня речь в нашей передаче. Юрий Александрович, вопрос мой еще раз прозвучит повторно, может быть. Вот для чего это все необходимо в любой семье? Для чего нужно вот этим всем заниматься?
0: Понятно. Ну, для того, что раньше наши все предки именно этим занимались.
1: Именно этим и занимались.
0: Да, потому что без прошлого нет будущего. Или как я, вот у меня книга, я выпустил, ну, сам издат, выпустил книгу свою в 2008 году, которая называется «Будущее наступает сегодня». То есть, если мы прервем ниточку, связующую между прошлым и будущим, мы непонятно куда идем. Это вот как в армии нам говорили, вы знаете, за границей, там, значит, там прекрасно понимаю, что Ивана, который прошел войну, победоносно освободил Европу от фашизма, его бесполезно переубеждать. А вот они говорят, бей по Ванюшке. Молодой, он ничего не понимает, он глупенький. У меня даже там статьи вот в этой книге «Будущее наступает сегодня». «Без Бога в душе, без царя в голове». То есть моя соседка говорит, так... Какая там сейчас молодежь, пьянь да наркомань. Но это было еще в конце 20 века. Сейчас-то уже компьютеризация идет. Они уже на этом.
1: А наркоманов сколько в Екатеринбурге
0: вот,
1: молодежи?
0: Да, вот.
1: Знаете, как много?
0: Я знаете на это что сказал? Я говорю, вы знаете, я бы, конечно, может быть, я же преподаватель студентов, студентами работаю. Я бы разочаровался, что да, вот кого мы учим. Но меня подогревают, что у нас очень много кадетских школ. Там наркоманов нет. Там защитники Родины. Миссионерских школ. Этих вот. Церковно-приходских. Вот. Вот это меня греет, что значит не вся молодежь-то потеряна. Да, потеряна. Заводские окраины. Они как были, так и они и есть. Даже вот смотрите, вроде большевики совершили революцию. Все там для рабочего класса. А самая главная преступность была именно в среде молодежи рабочей. ГОП, стоп, ГОП, городские общежития пролетариата. Вот где нельзя было пройти, где тебя могли ограбить. Получается, их же власть, и они же первые грабители. Поэтому если раньше развращал комсомол, пионерия, иконы, на иконы гадили, еще где. То после войны 45-го года стали эти «Голос Америки», BBC. Естественно, они пытались развратить нашу молодежь, лишить ее стыда, там, совести, любви к родине, патриотизма. А сейчас этим занимается компьютер.
1: Сети.
0: Вот именно. Получается, не зря же хотят, даже за границей хотят запретить компьютеры. По крайней мере, там, до какого-то возраста. Ну, то, что проще, конечно, родителям дать телефон на ребенку и сиди, играй, только нас не отвлекай. Но это неверно. Верно, все равно надо возрождать семейную хронику, что вот я делаю, и обязательно возрождать семейное воспитание. Как наши бабушки. Раньше ведь школы были, церковно-приходские школы были 3 лет, 4 лет. Конечно, школу нельзя как бы вычеркнуть, но она дает образование. А воспитание должны давать все-таки родители. А не то, что давайте школу воспитывайте. Я 1 сентября был вот на Дне знаний. Меня пригласили, ну, как ветерана, там, не знаю, одного из первых выпускников нашей школы, номер 21 Чкаловского района. Ну, напутственные слова сказать первоклассникам, выпускникам будущим. И вот я же сказал там примерно им, что, ну, поздравил с Днем знаний, что вы живете в великой стране России, в стране великих Ломоносова, Пушкина, Яблочкова, Менделеева, Черепановых, Артамонова, Сикорского, Циолковского, Королева. Великая страна, великие личности, великое достояние нашей России. Что я и пожелал первоклассникам учиться, и чтобы продолжать дела дедов, прадедов, и шагнуть дальше, покорить Луну, в конце концов, что нам не удалось нашему поколению и поколению Королева, там, Циолковского, и освоить ближайшие к нам планеты Венера и Марс. То есть это будущее. И сказал, добрый путь в будущее. Вот так же, без семейной хроники не может быть будущего. Иваны родства не помнящего, они становятся людьми мира. Это вот, что меня поразило, кстати, вот сейчас немножко отвлекусь, сказали у школы, когда, что есть первоклассники, которые еще не умеют писать. И вот это настораживает, потому что молодые ребята сейчас не понимают почерк, не понимают буквы М, Н. Они понимают все только вот...
1: Кнопки.
0: В кнопках, да. И это очень настораживает, потому что я помню, когда я во 2 классе учился, у меня была, ну, по отчиму бабушка, она была безграмотной. Она диктовала, я писал письма. Ну, она-то жила еще в то время, то есть до ликвидации безграмотности, так скажем. Поэтому ей как бы простительно. Но, с другой стороны, она очень знала много наизусть всяких библейских
1: текстов,
0: да, и пела их, и читала. Память-то была хорошая, но вот писать не умела. Ну, поэтому, конечно, опасно просто за будущее, это, если такие ребята будут ничего не понимающие. Это, знаете, как Гитлер говорил? Гитлер говорил, ну, вот насколько я помню, а народу думать не надо. Он, главное, пусть там научится считать до 25, чтобы, ну, в магазинах его не обсчитали, и знаки дорожного движения соблюдать.
1: И он еще говорил, что водка должна быть.
0: Ну и водка. Вот чтобы
1: питье, алкоголь.
0: Чтобы, да, чтобы под машину не бросаться, чтобы приходили на красный, зеленый свет, а все остальное за них будет думать кто? Фюрер. То есть я, Гитлер. Поэтому, естественно, такая страна опасная. И поэтому, конечно, мы все за то, чтобы наши дети жили лучше нас.
1: Поэтому... Все это ради, в общем-то, это ради них и делается. Так
0: ради них и ради, конечно, вообще нашей государственности. Потому что, ну, уступать тоже ведь нельзя. Ну как?
1: Нет.
0: Вот, ну как?
1: И вообще вот соглашаться с этими...
0: Я вот еще вот в своей книге, в этой, которую я пишу, «Семейная хроника», я там, естественно, и о храмах пишу, и о том, что вот большевики почему-то боролись нещадно с храмами. Два кафедральных собора было, Екатерининский и Богоявленский. Это же было вообще, это доминанта было, центр города, плюс Большой Златоуст. Это такая была красота, высокие здания на уровне, ну, этих двух-трехэтажных там. И снесли в 30-м году, взрывали с третьего, четвертого раза. Бог противился, не давал этого делать. Взорвали все-таки. И этот штиль сейчас поставили на городской исполком. Штиль с кафедрального собора. Вот. Я, конечно, как человек православный, считаю, что ну, за счет грабительства храмов, в которые вкладывалось вообще, вкладывались все заводчики, капиталисты, да простой народ. За один только 22-й год уничтожено было 34 пуда золота, с храмов были сняты. Но я вот сегодня был у вас тут, ходил по двору Иоанна Предтеченского, там эти данные висят. Думаю, ну вот, пожалуйста, ну надо же. Конечно, вот большевики из храмов, не считая национализации и не считая это, раскулачивания, только из одних храмов они взяли 90 годовых российских бюджета. Так мы эти деньги, конечно, можно было жить безбедно. Вот мы и прожили до 1989 года. Вот. А потом у нас денег не оказалось. Пришлось делать перестройку. Поэтому, естественно, вот все эти нюансы, все эти вещи, надо, чтобы молодежь знала, тогда прошлые, все эти ошибки наши прошлого, чтобы больше не повторялись. Потому что, вот смотрите, вчера я слушал дебаты, сейчас же выборы, и там тоже прозвучало. Отобрать все у богатых, поделить, коммунисты, КПРФ говорят, поделить все, и им, как бы, ведущий говорит, так поделить, отобрать. Ну, а дальше-то что? Все так же проедим и опять... Поэтому,
1: ну нет, вот
0: есть такие мысли. Есть такие мысли, да.
1: Ничего, все разваливается.
0: Конечно.
1: Все разваливается.
0: Поэтому вот Достоевский сказал, русский человек – самый прекрасный человек на свете, если он православный. Русский человек без православия – дрянь, а не человек. Поэтому, естественно, я... Великие да, хожу, слова. Молюсь и да. Верю, и надеюсь, и осуждаю. Я еще, когда не было у нас храма на крови, там стоял крест «Склонись, Россия, на колени» к подножью царского креста. Я там частенько бывал, посещал, что действительно. Ну, и с царской семьей занимался я долго тоже. Поэтому, естественно... Ну, это все история. Вот.
1: Юрий Александрович, я хочу сказать еще уже в завершении нашей сегодняшней передачи, что 25 сентября этого года в культурно-просветительском центре «Царский» в конференц-зале состоится с вами встреча как раз по вот вашей теме, вашей работе. Это создание генеалогического древа своей семьи. В 18 часов 30 минут, 25 сентября, 18 часов 30 минут, мы тоже приглашаем наших радиослушателей. Пожалуйста, можно прийти и Юрию Александровичу задать вопросы.
0: Ну, это у храма на крови, как раз вот поклонный крест, вот за ним этот находится царский.
1: Да, да, да, наши слушатели знают, конечно, об этом. Я вас благодарю за очень интересную тему, и действительно, я думаю, что эта тема сегодня многих людей, она по-настоящему волнует, но мы сразу говорили в начале программы, что мы не рассматриваем вот такие вот, как сказать, денежные, компьютерные варианты, там эти вот сайты запрашивают там огромные деньги, поэтому нас это не интересует, а именно вот живое исследование семейной истории своего рода, вот это самое главное. Поэтому большое вам спасибо, и я вас тоже приглашаю к нам на наше радио. Будет что у вас интересного, приходите.
0: Спасибо.
1: Дорогие слушатели, Юрий Александрович Второх-Ухов сегодня принимал участие в нашем цикле передач, гость в студии, актер, преподаватель, журналист. До встречи в эфире и доброго здоровья.
0: До свидания, спасибо.

дорогие слушатели, братья и сестры. Работает православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. Мы продолжаем свой эфирный день. Доброе утро! Итак, понедельник, 21 сентября. Этот день проведу с вами я, Евгения Боярских, ведущая дня, и звукорежиссер Екатерина Попова. Поздравляем вас с праздником Рождеством Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. Пресвятая Дева Мария родилась в галилейском городе Назарете в семье праведников, святых Иоакима и Анны. Родители ее были бездетны и в преклонных летах, но не теряли надежды на милость Божию и верили, что Господь может даровать им чадо в старости. Они горячо молились Богу и со слезами просили Его о ребенке, которого обещали посвятить служению Ему в Иерусалимском храме. И Господь услышал их молитвы. Архангел Гавриил принес им радостную весть, что у них родится дочь Марии, через которую будет даровано спасение всему миру. В своем зачатии и рождении такой дочери была явлена и сила Божьей благодати, и честь рожденной, и достоинство родителей, ибо престарелой бесплодной женщине невозможно иначе родить, как по силе благодати Божией, побеждающей законы природы и уничтожающей ковы бесчадия. Поздравляем всех вас с праздником Рождеством Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. Сегодня Церковь вспоминает также иконы Софии Премудрости Божией Киевской, икон Божией Матери Курской Коренной Знамения 1295 год, Почаевской 1559, Лесненской и Домницкой 1696 год. В день праздника Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября 1380 года на поле между реками Доном и Непрядвой произошла Великая Куликовская битва, закончившаяся сокрушительным поражением полчищ Мамая. Политическое же и национальное значение Куликовской битвы заключалось в том, что она дала толчок к решительному народному объединению под властью одного государя, московского князя. В то время лишь один московский князь, собрав свои силы, решился дать отпор Мамаю, и притом не на своем рубеже, а в диком поле, где он заслонил собой не один свой удел, а всю Русь. Приняв на себя татарский натиск, Дмитрий явился добрым страдальцем за всю землю русскую. А отразив этот натиск, он явил такую мощь, которая ставила его, естественно, во главе всего народа, выше всех других князей. К нему, как к своему единому государю, потянулся весь народ. С тех пор Дмитрий Донской из князя московского превратился в царя русского, как стали называть его летописцы, а его княжество выросло в национальное государство московское, которое наши православные предки именовали Русью Святой и неустанно защищали от множества врагов, справедливо считая воинский подвиг по защите Родины, приравненным к подвигу христианского мученичества. Куликовскую битву забывать нельзя. Дорогие наши слушатели, сегодня в понедельник, 21 сентября, на православном радиоканале «Воскресенье» вы послушаете следующие передачи, познакомьтесь с ними. В 9 часов 10 минут звучит православный календарь, в 9:25 чтение Псалтыри, слушайте 13-ю кафизму, в 10 часов 10 минут Евангелие дня, в 10 часов 15 минут рассказ о празднике Рождестве Пресвятой Богородицы. В 10 часов 30 минут программа о вере и жизни. Из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз» первая часть беседы «Время и молитва. Духовный возраст человека». В студии телеканала «Союз» протоиерей Алексей Володин.
В 11 часов 30 минут духовное слово, старец Ефрем Филофейский, Аризонские отеческие наставления. В 12 часов 10 минут программа «У книжной полки. Царственные страстотерпцы и судьбы России». Передача подготовлена Полиной Митрофановой. В 12 часов 25 минут «Звучащая книга». Протоиерей Алексей Лесняк, сборник рассказов «На родной стороне». В 13 часов 10 минут цикл «Детям о Боге», детская Библия, библейские рассказы. Репортаж Виктории Кауган прозвучит в 13 часов 40 минут. Беседа о вечном слушайте в 14:20. В нашу студию мы ждем батюшку. В 15 часов 30 минут программа «Женский голос». В 16:10 православный календарь. В 16 часов 20 минут в повторе репортаж Виктории Кауган. И также мы повторим цикл «Детям о Боге» уже в 16 часов 40 минут. В 17 часов 20 минут вы слушаете цикл передач «Город как среда обитания» с заслуженным художником России, скульптором Валентиной Соколовой. И в 17 часов 57 минут знакомитесь с вечерними передачами, которые вы сможете послушать на православном радиоканале «Воскресенье» в сегодняшний день, понедельник, 21 сентября. Наш эфир продолжается.

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 17 сентября в праздник в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина, особенно почитаемой огнеборцами и спасателями, по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в храме памятники на крови клирики и епархии совершили благодарственный молебен при участии личного состава региональных подразделений Главного управления МЧС России и Уральского института Государственной противопожарной службы. Молебен совершили благочинный Ивановского церковного округа, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин, духовно окормляющий личный состав Уральского института ГПС МЧС России, настоятель храма во имя святого мученика Иоанна Воина иерей Кирилл Кузовников, духовник ГУ МЧС России по региону, клирик храма во имя святых бессребренников Космы и Дамиана Осийских при ОКБ номер 1 города Екатеринбурга, иерей Сергей Романенко и другие клирики Екатеринбургской епархии. В богослужении приняли участие начальник Главного управления МЧС России, генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Владимирович Теряев, начальник Уральского института ГПС МЧС России Алексей Алексеевич Аникеев, личный состав Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона и Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России, ветераны пожарной охраны. Перед началом богослужения спасатели молитвой почтили память огнеборцев и спасателей региона, погибших при исполнении служебного долга. Иерей Даниил Рябинин передал спасателям поздравления с праздником и благословение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. По завершении богослужения за вклад в развитие взаимодействия с Екатеринбургской епархией были отмечены представители Главного управления МЧС России и Уральского института ГПС МЧС России. После завершения молебна состоялось освящение пассажирского автобуса, переданного Уральскому институту Государственной противопожарной службы МЧС России руководством МЧС России в честь юбилейного выпуска молодых специалистов. Транспортное средство будет использоваться для обеспечения служебной деятельности учебного заведения. Далее в этом выпуске. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председатель Патриаршего Совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон вручил президенту Фонда наследия русского зарубежья, выдающемуся российскому дипломату Александру Алексеевичу Авдееву орден благоверного князя Александра Невского III степени. Этой высокой награды Александр Алексеевич удостоен за внимание к его значительному вкладу в развитие церковно-государственных отношений, многолетние труды на благо Отечества и в связи с 80-летием со дня рождения. На протяжении более полувека Александр Алексеевич Авдеев нес ответственное служение на дипломатическом поприще. В разные годы он занимал должности первого заместителя министра иностранных дел Российской Федерации, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в разных странах Европы, а в 2008-2012 годах возглавлял Министерство культуры Российской Федерации. Ныне Александр Алексеевич – президент Фонда наследия русского зарубежья. Обладая глубоким пониманием значения церковно-государственного соработничества, Александр Алексеевич неизменно проявлял доброе и внимательное отношение к проектам Русской Православной Церкви, содействовал плодотворному взаимодействию с церковными учреждениями, оказывал поддержку важным культурным и просветительским начинаниям. Его труды были проникнуты искренним стремлением к сохранению духовных основ жизни народа, православной веры, отечественной культуры и исторической памяти. Вручая награду, митрополит Тихон сердечно поздравил Александра Алексеевича с юбилейной датой и высокой патриаршей наградой, пожелав ему крепости душевных и телесных сил, помощи Божией и благословенных успехов в дальнейших трудах во благо России и сохранения наследия русского зарубежья. В завершении встречи состоялся обмен памятными подарками. И в завершение выпуска. Аналитический центр Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ представил результаты опроса россиян о благотворительности. В телефонном опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. Главные выводы опроса. 77% респондентов считают, что благотворительность должна быть делом каждого человека, а не только состоятельных. Каждый второй убежден, социальными проблемами должно заниматься государство, а благотворители должны сами выбирать, на что тратить свои деньги – на культуру, искусство или что-то другое, что кажется важным им самим. 48% полагают, что благотворительность не должна поощряться государством, а должна быть бескорыстной. 50% считают, что благотворительность должна быть анонимной. Говорить о добрых делах своих или чужих не следует. Помощь вызывает больше уважения, когда она не сопровождается подчеркнутой демонстрацией заслуг благотворителя, комментирует Мария Григорьева, ведущий эксперт Департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ. При этом публичность сама по себе не отвергается. Она оправдана, когда позволяет привлечь ресурсы, объединить людей вокруг проблемы, сделать помощь заметной для тех, кто в ней нуждается, или подтвердить прозрачность работы благотворительной организации. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 21 сентября по новому стилю или 8 по старому. И сегодня Православная Церковь торжественно отмечает 12-й праздник – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, а также память святых 20 века преподобных Иоанна и Георгия, исповедников грузинских. Также прославляются сегодня образы Божьей Матери – Почаевская, Рождество Богородицы Сиамская, Рождество Богородицы Исааковская, Домницкая, Холмская, София Премудрость Божия Киевская, Рождество Богородицы Лукиановская, Знамение Курская Коренная, Рождество Пресвятой Богородицы Глинская, Лестницкая и Хлебная. Мы сердечно поздравляем всех с великим праздником Рождества Пресвятой Богородицы и именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, наверное, каждый православный крестьянин знаком с историей Рождества, жизни и подвига Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы.

0: На свет. Самое ответственное поручение на планете за всю историю человечества было поручено ей. И когда кто-то начинает говорить, что христианство принижает роль и значение женщины в обществе, напрашивается один вывод – этот человек просто ничего не понимает в христианстве или путает христианство с теми человеческими слабостями, что могут проявлять люди в церкви, часто весьма далекие от святости. Конечно, великой чести сподобился мужской пол, ведь Бог воплотился именно мужчиной, но в этом нет никакой нашей заслуги. Вспоминается притча об осле, который вез Спасителя в Иерусалим и думал, что это его, осла, так торжественно встречают. А с женщинами все гораздо серьезнее. Через подвиг Пресвятой Девы женский пол заслужил себе славу. Славу, которая выше серафимов и херувимов. Когда мы говорим о грехопадении рода человеческого, то, положа руку на сердце, наверное, стоит уже признаться о себе, что виноваты и Адам, и Ева одинаково. Оба согрешили. А вот исправилась, будучи обычным человеком, только Ева. Точнее сказать, новая Ева. Даже и в евангельской истории какие примеры мы видим в мужских и женских персонажах? Женщины следуют за Спасителем до креста и первыми становятся свидетелями славного Христова воскресения. А мужчины где? Иуда предал, Петр отрекся. Все они не верили мироносицам до последнего момента, пока воскресший Господь сам лично не предстал пред ними. И при всей женской силе и мужской слабости Господь не меняет установленного порядка, и мы читаем у апостола Павла: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». И снова мирские люди начнут говорить о принижении женщины, о дискриминации. А в словах апостола спрятана очень суровая и жесткая правда. В семье не может быть равенства. Кто-то обязательно будет доминировать, кто-то будет вынужден подчиняться. Ведь каждый из нас, когда строит дом и имеет в распоряжении разной прочности кирпичи, прочные всегда положит ниже, в основание. Значит ли это, что строитель не уважает хороший прочный материал? Да нет же, наоборот. Мудрый строитель просто знает, как сделать так, чтобы дом стоял долго и выдерживал большие нагрузки. И Господь, как мудрый строитель семьи, дает свое поручение сильным духом подчиняться, слабым – главенствовать. Ведь все мы знаем, что если на работе хороший подчиненный и плохой начальник, то дело устоит. А вот если плохие подчиненные и хороший начальник, то уже ничего не поможет. От плохого начальства страдают подчиненные, а от плохих подчиненных страдают все, и начальник, и все дело. Потому-то Господь и говорит женщинам: «Родные, сильные мои и верные, подчинитесь мужьям, потому что им будет не под силу подчиняться вам». Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте здраво взглянем на мужской и женский пол, и пусть женщины не беспокоятся об унижении своих прав и свобод, а мужчины пусть не кичатся своей богоизбранностью. Скорее нам, мужчинам, нужно носить на себе печать скорби. Мы не оправдываем чести, оказанной нам, Спасителем нашим, осветившим мужской пол своим Рождеством. А женщинам зато нужно воспрянуть духом и сегодня особенно радоваться и веселиться в день рождения величайшей заступницы всех женщин, Девы Марии, заслужившей для слабого пола непреодолимую фору в духовном совершенстве по сравнению с нами, мужчинами. Но милостью Божией Пресвятая Владычица наша помогает всем нам, всем с верой, притекающим к ее святым изображениям, просящим укрепить наши духовные силы, чтобы все мы могли с трезвым умом и чистым сердцем вместе с ней ко Господу взывать: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполни небо и земля славы Твоя». Пресвятая Богородица, помогай нам. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 13. «Благо есть, исповедайтеся Господеви, и пейте имени Твоему Вышний, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь, десятострунним псалтире с песнью в гуслях, яко возвеселил меси, Господи, в творении Твоем, и в делях руку Твоею возрадуюся, яко возвеличившися дела Твоя, Господи, зело углубившися помышления Твоя, муж безумен не познает, и не разумив, не разумеет сих. Нигда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века, Ты же вышний во век, Господи, яко все врази Твои, Господи, яко все врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется яко единорога рог мой, и старость моя в елее мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышат ухо мое. Праведник яко финикс просветит, яко хедр, иже в Ливане умножится, насаждение в дому Господне, во дворе Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, и благоприемлющие будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися, в лепоту обличися, обличися, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой оттоли, от века Ты еси, воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки гласы Своя, возмут реки сотрения Своя, от голосов вот многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь, сведение Твое уверишеся зело, дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней. Бог отмщений, Господь, Бог отмщений не обинулся есть, вознесися, судья земли, воздашь воздаяние гордым, доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголят неправду, возглаголят все делающие беззаконие. Люди Твои, Господи, смириша, и достояние Твое злобиша, вдовицу и сиру умориша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Яковль. Разумейте же безумнее в людях, и буе некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавы око не смотряет ли, наказуя языки, не обличит ли уча человека разуму. Господь весь помышление человеческое, яко суть суетна, блажен человек, его же аще накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его, укротите его дни лютых, донде же изрыется грешному яма,
яко не отринет Господь людей своих и достояние своего не оставит, донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все правее сердцем, кто восстанет ми на лукавнующее, или кто спредстанет ми на делающее беззаконие, аще не Господь помог бы ми, в мале вселилась бы в ад душа моя, аще глаголов подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаша ми, по множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою, да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая труд на повеление, уловят на душу праведничу, и кровь неповинную осудят, и бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой в помощь упования моего, и воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, возрадуемся Господи, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господь и Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли, и высоты гор того суть, и суши руце Его создасте, приидите, поклонимся и препадим Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, и пажите Его, и овцы руки Его, днесь аще глаз Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании под дни искушения в пустыне. Вон же искусиша мя, отцы ваши, искусиша мя, и видишь дела моя, 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, те же не познаша путей моих, яко клягся в гневе моем, аще внидут в покой мой. Воспойте, Господи, ви песнь нову, воспойте, Господи, ви вся земля, воспойте, Господи, ви благословите имя Его, благовестите день от дни, спасение Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его, яко вели Господь и хвален зело, страшен есть над всеми Боги, яко все Божий язык бесови, Господь же небеса сотвори, исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, ве Отечестве и язык, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь, Господи, ве во дворе святем Его, да подвижется от лица Его вся земля, рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью, да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его, возрадуются поля и вся я же на них, тогда возрадуются вся древа дубравные, от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду, и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огнь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветиша молнии Его вселенную, види и подвижися земля, горы яко воск растаешь от лица Господня, от лица Господа всея земли, возвестиша небеса правду Его, и видишь, а все люди, славу Его, да постыдятся все кланяющиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих. Поклонитесь Ему все ангели Его, слыша и возвеселися Сион, и возрадовавшись от чери иудейские, суде праде Твоих, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всей землею, зело превознеслся и си над всеми боги, любящие Господа, ненавидите злое, хранит Господь души преподобных своих, из руки грешничей избавит я, свет восия праведнику, и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведнее, о Господи, и исповедайте память святыни Его.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспойте, Господи, песнь новую, яко дивно сотвори, Господи, спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое пред языки, открый правду Свою, помяну милость Свою Иакову и истину Свою дому Израилеву. Видишь все концы земли спасение Бога нашего, воскликните Богови вся земля, воспойте и радуйтесь, а пойте. Пойте, Господи, в гуслях и гласе псаломсти, в трубах кованых и гласом трубы рожены, вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенная и все живущие на ней, реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет судите земли, судите вселенне в правду и людям правостью. Господь воцарися, да гневаются люди, сидя на херувимях, да подвижется земля. Господь всевелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшно и свято есть, и честь царева суд любит. Ты уготовал еси правоты, суд и правду во Якове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иереях Его, и Самуил в призывающих имя Его, призывах у Господа и той послушаше их, в столпе облачне глаголаше к ним, яко хранях у сведения Его и повеления Его яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал еси их, Боже, Ты милостив бывал еси им, и мщая на вся начинания их, возносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богови вся земля, работайте Господи в веселье, внидите пред Ним в радости, увидите, яко Господь Той есть Бог наш, Той сотвори нас, а не мы, мы же люди Его и овцы пажите Его, внидите во врата Его, во исповедание, во дворы Его в пениях, исповедуйтесь Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, век милость Его, и даже до рода и рода истина Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приедешь и ко мне, прихождах в незлобе и сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь закона преступную, творящие преступления возненавидях, не прельпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего, сего изгонях, гордым оком и нечистым сердцем, си мне ядях. Очи мои, наверное, земли, посаждать ее со мною, ходя по пути непорочно, всеми служаше, не живяше посреди дома моего, творяя гордыню, глаголи неправедная, не исправляша пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня вся делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, и живышний живый, и всевидящим Твоим оком, презирая на всю тварь, Тебе преклонихом выю души и телеси, и Тебе молимся, святый святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови всяны, яще что к Тебе согрешихом, волею и неволею, яко благ и человеколюбец Бог прости, даруй ей нам, и мирная благая Твоя, Твое бо есть, еже миловати и спасати, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи. И всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыкой Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, халсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Это было чтение Псалтыри в нашем эфире. 13-ю кафизму читал диакон Сергий Нежбарт.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Победительницы областного этапа патриотической интеллектуальной игры для подростков «Пять локтей до сажени» готовятся к участию в межрегиональном этапе, который пройдет уже через 10 дней в Санкт-Петербурге. Участниц ждет насыщенная программа. Борьба за победу среди финалистов других метрополий и знакомство со знаковыми местами города. Воспитанницы воскресных школ, храмов во имя Успения Пресвятой Богородицы Наильмаши и во имя священномученика Аркадия Екатеринбургского Елизавета Лопатина, Анна Никифорова и Анна Иванова стали победителями регионального этапа Олимпиады. В игре, которая была организована в рамках православной смены «Ковчег» в лагере «Бригантина», приняли участие около 90 воспитанников воскресных школ разных приходов Екатеринбургской епархии. Накануне в епархиальном управлении состоялась встреча участниц с заместителем председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клириком Иоанна Предтеченского собора, куратором проекта от Екатеринбургской епархии и иереем Иоанном Авдюшиным. В рамках подготовки к турниру состоялся разговор об исторических личностях, связанных с северной столицей России, деятелях искусства и политиках. Эта информация необходима будет уральским участницам для участия в Олимпиаде. Наконец, «Пять локтей до сажени» – это межрегиональная патриотическая интеллектуальная игра для подростков, посвященная семейным традициям, истории и народам, проживающим на территориях участников проекта. Интеллектуальный турнир организован синодальным отделом религиозного образования и катехизации и автономной некоммерческой организацией «Поколение» при поддержке фонда президентских грантов. Цель проекта – формирование у молодежи 13-17 лет гражданской идентичности, любви к родине и интереса к истории. Далее в этом выпуске. В Свято-Успенском Дивногорском мужском монастыре Воронежской епархии по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия прошел трехдневный семинар по вопросам духовной поддержки зависимых. Его провел руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности епископ Каменский и Камышловский Мефодий. В семинаре приняли участие насельники монастыря. Они обсудили природу и пути исправления страстей в рамках богословской традиции. На семинаре епископ Мефодий рассказал о системе борьбы со страстями, которая была сформирована в результате его многолетних трудов по помощи страждущим недугам наркомании и представляет собой второй этап основного периода церковной реабилитации наркозависимых «Прийти к Богу». Причем в этой системе аскетическая делание – основа в преодолении не только наркозависимости, но и любой другой страсти. Семинар был организован благотворительным фондом святого праведного Иоанна Кронштадтского в рамках проекта «Да просветится свет ваш предчеловеки» при поддержке фонда президентских грантов. Ранее подобный семинар епископ Мефодий провел в Введенском Ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь. Сегодня в России работает 271 подразделение церковной системы бесплатной помощи наркозависимым. Среди них 46 реабилитационных центров, 48 консультационных пунктов, 22 центра ресоциализации, 4 мотивационных центра, 104 группы поддержки. Создана интерактивная база данных реабилитационных центров. И в завершение выпуска. Проект, предполагающий проактивное начисление соцфондом разовой выплаты в размере 1 миллиона рублей женщинам, удостоенным звания мать-героиня, подготовил Минтруд. Он должен вступить в силу с начала 2027 года, сообщил депутат Госдумы Владимир Исаков. Как только указ о награждении подписан, система должна сама это увидеть. Самой маме-героине ничего доказывать не надо. Это логичный шаг. Государственные базы оцифрованы, так что сверка данных ведомствами не должна занимать много времени, заявил он российскому информационному агентству «Новости». Название «мать-героиня» с 2022 года могут претендовать женщины, родившие и воспитавшие не менее 10 детей. Удостоенные такого звания получают специальный орден, разовую выплату в размере 1 000 000 рублей и ежемесячные выплаты с учетом индексации, составляющие сейчас более 72 тысяч рублей. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня, дорогие братья и сестры, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Марка, 10 глава, 46 по 52 стих. Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать, зовут слепого, и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к толкованию этого евангельского чтения блаженным Феофилактом Болгарским. Матфей говорит о двух слепцах, и, может быть, два были исцелены, но, вероятно, один из них более обратил на себя внимание, тот, о котором упоминает теперь Марк. Но посмотри, как народ чтит Иисуса, даже запрещая слепому кричать, как бы тут проходил какой-нибудь царь. А спрашивает Иисус слепого для того, чтобы не сказали, будто он дает не то, чего слепой хотел. И благорассудна была душа слепого, ибо по исцелении он не оставил Иисуса, но последовал за ним. А иносказательно, пишет блаженный Феофилакт, можно разуметь это так. Иерихон означает низменное место, мир. Слепой, сидящий здесь, есть образ человеческого естества, которое некогда установлено было Богу превыше всякой почести земной. Оно и взывало ко Христу, проходящему через Иерихон, то есть мир сей. А Христос помиловал его и спас по вере его, когда оно совлекло в себя ветхую одежду греха. По получении же спасения оно последовало за ним, Христом, исполняя заповеди на своем пути, то есть в жизни этой. Ибо только в этой жизни можно последовать Христу, а после нее уже затворяются двери спасения и уже не будет времени к исполнению заповедей Божьих.

со времен апостольских Святая Православная Церковь с ежедневным богослужением соединила различные священные воспоминания во славу Божию, отчего произошли различные дни богослужения в году. Самые главные среди них – Воскресение Христово, Пасха и двунадесятые праздники. Рождество Пресвятой Богородицы. Еще патриархам израильского народа неоднократно было даваемо Богом обетование о рождении в народе израильском Мессии, Спасителя мира. Поэтому бесчадие считалось у евреев тяжким несчастьем, и на людей, не имеющих детей, евреи смотрели как на великих грешников. Поэтому и благочестивые Иоаким и Анна долгое время скорбели и плакали, что у них нет детей. Однажды в большой праздник Иоаким приносил в Иерусалимском храме дары Господу Богу. Вместе с Иоакимом, священником храма, и все израильтяне приносили свои дары в жертву Богу. Бывший в то время первосвященник Иссахар не захотел принять даров Иоакима, потому что он был бездетным. Но Господь, живущий на небесах, желая явиться на земле и пожить с человеками, избрал именно их, святых праведников Иоакима и Анну, и даровал им благодать свою, родить дочь, через которую будет дано спасение всему миру. Так Бог благоизволил, чтобы в начале новозаветной благодати был создан нерукотворный храм, пречистая, преблагословенная Дева Мария. Дева Богородица родилась из рода Архиерейского. Отец ее, святый праведный Иоаким, был сыном Варпафира, ведущего свое происхождение от сына царя Давида Нафана. А мать ее, святая праведная Анна, была дочерью священника Матфана из племени Ааронова. Таким образом, Пречистая Дева по отцу была рода царского, а по матери – архиерейского. Но родители Пресвятой Богородицы более были известны не своим царским происхождением, а смирением и милосердием. Вся их жизнь была проникнута любовью к Богу и к людям. Но в Рождестве Пресвятой Богородицы благородство царского и архиерейского происхождения заслужило еще большее почтение от целомудрия святых ее родителей, ибо Пресвятая Дева родилась от целомудренных родителей, что выше всякого благородства. Местом, где родилась Преблагословенная Дева, был небольшой город в земле Галилейской – Назарет. Наименование это означает «цветущее», «огражденное», «увенчанное» и «сокровенное место». И все это ясно преобразует Пресвятую

сказанные о ней, и провидя духом, что должно над ней совершиться. Рождество Пресвятой Девы Марии празднуется Святой Православной Церковью как один из великих праздников 8 сентября, 21 сентября по новому стилю.

0: беседы о вере и жизни.
1: Дорогие братья и сестры, сейчас вашему вниманию программа из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз». В этой передаче принимает участие протоиерей Алексей Володин. Вы слушаете первую часть беседы «Время и молитва. Духовный возраст человека».
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Клеп Ильинский, а сегодня у нас в гостях протоиерей Алексей Володин, священник храма святых равноапостольных Константина и Елены. Храм находится на улице Доблести в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, дорогой отец Алексей.
3: Добрый вечер.
2: Благословите наших телезрителей.
3: Господь да благословит всех нас.
2: Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи, на мой взгляд, просто вот настолько интересная. Время и молитва – духовный возраст человека. Здравствуйте, дорогой отец Алексей. Я думаю о том, что время и молитва – это тема, наверное, о которой, ну, наверное, задумывается каждый человек, так или иначе, уже в неком возрасте своего, ну так, возрастании своем, возрастании в церкви, в общении и так далее. Потому что если человек вне этого, то, наверное, и слово не только время, но, наверное, время, наверное, для всех, в общем, понятен термин, хотя не очень, может быть, выдаются в его смысл, но молитва, наверное, тоже не очень тогда в этом случае понятна. Когда мы говорим о молитве и времени, то здесь возникает тысячи вопросов, которые очень хотелось бы каким-то образом понять. Но, во всяком случае, тысячи не получится за всю нашу передачу, но один из вопросов мне очень важно понять. Скажите, пожалуйста, существует ли какое-то время, которое молитва может либо увеличить, либо сократить?
3: Ну уж какой-то сложный вопрос. Время, которое что?
2: Молитва может сократить или увеличить. Имеется в виду, что ну вот мы когда молимся, если мы вот молимся от всей души, то время пролетает, как будто вообще просто ну, одна секунда. Mm-hmm. А бывает так, что вот, кажется, что в общем очень долго все и невозможно совершенно. И думаешь, ну поскорее бы все закончилось. Так бывает, нет?
3: Да. Действительно. Это, наверное, одна из таких существеннейших характеристик. Это настоящая молитва или нет? Потому что если молитва, она идет из глубины души и идет к Богу, то это течет как ручеек, как такая живая связь, и действительно все пропадает. Мир пропадает. Да все, проблемы пропадают. Я пропадаю сам. Остается только вот эта связь. И тогда действительно время тоже, можно сказать, что пропадает. Когда это ну, какой-то хомут такой. У нас много хомутов в жизни. Если это еще один хомут, и ну, современный человек, он его долго не будет нести. Такую молитву, ну, редко кто продолжает сколь-либо долго. Если это только напряжение, если это только смотрение на часы, если это ничего действительно не дает душе, это не тот образ молитвы, который современный человек готов понести.
2: Вот вы сказали, современный человек. Если мы углубимся в историю церкви, то, наверное, мы можем вспомнить, ну, даже там, совсем недавнее время, там, не знаю, там, время там, того же самого Филарета Дроздова, когда только появилась вообще молитва на более-менее понятном языке, появился синодальный перевод и так далее. А вообще, вот мы же молимся не просто, ну, сейчас вот есть молитвослово на русском языке, но ведь мы же молимся даже, как бы сказать, на церковно-славянском, и здесь ведь возникает тоже вопрос, насколько мы способны молиться на языке, который может быть, в общем, в принципе, не очень понятен для большинства людей.
3: Ну, как показывает опыт, это действительно очень трудно. И есть ряд молитв, которые, ну вот они устоялись на церковно-славянском языке, и нам привычно их произносить именно так, потому что так делает община, так делает церковь, например, «Отче наш», ну, на слуху, на церковно-славянском языке. Если начинаешь его по-русски читать, ну, что-то вот не то. Хотя русский язык все-таки, безусловно, ближе. Но если говорить о все-таки живой молитве, о молитве о том, что для меня важно, я, конечно, могу сформулировать это на церковно-славянском, но я думаю, что разве только преподаватель вуза сможет это сделать. Для нас, естественно, наши живые молитвы говорить на том языке, на котором мы думаем. Это язык нашей души. Это важно.
2: Язык души. Как научиться молитве таким образом, чтобы это вот как раз и это превратилось в этот разговор с Богом, языком души?
3: Ну, здесь все-таки надо исходить изначально из целей молитвы. Потому что, что я заметил, что человек, который, ну, не всегда так, конечно, но вот есть такой тренд, такая тенденция, человек, приходящий в церковь, очень часто обращается к Богу с просьбой сделать что-то в его жизни так, как он хочет. Угу. И его молитва, ну, если мы не берем вот те молитвы, которые есть там, молитвословие, да, общая его личная молитва, это просьба о том, чтобы в его жизни что-то случилось именно так. И дальше возникает, ну, на самом деле, некая вилка. Потому что, например, человек этого не получает. Он просит, чтобы было так, но вот так в его жизни не происходит. Что дальше? И дальше, на самом деле, зависит от человека. Если человек, ну, хочет все-таки получить то, что он хочет, он тогда из религии переходит, ну, в те области, где он может это получить. Например, в медицину. И врачи говорят: вот так мы тебе поможем, смотри, это операция, просто вот все. Или в психологию. Психолог говорит тоже: слушай, ну, понятное дело, у тебя травма, сейчас мы тебе поможем. Раз, и все, у него меняется жизнь, да? Либо там, может, еще дальше, да, там, ЭКО тебе сделаем, да, там. Но если человек все-таки пытается найти путь к Богу, то постепенно он приходит к, ну, к самому главному пониманию того, что все-таки религия от магии отличается, радикально отличается именно одним, одной фразой. Религия – это когда мы говорим Богу: «Да будет воля твоя». Это, ну, самые главные слова из молитвы «Отче наш», это суть православной молитвы. И когда человек начинает обращаться к Богу вот таким образом, тогда жизнь его начинает меняться. Удивительным образом вот те двери, в которые он, ну, пытался стучать, и ему не открывали, они вот, ну, исчезают, потому что они перестают быть важными, и открываются какие-то другие двери, которые оказываются, ну, гораздо более, на самом деле, и глубокие, и привлекательные, и радостные, чем те, в которые он стучал. И вот это уже, ну, вот то движение, которое можно назвать движением к Богу. Но оно требует определенной зрелости. И пока человек вот, ну, внутренне не дозрел до этого, он может десятилетиями пытаться стучать, он может собирать даже там вот других людей. Там вот, я удивляюсь, вот там бывает, вот, например, теща, вот у нее есть представление, как, каким должен быть зять, где он должен жить. Она говорит: вот я собрала там подружек, мы молимся по соглашению, чтобы у него вот так-то и так-то было.
2: А молитва по соглашению, ну, в таком весьма приземленном варианте.
3: Да, я говорю: да вам не страшно, что вот у вас вот есть вот представление о том, как у него должно быть, а вдруг это не соответствует представлению Бога, как ему у него должно быть? Как вот вы можете вот так прям собрались, и как будто вот вы бревном бьете вот в ворота, да? Давайте бревно побольше возьмем, чтобы эти точно ворота раскрошились. Ну вот явно же туда не идет почему-то. Может быть, ну вот другой здесь план. И все-таки вот наша задача не раскрошить эти Божьи ворота, а, ну, вот быть в согласии, в созвучии с Богом. И это, ну, совсем другая история.
2: Вот давайте мы здесь вот как раз на этом моменте заострим внимание, потому что вот вы сказали созвучие. То есть получается так, что не просто услышать Господа, потому что когда мы пытаемся с Ним разговаривать, то мы пытаемся услышать, что Он пытается нам сказать языком Евангелия. Но Евангелие мы в редких случаях читаем дома каждый день. Ну, прямо скажем, в редких случаях. И поэтому мы представляем себе Бога, ну, таким, скажем, личным. То есть вот Он лично мой, и вот существует мое представление о Нем. Насколько вообще это оправдано, и каким образом можно в молитве, в разговоре попытаться перевернуть это все таким образом, чтобы все-таки услышать, что будет воля твоя, а не моя?
3: Ну, правильно вы говорите, да, что все-таки духовная жизнь начинается с того момента, когда мы перестаем на Бога проецировать, ну, какие-то вещи, которые мы туда проецируем. Каждый человек по-разному. Вот перестаем играть в эту игру, потому что если человек играет в эту игру, то потом начинается: а я обижен на Бога. За что? А вот за то. Вот я ему так и так, я молился.
2: Я ему просил, и свечки.
3: Я и свечки, я и молился, я и действительно там много чего делал, а он мне по-другому все сделал. И обида, да? Но если мы перестаем проецировать, и понимаем, собственно говоря, а самое-то главное, что такое любовь к Богу? Самый главный вопрос. Мы же все хотим и знаем из Евангелия, что это самое главное, да, и любовь к Богу. А любовь к Богу, она вот двухсторонняя. Это вот две стороны чего-то одного. С одной стороны, это исполнение заповедей. Так и говорит Христос: кто меня любит, тот заповеди мои исполняет. Это одна сторона. А другая сторона – это, по сути, любовь и принятие промысла. Потому что мы встречаемся с Богом не как с личностью. Вот здесь Он вот, ну, перед нами не появляется. Но Он, можно сказать, что появляется перед нами каждую секунду именно вот в том промысле, который входит в нашу жизнь. Это Божий промысел, это не случайность, не какая-то вот трагическая ошибка, которая вот по недосмотру высших сил с нами происходит. Волосы не упадут без воли Божией. Это вот то, что приходит, это промысел. И здесь отношение к нему. Мы его принимаем с принятием, с любовью, с доверием, с надеждой, с верой в том, что этот промысел в конечном итоге нас соединит с конечной целью нашего земного пути. Это одна история. Либо опять игра, да будет воля моя, вот я хочу так, этот должен так жить, этот сяк. И вот раздувание эго, которое за этим следует. Это, ну, в разные стороны движения.
2: Вы мне напомнили, если вот мы говорим «да будет воля твоя», помните молитва в Гефсиманском саду, когда, если только можно, Христос спросил: от этой чаши, ну, да будет воля твоя. И вот трижды он до кровавого пота молился. Но ведь интересно еще одна вещь. Помните, как он к апостолам говорит: не спите, бодрствуйте, то есть молитесь со мной. То есть, ну, не просто же просто бодрствуйте, глаза не закрывайте. То есть вот в этом смысле. И получается, что мы, наверное, просто вот все время, как тогда апостолы в Гефсимании, тоже спим. И Господь все время нам говорит о том, что не спите, бодрствуйте, молитесь со мной. Но мы все равно как-то по-своему воспринимаем этот призыв. Насколько вообще мы должны быть осознанны, насколько мы должны быть трезвы в этом понимании?
3: Ну, вот этот призыв не спать и молиться именно со Спасителем, я понимаю, как призыв все-таки разделять с другим человеком. Ну, здесь вот Спаситель, он, проходя земной путь, вот он прошел, ну, все-все те вещи, которые происходят, ну, может проходить человеческая душа на земном пути, в том числе одиночество. Когда что-то происходит серьезно с человеком, да, и он остается один, полностью вот экзистенциально один. Нет никого, кто с ним бы мог это разделить. И Господь здесь призывает нас не быть спящими, а вот видя человека рядом с тобой, страдающего, вот разделить с ним его, mm-hmm. его боль, ну вот здесь вот, да, быть с ним вместе в этом. Вот это вот про это, что мы здесь не должны жить сами по себе, а вот разделять с ним. А Спаситель здесь был одинок, как и многие души в нашем мире, они одиноки, они очень страдают. И они при этом абсолютно одни. И есть рядом люди, которые просто спят, им хорошо. И они не, вот, не соприкасаются. Хотя эти люди, которые спят, могут считать, что они хорошие христиане, и mm-hmm. у них вообще все в порядке. Здесь вот про это больше.
2: Интересно. Да, я не задумывался над этим аспектом. Отец, вот мы еще должны затронуть еще одну очень важную тему. Вот в этой теме молитвы и время. Вот смотрите, если мы опять-таки вспомним историю церкви и первых христиан, которые называли себя святыми не по той причине, что они были в гордыне какой-то, а по поводу того, что они просто считали себя посвященными Богу, и поэтому называли себя святыми. Наверное, отсюда, кстати, и возглас «святая святым». Вот скажите мне, насколько вообще, на ваш взгляд, отличается молитва, ну, я уже не говорю первых христиан, но, во всяком случае, современная молитва и молитва во времена, например, гонений, это же тоже разное время и разное предстояние перед Господом.
3: Все-таки времена гонений – это первые 3 века.
2: И 20 век тоже.
3: Ну, вопрос про 20 век или про
2: первые 3 века? Нет, вообще про гонения говорю. Просто не только первые века.
3: Ну, времена гонений, когда христиане, собственно говоря, те, кто мог назвать себя христианином, они вот уже хорошо подумали, что это может значить для них. Они действительно жили жизнью будущего века. И то, о чем они молились, оно точно вот, ну, не про этот век было, оно про либо переход, либо вот конечная цель нашей жизни. Вот, когда все-таки ситуация не гонений, и мы немножко больше приземляемся здесь, и, ну, больше житейских...
2: Успокаиваемся.
3: Ну, больше житейских, скажем так, проблем у нас возникает. И иногда нам кажется, что это такие страшные проблемы. Хотя по сравнению с гонениями это вообще не проблемы. Угу. Вот, но мы, тем не менее, как-то вот погружаемся в них. И наша молитва, она вот, ну, не настолько далекой становится. Ну, по крайней мере, у тех, кто ну, достаточно молод и имеет свою семью, и те вот проблемы, которые этому сопутствуют.
2: Больше о хлебе.
3: Больше о хлебе, да, да. Хотя здесь ведь тоже у нас есть образец в молитве Господней, которому я не перестаю поражаться, насколько он, ну, просто вот филигранный, хлеб насущный. Это вот тот хлеб, который нам вот нужен, ну, на один условный день. Не просто там день, некоторые говорят, как на сутки, это очень мало, вдруг там завтра утром не будет. Это такой, ну, духовный день. Вот тот шаг, который вот сейчас ты в жизни делаешь, это может быть там месяц на самом деле, да, там может быть даже год. Но это все равно какой-то период такой вот обозримый. Мы не можем хлебом запастись на 100 лет вперед.
2: Но помните, манна?
3: Да,
2: манна небесная,
3: да,
2: помните?
3: Да, она же вот.
2: Они пытались ее, да, с собой взять.
3: Да, да. Это вот, да, это, кстати, манна, это прообраз тоже этого же. И вот мы об этом просим. Вот, и наше смирение в том, чтобы вот на этот шаг мы имеем все, и дальше мы не беспокоимся. А на следующий шаг у нас будет в той точке.
2: Мы часто, обращаясь к Господу, просим Его о каких-то очень простых вещах. Ну, то есть там можем ли мы просить у Господа, не знаю, там, денег или, ну, здоровье мы все время просим. Дай, подай, это мы самые любимые наши слова, но просто имеется в виду, насколько вообще в нашем обращении к Господу, к живому Господу нашему Иисусу Христу, насколько для нас важно просить о каких-то материальных вещах. Или это даже и помыслить об этом нельзя.
3: Ну, известна такая фраза, что Бог кормит птиц, но Он не сыпет корм им в гнезда. Вот. Что это значит? Это значит, что нам нужно не забывать, что нам нужно ноги переставлять самим. Вот, и какие-то тут вещи мы делаем сами, это естественно. Вот, ну, например, если у машины паркового колесо, вот может ли Господь, если мы помолимся,
2: вот это колесо залатать?
3: Да.
2: Шиномонтаж такой.
3: Да, вот сделать такое чудо может? Ну, конечно, может. Господь же всесилен. Ну, наверное, никому в голову не придет вот так делать, да, и молиться об этом, скажут, Господи, да что-то, вот мы сейчас подъедем к шиномонтажу, там заплатим 700 рублей, и нам его залатают, и все. Правда ведь? И это нормально. Вот. Но то же самое касается многих других аспектов нашей жизни. Мы здесь, ну, сами призваны переставлять руки, ноги. И в этом, ну, наше призвание здесь на земле это делать. Если мы будем пытаться здесь как-то схитрить, быть детьми, выпросить что-то. Ведь ребенок, да, он понимает, что можно что-то попросить и не делать это. Вот. И так многие дети делают. Но нам можно оставаться детьми только до какого-то возраста, потом надо взрослеть. Вот об этом речь.
2: Давайте мы сейчас только примем сначала телефонный звонок, потом я задам вопрос. Угу. София из Петербурга до нас дозвонилась. София, здравствуйте, мы вас рады слышать.
4: Хорошо. Скажите, пожалуйста, говорят, нужно внимать словам молитвы. Мне не совсем понятно слово «внимать». Я знаю, что вникать, понятно. Внимать – это вообще, чтобы мысль головы не работала, а воспринималось все нашим там духовным центром каким, что не знаю, сердцем. Вот. А все-таки что же тогда происходит с головой-то? Ну, как-то мы имя мы держим все время. Как надержать имя, если голова не работает, а держать сердце, как-то понять, да?
2: Спасибо, София.
3: Угу. Ну, вот это вот, да, есть дилемма между вот интеллектуальным пониманием и сердечным. И те люди, у которых проблемы с молитвой, это вот удивительное дело. Вот один и тот же храм, один и тот же священник, одно и то же таинство, одна и та же молитва, текст одинаковый. Ну, вот человек, который радуется этому, и прям вот видно, что он берет, для него это, ну, прям ресурс хорошо, он вот наполняется. А есть человек, который переживает, страдает, у него ничего не получается, для него это какой-то хомут. И вот если посмотреть, причем если экзамен у них принять, вот понимают ли они все слова этой молитвы, окажется, что они одинаково, какие-то слова не понимают. Ну, как, ну, примерно там 95% понимают, какие-то слова точно не смогут перевести, да. Но тем не менее разительная, ну, между ними такая разница. И разница вот в чем будет. Первый, который берет, он воспринимает действительно душой. И для него вот эти слова – это такой мостик соприкосновения с Богом. Он им просто доверяет, он не пытается интеллектуально понять. И просто вот это берет, у него это получается. Второй пытается все понять интеллектуально, у него как будто вот это, ну, вот душа, можно сказать, да, сердце, оно вообще отключено, пытается все именно через голову загрузить, и тогда он спотыкается там, ну вот непонятное слово, все, одно слово непонятно, все, ему все непонятно, все, он вот, вот это вот сделал центром, и для него это камень преткновения. И все-таки духовные вещи, они не интеллектуальные, это вот важно понять. Людям, которые пытаются что-то где-то вот там получить, там в книжках вычитать что-то такое, что они не знают. Ну вот через интеллект Богу не проникнуть. Это вот важный момент. Но через любовь к Богу, а она все-таки исходит из сердца нашего, мы проникнуть туда можем. Поэтому внимать – это действительно с вниманием и именно сердечным вниманием, то есть с любовью относиться к словам молитвы, чувствовать их как вот мост к Богу. И это не интеллектуальный процесс.
2: Ну, умно-сердечная молитва, о которой говорили оптинские старцы.
3: Да, да, она именно все-таки, да, умно-сердечная. Вот она вот, ну, вот на это слово акцент здесь.
2: Потому что все-таки, если мы слышим, то мы в любом случае так или иначе оцениваем эту информацию сначала умом, а потом допускаем ее до сердца. И если это срабатывает, то тогда как раз и возникает та молитва, которая...
3: Да, вот он примерно такой вот этот механизм.
2: Спасибо, отче. Дорогие наши друзья, вот и закончилась передача, но я очень благодарю вас за вашу поддержку, за вашу любовь, жертвенную любовь, за то, что вы не бросаете нас в самые сложные времена, за то, что с вами мы способны на многое, а без вас нам очень сложно. Я благодарю вас и оставайтесь на Первом православном.
1: Вы слушали цикл «О вере и жизни» из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз». В программе принимал участие протоиерей Алексей Володин. Звучала первая часть беседы «Время и молитва. Духовный возраст человека».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 14 сентября в Екатеринбургской духовной семинарии прошло общее педагогическое собрание профессорско-преподавательского состава, посвященное началу нового учебного года. Заседание возглавил ректор духовной школы иеромонах Корнилий Зайцев. Модератором встречи выступила проректор по учебной работе Вероника Васильевна Малинина. Перед началом рабочей повестки ректор представил преподавательской корпорации новых членов административно-управленческой команды семинарии иеромонаха Стефана Трембовецкого, назначенного на должность проректора по лицензированию и аккредитации, и диакона Андрея Шутова, проректора по административно-хозяйственной работе. Иеромонах Корнилий обратился к педагогам с напутственным словом, обозначив приоритетные векторы развития духовной школы на предстоящий период. Затем проректор по учебной работе Вероника Васильевна Малинина подробно осветила практические вопросы организации текущей учебной деятельности, расписания, выполнения учебных планов и соблюдения академических регламентов. С докладом о научно-исследовательских перспективах выступил проректор по научной работе, кандидат исторических наук, доцент протоиерей Петр Мангилев, который анонсировал график предстоящих научно-богословских конференций, запланированных к проведению в текущем учебном году, и призвал профессорско-преподавательский состав и студентов к активному участию в них. Особое внимание спикер уделил недавно утвержденному локальному нормативному акту «Положение о стимулировании преподавателей и обучающихся за публикационную активность», призванному поддержать научные инициативы авторов и способствовать росту числа публикаций в рецензируемых изданиях, Высшая аттестационная комиссия и Российский индекс научного цитирования. Тему технологической модернизации учебного процесса раскрыл проректор по лицензированию и аккредитации, старший преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин и иеромонах Стефан Трембовецкий. В сообщении он продемонстрировал возможности мультимедийного оборудования, которым в новом здании семинарии оснащены все учебные аудитории. Отец Стефан подробно остановился на функционале современных интерактивных панелей, позволяющих на качественно новом уровне визуализировать лекционный материал, интегрировать цифровые образовательные ресурсы и делать аудиторные занятия динамичными и интерактивными. Проректор по административно-хозяйственной работе диакон Андрей Шутов ознакомил собравшихся с регламентом обеспечения безопасности и функционирования семинарского комплекса. В частности, были детально разъяснены алгоритмы действий преподавателей и гостей при проходе через контрольно-пропускной пункт семинарии, а также ключевые вопросы внутреннего хозяйственного распорядка. В завершение собрания участники заседания обсудили поступившие вопросы, наметили план работы на ближайший семестр и пожелали друг другу успехов в преподавательских и научных трудах. Далее в этом выпуске. В Челябинском высшем военном авиационном училище штурманов состоялась церемония приведения первокурсников к военной присяге. В мероприятии участвовал митрополит Челябинский и Миасский Алексей. Вместе с курсантами военную присягу приняли первокурсники Челябинской кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, над которой шефствует училище. Митрополит Алексей поздравил курсантов с началом военного пути и отметил особое значение этого события. И в завершении выпуска. 16 сентября в Доме правительства Республики Татарстан состоялась встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Миннеханова с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. В ходе беседы стороны обсудили текущую деятельность Татарстанской митрополии, а также вопросы взаимодействия в сфере укрепления межнационального и межрелигиозного мира и согласия в республике. Отдельное внимание было уделено совместной работе по сохранению и восстановлению церковных объектов на территории Татарстана, Также участники встречи затронули вопросы поддержки участников специальной военной операции и жителей новых регионов России. Была отмечена гуманитарная деятельность татарстанских приходов, оказывающих помощь военнослужащим, их семьям и мирным жителям. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Моя жизнь во Христе». «Как прискорбно видеть, — пишет отец Иоанн, — что враг в празднике Господне берет с христиан свой оброк, крайне великий оброк. И чем больше праздник, тем больше оброк врагу платят христиане. Ибо что мы видим в празднике? Совершенную праздность, разнузданность плоти, пьянство, распутство, драки, кражи, увеселения. Боже мой, какое угодие плоти, какое усердное служение дьяволу! Христиане ли эти люди, подумаешь, искупленные честною кровью Сына Божия? В христианские ли ты времена живешь, не в языческие ли? Это ли причастники животворящих тайн? Это ли те люди, которые бывают в храме Божьем и молятся вместе с тобой Господу? Если это они, для чего же они приходили в храм? Видно, по одной привычке, а не по влечению благодарного ко Христу Спасителю сердца. Видно, они не молились Богу, не приближались к Нему сердцем своим, а только устами своими приближались к Нему, если только хотя устами приближались. И не вошли они в силу праздника. Вообще не понимают они сущности и цели праздников христианских, не участвуют в них, как дети участвуют в семейном празднике своих родителей. Худые дети у такой любящей, благой, святой Матери Церкви. Мать свята, чада грешны. Мать духовна, чада плотяны. Мать небесна, чада земны. Мать хочет даровать чадам своим благо вечное, духовные вместо тленных и временных. Чада отвергают их и избирают себе удовольствия земные, греховные, приходящие. Впрочем, между пьяными и преданными разным порокам людьми в празднике больше встречаешь таких людей, которые не были в церкви и вовсе не знают праздника, потому что никогда об нем не размышляли. Для таковых существует один только праздник — праздник плоти. Ах, доколе мы, священники, не восстанем против всех бесчинств в празднике Господне! У кого из священников Божиих будет ревность Илиина, или Финиесова, или Исаина, или Иеремиина, чтобы восстать силой Духа Святого на все эти бесчинства в празднике Господне в Новом Израиле, чтобы все силы свои, всю жизнь свою употребить во славу Божию на искоренение между христианами этих непотребств? Господи, когда мы будем светить, как подобает святыне, праздники Твои? Когда мы утешим Святую Матерь свою, Церковь, повиновением ее уставам? Когда мы напоимся духом ее? Доколе, начиная духом, мы будем оканчивать плотью празднование великих спасительных событий православной веры? Доколе враг будет посмеиваться над членами Христовыми, кои суть христиане? Доколе люди других вер и исповедований будут указывать на нас и говорить: «Смотрите, вот христиане, называющиеся православными, как они живут, какова у них вера сердечная, каковы у них познания о вере, каковы у них

не умоляем их со всяким долготерпением и учением проводить праздники и вообще жить по-христиански. Мы мало говорим о праздности, о пьянстве, распутстве. Мы не гремим в Церкви Божией Словом Божиим против этих пороков, страшно овладевших христианами. Мы не всегда отлучаем, в страх, впрочем, от святой чаши, известных своим пьянством и прелюбодейством лиц, и даем через то этим заразителям и мерзким порокам все более и более усиливаться. Мы даем слабые пятимьи на исповеди лицам, заслуживающим строгого церковного наказания. Не следим, как бы следовало, за исполнением и тех епитимий, которые налагаем на них. Боже праведный, и пастыри, и паства безответны перед Тобою. Все уклонишися, вкупе непотребни быше, несть из нас творяй благостыню, несть даже до единого. Что, наконец, будет при существующем беспорядке в нашей жизни? Беззаконие разливается по земле. Царство врага распространяется, царство Твое сокращается. Мало избранных Твоих, в сердцах коих Ты почиваешь, много рабов дьявола, в сердцах коих, как тать, восседает исконный человек-убийца. Что сотворишь с нами, Господи? Кровь завета Твоего вопиет от земли, но евангельский глаз Твой не проникает в сердце христиан. Заповеди Твои в небрежении, церковные уставы в попрании. Что сотворишь с нами, Господи? Господи, пошли ревностных деятелей в вертоград Твой, не ищущих своих си, а ищущих я же Христа Твоего. Даруй им ревность пророческую, апостольскую силу и мудрость. Да возделывают они неутомимо день и ночь нивы сердец человеческих. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Моя жизнь во Христе».

0: Духовное слово.
1: Старец Ефрем Филофейский, Аризонский. Отеческие наставления. Читает Валентин Клементьев.
2: 10. Заботься о своей душе, чадо мое. Читай святых отцов, твори Иисусову молитовку, которая будет укреплять организм твоей души. Поучайся в смерти, в том, что совершенно неизбежно и точно нас постигнет. О, смерть! Очень горька для души чаша смерти, своей силой разлучающей ее с телом. Какое сожаление будет у нас о том, что мы сотворили по невнимательности и послаблению. Совесть, как самая первая гиена, будет мучить нас. Почему же сейчас нас побеждает греховное наслаждение, за которое мы заплатим таким неисцельным страданием? Человек, избранное и единственное в своем роде творение Божие, двойственное естеством, рождается на этой планете, на Земле, и через некоторое время умирает телесно, будучи совершенно бессильным удержать себя в жизни. Ложные представления надувают его, как шарик, который от одной лишь болезни лопается, умирает и исчезает. Человек не имеет над собой власти. Сам того не понимая, он управляется иной волей и иной властью, носимой вопреки своему желанию, совершенно не в силах противиться. Но что же ты есть, о человек, что бахвалишься и гордишься, помышляя о самом себе так чрезвычайно много? Вот невидимый микроб нападает на тебя, ты тотчас заболеваешь, чувствуешь недомогание и не сходишь в гроб. Тленный мечтатель, ты видишь, что приходит смерть, что ты уйдешь в неизвестную страну и покоришься безо всякого прекословия. Есть у тебя силы отречься, противостать, избежать того, что происходит в этот страшный час? Совсем нет. Ты совершенно бессилен. Что же ты тогда хвалишься, глиняный человече, слабый, жалкий и никчемный? Чем ты обладаешь, чтобы не дал тебе Бог? Разве не забирает Он у тебя этого, когда только пожелает? Да, тогда преклони выю, смирись, и таким образом спасешься. 11. Праведный Лот мучился день и ночь, находясь среди развратных и порочных людей. Он страдал, видя их постыдные дела, но сам не осудил никого, почему исподобился божественного явления и был избавлен от погибели нечестивых во время божественного попаления беззаконных городов. Разве здесь не более Содома и Гоморры? Разве не ожидается огонь и гнев Божий? Посему пример Лота достоин внимания, чтобы не погибнуть и нам, и не временно, как древле, а навеки вечные. Будем бодрствовать, ибо не ведаем, в который час приидет смерть, этот коварный вор. Будем трезвиться, чтобы сохранить богатство православной веры и благодати, которой мы сподобились, крестившись в святой купели. Чего мы ожидаем, что было бы вернее смерти? Это самое неизбежное, что встретит каждый человек. Смерть мы должны непрерывно переживать в себе, чтобы с помощью этой спасительнейшей памяти избежать смерти души, которая есть не что иное, как совершенное отлучение от Бога. «Подвязайтесь, — говорит Господь в своем евангельском слове, — ибо не ведаете, когда посетит вас жених души, и горе тому, кого он найдет в нерадении и небрежении о своем спасении. Молитесь и обо мне, глаголющем и ничего не делающем, увы мне окаянному, каким я узрю лик Божий». 12. Посмотри-ка, чадо мое, на смерть, пожинающую всех. Все человеческое гаснет и тает, подобно свече. Только дела Божии, то есть дела, соделанные ради любви Божией, никогда не гаснут, но будут светить человеку на его пути, чтобы он поднялся и достиг престола Божия. Твори, пусть и с великим понуждением, дела спасения. Все это, как и твой подвиг и противостояние дьяволу, будет вменено в борьбу, и вознаграждение будет дано тебе без промедления. Понуждай себя, поминай свой исход, смерть, мытарство и страшный суд Божий. Помысли, чадо мое, о гиенне и пребывающих в ней. Причисли себя к ним, и тогда все скорби покажутся тебе ничем, и сладкое утешение охватит все существо твоей души. 13. Помышляй, чадо мое, о таинстве смерти. Каких бесов встретит, какие страшные мытарства будет проходить наша смиренная душа. Какое страшное судилище ожидает ее, как задрожит она от страха и трепета. Размышляй и о пребывании в мучительной гиене, в которой душа будет вместе с бесами. О горе! Вечная погибель без конца и края. К сожалению, чадо мое, лукавый дьявол похищает у нас все эти спасительные воспоминания, чтобы мы не получили пользы, и приносит нам все злые, дабы осквернить нашу душу. Зная же о его сетях, будем понуждать себя как к святейшей Иисусовой молитве, так и к духовным поучениям в полезных созерцаниях, чтобы душа наша непрерывно получала пользу и очищалась. 14. Да не покидает твоего ума и память о гиене, ибо в этом поучении заключен великий плод. Кто способен памятовать о вечном огне и оставаться непричастным слез? Плачь, чадо мое, дабы и сердце, и плоть твоя очистились от всякой страсти, и тогда ты узришь дни непорочности и удивишься богатству чистоты. 15. Что за страшный вопрос, что будет с душой каждого человека? О, в какое заблуждение вводит нас забвение и нерадение меня первого? И страшно подумать, достигнем ли мы своей цели или нет. Ужас охватывает все естество человека, когда он хорошенько поразмыслит о том, что будет происходить в оные последние дни. Какую муку претерпевает душа, когда разлучается с телом или когда отверзутся книги и будет явлено сокровенное человеков? Какой суд будет надо мною, зачатым во грехах? Милостив, милостив буди ми, сладчайший Иисусе! На щедроты твои возлагаю отчаяние своей души. 16. Безгранична ценность этой жизни, ибо посредством ее мы или приобретем Бога, или лишимся Его. Если мы, как премудрые купцы, используем настоящее время для дел души, то во время воздаяния за это, во время суда обрящем без сомнения благодать и милость. Горе тому, мне первому, кто растратит драгоценное время, бия воздух. Для него наступит время вечной скорби без надежды и милости. В жизни, лишенной надежды, он будет пожинать то, что посеял в настоящее время. Обманщик-дьявол, незаметно для нас самих, при помощи разнообразных уловок окрадывает нас, и драгоценное время проходит в нерадении и бездействии. 17. Твои молитвы да подкрепляют обветшавший дом моей жалкой души. Внутри меня нет ничего доброго, поэтому я плачу, поминая о своем исходе из сего мира и восхождении к горе. Нет у меня в дорогу ни напутствий, ни снаряжения, и горе мне, потому что ныне я могу их приобрести, но к своему вечному раскаянию не брегу об этом. Но разве же это не правда? О, как драгоценно нынешнее время, сколь ценна каждая секунда! Однако эта здравая истина забывается нами, и так проходит время, и мы не в силах вернуть его. 18. О, тогда восстает этот внутренний судья, совесть каждого человека, и дерзновенным и сильным голосом осудит его или оправдает. Если совесть наша не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Доколе мы на пути жизни, как мы должны стараться примириться с нашим противником, совестью? прежде чем она отведет нас к судьи, и тогда мы не избежим того, чтобы отчитаться и за последний кадрант, праздное слово. О, что будет в конце? Какой труд и страх? Блаженны те, у кого отверсты душевные очи, и кто приуготавливает напутствие к оному великому путешествию. И горе мне, что два великих зла человечества, забвение и неведение, крадут у меня эти припасы. 19. О, как должны мы бодрствовать и трезвиться во всем, потому что противник наш бродит вокруг, как рыкающий лев, желая поглотить вселенную. Боже, Боже мой, восстань же, душа моя, что ты дремлешь и спишь. С минуты на минуту мы ожидаем, что вострубит труба, и мы предстанем на суд. Горе мне! Что это за страшная минута, ибо от нее зависит вечность вечной жизни, либо в Боге, либо в гиене. Воздохнем немного и обратим Бога на милость, позная, что у нас ничего не осталось здорового по Богу, все немощи, страсти и оправдания. Как мы встретим Бога? Что же Он скажет нам? Как строго Он спросит нас за то, что мы чего-то не желаем исполнять, потому что это не удовлетворяет нашим похотям. 20. Всегда вспоминай о смерти. Пусть это поучение станет правилом твоей жизни. Какую муку испытывает душа, разлучаясь с телом. Как она тогда вздыхает, как плачет, но кроме добрых дел другой помощи у нее нет. Поэтому теперь подвязайся в добром, в полезном, пока есть еще дыхание жизни, ибо приходит час, когда члены тела перестанут совершать дело спасения. Плачь горько, если желаешь обрести утешение в скорбный час смерти. Помни о страшном суде. О, страшен тот час, когда бедная душа услышит приговор о своей вечной участи. Великий Антоний плакал, приближаясь к смерти, а его опечаленные ученики спрашивали: «И ты, отче, боишься смерти?» «Ах, чадо, с тех пор, как я стал монахом, память смерти не покидала меня. Если святые боялись этого часа, то тем более мы. Что же говорить о мне, жалком, горько стенаю, вспоминая об этом. Так поступай и ты, и обретешь великую пользу». 21. Истина Божия, подобно громогласной трубе, трубит и возглашает. Суета суетствий, всяческая суета. Кая бы польза человеку, аще приобрящет мир весь и отщитит душу свою. Или что даст человек измену на души своей? Поминай, последняя твоя, и вовеки не согрешиши. Не пребывает богатство, не сопутствует человеку слава, смерть бо пришед, сия вся упраздни. Вот истина, которая решительно и громогласно сокрушает всякую ложь. В каждой дьявольской ловушке и помысле замаскирована ложь, вводящая человека в заблуждение. Поэтому будем молиться, чтобы Бог просветил нас светом истины, дабы тьма ушла, и светлый день победы и преславной истины воссиял во всех наших помыслах, словах и делах, дабы мы, как добрые домостроители благодати, сподобились похвалы пред святыми ангелами. Когда? Когда нам не будет угрожать гордость, ибо ей дана власть бороться с нами даже до нашего последнего издыхания. После же сего время воздаяния, венцов, пребывания с Богом, прекращение страха и слез, и отимет Бог всякую слезу от очию их. О, слава небесная! Тогда никто не сможет отнять радости от сердец спасенных. О, Иисусе наш, слава державе Твоей, слава неизреченному смотрению Твоему, Владыка! Аминь, аминь, аминь, сладчайший Владыка! Лобызаю Твои пречистые ноги, потрудившиеся и поспешившие найти меня, заблудшую овцу. Исцели, о Владыка, раны мои. 22. Желаю тебе, чтобы благодать утешителя духа принесла тишину твоей душе. Единственно лишь благодатью Божией обрел я, чадо мое, тишину во всем. Чувствую себя очень легко. После захода солнца остаюсь один в своей келейке. Стараюсь собрать свой ум и направить его внутрь себя и внутрь Христа. Стараюсь оплакивать множество своих грехов. Помышляю о том, что ожидает меня тяжко обремененного на неподкупном судилище, где затворятся мои уста, не имущие что ответить, ибо знаю я, что ничего доброго не сотворил и не сотворю за всю свою жизнь. Что же будет со мной, возлюбленная моя, во Христе чада? Как претерплю ожидающие меня муки? Горе мне, жертве вечного огня! Трепещу, помышляя о вечном осуждении и лишении божественного света. Как я, несчастный, буду жить без Христа и света? 23. Чадо мое, имей дерзновение к Богу, не малодушествуй. Делай это по Богу, и Он сам совершит его, а мы пребудем в молчании. Молись, чтобы Господь нас просветил, как нам положить начало. Помни о тленности нашего естества, о безвестности разлучения. Какая суетная жизнь, как она кратка и непредсказуема, и на смену ей приходит совершенно иная, бесконечная жизнь. Кая бы польза человеку, аще приобрящет мир весь и отщитит душу свою, или что даст человек измену на души своей? Кто защитит его на суде? Родители, братья, сестры? Напрасная надежда. Только Бог и жизнь по Богу. О горнем помышляй, возлюби небесное, и ничто земное не будет занимать тебя. Мужайся, чадо мое, это брань ради славы Божией и поражение дьявола. 24. Всегда размышляй о смерти, как будто каждый день является твоим последним днем, и как только расцветет, говори: «Вот, душа моя, сегодня твой последний день». Будем подвязаться хотя бы его провести в подвиге и покаянии. И верю, мы обретем милость, когда ночью мысленно преклоним колени пред страшным судилищем, пред страшным судьей нашим и Богом. Дерзай, душа моя, молчи, молись, примирись со всеми, люби, плачь с болью о многих своих грехах, ибо настал конец, и хотя бы на закате умилостивим огорченного нами Бога. Подчимся подвязаться, сколько есть еще времени, ибо только наш труд у нас и останется. Все же остальное мирское будет развеяно ветром по четырем сторонам света. 25. Память о смерти есть лучший путь к постижению истины вещей. Смерть говорит: что ты собираешь, что гордишься, что хвалишься, о юность, о здравие, о ученость. Когда приду я, воздам вам по заслугам. Когда вы будете положены во мрачную могилу, тогда познаете пользу земных благ. Уходим мы, чадо мои, в иной мир, не подвластный чувствам, и не останемся в этом полном горечи, утеснений, греха и мучений. Там, в истинной жизни, отимет Бог всякую слезу от очей их, отрет Бог всякую слезу с очей их. И не будет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но ни вечерний день, жизнь без конца и смерти. Той жизни, чада мои, да возжелаем всей душой, со всей горячностью, дабы с Божьей помощью стяжать ее и избавиться страшного вечного мучения. 26. Все в этом суетном мире пройдет. Мир и земная жизнь — это торжище, где каждый человек за деньги своей жизни покупает жизнь вечную. Каким мудрым будет тот, кто деньги жизни употребит разумно, покупая лишь то, что принесет ему пользу в час смерти и суда Божия? Подчимся покупать драгоценные вещи, которые нравятся великому царю: исповедь, смирение, всецелую чистоту от плотских грехов, любовь по Богу, прочь осуждение, празднословие, ложь и тому подобное. Если сделаем так, то станем богачами в блаженном месте Божием. 27. В этом мире, чадо мое, все суета суетствий, всяческая суета. Так возгласил премудрый Соломон, когда до пресыщения вкусил всех чувственных наслаждений. Все удовольствия испытало его сердце, однако конец их – тление и гибель. Напротив, труждающийся по Богу и необходимого для жизни не лишается, и, с другой стороны, еще в этом веке ощущает подлинную радость и мир Божий. Не вечно богатство, не остается слава. Красота увядает, молодость проходит, и наступает старость. Здоровье ухудшается, затем следует болезнь, и гроб все разоряет и обращает в ничто. Когда помыслим о последнем своем жилище, тогда узрим собственными очами всю человеческую суету, как Иава Сисой, когда увидел гроб Александра Македонского, воскликнул: «Увы, увы, смерть! Тебя, Александр, не вмещал целый мир, и как же теперь вместили тебя две пяди земли?» Там, во гробе, прекращаются мечтания о суетных наслаждениях. Там попирается все, что любили и ради чего приносили жертвы многие из людей. Там, во гробе, торжествует посмеяние над миром теми душами, которые уразумели его лесть. Чадо мое, будь осторожен с этим театром, который называется миром, ибо оборванцы и обыватели на его сцене одеваются в одежды царей и владык. Некоторые, по правде, кажутся таковыми, и этим обманывают воображение зрителей. Когда же представление заканчивается, маски спадают, и тогда все являются такими, какие есть на самом деле.
1: Сегодня в «Духовном слове» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Текст читал Валентин Клементьев.

моя любовь светится в чаше. Ищу везде твой кроткий взор. Благодарю за пробуждение. Святое небо,

судьбой сражаться. Ты помоги хранить любовь,

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В выставочном центре «Екатеринбург-экспо» 16 сентября состоялась торжественная церемония закрытия Международного фестиваля молодежи 2026 года. Сводный хор из 700 юных свердловчан, в составе которого звучали голоса воспитанников архиерейской детской певческой капеллы, а кто их из Екатеринбургской епархии, стал украшением праздника. Отметим, на церемонии закрытия сводный хор, в составе которого также вошли хор мальчиков «Созвездия», детский хор Свердловского мужского хорового колледжа, джаз-хор и капелла мальчиков и юношей Свердловской детской филармонии, выступил вместе с известными артистами Василисой Бержанской и Дмитрием Колдуном, исполнив композицию «Аллилуйя». Воспитанники архиерейской детской певческой капеллы также приняли участие в других мероприятиях Международного молодежного форума. На площадке Министерства спорта России гости и участники фестиваля могли наблюдать за яркими импровизациями архиерейской капеллы. Вместе с ведущим юные вокалисты разыграли сцену из фильма «Приключения электроника», исполнив песню «Крылатые качели», а также водили хоровод в русском доме и исполняли русскую народную песню «Веники». На самом деле это был серьезный труд для детей, но они сделали все на высшем уровне и справились. Впечатления яркие, я думаю, незабываемые, рассказала руководитель архиерейской детской капеллы, а кто их, Ирина Александровна Кубис. Далее в этом выпуске. Беседу с личным составом батальона охраны Эрмитажа провел 15 сентября в учебном классе подразделения настоятель церкви Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове протоиерей Вадим Буренин. Она была посвящена святости и ценности жизни. Для молодежи понятие «святость» часто кажется принадлежащим прошлому. Священник разъяснил, как она понимается в святоотеческой традиции, привел примеры из жизни святых прошлых веков и современников. Святость – это не безупречность, не безгрешность, а постоянное покаяние, направление ума и сердца к Богу, отметил он. Сегодня святой – это верующий в Бога, способный сохранять чистоту сердца и деятельную любовь. Евангелие живо, и все, что в нем написано, актуально. Истинная святость и сегодня доступна. Под действием благодати каждый может преобразиться. По словам отца Вадима, в ситуации политической нестабильности жизнь может обесцениваться. Однако мы в силах беречь свою собственную жизнь. Ни вредные привычки, ни отчаяние не должны сводить на нет дар Бога. Суицид является грехом в любой религии, а дар жизни бесценен. Батальон охраны Государственного Эрмитажа – подразделение вневедомственной охраны Росгвардии. Его главная задача – обеспечивать безопасность музея, поддерживать порядок, предотвращать противоправные действия и защищать экспонаты от вандализма и попыток хищения. И в завершение выпуска. Митрополит Челябинский Имиаский Алексий приветствовал участников и гостей Всероссийского книжного фестиваля «Рыжий фест» и Южноуральской книжной ярмарки. В этом году главной площадкой фестиваля впервые стал концертный зал «Таганай». В программе встречи с писателями, презентации книг, лекции, дискуссии, мастер-классы и детские программы. В ярмарке участвуют более 80 издательств, а гостями стали писатели и журналисты из разных регионов России. Тема «Рыжего феста» в этом году – «Литературный код регионов». На открытии форума митрополит Алексий пожелал южноуральцам сохранить интерес к книге. «Я желаю, чтобы книжная культура сохранялась в нашем мире. Это самое важное. Когда берешь в руки настоящую книгу, это совсем другая культура, это совсем другие ощущения, это совсем другое состояние. Хотел бы всем нам пожелать этого состояния, дальнейших встреч с книгами на этом фестивале. Доброго здоровья и успехов во всех делах. С праздником!» Фестиваль продлится до 20 сентября. Помимо основной программы в Челябинске, встречи с писателями проходят в библиотеках городов области. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, работает православный радиоканал «Воскресение». Сегодня праздничный день, праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября, понедельник. Мир есть дом. Строитель и хозяин этого дома, Творец и Отец живущих в нем людей, христиан, есть Господь Бог. А Мать в этом доме – Пресвятая Богородица. «Ходи всегда в присутствии своего Отца, в любви и послушании к Нему, равно в присутствии общей нашей Матери, Пресвятой Богородицы, во святой любви, в благоговении и послушании к Ней, в нуждах своих духовных и телесных, в скорбях, болезнях, напастях, обращайся к ней с верой, надеждой и любовью. Будь свят, как свят Господь Бог, как свята Владычица Матерь Божия и по Спасителю Мати наша. Жено, се Сын Твой, се Мати Твоя. Чтобы мы не усомнились, превознесенную Матерь Бога Вышнего, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу называть своей Матерью, предвечный, Божественный Сын ее, Господь Иисус Христос, разрешил наши сомнения, прямо дозволив нам или ревнующим из нас о святыне называть ее своею Матерью. Се Мати Твоя! Ибо в лице святого Иоанна Богослова это сказано и нам, христианам. Да, она и действительно есть нежнейшая, благопромыслительная, всесвятая и к святости нас, чад своих, направляющая Мать наша. С праздником, дорогие братья и сестры! Пресвятая Богородица, моли Бога о нас! Познакомьтесь, пожалуйста, с нашим эфирным днем. Итак, в 12 часов 10 минут программа «У книжной полки. Царственные страстотерпцы и судьбы России». Передача подготовлена Полиной Митрофановой. В 12:25 «Звучащая книга. Сборник рассказов на родной стороне. Протоиерея Алексея Лесника». В 13 часов 10 минут вы слушаете цикл «Детям о Боге. Детская Библия. Библейские рассказы». Репортаж Виктории Кауган слушайте в 13 часов 40 минут. Беседы о вечном в 14 часов 20 минут. В нашу студию мы ждем священника. В 15 часов 30 минут «Женский голос». Православный календарь в повторе в 16:10. В 16:20 мы повторим репортаж Виктории Кауган. В 16 часов 40 минут цикл «Детям о Боге». В 17 часов 20 минут гость в студии. Вы слушаете цикл передач «Город как среда обитания» с заслуженным художником России, скульптором Валентиной Соколовой. И в 17 часов 57 минут знакомитесь с программой передач на вечерние часы на сегодняшний день, понедельник, 21 сентября. Сказания о Мамаевом побоище и другие русские летописи, как и выявленные позже историками факты, показывают, что Мамаев поход на Русь в 70-х годах XIV века вдохновило папство через генуэзских купцов. Стремясь подчинить себе нашу страну, католики и раньше через своих послов в Орде подбивали татар на набеги, а теперь организовали против Руси общий фронт. Этим объясняется присутствие генуэзской пехоты, фрягов так называемых, в Мамайской Орде и ее союз с литовским князем Ягайло. Литва в то время стала главным католическим плацдармом против Руси. В XIII-XV веках литвины с поляками захватили русские земли от Западного Буга и Западной Двины до верховьев Волги и Оки. Полоцкое, Киевское, Черниговское, Переяславское, Смоленское княжества. С Литвой против Руси шли также ляхи и немцы, но святой князь Дмитрий Донской
упредил их объединение, встретив татар за пределами русских земель в диком поле. В день праздника Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября 1380 году на поле между реками Доном и Непрядвой произошла Великая Куликовская битва, закончившаяся сокрушительным поражением полчищ Мамая.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. Многие современные пастыри России говорят о нравственном подвиге царственных страстотерпцев. Один из них – протоиерей Артемий Владимиров. Нравственная чистота последней августейшей семьи – предмет постоянного размышления этого педагога в священном сане. Судьбы Отечества неразрывно связаны с мученической кончиной государя Николая Александровича II. Светлые непорочные души великих княжон и цесаревича Алексия – тот идеал, который не должен ускользнуть от внимания пастырей, любящих российскую молодежь. Размышления отца Артемия о царственных страстотерпцах и их подвиги служения России вошли в книгу, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Книга протоиерея Артемия Владимирова под названием «Царственные страстотерпцы и судьбы России» вышла в издательстве «Антик». В ней собраны проповеди и выступления протоиерея Артемия Владимирова, его размышления о царственных страстотерпцах и их подвиге служения России. Автор связывает нравственный подвиг святого государя Николая II и екатеринбургскую Голгофу, гибель царской семьи, в 1918 году с судьбой современной России. В первой статье автор пишет: «Екатеринбургская Голгофа. Кому из нас не знакомо это скорбное, но и высокое по смыслу словосочетание? Оно обозначает главную трагедию 20-го столетия, определившую разворот всемирно-исторического процесса». По словам отца Артемия, Россия, запятнанная грехом богоотступления и охлаждения к преданиям старины глубокой, в лице командных армейских чинов, изменившая религиозной присяге на верность государю и отечеству, испытавшая позор 1990-х годов как расплату за официальное безбожие, благодарение Господу встает сейчас с колен. Встает, несомненно, молитвами святых царственных страстотерпцев, государя Николая Александровича, августейшей супруги его царицы Александры Федоровны, цесаревича Алексея и великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Как отмечает автор, еще совсем недавно даже фотографическое изображение государя нельзя было показать кому-нибудь без неприятных последствий. Индустрия клеветы, налаженная еще в дореволюционное время в либеральной прессе, свой маховик, увы, не остановила до сих пор. Однако правда и любовь победоносны, и мало-помалу рассеивается кромешная тьма и сумерки ложных представлений об отечественной истории. Наш президент часто напоминает гражданам России о тысячелетней истории государства, в которую красной нитью вплетены судьбы Рюриковичей и Романовых, тех царских и княжеских династий, члены которых, став хозяевами русской земли по воле Божьей, созидали могущество Родины. Сегодня фотографические изображения государя, скорбные лики великих гатчинских узников, тобольских пленников, екатеринбургских мучеников просветлели и сияют ореолами и нимбами на царских иконах. В Екатеринбурге в царские дни собирается множество верующих людей. «Нужно видеть, — говорит отец Артемий, — как в завершение божественной литургии причащаются на открытом воздухе старики и дети, пастыри и посомы, мудрецы и простецы, вся Россия». Казалось бы, совсем недавно она шла в Великорецком крестном ходе, проявляя чудеса выносливости, мужества и терпения. И вот сейчас на Седом Урале у Ганиной ямы, где под покровом тьмы некогда совершилось цареубийство, возрождение Родины. Главное для нас сегодня, отмечает автор, это духовный суверенитет. Он заключен в словах Христа: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Обрести духовную устойчивость нам дано только при наличии живой и зрячей веры, служения воскресшему Спасителю в лоне исторического православия. Но после долгих лет царствующего в стране атеизма многие русские люди забыли истинную веру.
По словам автора, он тоже, как и все советские школьники, в свое время был очень далек от православной веры и, соответственно, отчужден от духовных корней русской жизни. Лишь воцерковление принесло уму подлинное осмысление истории Отечества. А прочитанная в самиздате книга протопресвитера Михаила Польского «Новые мученики российские» вдохнула в сердце любовь к государю-страстотерпцу и его семье. Чем глубже я входил в тему, говорит отец Артемий, тем более убеждался, что отношение к последнему русскому царю многое определяет в жизни каждого из нас. Сегодня царская семья прославлена в лике святых, хотя, мне кажется, церковный народ не в полной мере осмыслил духовную значимость этого события. Поэтому мы, по словам автора, все нуждаемся в просвещении и укоренении старизма в нашем сознании. Далее на страницах издания отец Артемий говорит о роли царя в русской истории, о воспитании наследников престола, предлагает уроки из семейной жизни царственных страстотерпцев, отмечая, что государь и государыня служат образцом супружеской добродетели. С моей точки зрения, утверждает автор, ничего лучше о семейной жизни не написано с тех пор, как были опубликованы дневниковые записи святой Александры Федоровны о любви и браке. Вместе с тем, по словам автора, император с императрицей были послушными чадами православной церкви, соблюдали супружеские посты, благоговели перед добродетелью чадородия, все душевные и телесные силы отдавая воспитанию рожденных во взаимной любви детей. Семья для государя-страстотерпца стала и тихой пристанью, и тылом, подлинной малой церковью, отрадой и утешением, источником обновления нравственного ресурса, постоянно истощаемого в денно-ночных трудах. Вечное и победоносное единение во Христе царственных страдальцев было явлено ими и в последние минуты земной жизни в подвале Ипатьевского дома. В ту трагическую июльскую ночь все семеро страстотерпцев предстали пред царем царствующих, обогренные кровью любви к Отечеству. Говоря о прославлении царской семьи, автор отмечает, что царственные страстотерпцы предстают перед нами как образец исполнения долга верности Богу России. В своей статье «Почему царская семья была подвергнута клевете» автор анализирует причины и механизмы дискредитации монархии в начале XX века, говорит о целенаправленной антимонархической пропаганде и ее влиянии на народ, рассматривает роль либеральных настроений в обществе и церкви. Отвечает автор на вопрос, какие уроки мы должны вынести из главной трагедии XX века. Здесь отец Артемий делает акцент на важности семейных ценностей, демографии, нравственности, подчеркивает необходимость духовного просвещения и воцерковления общества. Говорит автор и о том, возможно ли сегодня восстановление монархии в России.

Школьники и студенты найдут в этом сборнике духовную пищу для сердца и проникнутся чувством благодарности к святому государю и его семье. Дорогие друзья, наша программа сегодня подошла к концу. Читайте мудрые и полезные для души книги. Вы всегда найдете их в церковных книжных магазинах. И да хранит вас Господь!

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Наш эфир продолжается. Протоиерей Алексей Лесняк. Сборник рассказов «На родной стороне». Читает Эдгард Запашный.
2: Стена. Несмотря на недобор студентов в далеком 2000 году, Пашу Бруданина все-таки выгнали из педагогического института. С первого курса. В сентябре. Сразу. Пришлось воротиться в родные свои выселки. Дома Пашу расспрашивали, почему с ним так. И Паша честно отвечал. «Там все дураки, поэтому». Односельчане, конечно, кивали и за глаза шептали, что Пашка сам дурак малохольный, весь в отца, царство небесное. Такой же был, поэтому. В выселках проживало 400 добрых земляков. Тесновато молодому, но Паша уезжать за счастьем больше не стал. А быстренько нашел себе счастье по соседству. И на этом счастье женился. Супругу его красавицу Елену, бывшую одноклассницу, тоже попросили из института. В том же сентябре. Правда, из сельскохозяйственного. Но тоже по объяснимой причине. Они там вообще все идиоты. Вот и встретились два одиночества, как в той песне. Поселили молодожена в доме покойной бабки, и Паше предстояло как-то кормить семью. Эпоха колхозов в ту пору уже прошла, и в деревне вовсю суетился приезжий, как говорится, фермер Магомед Магомедов, у которого свое стадо баранов. Вот Паша и сунулся к нему наниматься. Магомед обрадовался, даже заулыбался. «Ай, дорогой, приходи с утра, бараны пасти!» А Павел надулся. «Какие еще бараны? Я человек с высшим, хоть и неоконченным. Мне б каким-нибудь заместителем так и быть». Магомед Магомедов в ответ вскинул обе руки и рявкнул на своем горском. Паша горского не знал, но сын Магомедова, Магомед-младший, объяснил, что отец, мол, свой бараны станет пасти сам, а глупый чужой бараны ему вовсе не надо. Грустный Павел вернулся домой и рассказал жене, что Магомедов такой же точно упырь, как и декан в институте. Жена отнеслась с пониманием. А питаться молодой семье все-таки хотелось. Надо сказать, что деревня Выселки – место вполне симпатичное. Две улицы расползлись по разным берегам узкого пруда. Дома отражаются в водоеме вместе со своими палисадниками и рябинами. Под домами на воде мостки, а за огородами посади домов, куда ни глянь, тянутся живописные луга, где водит своих баранов известный Магомед Магомедов. За лугами стоят леса с косулями, кабанами и опятами. Вот такая красотища. В ту пору до выселок еще не дотянулись ни газ, ни асфальт. Тишина стояла, как в раю. Торчали за селом развалины фермы, а в центре поселения на лужайке паслась коза. Возле козы, напротив сельсовета, покосилась чудом уцелевшая церковная бревенчатая стена. В народе эту стену звали «падающей», а кое-кто – пизанской. Как-то вечером Паша бродил по селу, и ноги сами вынесли его на ту самую лужайку. Знакомая старуха уже отвязала свою козу и потащила ее домой. Животное плелось без всякой охоты. Бывший студент проводил их взглядом и мудро, как ему показалось, вздохнул глубокое. «Эх, вот и мы такие же!» Затем по сухому бурьяну он задумчиво обошел падающую церковную стену раз, а потом другой. Он смотрел сквозь землю и грезил о высоком, о тех, пожалуй, сферах, где справедливость, где тупые деканы сами пасут баранов, где у каждого есть на столе свой окорочок. И вдруг под самой стеной он увидел кованный, квадратный, длинный, самый настоящий исторический гвоздь. Подобрал. Однако, гвоздь увесистый, 50 граммов, или даже 100. Павел Бруданин ткнул гвоздем трухлявое бревно. Гвоздь на четверть углубился, а когда Паша его вытащил, осталась ровная квадратная дырка, как от штыка. Он поскреб находку ключом, под ржавчиной засветился белый металл. Белый металл.
3: Ого!
2: Павла вдруг осенило. Поповские сокровища, которые при раскулачке конфискации так и не отыскали. Которые до сих пор снятся всем деревенским пацанам-подросткам. Они ведь переплавлены. Хорошо, что никто этого раньше не понял. Хо-хо, ловко. Наковал поп десяток таких вот серебряных гвоздей, забил в стену и привет. Попробуй догадайся. Дома Паша с аппетитом попитался с жареной картошкой, отодвинул сковородку, смахнул крошки, таинственно выложил на стол свою находку и позвал красивую жену. «Глянь-ка! Ух ты! Гвоздь!» Взвизгнула супруга, потянулась к предмету, но Паша хлопнул ей по руке и прибрал гвоздь в карман. «Поеду завтра в район. Покажу кое-кому. Ведь если продать, может, он даже вовсе и не серебряный, а из платины». Ночь прошла мирно. Первый автобус из деревни уходил до зари. Паша доехал до центральной районной площади, за которой рынок. За рынком красовался веселым куличом пузатый храм. Когда Павел со своим гвоздем поднялся в церковную лавку, служба еще не началась. Собирался, здоровался народ, расставлял кругом свечки. Павел Бруданин со свечкой встал у алтаря, и когда священник пробегал мимо, схватил его за рукав. «Смотрите, что у меня. По вашей части. Церковный». Батюшка повертел гвоздь, оглядел, взвесил на ладони. «Грамм 100. Настоящий. Амбарный». «Говорю же, церковный», — возразил Паша. «Серебряный». «Это от нашей бывшей церкви, с выселок. Ее мой прадед когда-то строил», — неожиданно соврал Бруданин. «Жаль только, что от храма почти ничего не осталось. Сломали упыри». «Про храм это вы хорошо. А гвоздь-то зачем принесли?» «Продать. Серебряный же. Возьмете?» «А-а-а», — разочаровался служитель культа. «Мне было подумалось, вы хотите храм возродить, а вы гвоздями торгуете». «Хм, возродить?» — удивился Паша. «Он почему-то ни разу не подумал про возродить. А ведь мысль-то какая? Обещающая». «Ух!» Перспектива командовать возрождением в минуту окрылила Бруданина. Даже про гвоздь забыл. Расплылся до ушей. «А как их обычно возрождают?» «Храм это? Да просто. Собираете народ, расчищаете площадку, денежки миром собираете, закупаете материалы, рабочих тоже, регистрируетесь в органах, то-се. Приезжать стану, молиться, подбадривать, что-то подскажу. А как восстановите, пригласим архиерея, осветим. Он батюшку вам назначит и заживете. А зарплата? Какая зарплата?» «Ну, моя, руководительская. Где ее в таких случаях выдают?» «Наверное, по месту работы», — улыбнулся поп. «Вы где работаете?» Розовая с Пашей тут же слетела. Он все осознал, он посерьезнел, даже разозлился. «Так», — протянул он, — оглядел хитрого батюшку. «А поп-то, оказывается, тоже, как наш Магомед, на чужом горбу хочет. Ну-ну. Значит, гвоздь покупать не будете?»
4: «Нет».
2: «Ладно», — нахмурился Паша, развернулся уходить и буркнул. «Мы поглядим, мы еще посмотрим». Он сбежал с паперти и зашагал через рынок. Денек занимался прямо тебе летний. Овощные ряды благоухали, капуста, лук, морковка, арбузы, дыни, винограды. Из мясного ряда тянуло копченым салом, а из распахнутого фургона — горячим хлебом. А из крайнего прилавка на Пашу смотрела веселая, коричневая, свиная голова. Почему-то в узбекской тюбетейке. Павел шагал скорее, а кругом бабки торговали себе вениками, семечками и рукавицами. Зазывали. У выхода возле цыган трясся и отдавал почти даром ведро ржавых гнутых гвоздей небритый мужик. Паша остановился.
4: «Почем?»
2: «Угадай. Пол-литра?»
4: «Забирай за чекушку».
2: «Мне ведро не надо». «Тогда возьми горсть, в карман насыплю». «Спасибо, в кармане у меня уже есть, только настоящий». Паша выхватил свое церковное сокровище, повертел и ткнул мужику шляпкой в нос.
4: «Видал?»
2: «Дурак, что ли?» — обиделся мужик.
4: «Сам дурак,
2: пить надо меньше. Да пошел ты! И Павел пошел. Ведь до обратного автобуса нужно было кое-чем заняться. Улица Первомайская вытянулась через весь городок. Кроме администрации, военкомата, Сбербанка и милиции, здесь блистали окнами переделанные из синагоги кинотеатр, ресторан и музей. Из бесплатных заведений в это воскресное утро открылись пока только милиция и музей. Паша выбрал музей. В прихожей одноэтажного краеведческого заведения возле голландки посиживал на табуретке лысый старичок, смотритель в жилетке и косоворотке. Он подбрасывал в топку чурбачки. Чурбачки пылали, потрескивали, и в музейной тишине пахло деревней. Разговорились. Старичок, оказалось, не только истопничал, но и служил здесь директором. Он обрадовался посетителю, вызвался проводить Павла Бруданина по единственному музейному залу. Паша вяло разглядывал указ о присвоении поселению городского статуса. Кисло смотрел на фуражку комиссара Кобыликина, плетку атамана Татарского, кобуру партизана Михайлова и башмаки застреленного бандеровцами раввина Злотникова. Старичок вдохновенно показывал Паше позеленевшую немецкую каску и россыпь стреляных гильз, какие у каждого местного пацана хранились в укромных местах за сараями, а также ступку, прялку, серп и лапоть. Точно такие же пылились на чердаке у всех высельцев. Затем подошли к витрине, где за стеклом залег десяток медных монет и несколько очень знакомых квадратных гвоздей. Вот здесь глаза посетителя наконец-то заиграли. «Однако, вот это работа!» «Да!» – подхватил старичок. «И я вам так и скажу. В нашем местечке до революции кузнецы освоили и развили на весь уезд. Интересуетесь?» «Очень», — экскурсант выхватил из кармана собственный экспонат. «Сколько он может стоить?» «Историческая ценность, несомненно», — обрадовался экскурсовод. «Это же свидетельство. У нас таких в чулане 3 ведра. Со всего района несут, дай бог». «Да, но у меня-то церковный, может, даже...» Паша понизил голос. «Серебряный». Старичок посерьезнел, смотрелся в Павла пристально, что тот даже смутился, и заговорчески прошептал. «Вы таки интересуетесь историей? Так я вам сейчас кое-что покажу». Он проковылял к вахтерскому столу, извлек пухлющую папку. «Вот, глядите». Здесь копии документов, все добыто из архива. Прежний директор Хаймович, умнейший человек, все себе про церкви выписывал. Здесь про все есть, про весь себе уезд. «А мой гвоздь?» – «Тише, юноша. В стену его забейте на красивом углу и повесьте на него вот эту папочку. И будьте навсегда здоровы. Смотрите». Покойный старик Хаймович разложил же по алфавиту. Вот литера А. Какие у нас села на А? Правильно. Афанасьево. Смотрим. Приход церкви Афанасьевской имел 300 душ. Поп служил Василий Канунников. Пахотной земли столько-то десятин. Так, это не надо. А кружечного сбора, во, аж 800 рублев серебром. Каково? «Вы у нас откуда?» «С выселок». «Так и с выселок, литера В». «Ага, вот. Покровский приход. 500 душ крестьян. Столько-то десятин пахотной земли. Так вот, тарелочно-кружечного сбора 700 рублев. С золотом. Вы меня понимаете?» «А чего, у вас весь архив, что ли, про попов и про доходы? Так ведь Хаймович выписывал. Он вам за плохо не выписывал. Нравится?» «Да так! Заберите эту папочку, я вам скажу. Изучайте. И так и думайте, что когда пришли красные, попы убежали. А доход? Где доход, я вас спрашиваю?» «Стены сгнили, а серебро, золото не сгнило. Его никогда не нашли. Оно ждет. Вы меня понимаете? За логику. Или у вас не голова?» «Я старый человек, как можете видеть. Но когда вы найдете себе тот доход, половину мне. Был бы моложе, я бы... Ой! Ну и ладно. Мы с вами расписочку, контрактик, паспорт перепишем и забирайте эти документы. И все. Паша расписался и забрал. Смотритель проводил его до крыльца, и когда Паша убыл, прошептал себе: «Так и ненормальный». Потом почесал затылок и вздохнул. А вдруг? День разгорался на славу. Бабье лето залило городок по самые крыши, и не требовалось теперь пасти баранов, чтобы прокормиться. Все сразу стало хорошо. Времени до обратного автобуса – вагон с прицепом, и Паша просто так прогуливался. Зашел на автостанцию, купил билет, на последнее выпил в буфете чаю и скушал рогалик. Потом побрел в красно-золотой горсад, уселся там на лавочке и взялся листать уездную историю краеведа Хаймовича. Паша Бруданин радовался названиям знакомых сел. Всюду сообщалось про попов, дьяков, про доход рублев и количество душ крестьян. Оказывается, даже в деревнях, где теперь в двух-трех худых избушках доживали последние ветеранши колхозно-голодного быта, когда-то кипела жизнь. Служил какой-нибудь зажиточный попище, и дьяк ему подносил кадила. Из стольких-то фунтов чистого серебра. После обеда распогодилось совсем по-летнему, и народу в горсаду прибавилось. На озерке заработала лодочная станция, и кое-кто уже прилаживал к бортам весла. К деревянной эстрадке подрулил Рафик, выгрузил старичков-музыкантов. Они взошли на сцену, открыли свои кофры и золотые трубы, ослепительно заиграли на солнце. Старички долго рассаживались и все ждали какого-то Яшу, который таки забыл дома барабанную культяпку. Ну вот Яшу наконец привели. Он стукнул свой барабан культяпкой по пузу и под темечку тарелкой. И завязался штраус.

0: самый настоящий. Народ подставлял октябрьскому солнышку лица, платочки и лысины, мелюзга лизала мороженое. Перед эстрадой вальсировала пара старушек с перманентными волосами, и обе они вели. После Штрауса колыхались амурские волны и прочее, которое бывает в хороших местечковых парках по выходным. Когда грянула барыня, у эстрады возник самый тот мужик, что, похоже, продал-таки свое ведро гвоздей. Он выступил в круг, расправил крылья, поднял нос и пошел вышагивать грудь колесом. Народ захлопал в такт. Мужик разгонялся, как застоявшийся паровоз, а когда раскочегарился, стал выписывать такие кренделя, что пенсионеры забыли про свое домино. Младенец по соседству запрыгал в коляске, а дамы с перманентными головами сунули пальцы в рот и заприсвистывали. Вот уже и оркестр замолчал, а мужик все плясал и плясал. Однако пора было уходить. Скоро автобус, а музыканты вдруг нарядились в одинаковые шляпы, скинули лапсердаки и объявили «Фрейликс». Поднялся со стула и до слез захохотал кларнет. Старый Яша так и засучил ногами возле барабана. Перманентные дамы взялись за руки. Мужик, что выплясывал барыню, постоял, подумал, да и сыпанул в присядку. Домой вернулся Павел бодрым. Поужинал, посидел немного на крыльце, покумекал. Да, надежды на гвоздь-кормилец не оправдались. И что? И возместителей не брали. И что с того? Перед сном Паша снова открыл папку, отыскал о своих выселках. За приходом числилось 33 десятины пахотной земли. В ограде храма церковный дом. Служил поп Кармашкин и дьяк Карманников. Доходу у них было... Ого! Это ж сколько, если на наши деньги! Красивая жена обиделась и сладко сопела во сне. Паша примостился рядом, закрыл глаза, но ему не засыпалось. Никак не подбивался золотой доход попа Кармашкина, которого и кости уже где-то истлели. Пересчитать бы то золото в доллары по нынешнему курсу и понять, можно ли купить «Волгу», хотя бы поддержанную. Проснулся Паша около полудня, выпил чаю и опять уселся за свою папку. История выселок, где у папа было доходу, не на шутку беспокоила. А кроме того, ночью в нем пустила корни мысль про церковное возрождение. С чего начать кормление семьи? С поисков заныканных попом доходов или пойти руководительским путем? Павел посоветовался с женой и решил, что одно другому не помешает. И вот для разогрева он написал под копирку 3 одинаковых письма. Там он сообщал, что уникальный деревянный храм в беде, что надо его возродить и что Павел Бруданин – лучший кандидат в руководители процесса. Дайте денег. На конвертах он сделал жирные пометки «Не проходите мимо». После этого взял лопату, мешок и по дороге к Пизанской стене зашел на почту. Отправил письма президенту, патриарху и губернатору. На лужайке у падающей стены грызла сухой бурьян знакомая коза. Возле козы толклась бабка-хозяйка. Паша поздоровался с ними и зашел за стену, чтобы не видали, ибо доход любит тишину. Попробовал копать, но лопата все время тыкалась в битый кирпич. Ошметки проволоки и какой-то хлам. Бруданин не сдавался, налегал и через полчаса обрел-таки еще один кованый гвоздь. «Ух ты! Точь в точь!» Бывший студент успел вчера выяснить у музейного благодетеля, что к серебру и золоту не липнет магнит, а потому имел себе в кармане небольшой мебельный магнитик. Магнит собака ко гвоздю лип. Паша сел, выругался, оттер рукавом лоб. Осеннее солнышко грело почти как вчера. Редко такие сухие осени случаются. Вскоре к копателю подошла бабка, хозяйка козы. «Павел, ты не как поповское золото копаешь?» «Ты что, бабушка, червей, только червей!» «Нет здесь золота. Я девчонкой была, когда попа с диаконом увозили. Так староста с милиционером всю церкву перетряхнули. ничего не нашли. Потом церкву сломали, обратно не нашли. Потом немцы с этими вот, что мины-то ищут, ходили, не нашли. Нету тут ничего. Да я червей, бабушка. Ага, червей. Отец твой тоже тут червей рыл, царство небесное. Не сказывал он?
1: Не.
0: Я папа-то помню, у него не то золото, и медь-то по большим только праздникам. Всего добра, что детишек мал-мала. Матушка занемоглая, да казачья хоточни моей. И да, еще драная ряска, да риза на праздник. Бедно жили-то. Не, ну на Пасху-то всем миром нанесем ему яиц и сало, а так не богаче нас жил. А чего ж тогда все говорят, что сокровищ, доходов так и не нашли? А найди ты, коли нету. Я тебе вот что скажу. Бабушка хитренько улыбнулась. Это все евреи сочинили. Их когда немец-то пуганул, они давай себе эвакуироваться. А золото свое возле этой-то, как ее, синагоги-то зарыли. А чтоб там не искали, они сочинили про попов. Вот и ты подумай, где червей-то копать? И Павел обещал подумать. А бабка покачала головой. Бестолошный, на работу бы тебе. Не маленький червей-то копать. Вот что подумай-то, говорю. Эх, скучно, бабушка, сказал бы я тебе, разозлился Паша. Иди уже. Бабка вздохнула и ушла. А потом? Потом Павел много копал и много писал. Ему что-то отвечали, но денег не присылали. Павел строчил в прокуратуру, что денег не дают, проявляют халатность, и редчайший храм-памятник из-за них вот-вот разрушится. Приезжали в деревню проверки, комиссии, корреспонденты, грозили сельсовету, культурный департамент в районе перетрясли, а потом и строительный. Кого-то уволили, кого-то повысили, много всего было. Вскоре, чтобы как-то кормить семью и поддерживать важную деятельность мужа, красивая Елена устроилась в школу уборщицей. Шло время. Дотянулся, наконец, и до выселок асфальт. А вскоре и газ. Потом большое областное предприятие выкупило бывшие колхозные поля, и снова в выселках заворчали подзабытые трактора и загудели комбайны. Появились за селом огромная свиноферма и колбасный завод. Народ перестраивал дома, стелил во дворах плитку, обзаводился каким-никаким транспортом. Запечатанное до лучших времен школьное крыло опять расконсервировали, а по соседству открылся новый детсад. Выросла за деревней сотовая вышка и по ночам перемигивается огоньками с небесными звездами. Еще немного времени прошло, и прислали в выселки молодого батюшку. Батюшка организовал старушек, и всем миром поставили они новую церквушку на том самом месте, где упала-таки в конец сгнившая стена. Даже какие-то колоколюшки раздобыли, повесили. Некоторые смекали, что золотые свои доходы попы теперь маскируют под колокола. Поп вот пока молодой, поэтому и колоколюшки маленькие, значит, еще не скопил. А где, если старые попы, там и колокола огромные? Вот и ты подумай, если мыслящий, и логика тебе в помощь. Бабку Машу отпевали недавно. Много народу пришло. В церковке не поместились, молились на улице. Был там и председатель со свечкой, и агроном. Со школы много народу пришло, с рыбхоза и вообще почти вся деревня. Только Павел с женой не явились. Сам-то Павел в Бога верит, только вот церковников не переваривает. Да и как в РПЦ идти, когда они свечками торгуют, а сами на машинах разъезжают? А жена у него мыслящая. Соловьева-Скобееву не смотрит, поэтому тоже. Она же не зомбированный мракобес, и в душе у нее незабудки. Павел Иванович Бруданин теперь седой. Он накопил, наконец, на металлоискатель, куда-то с ним уезжает и возвращается с полными карманами гвоздей и стреляных немецких гильз. А еще он так привык писать, что и по сей день шлет в газеты статьи про фамильный храм, который во время оно возвел его прадед. А халатные власти в сговоре с попами все дело погубили. и про историю окрестных весей пишет, где служили попы да дьяки, и доходу у них было чистого серебра много фунтов и десятин пахотных земель тоже. Папка пригодилась. Сати и по сей день нет-нет, да и появляются в рубрике «Не проходите мимо», то в районной, а то и в областной прессе. Павел Иванович – уважаемый теперь краевед. Ему как-то даже грамоту прислали, хвалят, зовут постоянно на какие-то краеведческие конференции. Он клянчит у жены на билет и едет. –

Вы слушали звучащую книгу, сборник рассказов «На родной стороне» протоиерея Алексея Лесника. Текст книги читал Эдгард Запашный.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Звонари из храмов Екатеринбургской епархии 12 и 13 сентября приняли участие в 12-м Всероссийском фестивале колокольных звонов «Уфалейский благовест». Фестиваль традиционно проводится по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Жители и гости города Верхний Уфалей услышали колокольные звоны в исполнении более чем 30 участников фестиваля из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Полевского, Челябинска, Кусы, Артемовского, Каменско-Уральского, Копейска, Республики Татарстан и Донецкой Народной Республики, а также побывали на концертах Народного коллектива молодежного театра «Проспект Горняков», ансамбля «Релаш», фолк-ансамбля «Дубрава», коллективов «Веснушки» и «Берегиня», ансамбля русской песни «Синегорье», приняли участие в пешем квесте «Звонкое приключение» и гастрономическом конкурсе «Капустное раздолье». А еще сами попробовали звонить в колокола на специально установленных передвижных звонницах. Фестиваль начался с литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы, которую возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. После службы верующие прошли крестным ходом до площади у городского дома культуры, где праздник продолжился. Фестиваль был открыт для звонарей всех возрастов. Здесь не ставят жестких рамок, а дают возможность проявить себя каждому. Особенно трогательным и одновременно вдохновляющим стал детский блок программы. Выступления дебютантов, среди которых Михаил Истребинский из храма святителя Николая Чудотворца в селе Курганово, поддерживали опытные звонари и семейная группа поддержки. Юный звонарь приехал на фестиваль с отцом и братьями. Событием дня стало выступление юного звонаря из Донецкой Народной Республики, 13-летнего Александра Костюка, из подшефного Челябинской области города Ясиноватое в ДНР. С 8 лет мальчик помогал в алтаре, в 9 начал звонить в колокола. В 2022 году, когда многие уехали из города, остался единственным пономарем в храме. Сейчас Александр учится в школе звонарей в Донецке. Впервые на фестивале был представлен семейный блок звонарей, в котором показали свое творчество семейная пара из Екатеринбурга – Ольга и Алексей Гилевы, прихожане Свято-Троицкого храма города Екатеринбурга. В продолжение этого выпуска. 17 сентября больница святителя Алексея совместно с Иваново-Вознесенской епархией открыла в Иванове учебный класс, где сестры милосердия и добровольцы будут проходить профессиональное обучение по уходу за тяжелобольными и ранеными. После подготовки их ждут в больницах и госпиталях Иваново и Ивановской области. Класс расположен на базе духовно-просветительского центра храма в честь пророка Божия Илии. Освещение нового учебного класса совершили секретарь управления Иваново-Вознесенской епархии иерей Георгий Витязев и руководитель социального отдела епархии протоиерей Виктор Макаренков. В мероприятии приняли участие глава Иванова Максим Комиссаров, главный врач Шуйской центральной районной больницы Екатерина Кузьмина, руководитель филиала святителя Луки больницы святителя Алексия в Переславле-Залесском Юлия Товстая и заместитель руководителя учебного центра больницы святителя Алексия по региональному развитию Татьяна Рейн. Это событие все ждали. Открытие учебного класса больницы святителя Алексия дает возможность возрождения традиций служения сестер милосердия в Иваново-Вознесенской епархии, которые были утеряны у нас со времен революции. Мы хотим, чтобы ни один человек не оставался один на один со своей болезнью и болью, поделился иерей Георгий Витязев. Преподаватель учебного центра больницы святителя Алексия Юлия Дмитриева провела в Иванове уже 11 потоков обучения. За это время здесь было создано сестричество милосердия. Сегодня сестры и добровольцы помогают в уходе за тяжелобольными пациентами Ивановского городского онкологического центра. И в завершение выпуска. 14 сентября храм в честь иконы Божией Матери Умиления города Артемовский принимал гостей, учеников, преподавателей и родителей из Артемовской детской школы искусств. Здесь у ребят прошел необычный урок-экскурсия, на котором дети услышали рассказ об искусстве церковного пения и колокольном звоне. Настоятель прихода иерей Андрей Малашенко гостеприимно встретил детей и взрослых. Из рассказа преподавателей-совместителей детской воскресной школы и детской школы искусств Поповой Натальи Александровны и Абакумовой Алены Викторовны дети узнали о том, что храм – это Дом Божий, познакомились с его строением и главными храмовыми иконами. Дети побывали на клиросе, где увидели богослужебные книги, услышали церковные песнопения на церковнославянском и греческом языках, узнали о том, что в основе православного церковного пения лежит осмогласие, что такое знаменный распев. Звонарь храма Галина Меньшенина продемонстрировала детям основные виды колокольного звона – благовест, благовест, трезвон, поминальный звон. Батюшка дополнял и раскрывал смыслы некоторых названий и понятий, что символизирует поминальный звон и почему всеночное бдение называется всеночным. В заключение экскурсии дети зашли в церковную лавку и побывали в классах духовного центра. Отец Андрей рассказал о детской воскресной школе и пригласил детей учиться закону Божьему и церковному пению. Благодарим настоятеля прихода иерея Андрея Малашенко за предоставленную возможность окунуться учащимся детской школы искусств в атмосферу православного храма, вживую соприкоснуться с искусством иконописи, церковного пения и колокольного звона. Надеемся, что эта встреча с храмом останется в памяти детей, и им захочется снова и снова прийти сюда. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Детская Библия. Библейские рассказы. Читает Алексей Рассашанский.
2: Соломон молится в храме. Когда храм был построен, священники принесли ковчег Завета Божия и поставили его в Давире, в месте, называемом «Святое святых», куда никто не мог входить, кроме первосвященника, который входил туда раз в год, чтобы принести жертву за себя и за грехи неведения народа. Большая завеса закрывала вход в Святое святых. Как только ковчег Завета был внесен в храм, и священники с певцами прославили Создателя, сам Господь явился в облаке, и весь храм наполнился его славой. Тогда Соломон стал перед жертвенником впереди всего собравшегося народа, простер в молитве руки свои к небу и сказал: «Господи, Боже Израилев, нет подобного Тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим перед Тобою всем сердцем своим. Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который Я построил. Но презри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи, Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб Твой умоляет Тебя ныне. Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал. Мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб Твой на месте сем. Да будут очи Твои отверсты на молитву раба Твоего и на молитву народа Твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать Тебя». Третья книга Царств, глава 8, стихи с 3 по 11 и с 22 по 52.
3: Соломон и царица Савская. Этот библейский текст рассказывает о царице Савской. Считается, что ее царство было расположено в юго-западной Аравии, приблизительно на территории нынешнего Йемена. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у ней на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и все сожжения его, которые он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей. Но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои. И вот мне и в половину не сказано. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду». И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. И корабль привез великое множество красного дерева и драгоценных камней. И сделал царь из сего красного дерева перила для храма Господня и для дома царского, и гусли, и псалтири для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня. И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее. Третья книга царств, глава 10, стихи с 1 по 13. Соломон отпадает от Бога. Когда храм строился, Бог сказал Соломону: «Если ты будешь ходить по уставам моим, поступать по определениям моим и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля». Вначале Соломон от всего сердца исполнял заповеди Божии. Но вот прошло много лет, и состарившийся Соломон стал искать славы не Божией, а человеческой. Он долго жил, и было у него много жен-язычниц, и все они были идолопоклонницами, не знавшими живого Бога. И вот все эти жены склонили и Соломона к идолопоклонству, и он построил жертвенники их идолам. Как ужасно представить, что это делал Соломон, знавший истину и живого Бога. Бог разгневался на Соломона за то, что он изменил в сердце своем Господу Богу, который дважды являлся Соломону и заповедал ему не поклоняться ложным богам. Но Соломон не выполнил заповеди, данные ему Господом. Тогда Бог сказал Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в дни жизни твоей я не сделаю этого ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его. И не все царство исторгну. Одно колено я дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». Так и случилось. Из-за греха царя страна разделилась на две части и впала в междоусобную брань. Третья книга царств, глава 6, стихи 12-13, глава 11, стихи с 1 по 13. Разделение царства. Славное Израильское царство просуществовало лишь 120 лет. В нем по 40 лет царствовали Саул, Давид и Соломон. После смерти царя Соломона царство разделилось на Израильское и Иудейское. Это случилось так. В Сихеме собрались все израильтяне, чтобы посадить на престол Равоама, сына умершего царя Соломона. Тогда и Равоам, и все собрание израильтян пришли к Равоаму и сказали: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас. И тогда мы будем служить тебе». Царь Равоам посоветовался со старцами, служившими во дворце при жизни его отца Соломона, и они ответили ему: «Если ты на сей день будешь слугою народу сему и услужишь ему,
2: и удовлетворишь им,
3: и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но Раваам пренебрег совет старцев и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли пред ним. Они дали ему очень плохой совет. «Так скажи народу этому: мой мизинец —

10 колен восстали против него, отделились и избрали себе в цари Иеровоама. В Священном Писании это царство называется «Царством Израиля». Мы называем его также «Северным царством», так как оно находилось в северной части Израиля. Вначале его столицей был Сихем, потом Фирца и, наконец, город Самария. Израильское царство просуществовало более 200 лет и было уничтожено ассирийским царем Саламонассаром в 721 году до Рождества Христова. Равааму, сыну царя Соломона, остались верными только колено Иудина и часть колена Вениаминова, которые составили царство Иудина, или просто Иуду. Так как оно находилось на юге святой страны, мы называем его также Южным царством. Столицей его был Иерусалим. Иудейское царство просуществовало приблизительно 350 лет и было уничтожено Вавилоном за 586 лет до Рождества Христова. Третья книга царств, глава 12. Иуда, Южное царство. Иуда, или Южное царство, существовало приблизительно 3,5 века. Оно распалось через 135 лет после падения Северного царства. В Южном царстве сменилось 20 царей — Раваам, Авия, Аса, Иосафат, Иорам, Ахозия, царица Гафолия, Иоас, Амасия, Азия, Азария, Иофам, Ахаз, Езекия, Манассия, Амон, Азия, Иоахаз, Иоаким, Иехания и Сидекия. Хотя большинство южных царей отступили от Господа Бога, поклонялись идолам и вели греховную жизнь, все же некоторые из них служили живому Богу. Во время царствования некоторых из них, например, Иезекии и Иосии, в Южном царстве происходили великие пробуждения, когда цари разрушали храмы идолов, повелевали народу читать Слово Божие, уклоняться от злых деяний и соблюдать все законы, заповеди, повеления и обряды, которые Господь Бог им завещал. По населению Иудейское царство было приблизительно в 6 раз меньше израильского, и по сравнению с окружающими народами Израильское и Иудейское царства были небольшими. Хотя они воевали и между собою, главными их врагами все-таки оставались языческие народы. На севере — Сирия, Арам, на востоке — сильные государства Ассирия и Вавилон, на юго-западе — филистимляне и на юго-востоке — Маав. Пока Иуда и Израиль были верны Господу Богу, они побеждали в боях, а когда их народ и цари жили в беззаконии, Господь наказывал их, предавая в руки врагов. Все же око Господа постоянно наблюдает за этим народом вплоть до сегодняшнего дня. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Второзаконие, глава 32, стих 10. Израиль, Северное царство. Это царство просуществовало более 200 лет. На престоле сменилось 19 царей: Иеровоам, Нават, Вааса, Ила, Замврий, Амврий, Ахав, Ахозия, Иорам, Иуй, Иоахаз, Иоас, Иеровоам II, Захария, Силум, Минаим, Факий, Факей и Осия. История этого царства очень

0: очень кровавое. Оно постоянно воевало с иудейским царством и с другими народами. Царей убивали их сыновья и приближенные, чтобы самим стать царями, а когда они воцарялись, их убивали и так далее. Так сменилось на престоле Северного царства 9 династий, то есть семейных линий. А в Южном же царстве династия всегда была одна – династия царя Давида. Израильский народ очень пострадал и материально, и духовно. Цари Северного царства делали неугодное в очах Господних. Они отступили от путей Божиих, насильничали, были безбожниками. В их царстве процветали безнравственность и идолопоклонство. Нечестивые северные цари ввели в грех и весь народ. Уже при первом царе Иеровоаме народ начал поклоняться идолам. Вот как это случилось. «И говорил Иеровоам в сердце своем: царство может опять перейти к дому Давидову, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Иеровоаму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Иеровоаму, царю иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал 2 золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это ко греху. Кроме золотого тельца, народ также начал поклоняться и идолу Ваалу. В то время в этом царстве жил пророк Божий Ахия. Он пророчествовал против Иеровоама и его царства. «Так говорит Господь, Бог Израилев, ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел, и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить меня. Меня же отбросил назад. За это я наведу беды на дом Иеровоамов». Так и случилось. 3 книга царств, главы 12 и 14. Пророк Илия. Проходили годы, менялись цари, и воцарился в Израиле Ахав, самый нечестивый из всех царей израильских, которые были до него. У него была жена по имени Иезавель, язычница. Она уговорила Ахава поклоняться идолу Ваалу, построить ему храм и старалась истребить верных истинному Богу. В то время в Израиле жил Илия, верный пророк Божий, который призывал всех обратиться к живому Богу. Ахав и Иезавель ненавидели и преследовали Илию за то, что он старался пробудить раскаяние в сердцах многих людей. В то время израильский народ сошел с пути Господа и стал служить идолам. За это, по слову пророка Илии, Бог поразил народ наказанием. В течение 3,5 лет в земле израильской не было дождя. Наступила сильная засуха. Господь велел Илии скрыться от преследований Ахава в пустынном месте возле одного потока. Бог повелел воронам приносить пророку каждое утро и вечер хлеб и мясо, а водой из потока он утолял жажду. Господь хранит каждого, кто любит его и остается ему верным. 3 книга царств, глава 17, стихи с 1 по 6.
1: Вы слушали цикл «Детям о Боге», «Детская Библия», «Библейские рассказы». Текст читал Алексей Рассашанский.
2: Репортаж дня с Викторией Кауган.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. И сегодня я отправилась в центральную городскую библиотеку имени Герцена. И рядом со мной Ольга Николаевна Галец, сотрудник библиотеки. И мы будем беседовать о Библиодне, который состоялся вот как раз несколько минут назад. Приходили люди, слушатели, были разные активности. Ну, начнем, наверное, с того, что такое Библиодень в библиотеке имени Герцена, и сколько лет уже существует традиция создавать такой вот формат встречи с читателем, и какие активности, интересности, пусть это не совсем, может быть, по-филологическому я говорю, да, что всех сегодня ожидало. Здравствуйте, Ольга Николаевна.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Ну вот сегодня наша библиотека имени Герцена приняла активное участие, стала такой открытой площадкой для проведения Общероссийского дня библиотек. Ну, должна сказать, что вообще эта акция, ей уже несколько лет, библиотека наша принимает участие тоже, и она проходит не только одним днем, но вот 4 и 5, то есть все зависит от графика работы библиотеки. У нас была подготовлена такая насыщенная программа, именно «День открытых дверей». Ну, цель какая? Привлечение, конечно же, популяризация библиотеки для населения, какую-то, может быть, новую страницу открыть для наших читателей, для постоянных читателей. Ну вот я знаю, что сегодня даже были гости города, приехали из Тюмени, посетили нас, вот так вот сложилось. Ну, мы провели такую, ну, скажем так, общую экскурсию по библиотеке, сказали, чем она живет. Ну, конечно же, начали с истоков, потому что библиотека находится в историческом особняке, в купеческом особняке, которому уже более 200 лет. Рассказали, кто здесь жил, кто в свое время здесь побывал. Ну и, конечно же, рассказали о советском периоде этого особняка. Сказали, что было здесь до появления Герценки. Ну и потом уже плавно перешли к истории нашей библиотеки. Мы походили по всем помещениям, побывали даже на третьем этаже, потому что заявлено «дом с мезонином», да, как прямо у Чехова. Вот. Ну и, конечно же, познакомились с какими-то интересными объектами, все это было представлено. Самое, наверное, на мой взгляд, самое яркое такое посещение – это было медиатеки в отделе искусств. Послушали пластинки, и у нас такая приготовлена была небольшая программа от Баха до уральского рока. Вот. Ну, конечно, все у нас это было подвижно. Около полутора часов мы находились вот в пространстве библиотеки. А также параллельно была организована ознакомительная экскурсия для студентов первого курса Екатеринбургского торгово-экономического техникума. Вот. Так что были студенты, знакомились с нашим пространством. Ну и на абонементе была подготовлена игровая программа, там, где тоже можно было себя какие-то знания проверить. Все, что связано с нашей Герценкой, такой интерактивной форме.
0: Что до библиотеки здесь? Это дом купца Иванова? Приоткройте такую тайну, ну, экскурсии классической в библиотеке.
1: Ну, я хочу вас поправить. Дом не купца Иванова. Михаил Иванович Иванов был последним владельцем нашей усадьбы. А так вот исторически сложилось, что библиотека Герцена носит второе тоже название такое историческое. Усадьба Давыдовых. Вот. Вообще здесь было несколько, конечно, владельцев. А последним был Михаил Иванович Иванов. Михаил Иванович Иванов – это купец второй гильдии, золотопромышленник, крупный меценат. В конце жизни он принял монашеский постриг с именем Михаил. Ну и самый, на мой взгляд, такой яркий акцент, который вот он привнес в свою жизнь, это то, что он пригласил в наш город в 1905 году Иоанна Кронштадтского. Наверное, это общеизвестный такой факт. И надо сказать, что Михаил Иванович Иванов в конце жизни отказался от всех своего движимого и недвижимого имущества, переписал все на своего единственного сына Алексея, а стал сам заниматься благотворительностью. Вот. Ну и в руках, получается, владели вот нашим домом, вот последним владельцем был сын Алексей Иванов, вплоть до 2020 года. А в 2020 году уже, как и многие заводы, фабрики и особняки, в том числе и наш, не являются исключением, были национализированы государством. У нас такой небольшой исторический провал. Мы не знаем, что было точно с 20 по 40 год. Предполагаем, ну, может быть, какие-то коммунальные квартиры, может быть, там какое-то бюро было. Уверена, что такое большое пространство не простаивало зря. Но нам доподлинно известно, что было с 40 по 65 год. А что здесь было? Женское общежитие строительного техникума. То есть здесь жили девочки, которые приезжали учиться в строительный техникум из всей области. Также здесь жил преподавательский состав и технический персонал. А вот сама библиотека Герценко, она вот в этом году мы праздновали 76 лет, 26 февраля. Изначально она была обоснована по другому адресу, располагалась, Володарского, 6, дом старых большевиков, вот, такой вот такая номинация известная. И вот постепенно фонд, конечно, начал расширяться, и появилась такая необходимость получения другого пространства. И администрация города принимает решение передать этот особняк уже библиотеке. В течение 3 лет проходит, реконструкция, уже переоборудуют под миссию, под нужды библиотеки. И с 69 года здесь работает Центральная городская библиотека и по сей день.
0: Замечательно. Давайте расскажем о личности, в честь кого она названа.
1: Ну, должна сказать, что Александр Иванович Герцен, кто он такой, это известный писатель, русский писатель 19 века, общественный деятель, публицист. В Екатеринбурге он никогда не был, но это просто разнарядка из Москвы. Так же, как и Белинский, Виссарион Григорьевич, тоже не был в Екатеринбурге. Но, однако,
0: тем библиотеки менее, носят библиотека, название. Да. Сколько здесь залов и какие есть фонды, может быть, редких
1: залов
0: книг?
1: Залов очень много, могу прям перечислить. Ну, такие вот основные — это абонемент. Это в любой библиотеке есть абонемент, читальный зал. А вот в нашей библиотеке есть отдел искусств. Отдел искусств, там, где хранится огромный такой прям палитра, огромный фонд литературы, все, что связано с искусством, с культурой, большая медиатека. Там фонд виниловых пластинок более 16 тысяч. Это на первом этаже располагается. Поднимаемся на второй этаж. И там, конечно, нас встречает вот такой вот роскошный зал с высокими потолками. Там более 5 метров потолок. Зал мировой культуры. Там проходят наши основные громкие события. Музыкальные концерты, встречи с писателями, с поэтами. Проходят даже театральные постановки. Вот молодые коллективы ставят. Ну и какие-то мастер-классы тоже проходят. Ну, в основном мастер-классы, конечно же, проходят в конференц-зале, потому что мастер-класс предполагает рабочий стол, и мы также проводим, участвуем активно, и когда проходит «Библия-ночь», «Ночь искусств», всегда являемся активными участниками. И грядет ведь большое событие в нашей библиотеке. Целую неделю в конце сентября мы будем проводить фестиваль «День царского моста». Прямо со вторника по субботу у нас запланированы и лекции, и встречи с художниками. Конечно же, будем проводить экскурсию. Ну и даже у нас будет музыкальный коллектив, такой духовной песни будет звучать, коллектив «Горлица». И единая тема — духовная жизнь в районе Царского моста.
0: Ольга Николаевна, я знакома с коллективом «Горлица». Это ансамбль при Казанском храме, при храме Казанской иконы Божьей Матери. Действительно, такой отчасти духовно наполненный смыслами фестиваль, на который, я уверена, вход свободный.
1: Да, абсолютно свободный, бесплатный.
0: А будут ли экскурсии в рамках?
1: Обязательно, да. Будет экскурсия.
0: Чему они посвящены?
1: Как пешеходная часть и также посещение особняка. Ну, будет посвящена вот именно духовной теме. И, конечно же, когда мы говорим о духовной теме, в первую очередь мы вспоминаем Михаила Ивановича Иванова и Иоанна Кронштадтского.
0: Также мероприятия, мастер-классы художественные и концерты — это все доступно для зрителей.
1: Да, да. Все будет проходить абсолютно бесплатно, вход свободный. Следите за нашими анонсами.
0: Что пожелаем всем слушателям вот в такой замечательный день?
1: Ну, хорошего настроения, добра и мира.
0: Напомню, дорогие друзья, что 4 сентября Центральная городская библиотека имени Герцена присоединилась к всероссийской акции «Библиодень-2026», доказав, что библиотека сегодня — это гораздо больше, больше, чем просто хранилище книг. Это живой организм, пространство для диалога, истории и современных идей. В этот день старинные стены купеческого особняка наполнились голосами гостей, музыкой и смехом. Для посетителей была проведена увлекательная обзорная экскурсия по историческому зданию. Участники заглянули во все залы, окунулись в атмосферу салонных игр XIX века, послушали виниловые пластинки в медиатеке и даже прикоснулись к истории, полистав в белых перчатках раритетные издания из фонда редкой книги. Особый интерес вызвали выставки екатеринбургских художников, дополнившие архитектурную красоту пространства. Центральным событием дня стала программа для молодежи. Студенты Екатеринбургского экономико-технологического колледжа знакомились с уникальными информационными ресурсами библиотеки. Эти ресурсы Герценки могут стать мощным подспорьем в учебе и научных сообщениях. Финальной точкой марафона стала игровая программа на абонементе. Посетители с интересом проверяли свои знания о библиотеке, собирали пазлы и разгадывали ребусы. Библиодень стал ярким подтверждением того, что Центральная городская библиотека имени Герцена способна вдохновлять, удивлять, обучать, просвещать и объединять людей. А беседовала о Библиодне я с библиотекарем Центральной городской библиотеки имени Герцена Ольгой Николаевной Голец. Напомню, дорогие друзья, часы работы данного заведения: понедельник, пятница с 10 до 19.00, суббота с 9 до 18.00, воскресенье, выходной. Важный нюанс: последняя среда каждого месяца – санитарный день, в который библиотека закрыта. Адрес: город Екатеринбург, улица Чапаева, 5. Телефоны для связи общий: плюс 7-343-257-84-08, абонемент плюс 7-343-257-04-49. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания!

во тьме сокрытый мною клад. А там начало смерти вечной, грехов сокровища лежат.

0: В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 17 сентября в праздник в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», особенно почитаемой огнеборцами и спасателями, по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в храме памятники на крови клирики и епархии совершили благодарственный молебен при участии личного состава региональных подразделений Главного управления МЧС России и Уральского института Государственной противопожарной службы. Молебен совершили благочинный Ивановского церковного округа, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин, духовно окормляющий личный состав Уральского института ГПС МЧС России, настоятель храма во имя святого мученика Иоанна Воина иерей Кирилл Кузовников, духовник ГУ МЧС России по региону, клирик храма во имя святых бессребреников Космы и Дамиана Осийских при ОКБ номер 1 города Екатеринбурга, иерей Сергей Романенко и другие клирики Екатеринбургской епархии. В богослужении приняли участие начальник Главного управления МЧС России, генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Владимирович Теряев, начальник Уральского института ГПС МЧС России Алексей Алексеевич Аникеев, личный состав Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона и Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России, ветераны пожарной охраны. Перед началом богослужения спасатели молитвой почтили память огнеборцев и спасателей региона, погибших при исполнении служебного долга. Иерей Даниил Рябинин передал спасателям поздравления с праздником и благословение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. По завершении богослужения за вклад в развитие взаимодействия с Екатеринбургской епархией были отмечены представители Главного управления МЧС России и Уральского института ГПС МЧС России. После завершения молебна состоялось освящение пассажирского автобуса, переданного Уральскому институту Государственной противопожарной службы МЧС России руководством МЧС России в честь юбилейного выпуска молодых специалистов. Транспортное средство будет использоваться для обеспечения служебной деятельности учебного заведения. Далее в этом выпуске. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председатель Патриаршего Совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон вручил президенту Фонда наследия русского зарубежья, выдающемуся российскому дипломату Александру Алексеевичу Авдееву орден благоверного князя Александра Невского III степени. Этой высокой награды Александр Алексеевич удостоен за внимание к его значительному вкладу в развитие церковно-государственных отношений, многолетние труды на благо Отечества и в связи с 80-летием со дня рождения. На протяжении более полувека Александр Алексеевич Авдеев нес ответственное служение на дипломатическом поприще. В разные годы он занимал должности первого заместителя министра иностранных дел Российской Федерации, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в разных странах Европы, а в 2008-2012 годах возглавлял Министерство культуры Российской Федерации. Ныне Александр Алексеевич – президент Фонда наследия русского зарубежья. Обладая глубоким пониманием значения церковно-государственного соработничества, Александр Алексеевич неизменно проявлял доброе и внимательное отношение к проектам Русской Православной Церкви, содействовал плодотворному взаимодействию с церковными учреждениями, оказывал поддержку важным культурным и просветительским начинаниям. Его труды были проникнуты искренним стремлением к сохранению духовных основ жизни народа, православной веры, отечественной культуры и исторической памяти. Вручая награду, митрополит Тихон сердечно поздравил Александра Алексеевича с юбилейной датой и высокой патриаршей наградой, пожелав ему крепости душевных и телесных сил, помощи Божией и благословенных успехов в дальнейших трудах во благо России и сохранения наследия русского зарубежья. В завершении встречи состоялся обмен памятными подарками. И в завершение выпуска. Аналитический центр Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ представил результаты опроса россиян о благотворительности. В телефонном опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. Главные выводы опроса. 77% респондентов считают, что благотворительность должна быть делом каждого человека, а не только состоятельных. Каждый второй убежден, социальными проблемами должно заниматься государство, а благотворители должны сами выбирать, на что тратить свои деньги – на культуру, искусство или что-то другое, что кажется важным им самим. 48% полагают, что благотворительность не должна поощряться государством, а должна быть бескорыстной. 50% считают, что благотворительность должна быть анонимной. Говорить о добрых делах своих или чужих не следует. Помощь вызывает большее уважение, когда она не сопровождается подчеркнутой демонстрацией заслуг благотворителя, комментирует Мария Григорьева, ведущий эксперт Департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ. При этом публичность сама по себе не отвергается. Она оправдана, когда позволяет привлечь ресурсы, объединить людей вокруг проблемы, сделать помощь заметной для тех, кто в ней нуждается, или подтвердить прозрачность работы благотворительной организации. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, передачи православного радиоканала «Воскресенье» продолжаются. Это «Беседы о вечном». И сегодня я представляю вам, уважаемые слушатели, священника Василия Равлика. Батюшка является председателем отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии.
2: Добрый день.
1: Отец Василий, благословите.
2: Да, Бог благословит нас и наших слушателей.
1: Но сегодня мы будем с вами говорить о том, что у нас прошел уже съезд. Это съезд православных законоучителей Екатеринбургской митрополии. Проходил он 25-26 августа. В этом году, как я уже сказала, это был 22-й съезд. И этот форум, образовательный форум, был посвящен теме христианского учения о человеке и вызовы современных

0: поняли, что будет такое мероприятие, приехали. Это помимо выступающих спикеров, да, вот просто именно участники. И всегда есть представители из Челябинской епархии, из соседних Пермской епархии, Тюменской, Тюменско-Тобольской. Да, то есть помимо того, что тоже мы, например, ежегодно закладываем на 2 дня ожидания на человек 500, в этом году их было свыше 700.
1: Это очень много.
0: Да, то есть в первый день мы ожидали 100, пришло 250. И во второй день ждали около 350, а было свыше 500 во второй день.
1: И где вы их встречали, такое большое количество?
0: Традиционно епархиальное управление становится площадкой главной. Конференц-зал, собственно, был подготовлен как раз-таки примерно на 350 слушателей. Вот, но у нас были те, кто стояли. В итоге люди, да, и какая-то часть еще размещалась в фойе конференц-зала.
1: Вообще, все да, было заполнено,
0: да,
1: до предела.
0: Надо отметить, да, заполнено. И точно так же все секции, которые в аудиториях на территории епархиального управления и Иоанна Предтеченского подворья, мы использовали тоже их аудиторию воскресной школы. Ну, везде был ажиотаж, очень много было желающих. Даже если сказать о системе светского образования, мы второй раз постарались возродить более древнюю практику, которая раньше имела место, приглашать на съезд педагогов общеобразовательных школ и детских садов, чтобы поговорить о духовно-нравственном просвещении, воспитании с ними. И вот тоже, несмотря на то, что у нас совпали августовские педсовещания светских мероприятий, у нас пришло огромное количество учителей светских тоже на нашей секции, сделав явно сознательный выбор быть в этот день с нами.
1: Да, это замечательно. Ну вот, как я полагаю, и исходя из опыта работы нашей на нашем православном радио, мы понимаем, что все-таки акцент делается на воскресные школы.
0: Конечно.
1: Вот, да. Это так называемая наша молодежь, которая представляет из себя наше будущее, и все чаяния, все заботы, вся любовь, она вот отправляется именно вот на этих ребят.
0: Конечно, у нас свыше 4000 детей учатся в воскресных школах, только нашей епархии, да, и учитывая, что в митрополии 5 епархий, там это количество доходит до 8000 детей, и, конечно, мы хотим, чтобы их время, проведенное в воскресной школе, стало тем временем, о котором они будут вспоминать с теплом, с радостью, потому что даже в рамках приходского служения приходится встречаться с будущими крестными, например, да, которые готовятся к этому, готовятся к крестинам, приходят на гласительную беседу и начинаешь потихонечку у них спрашивать про какой-то свой личный опыт жизни христианской и насколько он у них есть. И очень много встречается тех, которые говорят, ну, я ходил в воскресную школу, что-то еще помню с тех пор. Да, но вот, конечно, этот пример приведенный показывает о тех, кто в итоге как бы выпал все-таки после воскресной школы из жизни приходской. А нам все-таки хочется, чтобы они, заканчивая воскресную школу, хотели бы остаться, и, наверное, бы даже не сколько мы им искусственно создавали это пространство, оно само формировалось и по их инициативе, например, в рамках молодежного клуба на приходе, или уже когда они стали молодыми родителями, и первым делом они идут с детьми на этот приход, где они возрастали сами, где они знают священство, и священство знает их. Это вообще, конечно, больше переход к теме общинности, да, общинность, община в жизни православной церкви. У нас очень много трудов сегодня прилагается для того, чтобы община снова вернулась в наши приходы, и они были семьей, одной большой семьей, в которой не только вот люди взаимодействуют, просто вместе молятся, но они живут вокруг храма, этим храмом, и они поколениями являются частью этой приходской жизни. Такие примеры, к счастью, есть, замечательные примеры. И, собственно, такое мероприятие, как съезд, становится площадкой для обмена опытом более опытных, столько начинающими свой путь. А то даже, надо заметить, большое впечатление произвела секция начальных руководителей воскресных школ. Да, то есть
1: начальные
0: они только встали на этот путь. То есть руководители, которые только начали в жизнью воскресной школы заведовать, и это где-то на местах в силу дефицита вообще людей, да, это были сами новоначальные люди. И вот они, конечно, в некоторой растерянности, что говорят, извините, я в церкви не так

0: давно, я очень сам стремлюсь все изучить, и тут такая ответственность на меня заниматься еще и просвещением приходских детей. Вот, да, помогите, пожалуйста, разобраться. И там такие живые истории, у каждого очень нелегкая ситуация на приходе, да, где-то, ну, даже так как это не везде хочется даже в эти подробности, по правде говоря, вдаваться, но людям, правда, сложно, но они вот едут, чтобы для себя что-то взять и постараться сделать свою воскресную школу местом притяжения для деток.
1: Я, кстати, сейчас вспомнила город Казань. Там же ведь только единственный раз разрешается проводить Казанский крестный ход. Один раз в год. То есть больше как бы вот никак. Но вот журналы, которые мне попадали в руки, сколько мы, 4 или 5 лет назад были в Казани, ну, они прям показывают вот эти православные журналы, прям там такая жизнь города Казани, православной молодежи, и они там очень, такое община живут, создавалось такое впечатление.
0: Вот я пока по своему опыту знаком с руководителем отдела образования Казанской епархии, тоже с отцом Александром, прекрасный священник, прекрасную ведет работу, совмещает даже вот, не то что совмещает, а, наверное, его миссия выходит за пределы прихода. Он еще преподает в Казанском университете, и вот буквально недавно, да, то количество людей, которые на приходе тоже собираются, вынуждает храм расширять. Это нечастая практика, когда храм нужно в 21 веке расширять.
1: Да, вот как, наши, как Ивановскую церковь.
0: Да, вот, знаете, такие наши памятники архитектуры.
1: Пристроили еще один предел через какое-то время, потому что прихожан было много.
0: Да, да, да, да. И таких случаев много было раньше. Это мы смотрим, и прям по храму порой видно. Вот здесь пристройка была, здесь пристройка, там по фотографиям. В наше время это редкость, но это здорово, если... Значит, вот община есть, семья есть приходская.
1: А скажите, а вот детские сады, у вас была такая секция, вот как там можно православную веру? Я просто, исходя из собственного опыта, просто это было, наверное, больше 10 лет назад, когда дочка у меня тоже ходила в детский сад, и в то время я прямо такую серьезную беседу вела с заведующей детского сада, но это было уже достаточно давно, и она не разрешила проводить Пасху, праздник такой красивой Пасхи, именно в нашей группе. Нет, мы многонациональная страна, государство, нет. Другие национальности обидятся. Это вот так. Но сейчас, мне кажется, уже такого нет.
0: Сейчас такого, наверное, в меньшей степени, по крайней мере.
1: Вот
0: потому чувствуется. Что, во-первых, детские сады столкнулись с тем, что многие проблемы духовно-нравственного характера, которые раньше не были свойственны детям дошкольного возраста, сегодня спустились туда. Ну, например, сквернословие.
1: Да, я так и подумала.
0: Да, маленькие дети уже могут там сквернословить. Вопрос праздников, например, да, действительно, это одна из форм, которой можно взаимодействовать, и синодальный отдел религиозного образования и катехизации провел семинар большой для заведующих наших садов города Екатеринбурга в онлайне, где обсуждалось вариант, что если, например, действительно мы не всегда можем с праздником Пасхи подойти, потому что это очень понятный христианский праздник, то, например, детские сады очень охотно празднуют Масленицу, как ни странно, у нее языческие корни, и любят там во дворе детского сада даже чучело ставить. И здесь мы, например, не требуем...
1: Надо осторожно.
0: Однозначно, но вот здесь как раз что мы можем делать? Попытка сместить акценты, например, с масленичных гуляний на прощенное воскресенье. И на разговор о прощении, потому что это тоже то, что здесь, о чем с детьми можно уже говорить в детском саду. Конфликты сплошь и рядом между детками, они учатся только взаимодействовать. И вот что такое прощенное воскресенье, например, в рамках этого праздника, об этом можно поговорить. Да, но Новый год с Рождеством тоже тяжело увязывать, все-таки как-то Новый год стал такой какой-то общей
1: Новый год,
0: идеей.
1: Он, просто, да. Он впился просто вот во всех людей.
0: Да, но мой личный, как-то, знаете, как очень... опыт, это может быть и неплохо, знаете, все такое объединяющее. Вот даже если, знаете, про Рождество сказать, вот семье священника на Рождество, получается, надо поучаствовать в службах обязательно утром, но потом еще обязательно вечером, и потом еще на следующий день. И вот, например, с семьей не соберешься. А на Новый год такая возможность есть, и пускай это будет постный стол, но тут сам момент вместе собраться, поэтому при желании это можно сделать как-то по-хорошему, да, придать этому какой-то положительный акцент. Что, например, в детских садах пугает, я как папа дошкольника могу сказать, что я хожу на его постановки новогодние, да, и детей развлекают персонажами под Новый год. А как это обычно бывает, там Дедушка Мороз пришел, что-то у него там подарки украли. И кто крадет, это крадет персонаж отрицательный. Какая-нибудь там болотная кикимора или какой-нибудь леший. Вот. Но, конечно, есть вот эта воспитательная практика, что он к концу исправляется, что он осознает свой поступок, возвращает подарки. То педагогика здесь есть. Но настолько вкладываются силы в том, чтобы сделать именно этого отрицательного персонажа наиболее интересным, ярким и зажигательным, и смешным, что дети, в принципе, они вот, вот они этого персонажа ждут, они ему рады, и они, в принципе, в восторге именно от него. Ну, то, что он там сделал плохой поступок, как будто уходит на второй план, но вот он весь такой классный, он весь такой необычный. Мне кажется, здесь некоторое все-таки размывание границ как будто есть.
1: Ну, а то, что вот вы, например, приходите на праздники, они же знают, что пришел православный батюшка. Ну, вот, это же тоже, да, как-то косвенным образом как-то влияет на людей.
0: Ну, знаете, в нашем садике, куда я сына отводил, об этом больше всех знал Дед Мороз. Он меня узнал, хотя он был приглашенным. Ну, они... Вот здесь как раз про ваш вопрос, если вернуться. У детских садов есть вот эта воспитательная программа, которую садик может несколько редактировать и принимать под свои какие-то интересы. И поэтому здесь в воспитательную эту программу детского сада можно вписать духовно-нравственное воспитание.
1: Можно повлиять на
0: это? Можно, можно. Да? Так что если есть воля руководителя, то сад может реализовывать некоторые дошкольные программы духовно-нравственного содержания на базе этого образовательного учреждения. И у нас есть таких садиков довольно много. У нас есть энтузиасты. Да, да. Они уже реализуют эти проекты. Есть замечательный проект матушки-супруги одного из клириков нашей митрополии и одно время сотрудницы даже нашего отдела образования Елены Николаевны Бородиной, «Азбука юного уральца». Вот у нее прям есть экспериментальные площадки. Очень интересно. Она педагог, преподаватель Уральского педагогического университета. И есть сады, которые работают по ее программе.
1: Я почему спрашиваю? Потому что в то время, больше 10 лет назад, там была ситуация такая, что там, оно, наверное, и сейчас, и даже в академии это происходит, в детских садах, потому что у нас есть сотрудники, у которых есть маленькие дети, и они рассказывают, что постоянно предлагают какие-то мероприятия каждую неделю. Это и было и раньше. И родители только выкладывали деньги, а привозили вот просто, чтобы подзаработать. Поэтому это очень важно, чтобы был вот нравственный такой аспект для малышей. И как-то бы мы вот тоже в этом отношении потрудились.
0: Насколько мы можем, мы стараемся с детскими садиками выстраивать взаимодействие. Например, отдел образования Екатеринбургской епархии ежегодно заключает план совместных мероприятий с объединением детских садов в Орджоникидзевском районе. Называется «Надежда». Объединение там более 20
1: там
0: садов.
1: Это хороший храм.
0: Они не только реализуют свои программы воспитательные, они демонстрировали даже эти программу свою на рождественских чтениях в Москве, в храме Христа Спасителя. Они обратились в оргкомитет, рассказали, что вот мы в Екатеринбурге так вот занимаемся с детьми. И из оргкомитета сказали, мы хотим этот опыт масштабировать. Пожалуйста, приезжайте, участвуйте у нас, расскажите про ваш опыт. Есть случаи в митрополии, скорее, вот я точно могу сказать, в Нижнетагильской епархии, когда, например, даже в детский сад приходит священник поздравить детей с праздниками. И это выглядит вполне естественно. Ничего здесь такого, скажем, нет. Очень здорово, что есть такой опыт взаимодействия. Я думаю, что, как говорится в народе, у страха глаза велики. Кто бы единожды эту черту переступил, он бы убедился, что здесь нет какого-то давления, нет какой-то попытки, знаете, вот воздействия. Здесь просто доброе взаимоотношение и разговор о том, что нам всем важно. Что это наши дети, это наше будущее, и ведется борьба за их умы и сердца.
1: Как мы это хорошо на себе прочувствовали за все эти годы воспитания наших детей.
0: Да, вот видите, как молодой пока родитель, наверное, еще не в полной мере прочувствовал, да. Но я даже просто, гуляя с ними во дворе, понимаю, что да, те разговоры, которые уже звучат, те выражения, в которых эти беседы ведутся, хочется от этого уберечь, но и не сделать из него, знаете, тепличного такого ребенка, которого от всего обезопасили, а потом он вышел в жизнь, и у него просто в один миг все это рухнули розовые очки, потому что его от этого оградили, но бесконечно это делать невозможно. То есть это в любом случае надо научиться в этом просто правильно себя держать. Не случайно, знаете, как христиан часто сравнивают с капелькой вина, которая окрашивает весь сосуд воды, если ее туда капнуть. Да? Вода вроде бы растворила капельку вина, но вода покрасилась.
1: Вода становится розовой.
0: Да, поэтому христиане должны быть такой капелькой.
1: Какая вам больше всего запомнилась и интересна была секция? Как вы сказали, что вы принимали и в работе, и в организации вот этого съезда православных законоучителей, посвященного теме христианского учения о человеке и вызовы современных технологий.
0: Да, ну,
1: прямо по следам вот мы этого.
0: Да, вот вы знаете, я, к сожалению, конечно, не успел во всех хотя бы пройти, даже, может быть, да, хоть одним краем уха послушать, о чем велись беседы. Я принял участие в работе вот по основам православной культуры с педагогами светскими. Там не только были...
1: Это очень интересно. На самом деле, что они сейчас проявляют такой интерес.
0: Да, и у нас очень много точек...
1: Совместных мероприятий, я знаю, что появилось, то, чего раньше не было.
0: И они нас буквально зовут и ждут. Им интересно то, что делается.
1: И даже сами готовят темы по православной тематике. Вот что
0: да,
1: ведь интересно.
0: Да, вот у нас есть даже такой класс, ну, как проект для... Это не стоит, как класс, это школы целые участвуют. Екатерининские дни в образовании. Да, угу. Ежегодно один из районов Екатеринбурга выбирает одну из тем основ православной культуры. И для педагогов всего города на базе какого-нибудь интересного тоже места, проводит мастер-класс. Как можно эту тему интересно побеседовать? Вот буквально сейчас уже 25 сентября стартует Кировский район. Вот мы, они нас приглашают, они нас привлекают, помогите нам сделать это интересно, содержательно. И это касается, ну, не только вот такого формата, очень много всего есть. Просто придите, поговорите с детьми о том же сквернословии, пожалуйста. Или давайте вместе сделаем родительское собрание по выбору основ православной культуры. Давайте поговорим вместе, поработаем по профилактике девиантного поведения. То есть на самом деле здесь вот того, что было понятно, страха перед церковью стало как будто меньше, да, или какое-то предубеждений. Да, очень много интереса в наш адрес. И, наверное, во многом поэтому педагоги пришли в этот день на съезд, чтобы понять, что бы они себе могли в работу еще интересное новое узнать, услышать и взять. Но, наверное, вот поучаствовав еще после этого в секции руководителей воскресных школ и в секции преподавателей закона Божьего, я в конце, наверное, вот уже сегодня упоминал, больше всего запомнилась встреча с начинающими директорами. Почему так? Это была самая секция малочисленная, то есть на ней было не так много педагогов. Но за счет этого получилось поработать индивидуально. Не просто в формате лекции или вот представления доклада, а просто давайте, вот здравствуйте, как вас зовут, из какого вы храма, из какой школы, расскажите, в чем ваша трудность. И вот здесь настолько был живой диалог.
1: Да, когда тебя спрашивают, в чем ваша твоя трудность, люди,
0: да,
1: конечно.
0: А вы знаете, а как этот диалог завязался, когда этот сидело около 10 с лишним человек, и начинает директор, говорит, ой, вы знаете, вот такая беда, как у меня, наверное, ни у кого нету. Рассказывает, и другой педагог, нет, вы знаете, вот у меня еще хуже беда, можно я поделюсь, делиться. А тот говорит, ой, слушайте, а я-то думал, у меня беда, у меня, оказывается, не беда. И вот они так друг друга узнали, познакомились, да, сравнили, как может быть, какие есть трудности, как кто из них выходит. Это было вот, не хотелось уходить с этой секции, это было действительно интересно. Конечно, мы понимаем, что совсем невозможно так каждую секцию организовать в таком формате такого подробного знакомства, чтобы каждый раз изложил свою проблему, свои мысли на этот счет. Но при этом, когда все-таки такое вот настолько живое общение получается прямо на старте, знаете, что не надо никого вытягивать вопросами, не надо никого стараться вот обратную связь получить, она сама естественно как-то получается. Это замечательный диалог. Ну, пленарная часть, мне кажется, была предельно интересной, потому что наш владыка Евгений выступил с таким большим программным докладом. Да, мы как-то, наверное, ждали приветственное слово, а владыка подошел серьезно. Да, и он охватил все сферы работы системы образования нашего приходского и нашего взаимодействия со школьным образованием, да, затронув и вопрос вообще чести и достоинства педагога, да, важности подхода к нему не как, как потребитель приходит получить услугу образовательную, готов за нее там даже заплатить порой, а еще лучше в случае приходского бесплатно ее получить и потребовать, чтобы она была как можно более качественной. Поговорили, исходя уже из поставленных вопросов, отец Константин Корепанов, да, всем известный, батюшка прекрасно тоже вот объяснил, вот действительно, как сегодня мы живем в информационном шуме, да, и удивительный пример он привел, да, хотя мы публикуем эти материалы, и желающие смогут его выступление на наших ресурсах отдела образования и катехизации целиком послушать, что вот этот шум вокруг нас происходящий, шторм, это похоже на случай, имевший место с апостолами во время бури, когда к ним навстречу шел Христос. И апостол пошел по этой буре, но просто главное, что он шел по этой буре навстречу ко Христу. И она ему не могла никак навредить. И он был внутри нее. Он стал как бы, да, не просто в лодке защищен, он шел прямо по волнам бушующим, но шел ко Христу. Да, и вот если бы не усомнился, то, тем более никакие, так бы это чудо бы до конца бы прошел этот путь. Поэтому здесь вот тоже понимание, да, что не прятаться, не пытаться избавиться от всего там, что нам кажется опасным, а научиться, да, среди этого всего потока пройти навстречу ко Христу все равно. Потому что Он в этом шуме тоже стоит и ждет, чтобы мы шли к Нему. И Он же нам руку и протянет. Да, собственно. И уже такие более практические вещи – это выступление клирика нашей епархии отца Геннадия Войтишко, который по совместительству сотрудник синодального отдела, о том, как реализуются, вот как раз решаются эти современные проблемы в рамках курса приходского просвещения детей под названием «Единый учебно-методический комплекс «Бог и человек. Движение навстречу». Так вот называется комплекс. И дальше отец Иоанн Рубин из тоже синодального отдела, заместитель председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации и преподаватель Екатеринбургской и Николо-Гурьевской духовных семинарий, ответственный за распространение патриаршей программы изучения Библии, показал прекрасно, как просвещение взрослых приходское может и должно осуществляться, да, потому что тоже многие взрослые у нас, они приходят, у них понимание: я пришел на службу, я причастился, поисповедовался накануне, я ушел со службы. Но жизнь общины, она шире.
1: Другая.
0: Да, она, да, должна как-то еще вовлекать. И поэтому, конечно, каждый храм по-разному решает, но совместная трапеза – это прекрасный вариант. Это продолжение литургии, даже кто-то так говорит. Знаешь, продолжение совместной трапезы и изучение Священного Писания. Да, и буквально даже при участии наших клириков и катехизаторов Екатеринбургской епархии там появляются новые программы, новые курсы образовательные, изучение Священного Писания, которые позволяют современному человеку, самая большая проблема, наверное, вы меня поправьте, если что, для современного человека, это отсутствие времени свободно. Говорит, вот если бы у меня было больше времени, вот было бы у меня больше времени, я бы и то делал, и то бы, я бы и молился больше, я бы и служб больше посещал, я бы акафисты читал и так далее, да, литературу.
1: На самом деле у человека много времени, просто у него оно не на то потрачено.
0: Знаете, все
1: приоритеты не те.
0: В сравнении, когда, помню, в семинарии мы обучались, и тоже мы какие-то дисциплины изучая, говорили, вот как нам все успеть, у нас так мало времени. А потом становишься семейным человеком и думаешь, сколько же у меня было времени, да, в семинарии для, да, того, чтобы изучить те дисциплины. Поэтому, конечно, но все равно мир набирает обороты довольно стремительные. В этом плане какая-то суета, она поглощает не в последнюю очередь из-за развития современных технологий, которые, с одной стороны, должны облегчить нам жизнь. Но я так как-то себя тоже спрашиваю, вот раньше там отправили письмо, пока оно идет, ничего, мир не рушится. Потом ты получаешь это письмо, там пишешь ответ. Сегодня звонок, сообщение, оно требуется моментально отвечать, моментально реагировать, да, как бы ускорилось решение каких-то проблемных ситуаций, но в то же время ускорилась вообще необходимость вообще что-либо делать, надо все сейчас и сразу, побыстрее. И человек вот только так на разрыв, на каких-то важных вещей порой действительно приходится ему в сторону убирать, и патриаршая программа изучения Библии здесь позволяет по пути домой, например, с работы или с учебы, положить беспроводной наушник современный в ухо и послушать очередную лекцию, например, да, о притче Христа или о одной из заповедей блаженств на горной проповеди. И здесь уже не столько важен заполненный транспорт, трамвай или троллейбус.
1: Хорошо
0: или
1: бы нет. Только слушали Слово Божие, да, что-то, а не да. музыку какую-нибудь современную, да. ну, какую-нибудь совсем безобразную. Ну,
0: можно, конечно, спрос сегодня положить. Есть вот послушать. Целое направление, появилось там подкаст, да, такое вот явление. 20-минутные, 30-минутные беседы наподобие нашей с вами, да, вот тоже в формате диалога, вот на какую-то живую тему. Люди очень любят слушать интервью в последнее время.
1: И радио люди очень да. любят, гораздо больше, мне кажется, чем телевидение.
0: Я люблю, вот я телевизор да. совсем не смотрю, да, а радио да, да, да. в машину сел.
1: Вот это правда, правда. Сразу. Что-то вот такое есть в этом. Ну что, мы будем с вами заканчивать, отец Василий, уже наше время, к сожалению, истекло. Я хотела еще вот буквально, ну, пару слов. Скажите, пожалуйста, о секции Братства православных следопытов. Вот мне интересно.
0: Прекрасное вообще явление, что в нашей епархии существует это движение православных следопытов. И наше мероприятие, наш съезд, это тоже хорошая площадка для того, чтобы им рассказать о себе. Потому что как раз вот у них в основном это подростки, участники. А подростки — это наименее представленная категория в нашей приходской жизни детей, да, потому что они, ну, традиционно в 12-13 лет зачастую школу воскресную заканчивают вот по такой старой системе, и не всегда они остаются там на вторую ступень. Есть еще вторая ступень вот по старым образцам. Или вот в рамках этого ЮМК мы говорим еще там два блока образовательных или один, который тоже позволяет детей задержать там до 17 лет, если им интересно. А здесь это активность, да, это общение, потому что в этом возрасте познание мира детьми происходит через общение. Да. Школа, например, этого не учитывает фактор. Школа, она все равно, ты сидишь за партой, я тебе рассказываю, что тебе делать. А здесь общение активное, это и выезды, это и дисциплина.
1: Движение
0: да,
1: такое.
0: Вот хорошее слово, да. движение, действительно. Да. И поэтому всегда Братство следопытов в рамках съезда не только проводит секцию, где они рассказывают о своей работе, и желающие могут, или для своих детей собственных, или для детей своей воскресной школы предложить участие. А еще следопыты показывают образцово-показательные мероприятия. Вот построение, да, очень навыки свои.
1: Барабанные они,
0: барабанная
1: очень
0: игра. Да.
1: Крестный ход возглавляют, пасхальные, это тоже
0: да,
1: очень красиво.
0: Вместе с уворовцами, если да. получается. Поэтому действительно, это вот прекрасный путь, когда ребенок, наверное, вот я еще об этом в ожидании, в размышлениях, да, что мне мой ребенок там старший в 13 лет объявит о своих намерениях, да, но предложить ему вот такую форму общения и самоорганизации, и, в принципе, причастности к чему-то, это прекрасный вариант. И я надеюсь, что наше Братство следопытов будет жить и умножаться, и количественно, и качественно. Вот, потому что это большое сокровище нашей епархии, и мы всегда просим их поделиться да. своими новыми идеями и итогами.
1: Спасибо вам большое.
0: Большое спасибо за общение.
1: Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей программе принимал участие священник Василий Равлик, председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. А я напомню, что съезд православных законоучителей, о котором мы сегодня говорили с отцом Василием, проводится с 2005 года, и ежегодно в его работе принимает участие около 600 человек из Екатеринбургской митрополии. По всем вопросам можно обращаться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Звоните, пожалуйста, по телефону 253-10-64, 253-10-64. Спаси Господи, даст Бог, до новых встреч.
0: До новых встреч.
1: Спасибо.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Победительницы областного этапа патриотической интеллектуальной игры для подростков «Пять локтей до сажени» готовятся к участию в межрегиональном этапе, который пройдет уже через 10 дней в Санкт-Петербурге. Участниц ждет насыщенная программа. Борьба за победу среди финалистов других метрополий и знакомство со знаковыми местами города. Воспитанницы воскресных школ, храмов во имя Успения Пресвятой Богородицы Наильмаши и во имя священномученика Аркадия Екатеринбургского Елизавета Лопатина, Анна Никифорова и Анна Иванова стали победителями регионального этапа Олимпиады. В игре, которая была организована в рамках православной смены «Ковчег» в лагере «Бригантина», приняли участие около 90 воспитанников воскресных школ разных приходов Екатеринбургской епархии. Накануне в епархиальном управлении состоялась встреча участниц с заместителем председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клириком Иоанна Предтеченского собора, куратором проекта от Екатеринбургской епархии и иереем Иоанном Авдюшиным. В рамках подготовки к турниру состоялся разговор об исторических личностях, связанных с северной столицей России, деятелях искусства и политиках. Эта информация необходима будет уральским участницам для участия в Олимпиаде. Наконец, «Пять локтей до сажени» – это межрегиональная патриотическая интеллектуальная игра для подростков, посвященная семейным традициям, истории и народам, проживающим на территориях участников проекта. Интеллектуальный турнир организован синодальным отделом религиозного образования и катехизации и автономной некоммерческой организацией «Поколение» при поддержке фонда президентских грантов. Цель проекта – формирование у молодежи 13-17 лет гражданской идентичности, любви к родине и интереса к истории. Далее в этом выпуске. В Свято-Успенском Дивногорском мужском монастыре Воронежской епархии по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия прошел трехдневный семинар по вопросам духовной поддержки зависимых. Его провел руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности епископ Каменский и Камышловский Мефодий. В семинаре приняли участие насельники монастыря. Они обсудили природу и пути исправления страстей в рамках богословской традиции. На семинаре епископ Мефодий рассказал о системе борьбы со страстями, которая была сформирована в результате его многолетних трудов по помощи страждущим недугам наркомании и представляет собой второй этап основного периода церковной реабилитации наркозависимых «Прийти к Богу». Причем в этой системе аскетическая делание – основа в преодолении не только наркозависимости, но и любой другой страсти. Семинар был организован благотворительным фондом святого праведного Иоанна Кронштадтского в рамках проекта «Да просветится свет ваш предчеловеки» при поддержке фонда президентских грантов. Ранее подобный семинар епископ Мефодий провел в Введенском Ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь. Сегодня в России работает 271 подразделение церковной системы бесплатной помощи наркозависимым. Среди них 46 реабилитационных центров, 48 консультационных пунктов, 22 центра ресоциализации, 4 мотивационных центра, 104 группы поддержки. Создана интерактивная база данных реабилитационных центров. И в завершение выпуска. Проект, предполагающий проактивное начисление соцфондом разовой выплаты в размере 1 миллиона рублей женщинам, удостоенным звания мать-героиня, подготовил Минтруд. Он должен вступить в силу с начала 2027 года, сообщил депутат Госдумы Владимир Исаков. Как только указ о награждении подписан, система должна сама это увидеть. Самой маме-героине ничего доказывать не надо. Это логичный шаг. Государственные базы оцифрованы, так что сверка данных ведомствами не должна занимать много времени, заявил он российскому информационному агентству «Новости». Название «мать-героиня» с 2022 года могут претендовать женщины, родившие и воспитавшие не менее 10 детей. Удостоенные такого звания получают специальный орден, разовую выплату в размере 1 000 000 рублей и ежемесячные выплаты с учетом индексации, составляющие сейчас более 72 тысяч рублей. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Дорогие наши слушатели, продолжается наш эфир. Гордость — это самый лютый и самый жестокий враг из всех наших врагов невидимых. Помимо всех несчастий, она, гордость, рождает хулу на Бога и повергает душу в уныние и отчаяние. Хульные помыслы обычно стыдятся исповедовать духовному отцу, утаивают их и носят в сердце своем целыми десятилетиями. Это многих повергает в отчаяние и безнадежность, но именно в этом и заключается ошибка христианина. Уныние и тем более отчаяние есть признак малодушия, признак того, что душа неопытна в духовной жизни и в духовной брани, признак того, что человек не знает или забывает о том, сколь милосерд и любвеобилен Господь. Не дай Бог поддаться духу уныния. От уныния до отчаяния один шаг. Избави, Господи. Никогда не забывай, что злая сила, когда приводит душу ко греху, тогда показывает ей божеское милосердие и снисхождение. А когда человек впадает в грех, тогда запугивает его строгостью и правосудием Божиим, чтобы ввергнуть в отчаяние и беспрерывную печаль. А ты знай его хитрость и делай наоборот. Когда представится случай ко греху, сразу вспомни о правосудии Божьем и о строгости наказания. А когда согрешишь, тогда скорее кайся, помышляя о милосердии Божьем, но только не отчаивайся. Мужественные и твердые духом не отчаиваются в искушениях, каковы бы они ни были, но мужественно борются с ними или терпеливо ожидают конца их и только усиливают молитвы, чаще читают книги житий и поучения святых отцов, чаще ходят в церковь, исповедуют свои грехи и причащаются святых Христовых тайн. В этом случае дьявол скоро оставляет подвижника, и искушение проходит. Так и ты делай. И будь уверен, что Господь простит тебе всякий грех, только не унывай, а чистосердечно раскаивайся в нем. Нам ли, христианам, отчаиваться? Каждый из нас должен хорошо-хорошо уяснить себе такую истину, что если бы правосудию Божию потребовалась вторая крестная жертва для спасения единого грешника, то Христос с радостью и любовью вошел бы опять на крест, чтобы избавить этого человека от мук и перенес бы за него лютейшие страдания и муки. Ты думаешь, это преувеличение? Нет, мой друг, размысли сам. Представь, как нам бывает тяжело в присутствии человека, который и одет в отвратительную одежду, и сам такой грязный, что прикоснуться к нему страшно. Даже когда он на расстоянии от нас, и то вызывает в нас неприятное ощущение брезгливости. И даже когда близкий, любимый родственник обнимает, целует, а изо рта у него исходит ужасный запах, ух, как неприятно! Затаиваешь дыхание, чтобы не обонять это зловоние. Так и хочется скорее оттолкнуть такого человека, скорее освободиться от его присутствия, чтобы он не портил настроение, чтобы легче можно было вздохнуть без него. А ведь перед святейшим и чистейшим Господом мы еще более грязны и зловонны, но Он нас не отталкивает, а Сам призывает нас к самому близкому и тесному общению с Собою, предлагая себя вснеть в пречистых тайнах. Грехи наши прощает, которые мы исповедуем, очищает и убеляет душу, а те грехи, которые остаются на душе нераскаянными, по забвению и смердят своим зловонием, Господь терпит. Да, мучается, задыхается, но терпит.

печалью той душа живится. С небесами грешника родня, той печали тайна велика есть, та печаль.

радость мне печаль моя послужит. От беды смиреньем заслоня, я свою печаль не прогоняю, но напротив всюду

зажигаю, и она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю, горня.

Но спасает нас Христос распятый, что наш мир любовью

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. Многие современные пастыри России говорят о нравственном подвиге царственных страстотерцев. Один из них – протоиерей Артемий Владимиров. Нравственная чистота последней августейшей семьи – предмет постоянного размышления этого педагога в священном сане. Судьбы Отечества неразрывно связаны с мученической кончиной государя Николая Александровича II. Светлые непорочные души великих княжон и цесаревича Алексия – тот идеал, который не должен ускользнуть от внимания пастырей, любящих российскую молодежь. Размышления отца Артемия о царственных страстотерпцах и их подвиги служения России вошли в книгу, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Книга протоиерея Артемия Владимирова под названием «Царственные страстотерпцы и судьбы России» вышла в издательстве «Антик». В ней собраны проповеди и выступления протоиерея Артемия Владимирова, его размышления о царственных страстотерпцах и их подвиге служения России. Автор связывает нравственный подвиг святого государя Николая II и Екатеринбургскую Голгофу, гибель царской семьи, в 1918 году с судьбой современной России. В первой статье автор пишет: «Екатеринбургская Голгофа. Кому из нас не знакомо это скорбное, но и высокое по смыслу словосочетание? Оно обозначает главную трагедию 20-го столетия, определившую разворот всемирно-исторического процесса». По словам отца Артемия, Россия, запятнанная грехом богоотступления и охлаждения к преданиям старины глубокой, в лице командных армейских чинов, изменившая религиозной присяге на верность государю и отечеству, испытавшая позор 1990-х годов как расплату за официальное безбожие, благодарение Господу встает сейчас с колен. Встает, несомненно, молитвами святых царственных страстотерпцев, государя Николая Александровича, августейшей супруги его царицы Александры Федоровны, цесаревича Алексея и великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Как отмечает автор, еще совсем недавно даже фотографическое изображение государя нельзя было показать кому-нибудь без неприятных последствий. Индустрия клеветы, налаженная еще в дореволюционное время в либеральной прессе, свой маховик, увы, не остановила до сих пор. Однако правда и любовь победоносны, и мало-помалу рассеивается кромешная тьма и сумерки ложных представлений об отечественной истории. Наш президент часто напоминает гражданам России о тысячелетней истории государства, в которую красной нитью вплетены судьбы Рюриковичей и Романовых, тех царских и княжеских династий, члены которых, став хозяевами русской земли по воле Божьей, созидали могущество Родины. Сегодня фотографические изображения государя, скорбные лики великих гатчинских узников, тобольских пленников, екатеринбургских мучеников просветлели и сияют ореолами и нимбами на царских иконах. В Екатеринбурге в царские дни собирается множество верующих людей. «Нужно видеть, — говорит отец Артемий, — как в завершение божественной литургии причащаются на открытом воздухе старики и дети, пастыри и посомы, мудрецы и простецы, вся Россия». Казалось бы, совсем недавно она шла в Великорецком крестном ходе, проявляя чудеса выносливости, мужества и терпения. И вот сейчас на Седом Урале у Ганиной ямы, где под покровом тьмы некогда совершилось цареубийство, возрождение Родины. Главное для нас сегодня, отмечает автор, это духовный суверенитет. Он заключен в словах Христа: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Обрести духовную устойчивость нам дано только при наличии живой и зрячей веры, служении воскресшему Спасителю в лоне исторического православия. Но после долгих лет царствующего в стране атеизма многие русские люди забыли истинную веру.
По словам автора, он тоже, как и все советские школьники, в свое время был очень далек от православной веры и, соответственно, отчужден от духовных корней русской жизни. Лишь воцерковление принесло уму подлинное осмысление истории Отечества. А прочитанная в самиздате книга протопресвитера Михаила Польского «Новые мученики российские» вдохнула в сердце любовь к государю-страстотерпцу и его семье. Чем глубже я входил в тему, говорит отец Артемий, тем более убеждался, что отношение к последнему русскому царю многое определяет в жизни каждого из нас. Сегодня царская семья прославлена в лике святых, хотя, мне кажется, церковный народ не в полной мере осмыслил духовную значимость этого события. Поэтому мы, по словам автора, все нуждаемся в просвещении и укоренении старизма в нашем сознании. Далее на страницах издания отец Артемий говорит о роли царя в русской истории, о воспитании наследников престола, предлагает уроки из семейной жизни царственных страстотерпцев, отмечая, что государь и государыня служат образцом супружеской добродетели. С моей точки зрения, утверждает автор, ничего лучше о семейной жизни не написано с тех пор, как были опубликованы дневниковые записи святой Александры Федоровны о любви и браке. Вместе с тем, по словам автора, император с императрицей были послушными чадами православной церкви, соблюдали супружеские посты, благоговели перед добродетелью чадородия, все душевные и телесные силы отдавая воспитанию рожденных во взаимной любви детей. Семья для государя-страстотерпца стала и тихой пристанью, и тылом, подлинной малой церковью, отрадой и утешением, источником обновления нравственного ресурса, постоянно истощаемого в денно-ночных трудах. Вечное и победоносное единение во Христе царственных страдальцев было явлено ими и в последние минуты земной жизни в подвале Ипатьевского дома. В ту трагическую июльскую ночь все семеро страстотерпцев предстали пред царем царствующих, обогренные кровью любви к Отечеству. Говоря о прославлении царской семьи, автор отмечает, что царственные страстотерпцы предстают перед нами как образец исполнения долга верности Богу России. В своей статье «Почему царская семья была подвергнута клевете» автор анализирует причины и механизмы дискредитации монархии в начале XX века, говорит о целенаправленной антимонархической пропаганде и ее влиянии на народ, рассматривает роль либеральных настроений в обществе и церкви. Отвечает автор на вопрос, какие уроки мы должны вынести из главной трагедии XX века. Здесь отец Артемий делает акцент на важности семейных ценностей, демографии, нравственности, подчеркивает необходимость духовного просвещения и воцерковления общества. Говорит автор и о том, возможно ли сегодня восстановление монархии в России. Как отмечают издатели, мысли, изложенные в этой книге, отражают учение святителя Филарета, митрополита Московского, о Богом учрежденной государственной власти. Автор статей открыт навстречу здоровой критике и полемике, но нельзя отрицать, что монархическая идея, запечатленная в Писании и предании, в течение столетий использовалась учителями и проповедниками церкви для назидания народа. Надеемся, говорят издатели, что вдумчивые читатели, и особенно юные школьники и студенты, найдут в этом сборнике духовную пищу для сердца и проникнутся чувством благодарности к святому государю и его семье. Дорогие друзья, наша программа сегодня подошла к концу. Читайте мудрые и полезные для души книги. Вы всегда найдете их в церковных книжных магазинах. И да хранит вас Господь!

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 14 сентября в Екатеринбургской духовной семинарии прошло общее педагогическое собрание профессорско-преподавательского состава, посвященное началу нового учебного года. Заседание возглавил ректор духовной школы иеромонах Корнилий Зайцев. Модератором встречи выступила проректор по учебной работе Вероника Васильевна Малинина. Перед началом рабочей повестки ректор представил преподавательской корпорации новых членов административно-управленческой команды семинарии и иеромонаха Стефана Трембовецкого, назначенного на должность проректора по лицензированию и аккредитации, и диакона Андрея Шутова, проректора по административно-хозяйственной работе. Иеромонах Корнилий обратился к педагогам с напутственным словом, обозначив приоритетные векторы развития духовной школы на предстоящий период. Затем проректор по учебной работе Вероника Васильевна Малинина подробно осветила практические вопросы организации текущей учебной деятельности, расписания, выполнения учебных планов и соблюдения академических регламентов. С докладом о научно-исследовательских перспективах выступил проректор по научной работе, кандидат исторических наук, доцент протоиерей Петр Мангилев, который анонсировал график предстоящих научно-богословских конференций, запланированных к проведению в текущем учебном году, и призвал профессорско-преподавательский состав и студентов к активному участию в них. Особое внимание спикер уделил недавно утвержденному локальному нормативному акту – положении о стимулировании преподавателей и обучающихся за публикационную активность, призванному поддержать научные инициативы авторов и способствовать росту числа публикаций в рецензируемых изданиях, Высшая аттестационная комиссия и Российский индекс научного цитирования. Тему технологической модернизации учебного процесса раскрыл проректор по лицензированию и аккредитации, старший преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин и иеромонах Стефан Трембовецкий. В сообщении он продемонстрировал возможности мультимедийного оборудования, которым в новом здании семинарии оснащены все учебные аудитории. Отец Стефан подробно остановился на функционале современных интерактивных панелей, позволяющих на качественно новом уровне визуализировать лекционный материал, интегрировать цифровые образовательные ресурсы и делать аудиторные занятия динамичными и интерактивными. Проректор в административно-хозяйственной работе диакон Андрей Шутов ознакомил собравшихся с регламентом обеспечения безопасности и функционирования семинарского комплекса. В частности, были детально разъяснены алгоритмы действий преподавателей и гостей при проходе через контрольно-пропускной пункт семинарии, а также ключевые вопросы внутреннего хозяйственного распорядка. В завершение собрания участники заседания обсудили поступившие вопросы, наметили план работы на ближайший семестр и пожелали друг другу успехов в преподавательских и научных трудах. Далее в этом выпуске. В Челябинском высшем военном авиационном училище штурманов состоялась церемония приведения первокурсников к военной присяге. В мероприятии участвовал митрополит Челябинский и Миасский Алексей. Вместе с курсантами военную присягу приняли первокурсники Челябинской кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, над которой шефствует училище. Митрополит Алексей поздравил курсантов с началом военного пути и отметил особое значение этого события. И в завершении выпуска. 16 сентября в Доме правительства Республики Татарстан состоялась встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Миннеханова с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. В ходе беседы стороны обсудили текущую деятельность Татарстанской митрополии, а также вопросы взаимодействия в сфере укрепления межнационального и межрелигиозного мира и согласия в республике. Отдельное внимание было уделено совместной работе по сохранению и восстановлению церковных объектов на территории Татарстана, Также участники встречи затронули вопросы поддержки участников специальной военной операции и жителей новых регионов России. Была отмечена гуманитарная деятельность татарстанских приходов, оказывающих помощь военнослужащим, их семьям и мирным жителям. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 21 сентября по новому стилю или 8 по старому. И сегодня Православная Церковь торжественно отмечает 210-й праздник – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, а также память святых 20 века, преподобных Иоанна и Георгия, исповедников грузинских. Также прославляются сегодня образы Божьей Матери – Почаевская, Рождество Богородицы Сиамская, Рождество Богородицы Исааковская, Домницкая, Холмская, София Премудрость Божия Киевская, Рождество Богородицы Лукиановская, Знамение Курская Коренная, Рождество Пресвятой Богородицы Глинская, Лестницкая и Хлебная. Мы сердечно поздравляем всех с великим праздником Рождества Пресвятой Богородицы и именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, наверное, каждый православный крестьянин знаком с историей Рождества, жизни и подвига Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. И сегодня, думаю, все с радостью обновят в памяти те сюжеты, что сохранило для нас священное предание Церкви. Мы торжественно празднуем появление на этот свет маленькой девочки, той, которая будет дана великая благодать и великое горе. Быть матерью на земле всемогущего Бога, Господа нашего Иисуса Христа и пережить мучительную гибель своего единственного Сына. Самое тяжкое испытание, что может быть дано женщине, ожидало маленького младенца, появившегося на свет». Самое ответственное поручение на планете за всю историю человечества было поручено ей. И когда кто-то начинает говорить, что христианство принижает роль и значение женщины в обществе, напрашивается один вывод – этот человек просто ничего не понимает в христианстве или путает христианство с теми человеческими слабостями, что могут проявлять люди в церкви, часто весьма далекие от святости. Конечно, великой чести сподобился мужской пол, ведь Бог воплотился именно мужчиной, но в этом нет никакой нашей заслуги. Вспоминается притча об осле, который вез Спасителя в Иерусалим и думал, что это его, осла, так торжественно встречают. А с женщинами все гораздо серьезнее. Через подвиг Пресвятой Девы женский пол заслужил себе славу. Славу, которая выше серафимов и херувимов. Когда мы говорим о грехопадении рода человеческого, то, положа руку на сердце, наверное, стоит уже признаться о себе, что виноваты и Адам, и Ева одинаково. Оба согрешили. А вот исправилась, будучи обычным человеком, только Ева. Точнее сказать, новая Ева. Даже и в евангельской истории какие примеры мы видим в мужских и женских персонажах? Женщины следуют за Спасителем до креста и первыми становятся свидетелями славного Христова воскресения. А мужчины где? Иуда предал, Петр отрекся. Все они не верили мироносицам до последнего момента, пока воскресший Господь сам лично не предстал пред ними. И при всей женской силе и мужской слабости Господь не меняет установленного порядка, и мы читаем у апостола Павла: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». И снова мирские люди начнут говорить о принижении женщины, о дискриминации. А в словах апостола спрятана очень суровая и жесткая правда. В семье не может быть равенства. Кто-то обязательно будет доминировать, кто-то будет вынужден подчиняться. Ведь каждый из нас, когда строит дом и имеет в распоряжении разной прочности кирпичи, прочные всегда положит ниже, в основание. Значит ли это, что строитель не уважает хороший прочный материал? Да нет же, наоборот. Мудрый строитель просто знает, как сделать так, чтобы дом стоял долго и выдерживал большие нагрузки. И Господь, как мудрый строитель семьи, дает свое поручение сильным духом подчиняться, слабым – главенствовать. Ведь все мы знаем, что если на работе хороший подчиненный и плохой начальник, то дело устоит. А вот если плохие подчиненные и хороший начальник, то уже ничего не поможет. От плохого начальства страдают подчиненные, а от плохих подчиненных страдают все, и начальник, и все дело. Потому-то Господь и говорит женщинам: «Родные, сильные мои и верные, подчинитесь мужьям, потому что им будет не под силу подчиняться вам». Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте здраво взглянем на мужской и женский пол, и пусть женщины не беспокоятся об унижении своих прав и свобод, а мужчины пусть не кичатся своей богоизбранностью. Скорее нам, мужчинам, нужно носить на себе печать скорби. Мы не оправдываем чести, оказанной нам, Спасителем нашим, осветившим мужской пол своим Рождеством. А женщинам зато нужно воспрянуть духом и сегодня особенно радоваться и веселиться в день рождения величайшей заступницы всех женщин, Девы Марии, заслужившей для слабого пола непреодолимую фору в духовном совершенстве по сравнению с нами, мужчинами. Но милостью Божией Пресвятая Владычица наша помогает всем нам, всем с верой, притекающим к ее святым изображениям, просящим укрепить наши духовные силы, чтобы все мы могли с трезвым умом и чистым сердцем вместе с ней ко Господу взывать: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполн небо и земля славы Твоя». Пресвятая Богородица, помогай нам. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, подготовленный священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие братья и сестры, в эфире Православного радио «Воскресение» репортаж, с вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в большой величественный храм, храм, который освящен в честь святого благоверного князя Александра Невского. Находится он в селе Шурала Невьянского городского округа. Именно 12 сентября Святая Церковь празднует перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского. А для храма в селе Шурала это великий день, престольное торжество и 110-летие с момента освящения Дома Божьего. Церковь в этот день вспоминает не просто выдающегося полководца, который одержал победу в Невской битве и на Чудском озере, но прежде всего мудрого правителя и смиренного инока. Святой Александр стал для нашей земли нерушимой стеной, защитником православной веры, и его жизнь – это пример того, как можно сочетать власть со святостью, а воинское служение – с глубоким, покаянным молитвенным деланием. Дорогие друзья, мы услышим фрагмент богослужения, а именно частичку крестного хода и молитвословий святому Александру Невскому, а после – проповедь настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в селе Шурала Невьянского района отца Илья Игнатова.

0: Особенно радостно в этот день было поговорить не только с паломниками, гостями, но и прихожанами храма, для которых храм Александра Невского стал поистине родным. А сейчас я дам слово Николаю. Николай сегодня был в храме во имя святого благоверного князя Александра Невского в селе Шурала. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Служил владыка, епископ Мелитон. Сегодня празднично всех угощали. И по-настоящему теплая погода для середины

0: Сентября, солнце светит. Вы приехали откуда на престольный праздник?
1: Я приехал из Кировграда. Это как бы город, который находится недалеко.
0: Ну, рядышком. Минут 30, да?
1: Поменьше даже. Вот. И дело в том, что вот этот храм, у меня с ним связано главное событие в жизни христианина. Меня здесь крестили. Крестился я в достаточно взрослом возрасте, после армии, где-то было 22 года. То есть вот, и с тех пор у меня большие теплые чувства к этому храму Александра Невского. Тем более он стоит на дороге, и всегда, когда я собираюсь в путь и проезжаю мимо этого храма, я обязательно Александру Невскому молюсь, чтобы он сохранил меня в пути. И когда мы возвращаемся, обязательно благодарим. То есть с Александром Невским у нас связано очень много таких вот, как скажем, отношений. И я очень почитаю этого святого. И вот приехал на службу обязательно, конечно.
0: Какие чувства сейчас вас переполняют в родном, действительно родном храме?
1: Ну, родные стены, они всегда как бы порождают чувство тепла, любви и спокойствия. И поэтому еще служба такая благодатная. И поэтому мы, конечно, все порадовались этому празднику.
0: Да, здорово, что есть паломники, потому что это очень прекрасно. Я сама, как человек, не просто как журналист, да, как человек люблю посещать престольные праздники, потому что в них особая атмосфера. В этих храмах, которые празднуют престольные торжества, особая атмосфера, и ее невозможно передать. Лучше я приглашу всех в село Шурала, это Невьянский округ. Приезжайте, знакомьтесь с старинными иконами и духовно созидайте себя. Что вы пожелаете?
1: Ну, я пожелаю, конечно, всем людям прибавления ума, доброты сердца, чтобы они не раздражали своих близких, а больше их радовали, чтобы приносили тепло, любовь, заботу, и чтобы в семьях были хорошие отцы, чтобы были заботливые матери, были послушные дети. Всем добра и счастья.
0: Спасибо вам большое. А сейчас я дам слово Валентине, прихожанке храма Александра Невского и певчей. Валентина уже 8 лет служит своим талантом на клиросе. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот это наш храм великого князя Александра Невского. Наш храм очень старинный. Ему уже 110 лет в этом году. В нашем храме очень много прихожан. Вот свои прихожане местные. Вот мы местные поем на клиросе. Я пою, Оля и еще Татьяна Николаевна, у нас староста. А так у нас народу не так много ходит на клирос. А прихожан очень много бывает. Бывает очень много приезжих.
3: Ну, как мы, паломники.
2: Да, да, паломников.
3: Паломничаем по нашей Свердловской области.
2: Да.
0: Давайте я вам искренне от всего сердца желаю здоровья, душевного, телесного, радости и благословения Божьего на всякое время и по особым молитвам святого Александра Невского. Да, с престольным праздником, 110
2: спасибо,
0: лет.
2: Спасибо, спасибо большое. Я тоже всех поздравляю, потому что этот праздник общий. Мы молимся здесь за всех воинов, молимся и стараемся, чтобы было все хорошо, в храме чисто. Всех угощаем. Каждому празднику мы, к Пасхе, к Рождеству, мы всегда делаем подарки детям. Дети приходят, и у нас всегда бывает здесь тепло и уютно.
0: Спасибо. С праздником.
2: Спасибо.
0: Хочется отметить, что возглавил богослужение храма в честь святого Александра Невского по случаю престольного праздника и 110-летия освящения храма епископ Нижнетагильский и Невьянский владыка Мелитон Зыбин. После божественной литургии обратился ко всем прихожанам и гостям храма со своим архипастырским словом.
4: Не в силе Бог, а в праве. И этот храм должен свидетельствовать, каждый храм, посвященный Александру Невскому, как раз таки говорит нам об этом. Прекрасно понимал, что когда он находился под игом татаро-монгольского хана, по тех средствам, которые жили шведы, как они говорили, огнем и мечом, и они посягали на духовный суверенитет России. Они хотели поработить именно душу русского народа. И прекрасно понимая все это, благоверный Александр молился и перед битвой, и как мы знаем, впереди наше войско одержало победу. Прославляем мы, конечно, за него не только за его ратные подвиги, не только за то, что он сделал для Руси, но прежде всего за его крепкую веру, за его благочестивую жизнь. И как я уже сказал, каждый храм – это свидетельство тому, что Бог проявляется не в силе, а в правде. И вот как этот храм прошел, наверное, свое рождение, прошел те трудные моменты, которые проживала наша страна, и опустошение, и закрытие. И сейчас мы снова можем здесь молиться и совершать богослужение, но уже не в том многолетии. И все-таки это проявление веры нашего народа. Да, может быть, он сейчас не так украшен и не расписан, как раньше. Да, может быть, сейчас не так много жителей посещают этот храм во время службы, но тем не менее храм живет, община живет. И можно сказать, это в каком-то смысле даже критерий нашей с вами веры. Когда-то бывает расцвет, когда-то мы посещаем храм и не задумываемся, и даже не ставим перед собой выбор, идти нам в храм или нет, или, может быть, отдохнуть, съездить в сад. Мы просто идем в храм. Но потом вера охладевает, вера ослабевает, и перед нами встает выбор. Бывает, порой мы склоняемся для того, чтобы провести даже просто с близкими, с родными, уехать отдохнуть, а храм подождет. Храм никуда, как говорится, не сбежит, всегда мы успеем к нему прийти. Но, как мы с вами знаем, что не каждый раз это получается. И бывают моменты, когда уже бывает поздно, кто-то попадает в больницу, а кто-то переходит в вечер. Поэтому давайте с вами будем помнить прежде всего о том завете, который произнес благоверный князь Александр, что не в силе Бог, а в правде. И пусть эта правда живет в наших сердцах, пусть она проповедуется в наших храмах, и будем жить с вами по этой самой правде. Но сегодня мы бы хотели также отметить ряд людей за их труды. И среди них есть человек, который, даже как благоверный князь Александр, возглавляет нашу волю. Так же, как и благоверного князя Александра, его тоже зовут Александр. Благоверный князь

0: настоятельно.
1: Конечно, сердечно поздравляю вас и ваших прихожан со знаменательной датой 110-летием со дня основания церкви во имя святого благоверного князя Александра Невского. За прошедшие годы ваш храм стал истинным центром духовной жизни села, тихой пристанью, источником живой веры для каждого жителя. Под его сводами возносится искренняя молитва. Здесь происходит таинство крещения младенца, благословение новобрачных союзов. Здесь разделяют радости и находят утешение в скорби. Желаем храму и его прихожанам душевного мира, здравия и новых добрых дел. Пусть лампада неугасаемой молитвы в вашем храме горит еще долгие-долгие годы, привлекая новых людей в храм.
0: Спасибо.
1: И небольшую... Я тебе кому вручить?
0: Давайте
1: это вам.
0: Да вам потом пойдут.
1: Да.
0: Спасибо огромное.
1: И праздник велик. Мы рады, что вы приехали к нам. И здесь провели не проповедь, а послушали. Замечательно. Праздник вам
0: возможно. Спасибо огромное.
1: Разрешите себя
0: поздравить. Здравствуйте.
2: Со светлым праздником всех нас, праздник, который требует от нас особенных усилий, усердия, доброты, тепла и любви. Ну и, конечно же, от мастеров, которые сохраняют и воплощают традиции древнего искусства, иконописи. Сегодня этим утром мы собрались еще и вот по какому поводу передать храму икону, писанную нашей школой. Мастер-иконописец, мастер своего дела, наставник 120 детей Елена Александровна Николаева. Сегодня особенный день еще и для фонда поддержки и развития искусства наследия Петра, президент Дмитрий Моисеев. Сегодня наша команда делает первые шаги помощи и благотворительности без твердой руки Петра Ивановича Савкина, но с его заветами в наших сердцах. Поэтому мы просим принять образ, писанный нашим мастером.
0: И сердечно благодарим людей и тех, кто учится.

Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о престольном празднике храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в поселке Шурала. Это Невьянский район Свердловской области. Служил епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон Зыбин, настоятель храма Александра Невского, отец Илья Игнатов и духовенство Нижнетагильской Невьянской епархии. А репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.

со времен апостольских Святая Православная Церковь с ежедневным богослужением соединила различные священные воспоминания во славу Божию, отчего произошли различные дни богослужения в году. Самые главные среди них – Воскресение Христово, Пасха и двунадесятые праздники. Рождество Пресвятой Богородицы. Еще патриархам израильского народа неоднократно было даваемо Богом обетование о рождении в народе израильском Мессии, Спасителя мира. Поэтому бесчадие считалось у евреев тяжким несчастьем, и на людей, не имеющих детей, евреи смотрели как на великих грешников. Поэтому и благочестивые Иоаким и Анна долгое время скорбели и плакали, что у них нет детей. Однажды в большой праздник Иоаким приносил в Иерусалимском храме дары Господу Богу. Вместе с Иоакимом, священником храма, и все израильтяне приносили свои дары в жертву Богу. Бывший в то время первосвященник Иссахар не захотел принять даров Иоакима, потому что он был бездетным. Но Господь, живущий на небесах, желая явиться на земле и пожить с человеками, избрал именно их, святых праведников Иоакима и Анну, и даровал им благодать свою, родить дочь, через которую будет дано спасение всему миру. Так Бог благоизволил, чтобы в начале новозаветной благодати был создан нерукотворный храм, пречистая, преблагословенная Дева Мария. Дева Богородица родилась из рода архиерейского. Отец ее, святый праведный Иоаким, был сыном Варпафира, ведущего свое происхождение от сына царя Давида Нафана. А мать ее, святая праведная Анна, была дочерью священника Матфана из племени Ааронова. Таким образом, пречистая дева по отцу была рода царского, а по матери – архиерейского. Но родители Пресвятой Богородицы более были известны не своим царским происхождением, а смирением и милосердием. Вся их жизнь была проникнута любовью к Богу и к людям. Но в Рождестве Пресвятой Богородицы благородство царского и архиерейского происхождения заслужило еще большее почтение от целомудрия святых ее родителей, ибо Пресвятая Дева родилась от целомудренных родителей, что выше всякого благородства. Местом, где родилась Преблагословенная Дева, был небольшой город в земле Галилейской – Назарет. Наименование это означает «цветущее», «огражденное», «увенчанное» и «сокровенное место». И все это ясно прообразует Пресвятую Деву. Помня о своем обещании принести в дар Богу рожденного младенца, родители берегли Деву Марию как зеницу ока, ведая по особенному откровению Божию, что она будет светом всему миру и обновлением естества человеческого. Поэтому они воспитывали ее с такой тщательной осмотрительностью, какая подобала той, которая должна была стать матерью нашего Спасителя. Они любили ее не только как дочь, столь долгое время ожидаемую, но и почитали как госпожу свою, помня ангельские слова, сказанные о ней, и провидя духом, что должно над ней совершиться. Рождество Пресвятой Девы Марии празднуется Святой Православной Церковью как один из великих праздников 8 сентября, 21 сентября по новому стилю.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Звонари из храмов Екатеринбургской епархии 12 и 13 сентября приняли участие в 12-м Всероссийском фестивале колокольных звонов «Уфалейский благовест». Фестиваль традиционно проводится по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Жители и гости города Верхний Уфалей услышали колокольные звоны в исполнении более чем 30 участников фестиваля из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Полевского, Челябинска, Кусы, Артемовского, Каменско-Уральского, Копейска, Республики Татарстан и Донецкой Народной Республики, а также побывали на концертах Народного коллектива молодежного театра «Проспект Горняков», ансамбля «Релаш», фолк-ансамбля «Дубрава» коллективов «Веснушки» и «Берегиня», ансамбля русской песни «Синегорье», приняли участие в пешем квесте «Звонкое приключение» и гастрономическом конкурсе «Капустное раздолье». А еще сами попробовали звонить в колокола на специально установленных передвижных звонницах. Фестиваль начался с литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы, которую возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. После службы верующие прошли крестным ходом до площади у городского дома культуры, где праздник продолжился. Фестиваль был открыт для звонарей всех возрастов. Здесь не ставят жестких рамок, а дают возможность проявить себя каждому. Особенно трогательным и одновременно вдохновляющим стал детский блок программы. Выступления дебютантов, среди которых Михаил Истребинский из храма святителя Николая Чудотворца в селе Курганово, поддерживали опытные звонари и семейная группа поддержки. Юный звонарь приехал на фестиваль с отцом и братьями. Событием дня стало выступление юного звонаря из Донецкой Народной Республики, 13-летнего Александра Костюка, из подшефного Челябинской области города Ясиноватое в ДНР. С 8 лет мальчик помогал в алтаре, в 9 начал звонить в колокола. В 2022 году, когда многие уехали из города, остался единственным пономарем в храме. Сейчас Александр учится в школе звонарей в Донецке. Впервые на фестивале был представлен семейный блок звонарей, в котором показали свое творчество семейная пара из Екатеринбурга – Ольга и Алексей Гилевы, прихожане Свято-Троицкого храма города Екатеринбурга. В продолжение этого выпуска. 17 сентября больница святителя Алексея совместно с Иваново-Вознесенской епархией открыла в Иванове учебный класс, где сестры милосердия и добровольцы будут проходить профессиональное обучение по уходу за тяжелобольными и ранеными. После подготовки их ждут в больницах и госпиталях Иваново и Ивановской области. Класс расположен на базе духовно-просветительского центра храма в честь пророка Божия Илии. Освещение нового учебного класса совершили секретарь управления Иваново-Вознесенской епархии иерей Георгий Витязев и руководитель социального отдела епархии протоиерей Виктор Макаренков. В мероприятии приняли участие глава Иванова Максим Комиссаров, главный врач Шуйской центральной районной больницы Екатерина Кузьмина, руководитель филиала святителя Луки больницы святителя Алексея в Переславле-Залесском Юлия Товстая и заместитель руководителя учебного центра больницы святителя Алексея по региональному развитию Татьяна Рейн. Это событие все ждали. Открытие учебного класса больницы святителя Алексия дает возможность возрождения традиций служения сестер милосердия в Иваново-Вознесенской епархии, которые были утеряны у нас со времен революции. Мы хотим, чтобы ни один человек не оставался один на один со своей болезнью и болью, поделился иерей Георгий Витязев. Преподаватель учебного центра больницы святителя Алексия Юлия Дмитриева провела в Иванове уже 11 потоков обучения. За это время здесь было создано сестричество милосердия. Сегодня сестры и добровольцы помогают в уходе за тяжелобольными пациентами Ивановского городского онкологического центра. И в завершении выпуска. 14 сентября Храм в честь иконы Божией Матери Умиления города Артемовский принимал гостей, учеников, преподавателей и родителей из Артемовской детской школы искусств. Здесь у ребят прошел необычный урок-экскурсия, на котором дети услышали рассказ об искусстве церковного пения и колокольном звоне. Настоятель прихода иерей Андрей Малашенко гостеприимно встретил детей и взрослых. Из рассказа преподавателей-совместителей детской воскресной школы и детской школы искусств Поповой Натальи Александровны и Абакумовой Алены Викторовны дети узнали о том, что храм – это Дом Божий, познакомились с его строением и главными храмовыми иконами. Дети побывали на клиросе, где увидели богослужебные книги, услышали церковные песнопения на церковнославянском и греческом языках. Узнали о том, что в основе православного церковного пения лежит осмогласие, что такое знаменный распев. Звонарь храма Галина Меньшенина продемонстрировала детям основные виды колокольного звона: благовец, благовест, трезвон, поминальный звон. Батюшка дополнял и раскрывал смыслы некоторых названий и понятий, что символизирует поминальный звон и почему всеночное бдение называется всеночным. В заключение экскурсии дети зашли в церковную лавку и побывали в классах духовного центра. Отец Андрей рассказал о детской воскресной школе и пригласил детей учиться закону Божьему и церковному пению. Благодарим настоятеля прихода иерея Андрея Малашенко за предоставленную возможность окунуться учащимся детской школы искусств в атмосферу православного храма, вживую соприкоснуться с искусством иконописи, церковного пения и колокольного звона. Надеемся, что эта встреча с храмом останется в памяти детей, и им захочется снова и снова прийти сюда. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжается. Работает православный радиоканал «Воскресенье Екатеринбургской митрополии», цикл передач «Город как среда обитания». В нашей студии заслуженный художник России, скульптор Валентина Соколова. Валентина Степановна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие земляки.
1: Мы с вами не встречались несколько месяцев, достаточно долго. И, конечно же, у вас есть свои наблюдения, как развивается жизнь нашего города, что происходит, что хорошего, что не очень хорошего. И вот сегодня вы нам расскажете об этом.
2: Вот. За прошедший месяц, несколько месяцев этого года, конечно, значимым событием был царский крестный ход. И вообще царские дни. Но радует, что он многочисленный, и приезжают не только из России, но и из-за рубежа. Это тоже радует, люди все-таки это. Мне хочется заострить внимание на этом злодеянии. Вот даже когда подумаешь, что подумали, что вообще представили себе последнюю минуту члены царской семьи, это страшно становится. Преступники, совершившие это злодеяние, а Ленин был объявлен государственным преступником, поэтому он жил за границей, в Швейцарии, скрывался в разливе и тайно прибыл в Финляндский вокзал со своими апрельскими тезисами. Именем этих преступников, Свердлова и Ленина, названы улицы нашего города до сих пор, хотя прошло со времени отмены советской власти, так можно сказать, прилично. И можно было как-то уже подумать на эту тему. Ведь это закладывается в сознание молодежи. Как? У нас советская власть уже рухнула со всеми, так сказать, вытекающими. А почему тогда мы живем по ленинским декретам? То есть у нас церковь отделена от государства и школа от церкви. Тоже со всеми вытекающими. Почему Свердловская область до сих пор Свердловская? Почему улица Ленина, а не главный проспект? Вот это непонятно. И это вот такое раздвоение,

0: на главном проспекте стоят памятники этим преступникам, убийцам, Ленину и Свердлову. Почему они до сих пор стоят? Причем памятник Ленина стоит на месте разрушенного Богоявленского собора, прекрасного собора. Это был кафедральный собор.
1: Кафедральный собор, да. Да,
0: вот как это все вместить и согласовать? Причем одно время, я хорошо помню, было такое движение за восстановление этого Богоявленского собора. Я помню, настоятель Крестовоздвиженского храма, отец Флавиан, игумен Флавиан, приходил каждую субботу и в 3 часа читался молебен. Кто мог, кто хотел, тот приходил. И были как бы немного, но приходили. А потом и это перестало, как бы это, видимо, как-то что-то как-то затихло. Видимо, как-то решили это, ну, вообще эту идею как бы восстановления как бы, ну, забросить, я так понимаю. Но ведь это нельзя. Это я, у меня есть открытки дореволюционные, красивый вид на этот кафедральный Богоявленский собор, на Екатерининскую церковь, которые замечательный силуэт города оформляли. Вот чего сейчас нельзя сказать, потому что эти огромные небоскребы, они все задавили. И все лезут в центр почему-то, хотя, в принципе, можно было и за городом все это. У нас земли, слава богу, хватает. Причем это же все было такой ложью. Вот все это и убийство царской семьи тоже было покрыто такой... Это совершено под покровом ночи, как положено, бандитам полагается, да? И причем ведь... как бы было объявлено народу, что только царь убит, а семья как бы не пострадала. И потом только это как-то стало доноситься, это что вся семья, люди просто были оглушены этим.
1: Я читала, что Ленин принял решение убить только царя.
0: Да.
1: Не трогать его семью. Да. А Свердлов принял решение убить всю семью.
0: Вот, это как бы самоличное, вот это была его инициатива. Поэтому вдвойне на нем такая... лежит вина. Это была трусость, ложь, предательство. И пока мы живем по ленинским декретам, какое-то вообще, это просто, даже не знаю, как называть это идиотизмом, это просто как бы даже очень так легко эту раскрывает эту, то есть этот идиотизм. И пока не восстановлен Богоявленский собор, пока не восстановлена Екатерининская церковь, какая она была, не новая, она должна быть такая, какая была. Почему она должна быть новой? Ее нужно восстановить. Прекрасный был, красивый собор. Я думаю, что движение как бы к правде, движение к правде должно быть. Этого не будет. Мы должны как бы выбрать, мы идем по ленинскому пути или по христианскому. А ведь это выбора пока так и не сделали. Так, город, конечно, строится, и все в основном как бы вшире ввысь. И, конечно, он теряет свое лицо, которое было у города в 19 веке, начало 20-го. Сейчас это обычный такой город, который можно с Нижним Новгородом, с Новосибирском, везде такие же небоскребы, вот, и, как бы, которые... И нет доминанты в городе, нет такой... Ну, нельзя считать доминанты, это Высоцкий, который, как бы, он... Не знаю вообще, это просто куча стекла и бетона. Он совершенно не имеет... образной какой-то составляющей. Он не, силуэт города он никак не украшает. Я не знаю вообще, зачем он был построен, непонятно. Я как-то мне пришлось на обзорную площадку этого попасть. Вот. И я посмотрела, ну как бы

0: панораму города с этого, с этой площадки. Ну, интересно все-таки, да, на город посмотреть. Единственное интересное место, которое достойно внимания, это плотинка, исторический сквер, где был металлургический завод, и дом Севастьянова.
1: Все и остальное церкви, это просто... И церкви. Которые, ну, и маковки церкви.
0: Церкви, они тогда, да, они очень такие красивые, как бы такие, как жемчужины такие, да, среди вот этого, среди коробок. А со мной все коробки, коробки до самого горизонта. И на горизонте очень радует глаз полоска леса вокруг города. Это еще осталось, как ни странно. И, конечно, так благоустраивают набережную и Сети. Почему там непонятно, деревья живые срубили, да? Прекрасные были тополя, девятиэтажный дом. А сейчас сделали фонари в виде деревьев. Как до такого можно было додуматься? Мне непонятно. Вот такие они урбанистические, такие очень такие... кубистические, но модерновые такие, но от них веет холодом. Мало того, что земля в городе вся покрыта, бедная земля, покрыта асфальтом и плиткой. То есть она не дышит. Земля – это живой организм. Она дышит. Там живут всякие букашки, в том числе и дождевые черви, всякие. Это, для них это дом. Этот дом закован асфальтом, который вообще все умерщвляет, потому что это совершенно как бы этот материал асфальтный, он совершенно не природный, очень отравляет все вокруг, в том числе и воздух. Известно, что в жару, когда градусник за 30, температура асфальта на 15 градусов выше, чем воздух. То есть он испаряет, мы этим дышим. То есть бедная земля. Вот хотя бы, может, был такой компромисс, хотя бы не сплошь заливать этим страшным асфальтом, а плиткой, между плитками пространство для травки. Пусть растет, пусть радует глаз. Нет, борьба с одуванчиками, с ромашками, с репейником. Что они плохого сделали для человека? Это красота, это воздух. Да все это, в конце концов, творение Божие, любая травка. И в городе стало страшно просто появляться, особенно летом, когда появляются самокаты. Зимой эти курьеры носятся все равно как бы в гололед, и им все не страшно. Они закованы, как рыцари в доспехи. Они в шлемах, в очках, в этих наушниках, в панцире на груди и со спины, на коленниках, на локоть. Они защищены. А пешеход бедный, он не защищен. Эти курьеры носятся со скоростью 25 километров. Им разрешено, узаконено это. Хотя этой скоростью можно сбить лошадь. А я уж не говорю о детях, да просто там пожилых людях. И сколько уже покалечено людей, сколько погибло людей, можно сказать, ни за что. Ну ладно, на СВО люди бьются за нашу Родину, за нашу веру. А здесь за что погибают люди? Это совершенно неоправданно. И кто за это отвечает? Никто. Никто. Было прошение губернатору и мэру города, чтобы хотя бы какой-то компромисс сделать, ну, дорожки специальные для этих самокатов и курьеров. На Ленина есть такие дорожки, только от центра и до Московской. Ну, как бы такой маленький. Но ведь остальные люди что? Должны биться, убиваться?
1: То есть совершенно с вами согласна. Совершенно. Это же просто, потому что, да, действительно, ходишь и боишься. Это так.
0: Да, просто они...
1: Шаг в сторону, шаг вправо и влево, и тебя могут просто
0: они
1: сбить.
0: Они едут зигзагами, то есть выбирают, как бы лавируют между прохожими, и потом выбирают место, где спуститься, именно спускаются по спуску. Для них зебры не существуют. Там, где переход, они должны идти пешком. Нет, нарушаю. И при мне было такое, вот стоят, значит, девушка полицейская, с ней молодой, значит, мужчина полицейский. Мимо них проскочил самокат двухголовый, двухфигурный. Хоть бы что, никакой реакции. Я подошла и сказала, вот сейчас только было нарушение. Она только улыбнулась. И все, вот и вся реакция. Вот как с этим быть? Как вообще быть? Как жить в таком городе? Просто опасно. Опасно. А детям, бедные дети, они уже заезжают даже эти самокаты на детские площадки. То есть даже там ребенок не защищен. Вот был случай, прямо на детской площадке, около песочницы, сбили 3-летнего ребенка. На него упал самокат. Этот, он тяжеленный, этот самокат, его не поднять. Он 20 кг. Упал на живот. Ребенка увезли в больницу с черепно-мозговой травмой. Вот как это? Это что, принимать это все? Спасибо говорить?
1: Потому что это деньги. Это деньги. Это выгодно. Кто-то очень хорошо зарабатывает на этом. И никто не хочет с этим связываться.
0: Это налоги платятся в казну городскую. Кстати, вот я недавно узнала, что у нас, вот когда доведи что-нибудь делать, город там маменькой, доска мемориальная, у города никогда нет денег. Никогда ни копейки денег, потому что мы же не зарабатываем деньги. А тут я узнала, оказывается, по улице Добролюбова, 6, это около дома, ну, дворец уполномоченного на президенту, вот такое роскошное здание. Центр города Добролюбова, очень, так сказать, элитная улица, она коротенькая, маленькая, но это старинная улочка, там сохранены все старинные особнячки. И вот один особняк под номером 6, он требующий реставрации, и там хотят разместить музей рока, ни много ни мало. Зачем нам нужен рок? И вот под эту реставрацию город выделяет 150 миллионов. Ни много, ни мало. Значит, есть деньги, когда нужно было что-то сделать. Ну, для рока нашлись деньги. Конечно. Сколько мы будем еще догонять Европу? Мы постоянно ее догоняем. И в конце концов, это же уже унизительно для россиянина, для русского человека, для христианина, сколько это может продолжаться. И как я понимаю, вот мать, которая родила ребенка, растила, кормила, нянчила, лелеяла, учила, и потом какой-то самокат сбивает этого ребенка. Вот что должна чувствовать эта мать? Что она бедная вообще, как это ей пережить, как это перенести? Я не знаю. Власти остаются глухими к этим проблемам. Они, конечно, по улицам не ходят, по тротуарам. Они на крутых иномарках, для них этой проблемы нет. И, конечно, до них не достучаться, не докричаться. И как тут быть, честно говоря, я даже вот не знаю. Ложиться на рельсы или что? Какие меры принять, не знаю. Значит, вот недавно прошла информация, вот у меня даже вырезка из газеты «Комсомольская правда», такой екатеринбургской, как бы разлива.
1: Не аргументы и факты?
0: Может быть, и аргументы.
1: Ну, это газетная вырезка, да, вот из современной. Да.
0: Угу. Значит, вот все в СМИ как бы тревожные голоса о том, что медведи и хищники стали подходить к деревням, жилым постройкам.
1: Городам.
0: И городам.
1: И в города стали выходить.
0: И какое, думаете, решение вынесли? Стрелять их. Стрелять. А кто в этом виноват, что они выходят к жилым районам? Виноват человек. Он нарушил пищевую базу, кормовую базу этих хищников. Потому что, вот я сейчас прочитаю все, как тут есть. Потому что в Свердловской области по указу главы региона увеличены лимиты, какое красивое слово, добычи диких животных. Новые квоты, опять очень красивое слово, заметно выше нормативов, которые действовали ранее. Мало убивали. Так, если в 2025 году охотники имели право отстрелять 4,9 тысяч лосей, представляете, такое, что это такое?
1: Почти 5 тысяч.
0: Да. То в нынешнем разрешении...
1: В 26-м году.
0: То в нынешнем году разрешено добыть 5400 лосей. Кроме этого, выросли квоты на косуль до 7,5 тысяч особей.
1: Можно убивать.
0: Да.
1: Только не сказано, в какое время, за год, за какой период времени.
0: За год. Угу. За год.
1: 7 тысяч, представляете, 7 дальше. Тысяч.
0: Дальше. Косолапых. 977 особей. На 30 больше, чем в 2005 году. Какой прогресс? Прогресс же это. Разрешена добыча 588 барсуков, 47 рысей. Это уникальные кошки. Они вымирают, они занесены в Красную книгу. 1600 соболей. Обновленные лимиты действуют до 1 августа 2027 года. Замечательно. Как отметили в Министерстве природы, несмотря на значительные цифры отстрела, животный мир Урала не оскудевает. Популяция традиционных видов растет. Численность косуль за 5 лет увеличилась на 10 тысяч и достигла 56,5 тысяч особей. Поголовье лосей превышает 58,7 тысячи за год. Прибавилось 4%.
1: Остальных всех убить.
0: Светлана Добрынина. Вот как?
1: Написала об этом.
0: Я представила себе такую гору. Это гора трупов прекрасных обитателей леса. Лес, во-первых, написано, сама статья называется «Законы леса». Прошу обратить внимание. Кто эти законы леса вообще формулирует? Кто?
1: Ну, правительство нашей области. Это какое же было сказано сейчас.
0: Законы леса формирует Господь Бог. И вообще лес – это дом для его обитателей. Медведи, рыси, косули. Это не наш дом. Вот представляете, в вашу квартиру вломится кто-нибудь и будет там кого-нибудь отстреливать. Это то же самое делает человек только в лесу.
1: Он думает, членов твоей семьи.
0: Да.
1: Вас много, да. Большая семья-то.
0: Да. И как с этим быть? Вот я представила такую, это же гора трупов. Представляете, красавец лось. Иногда они выходят на дорогу, на проезжую часть, где на шоссе, где носится автомобиль со скоростью 100-200 км в час. Конечно, у него это будет стычка, хотя там есть и знаки, что вот здесь о снижении скорости. Все равно едут, сбивают, но машине тоже достается, я думаю, что хорошо достается. Они и так гибнут на дорогах от пожаров. Человеческий фактор или природный.
1: Все пожаров равно... у нас очень много. Сколько действительно животных умирает только в пожары,
0: да,
1: в России?
0: Этого мало разве? Вот это кто учитывает такую вот гибель животных, ни в чем не повинных? Конечно, пожарники молодцы, огнеборцы.
1: И как вообще их так смогли отсчитать? Высчитать, вот, что у нас
0: вот
1: там
0: именно.
1: 56 тысяч, прямо вплоть до единой, до последней рыси, или там, я не знаю, косули, барсуки, лоси. Как их вообще высчитали?
0: Свердловская область – это огромная территория, на ней может уместиться две или три Франции. Вот какая-то территория с севера на юг, с запада на восток.
1: Пол Европы.
0: Да. И 47... рыси это очень мало для восстановления, для, хотя бы для просто не восстановления, ну, для элементарного просто восстановления, не для роста. И мне хотелось бы знать, вот глава региона, он что, биолог? Или министр природы, он что, биолог, чтобы знать законы вообще леса, законы вот, популяции, законы обитателей, как они живут? Это он должен знать, как пять пальцев, что, прежде чем убивать. Это же невозможно представить, это гора трупов, тысячи, это не 10 штук, понимаете, 10, это уже много, не тысячи, а 5, почти 6 тысяч, вот уже до 27 года будет отстреливать.
1: Ну-ка, это каждой особи сколько разрешено отстреливать?
0: Угу. Вот мне просто интересно...
1: А в чем причина-то вот отстрела?
0: Их много развелось. Оказывается, их много развелось.
1: Так просто, и, да, надо убить.
0: Очень просто, угу. Да. И я понимаю, когда в каменном веке люди загоняли в яму мамонта, специально вырытую, и им надо было просто выживать этим людям. И это было оправдано. Им надо было просто элементарно выживать. Сейчас, слава богу, голода нет. Побежден голод, нет голода. Нет, надо им зайчатинки, надо им медвежатинки, надо им лосятинки, свежатинки нужно. И кроме того, им надо шкуру рыси, им надо голову лося у себя в коттедже, вот, чтобы покрасовалась им, и чтобы своим приятелям, таким же охотникам, вот, похвастаться, какой он молодец, погубил беззащитное, красивое животное. Лось – это лесной царь, можно сказать. Он красавец. Его рога, а они ему служат не защиты, они только нужны для в момент гона, когда он как бы защищает, не защищает, а он свой гарем защищает. Вот для этого, только для борьбы с самцом. Его оружие – это копыта. Копыта может убить тигра.
1: Лось.
0: Лось может. Вот. И, а у человека ему говорить нечего. То есть его это копыта передние, задние, это мощно. Это мощные красавица, это красавец, как могла рука подняться охотнику на такого красавца. Я читала рассказ Юрия Нагибина, как это называется, что-то снежное, что-то связано с зимой, что-то зимняя метель, что-то такое. И там тоже как бы охота на лося. Ну, такое, знаете, развлечение. И там как бы, видимо, это в Брежневское время происходило. И как бы вместо того, чтобы Брежнев, назвали «он». Такое принято, когда тоже о Сталине что-то говорили. Говорили не Сталин, а он. И вот там вот в этой развлечении участвовали, значит, это он и со всеми, так сказать, и же с ними. Вот там с Эпивоном, со всеми охотничий домик, там лесник. Все было как бы задействовано. Значит, они... Знаете, пятеро или семеро охотников, таких вот, как их можно назвать, не знаю, облаву на лося, выслеживают его. И потом, значит, как бы либо ранят, либо убивают. Но в данном случае ранили. А по снегу он шел, этот лось, сколько мог. Оставлял на снегу кровь. Поэтому крови шли вот эти вот его... убийцы. Сколько мог он двигаться, он продвигался, и, наконец, от потери крови лег, и все. Тут они его просто добивали. Просто добивали. Что они с ним сделали? Они, конечно, их огромную тушу они не смогли, так сказать, оприходовать. Вырезали там, потом что-то сварили, все это очень как-то невкусно. И, короче говоря, потом на это место приходила лосиха, подруга этого лося, она пришла, видимо, по следам это потом определили, это вот автор Юрий Нагибин, причем он сам тоже был вообще всем этим поражен, и не ел, не пил, и вообще от этой компании был, хотя там был его начальник, он должен был как бы это самое ему подпевать, естественно, вот. И закончилось вот так вот очень, я бы даже как-то, знаю, даже это настолько меня вот этот рассказ поразил, как люди, я понимаю, когда человек...
1: У меня дочь не может вообще такие рассказы слушать и читать, она рыдает.
0: Ну да,
1: это невозможно.
0: Я прекрасно могу понять. Но вот понимаете, когда человек один на один, положим, вот, ну, зайчик, да, охотник, ты попробуй, вот как бы честная должна быть борьба. Во-первых, человек с ружьем, это уже неравные силы, правильно? То есть до тебя люди придумали ружье, а ты просто воспользовался трудом твоих прошедших поколений. А зайчик... Он просто вот безо всего, он вот как есть, природа его родила, он такой есть. И человек с ружьем на него охотится. Так с ружьем ты дурак, безмозглый совершенно, поймает зайчика, правильно? Ты попробуй, догони его сначала, этого зайчика, попробуй догони, а потом уже делай с ним что хочешь. Один, не облава, правильно? Меня это поражает просто, как рука поднимается на таких красавцев. А сейчас, кстати, даже вот совсем недавно, вот сегодня, пришло постановление не кормить диких зверей. Вот, видимо, некоторые люди, как бы, когда выходят к ним эти медведи, там, или кто-то там еще из хищников, они, видимо, ну, подкармливают, пришли голодные звери, да? Сейчас запрещено подкармливать. За это штраф до 20 тысяч рублей. За подкормку хищных животных.
1: Ой, лесных. Как много.
0: Знаете, какая забота о животных. Так, вот наступил у нас сентябрь. Школьники пошли в школу. Сколько на школьника, даже младших классов, наваливается всего. Он не справляется. На уроках он не все успевает усваивать, чисто, так сказать, визуально. И ему приходится дома еще там. И он просто завален этим. А с ним родители. Они ведь тоже переживают за своего ребенка. Еще в этом году ко всему этому присовокупили обязательно какая-то информация по ИИ. И это все это сбросили и на учителей, и на бедных школьников, даже школьников младших классов. Как они с этим будут управляться, непонятно. Дальше. Значит, то, что касается младших классов. Выпускники бедные. Их это ЕГЭ просто... Начнем с того, что ЕГЭ не дает картины знаний данного ученика. Потому что там ответы да, нет. И поэтому.
1: Любой нажимай. Тыкай, куда да, хочешь.
0: Это сплошная лотерея.
1: Да.
0: И поэтому.
1: И ответ вот, тебе без разницы.
0: Вот эти, балл у нас набрал, было... набрал сколько-то баллов. Ты поступил в институт. Поэтому могут быть случайные люди попасть в институт. А те, которые действительно знают и хотят учиться, остаются за бортом. Это проблема. А знаете, какая-то травма для выпускника. Он закончил школу, он преодолел 9 класс. А 10 класс попасть – это уже очень сложно. Это начинает всеми копытами отбрыкиваться. И директор школы, и учителя. Им надо поскорее от них избавиться. Поскорее. Пусть идут в колледж, куда угодно. А сейчас я узнала, что, оказывается, это уже решение нашего президента. Никто не имеет права ученика отчислять от 10 класса. Он обязан, он имеет право закончить полное среднее образование. Никто не имеет права. Да, он может быть не отличник, он может быть не так уж прямо, но он должен закончить.
1: У нас свое самоуправление в школах. Вот. Они нет, могут вот, поступать. То есть
0: это можно оспорить, если какие-то будут проблемы. Просто я знаю, говорю о том, чтобы на будущее вот тем, кто меня слушает, что есть, что он обязан дойти до первых лиц, до Министерства образования, вплоть до, даже до Москвы, потому что это решение нашего президента.
1: Ну, другое дело, что дети сегодня не хотят учиться дальше.
0: Но некоторые хотят. И их отчисляют. Вот в чем дело. Mm-hmm. Вот где трагедия-то. Mm-hmm. Человек хочет, человек может. Я просто хочу рассказать, не могу удержаться. Расскажу. Видела фильм документальный. Так называется «Сельский учитель». Там, значит, очень интересно. Ну, сельский учитель. Это даже не маленький город, это село. Где-то Зырино, где-то в горах, в лесах. И вот в школу пришел человек, значит, уже как бы отслуживший, полковник запаса. Он все, ему где-то чуть за 40, ну что ему дома себе. Он пришел в школу, говорит, дайте мне какую-нибудь должность. А директор говорит, у нас вот свободное, как бы, у нас нет преподавателя физкультуры. Но у нас нет штатного расписания на эту должность. Вот если хотите, бесплатно. Он говорит, хочу. Он согласился. Он с таким рвением принялся за эту работу. Как он все поставил. Он действительно человек, который прошел какой-то жизненный опыт. У него есть, это же армия, это же очень дисциплинирует. Он научил детей необходимым жизненным навыкам, как выживать в лесу. Он с ним в поход ходил, с ночевкой, зимой, с детьми, представляете, на лыжах. Научил, во-первых, как правильно вообще вставать на лыжи, как подбирать палки по росту, как крепить лыжи к ботинкам. Как ставить палатку, а прежде чем поставить палатку, наломать это хвойных веток, чтобы было как бы потеплее, как разжигать костер, как спускаться со скалы по тросу на карабине. Вот таким жизненно важным вещам он учил этих детей. И они его полюбили, они его просто на этот часы физкультуры, они просто бежали, они его встречали за воротами школы. И не только дети, но и учителя. И настолько он влился в этот коллектив. Вот меня просто поразило, как человек, один человек, который хочет, который может научить детей, ему действительно, это физкультура. Вот они нынешние дети, совершенно вот их оставь в лесу, они не знают, где север, где юг. Как вообще остаться в лесу одному и как разжечь костер? Что нужно с собой иметь, как минимум, компас, спички, там, хлеб, вода, вот как на первое время, чтобы просто элементарно выжить.
1: Вот мы и опять ставим этот вопрос. Никуда человек, ребенок, подросток без телефона пойти сегодня не может, потому что у него мозги не работают самостоятельно. Угу. И делается все, чтобы они дальше не работали совсем. Да. И мы это все видим, и все это понимаем, и много-много-много лет об этом говорим. Какое происходит расчеловечивание,
0: да.
1: Оболванивание и так далее. Это вот такая наша боль, которую, я не знаю, невозможно передать. Кричишь об этом. Каждый раз.
0: Да, это, с этим надо что-то делать. Это проблема. Это
1: не, уже не проблема, это катастрофа. Это катастрофа. Мы видим этих детей в транспорте, мы видим, что они ничего не понимают. Они сидят в телефонах, орут, кричат, и никого не видят вокруг себя. Сейчас вот этого убей, вот этого, вот сейчас вот тут, вот давай сюда зайдем, вот тут его давай и так далее.
0: Значит, я прошу всех, кто меня вот сейчас слушает, любить природу. То есть все, что создано Господом Богом.
1: Все живое.
0: Все живое.
1: Мы вот любим все живое.
0: Все живое.
1: Вот, вот это вот, наша самая такая
0: вот
1: задача.
0: Давайте любить.
1: Все живое.
0: Да.
1: Они искусственные.
0: Да. И любить и это охранять.
1: Насколько это возможно
0: в наших силах.
1: Да.
0: Если каждый это будет хоть немножко, хоть каплю будет, это
1: хотя
0: будет
1: бы понимать,
0: уже...
1: хотя бы понимать, как это важно.
0: Да.
1: Чтобы остаться человеком.
0: Да.
1: А идет борьба за человека. Наистрашнейшая борьба.
0: Не прошел мимо птенчика упавшего. Вот сколько их вот весной таких попадается. Это же просто надо как бы любить это надо. Просто любить.
1: Спасибо большое, скульптор Валентина Соколова, заслуженный художник России, принимал участие сегодня в нашей беседе. Вы слушаете цикл передач, который называется «Город как среда обитания». Даст Бог, до встречи в эфире. Спасибо.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В выставочном центре «Екатеринбург-экспо» 16 сентября состоялась торжественная церемония закрытия Международного фестиваля молодежи 2026 года. Сводный хор из 700 юных свердловчан, в составе которого звучали голоса воспитанников архиерейской детской певческой капеллы, а кто их из Екатеринбургской епархии, стал украшением праздника. Отметим, на церемонии закрытия сводный хор, в составе которого также вошли хор мальчиков «Созвездия», детский хор Свердловского мужского хорового колледжа, джаз-хор и капелла мальчиков и юношей Свердловской детской филармонии, выступил вместе с известными артистами Василисой Бержанской и Дмитрием Колдуном, исполнив композицию «Аллилуйя». Воспитанники архиерейской детской певческой капеллы также приняли участие в других мероприятиях Международного молодежного форума. На площадке Министерства спорта России гости и участники фестиваля могли наблюдать за яркими импровизациями архиерейской капеллы. Вместе с ведущим юные вокалисты разыграли сцену из фильма «Приключения электроника», исполнив песню «Крылатые качели», а также водили хоровод в русском доме и исполняли русскую народную песню «Веники». На самом деле это был серьезный труд для детей, но они сделали все на высшем уровне и справились. Впечатления яркие, я думаю, незабываемые, рассказала руководитель архиерейской детской капеллы, а кто их, Ирина Александровна Кубис. Далее в этом выпуске. Беседу с личным составом батальона охраны Эрмитажа провел 15 сентября в учебном классе подразделения настоятель церкви Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове протоиерей Вадим Буренин. Она была посвящена святости и ценности жизни. Для молодежи понятие «святость» часто кажется принадлежащим прошлому. Священник разъяснил, как она понимается в святоотеческой традиции, привел примеры из жизни святых прошлых веков и современников. Святость – это не безупречность, не безгрешность, а постоянное покаяние, направление ума и сердца к Богу, отметил он. Сегодня святой – это верующий в Бога, способный сохранять чистоту сердца и деятельную любовь. Евангелие живо, и все, что в нем написано, актуально. Истинная святость и сегодня доступна. Под действием благодати каждый может преобразиться. По словам отца Вадима, в ситуации политической нестабильности жизнь может обесцениваться. Однако мы в силах беречь свою собственную жизнь. Ни вредные привычки, ни отчаяние не должны сводить на нет дар Бога. Суицид является грехом в любой религии, а дар жизни бесценен. Батальон охраны Государственного Эрмитажа – подразделение вневедомственной охраны Росгвардии. Его главная задача – обеспечивать безопасность музея, поддерживать порядок, предотвращать противоправные действия и защищать экспонаты от вандализма и попыток хищения. И в завершение выпуска. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий приветствовал участников и гостей Всероссийского книжного фестиваля «Рыжий фест» и Южноуральской книжной ярмарки. В этом году главной площадкой фестиваля впервые стал концертный зал «Таганай». В программе встречи с писателями, презентации книг, лекции, дискуссии, мастер-классы и детские программы. В ярмарке участвуют более 80 издательств, а гостями стали писатели и журналисты из разных регионов России. Тема «Рыжего феста» в этом году – «Литературный код регионов». На открытии форума митрополит Алексий пожелал южноуральцам сохранить интерес к книге. «Я желаю, чтобы книжная культура сохранялась в нашем мире. Это самое важное. Когда берешь в руки настоящую книгу, это совсем другая культура, это совсем другие ощущения, это совсем другое состояние. Хотел бы всем нам пожелать этого состояния, дальнейших встреч с книгами на этом фестивале. Доброго здоровья и успехов во всех делах. С праздником!» Фестиваль продлится до 20 сентября. Помимо основной программы в Челябинске, встречи с писателями проходят в библиотеках городов области. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: Дорогие братья и сестры, продолжаются передачи в эфире православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. Сегодня 21 сентября, день недели, понедельник. Несколько слов о нашей вечерней программе передач. В 18 часов 5 минут для детей лучший сборник сказок. Сказка под названием «Летучий корабль». 18 часов 30 минут, поэтическая страница, литературно-драматическая редакция в эфире, стихи и письма Марины Цветаевой, часть первая. В 19.05 цикл Ольги Мануйловой про стихи. Ее гости сегодня Елена и Татьяна Милины. В 19 часов 30 минут звучащая книга «Протоиерей Алексей Лесняк. Сборник рассказов», который называется «На родной стороне». В 20 часов 20 минут слушайте беседы о вечном. Затем мы приглашаем вас на молитвенное правило в 21.10 и в 23 часа 10 минут. В 21.40 звучат псалмы царя Давида на русском языке, которые читает Лев Прыгунов. Вы слушаете псалмы со 111 по 115 из Псалтыри. Духовное слово начнется в 22 часа 30 минут. И здесь вашему вниманию отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Цикл о вере и жизни слушайте в 23 часа 30 минут. Это цикл передачи Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз». В передаче принимает участие протоиерей Алексей Володин. «Время и молитва. Духовный возраст человека» звучит первая часть. И в 0 часов 20 минут слушайте «Акафист дня». Ну а сейчас вечерняя страничка для детей. Сказка «Летучий корабль».
1: «Летучий корабль». Жили-были старик да старуха. У них было три сына. Два старших умниками слыли, а младшего все дурачком звали. Старших старуха любила, одевала чисто, кормила вкусно. А младший в дырявой рубашке ходил, черную корку жевал. Ему, дурачку, все равно. Он ничего не смыслит, ничего не понимает. Вот однажды дошла до той деревни весть. Кто построит царю корабль, чтобы и по морям ходил, и под облаками летал, за того царь свою дочку выдаст. Решили старшие братья счастье попытать. «Отпустите нас, батюшка и матушка, авось который-нибудь из нас царским зятем станет». Снарядила мать старших сыновей, напекла им в дорогу пирогов белых, нажарила-наварила курятины да гусятины. «Ступайте, сыночки!» Отправились братья в лес, стали деревья рубить да пилить. Много нарубили, напилили, а что дальше делать? Не знают. Стали они спорить да браниться, того и гляди, друг дружке волосы вцепятся. Подошел тут к ним старичок и спрашивает: «Из-за чего у вас, молодцы, спор да брань? Может, я вам какое слово на пользу скажу?» Накинулись оба брата на старичка, слушать его не стали, нехорошими словами обругали и прочь прогнали. Ушел старичок. Поругались еще братья, съели все свои припасы, что им мать дала, и возвратились домой ни с чем. Как пришли они, начал проситься младший: «Отпустите теперь меня». Стали мать и отец отговаривать его да удерживать: «Ну куда тебе, дурню? Тебя волки по дороге съедят». А дурень, знай свое, твердит: «Отпустите, пойду. А не отпустите, все равно пойду». Видят мать и отец, ну никак с ним не сладишь. Дали ему на дорогу краюху черного сухого хлеба и выпроводили вон из дому. Взял дурень с собой топор и отправился в лес. Ходил-ходил по лесу и высмотрел высокую-превысокую сосну. Верхушкой в облака эта сосна упирается. Обхватить ее впору только троим. Срубил он сосну, стал ее от сучьев очищать. Подошел к нему старичок.
2: «Здравствуй», — говорит дитятка.
1: «Здравствуй, дедушка».
2: «Что это ты, дитятка, ты это делаешь? На что такое большое дерево срубил?»
1: «А вот, дедушка, царь обещал выдать свою дочку за того, кто ему летучий корабль построит. Я и строю».
2: «А разве ты сможешь такой корабль смастерить? Это ведь дело мудреное. Пожалуй, и не сладишь».
1: «Мудреное, не мудреное, а попытаться надо. Глядишь, и слажу. Вот и ты, кстати, пришел. Старые люди бывалые, сведущие. Может, ты мне что и присоветуешь?»
2: Старичок говорит: «Ну-ка, или просишь совет тебе подать, так слушай. Возьми-ка ты свой топор и отиши эту сосну с боков, вот эдак». И показал, как надо обтесывать.
1: Послушался дурень старичка, обтесал сосну так, как он показывал. Обтесывает он, диву дается. Топор тут сам так и ходит, так и ходит.
2: «Теперь, — говорит старичок, — обделывай сосну с концов. Вот так и вот эдак».
1: Дурень старичковы слова мимо ушей не пропускает. Как старичок показывает, так он и делает. Закончил работу. Старичок похвалил его и говорит:
2: «Ну, теперь не грех передохнуть да закусить малость».
1: «Эх, дедушка, — говорит дурень, — для меня-то еда найдется. Вот это краюха черствая. А тебя-то чем угостить? Ты, небось, не угрызешь мое угощение».
2: «А ну-ка, дитятка, — говорит старичок, — дай-ка сюда свою краюху».
1: Дурень подал ему краюху. Старичок взял ее в руки, осмотрел, пощупал, да и говорит:
2: «Не такая уж черствая твоя краюха».
1: И подал ее дурню. Взял дурень краюху, глазам своим не верит. Превратилась краюха в мягкий да белый каравай. Как поели они, старик и говорит:
2: «Ну, теперь станем паруса прилаживать».
1: И достал из-за пазухи кусок холста. Старичок показывает, дурень старается, на совесть все делает. И паруса готовы, прилажены.
2: «Садись теперь в свой корабль, — говорит старичок, — и лети, куда тебе надобно. Да смотри, помни мой наказ. По пути сажай в свой корабль всякого встречного».
1: Тут они и распрощались. Старичок своей дорогой пошел, а дурень на летучий корабль сел, паруса расправил. Надулись паруса, взмыл корабль в небо, полетел быстрее сокола. Летит чуть ниже облаков ходячих, чуть выше лесов стоячих. Летел, летел дурень и видит: лежит на дороге человек, ухом к сырой земле припал. Спустился он и говорит:
3: «Здорово, дядюшка!»
4: «Здорово, молодец!
3: Что это ты делаешь?»
4: «Слушаю я, что на том конце земли делается».
3: «А что ж там делается, дядюшка?»
4: «Поют, заливаются там пташки голосистые, одна другой лучше».
3: «Экой ты слухач! Садись ко мне на корабль, полетим вместе!»
1: Слухала не стала отговариваться, сел на корабль, и полетели они дальше. Летели, летели, видят, идет по дороге человек. Идет на одной ноге, а другая нога к уху привязана.
3: «Здорово, дядюшка!»
4: «Здорово, молодец!»
3: «Что это ты на одной ноге скачешь?»
4: «Да если я другую ногу отвяжу, так за 3 шага весь свет перешагну».
3: «Вот ты какой быстрый! Садись к нам!»
1: Скороход отказываться не стал, взобрался на корабль, и полетели они дальше. Много ли, мало ли пролетели, глядь, стоит человек с ружьем, целится, а во что целится, неведомо.
3: «Здорово, дядюшка! В кого это ты целишься? Ни зверя, ни птицу кругом не видно».
2: «Эки вы! Да я и не стану близко стрелять. Целюсь я в тетерку, что сидит на дереве верст эдак
4: за 1000 отсюда. Вот такая стрельба по мне.
3: Садись с нами, полетим вместе».
1: Сел и стреляла, и полетели все они дальше. Летели они, летели, и видят, идет человек. Несет за спиной большущий мешок хлеба.
3: «Здорово, дядюшка! Куда идешь?»
4: «Иду добывать хлеба себе на обед».
5: «Ха! На что ж тебе еще-то хлеб? У тебя и так вон полон мешок».
4: «Что тут? Этот хлеб мне в рот положить да проглотить. А чтобы досыта наесться, мне надо б на 100 раз постолько».
3: «Ишь ты какой! Садись к нам на корабль, полетим вместе!»
1: Сел и объедала на корабль. Полетели они дальше. Над лесами летят, над полями летят, над реками летят, над селами да деревнями летят. Глядь! Ходит человек возле большого озера, головой качает.
3: «Здорово, дядюшка! Что это ты ищешь?»
2: «Пить хочется. А вот и ищу, где бы напиться».
3: «Да перед тобой целое озеро! Пей в свое удовольствие!»
2: «Да этой воды мне всего на 1 глоточек станет».
1: Подивился дурень, подивились его товарищи, и говорит дурень:
3: «Ну не горюй, найдется для тебя вода. Садись с нами на корабль, полетим далеко, будет для тебя много воды».
1: Опивало сел в корабль, и полетели они дальше. Сколько летели, ну то уж неведомо. Только видят, идет человек в лесу, а за плечами у него вязанка хвороста.
3: «Здорово, дядюшка! Скажи ты нам, зачем это ты в лес хворост тащишь?»
4: «Это непростой хворост. Коли разобрать его, тотчас целое войско появится».
3: «Садись, дядюшка, с нами!»
1: И этот сел к ним. Полетели они дальше. Летели, летели. Глядь, идет старик. Несет куль соломы.
3: «Здорово, дедушка! Седая головушка! Куда это ты солому несешь?»
2: «В село».
3: «А разве в селе мало соломы?»
2: «Соломы много, а такой нету».
3: «Какая же она у тебя?»
2: «А вот какая. Стоит мне разбросать ее в жаркое лето, и станет в раз холодно. Снег выпадет, мороз затрещит».
3: «Коли так, правда твоя? В селе такой соломы не найдешь, верно? Садись с нами!»
1: Холодилов забрался со своим кулем в корабль, и полетели они дальше. Летели, летели и прилетели к царскому дворцу. Царь в ту пору за обедом сидел. Увидел он летучий корабль и послал своих слуг.
4: «Ступайте, спросите, кто на том корабле прилетел, какие заморские царевичи и королевичи.
3: Слуги побежали к кораблю и видят, сидят на корабле простые мужики. Не стали царские слуги спрашивать у них, кто таковы и откуда прилетели, воротились и доложили царю. Нет на корабле ни одного царевича, нет ни одного королевича, да все черная кость, мужики простые. Что прикажешь с ними делать, а?
1: За простого мужика нам дочку выдавать зазорно, думает царь. Надо бы от таких женихов избавиться.
3: Спросил он у своих придворных князей да бояр, что нам теперь делать, как быть? Они и присоветовали.
6: Надо жениху задавать разные трудные задачи. Авось он их и не разгадает. Тогда мы ему отворот-поворот и покажем.
4: Обрадовался царь, сейчас же послал слуг дурню с таким приказом. Пусть жених достанет нам, пока наш царский обед не кончился, живой и мертвой воды.
3: Задумался дурень. Что ж я теперь делать-то буду? Да я и за год, а может быть, и за весь свой век не найду такой воды.
4: А я на что, говорит скороход, мигом за тебя справлюсь. Отвязал ногу от уха и побежал за 39 земель в 30-е царство. Набрал 2 кувшина воды, живой и мертвый, и сам думает, времени впереди много осталось, дай-ка малость посижу, успею к сроку возвратиться.
3: Сел под густым развесистым дубом, да и задремал. Царский обед к концу подходит, а скорохода-то нет как нет. Загоревали все на летучем корабле, не знают, что и делать. А слухала, приник ухом к сырой земле, прислушался и говорит:
1: «Экой сонливый да дремливый, спит себе под деревом, храпит вовсю».
3: «А я вот его сейчас разбужу», — говорит стреляла. Схватил он свое ружье, прицелился и выстрелил в дуб, под которым скороход спал. Посыпались с дуба желуди прямо на голову скороходу. Проснулся тот.
5: «Батюшки, да никак я заснул!»
3: Вскочил он и в ту же минуту принес кувшины с водой.
5: «Получайте!»
4: Встал царь из-за стола, глянул на кувшины и говорит: «А может, эта вода не настоящая?»
3: Поймали петуха, оторвали ему голову и спрыснули мясо.

0: Хлебов жареных, да столько же хлебов, сколько в 40 печах испечено. Опечалился дурень, говорит своим товарищам: да я и одного хлеба за целый день не съем.
1: А я на что, говорит объедало, я с быками, с хлебом их в один присест умну, еще мало будет.
0: Велел дурень сказать царю: тащите быков и хлебы, будет есть. Привезли 12 быков жареных, да столько же хлебов, сколько в 40 печах испечено.
1: Объедала: давай быков поедать одного за другим, а хлебы так в рот и мечет каравай за караваем, все вазы опустели. Давайте еще, кричит объедала, почему так мало припасли? Я только во вкус вошел.
0: А у царя больше ни быков, ни хлебов нет.
2: Теперь, говорит он, новый вам приказ, чтобы выпито было зараз 40 бочек пива, каждая бочка по 40 ведер.
0: Да я и одного ведра не выпью, говорит дурень своим сватам.
1: Эк, печаль, отвечает опивала. Да я один все у них пиво выпью, еще мало будет.
0: Прикатили 40 бочек сороковок, стали черпать пиво ведрами, да подавать опивали.
1: Он как глотнет, ведро и пусто. «Что это вы мне ведрами подносите?» — говорит опивала. «Эдак мы целый день проконетелимся». Поднял он бочку, да и опорожнил ее зараз, без роздуху. Поднял другую бочку, и та откатилась. Так все 40 бочек и осушил.
2: «Нет ли, — спрашивает, — еще пивца? Неволю я напился, не промочил горло».
0: Видит царь, ничем дурня нельзя взять. Решил погубить его хитростью.
2: «Ладно, — говорит, — выдам я за тебя свою дочку. Готовься к венцу, только перед свадьбой сходи в баню, вымойся, выпарься хорошенько».
0: И приказал топить баню, а баня-то была вся чугунная. Трое суток баню топили, да красна раскалили, огнем жаром от нее так и пышет, за 5 сажений к ней и не подойти. «Как буду мыться, — говорит дурень, — ведь сгорю заживо».
1: «Не печалься, — отвечает холодило, — я с тобой пойду».
0: Побежал он к царю, спрашивает: «Не дозволите ли мне с женихом в баню сходить? Я ему соломки подстелю, чтобы он пятки не испачкал».
1: Царю что? Он дозволил. Что один сгорит, что оба.
0: Привели дурня с холодилой в баню, заперли там. А холодило разбросал в бане солому, и стало холодно. Стены инеем подернулись, в чугунах вода замерзла. Сколько-то времени прошло. Отворили слуги дверь. Смотрят, а дурень жив-здоров. И старичок тоже.
3: «Эх вы! — говорит дурень. — Да в вашей бане не париться, а разве на салазках кататься?»
0: Побежали слуги к царю, доложили так, мол, и так. Заметался царь, не знает, что и делать, как от дурня избавиться. Думал, думал, думал, думал и приказал ему:
2: «Выстави поутру перед моим дворцом целый полк солдат. Выставишь, выдам за тебя дочку, не выставишь, вон прогоню».
0: А у самого на уме: ну откуда простому мужику войско достать? Уж этого он выполнить не сможет.

0: может, тут-то мы его и выгоним в шею». Услышал дурень царский приказ, говорит своим сватам: «Выручали вы меня, братцы, из беды не раз и не два. Ну а теперь-то, ну что делать-то будем? Эй, ты, нашел о чем печалиться», — говорит старичок с хворостом. «Да я хоть 7 полков с генералами выставлю. Ступай к царю, скажи, будет ему войско». Пришел дурень к царю. «Выполню, — говорит, — твой приказ, только в последний раз. А если отговариваться будешь, на себя пеняй». Рано поутру старик с хворостом кликнул дурня и вышел с ним в поле. Раскидал он вязанку, и появилось несметное войско. И пешие, и конные, и с пушками. Трубачи в трубы трубят, барабанщики в барабаны бьют, генералы команды подают, кони землю копытами роют. Дурень впереди стал, к царскому дворцу войско повел, остановился перед дворцом, приказал громче в трубы трубить, сильнее в барабаны бить. Услышал царь, выглянул в окошко, от испугу белее полотна стал. Приказал он воеводам свое войско выводить, на дурня войной идти. Вывели воеводы царское войско, стали в дурня стрелять да палить. А дурнева солдаты стеной идут, царское войско мнут, как траву. Напугались воеводы и побежали вспять, а за ними вслед и все царское войско. Вылез царь из дворца, на коленках перед дурнем ползает, просит дорогие подарки принять, да с царевной скорее венчаться. Говорит дурень царю: «Теперь ты нам не указчик, у нас свой разум есть. Мы с ребятами вместе править будем. А ваше дело стариковское, внуков дожидать». Сказал и на царевне женился. И стал он в том царстве жить, всякие дела вершить.
1: Это была вечерняя страница для наших маленьких радиослушателей. Лучший сборник сказок. Сегодня прозвучала сказка для детей «Летучий корабль».
2: С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю, истинно Твое речение. Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою. Ты утвердил меня крепко. Ведь по милости своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

Сегодня в нашей поэтической странице мы предлагаем вашему вниманию композицию по стихам и письмам Марины Цветаевой «Серебряные дребезги».

знающий Россию, сущий Россия, прежде всего и поверх всего и самой России любит все, ничего не боится любить. Это-то и есть Россия, безмерность и бесстрашие любви. И если есть тоска по родине, то только по безмерности мест, отсутствию границ. Я недолго жила в Чехии. И, собственно, жила не в Чехии, а на краю деревни. Так что жила в чешской природе, за порогом культуры, то есть природы плюс человека, природы плюс народ. И, руку на сердце положа, люблю. Люблю бескорыстно и безответно, как и полагается любить. Чехия. Дольние Мокропсы. Первая ночь в новом логове. Потолок косой, стены кривые, полы постели горбатые. Но вне дома чудесно. Огромный двор, мощенный камнем, проросшим травой, нагромождение нелепых построек, сарай, через который входишь в сад, сад заглохший, весь из дикостей, каменная ограда, под ней железнодорожное полотно. Поезда свистят и ревут весь день. Нынче уже были на реке. С этого берега она лохматая и глубокая, под огромными акациями, каменистая, не купальная. Если не на реку, в поле. В поле в снопах. Слепят. Живу домашней жизнью, той, что люблю и ненавижу. Нечто среднее между колыбелью и гробом, а я никогда не была ни младенцем, ни мертвецом. Сережа Неровин. Очень устает от Праги. Когда умилителен, умиляюсь. Когда взыскателен, гневаюсь. Бедная Аля вертится, как белка в колесе, между французским, метлой, собственным и чужим беспорядком. Твердо надеюсь, что она выйдет замуж за богатого. После такого детства только это и остается. Стараюсь с помощью сравнительной лестницы. Другим, мол, еще хуже. Представить себе один день, что я счастлива, другой, что я этого заслуживаю. Но при первом комке грязи и при первом неуступчивом куске угля топка, пытка срывается. Всем существом негодую на людей и на Бога и жалею свою голову, именно ее, не себя. Прага. Каменная поэма. Бледнолицый, страж над плеском века, рыцарь, рыцарь, стерегущий реку, о, найду ли в ней мир от губ и рук, караульный на посту разлук, клятвы, кольца, да, но камнем в реку нас-то сколько за 4 века. И от рыцаря, от того моста над той Волтавой к лабиринту великого отчаяния поэм «Горы и конца». Герой поэм был наделен редким даром обаяния, сочетавшим мужество с душевной грацией, ласковость с ироничностью, отзывчивость с небрежностью, увлеченность, увлекаемость с легкомыслием, юношеский эгоизм с самоотверженностью, мягкость со вспыльчивостью, и обаяние это было праздничное, беспечное, лукавое, и вместе с тем, и прежде всего, рыцарственное. Не обман, страсть, и не вымысел, и не лжет, только не дли. О, когда бы в сей мир явились мы простолюдинами любви! О, когда б здраво и попросту, просто холм, просто бугор, говорят, тягой к пропасти измеряют уровень гор. В ворохах вереска буйного, в островах страждущих хвой, высота бреда над уровнем жизни, на же меня, твой!
но семьи тихие милости. Но птенцов лепят, увы, от того, что в сей мир явились мы небожителями любви. Гора горевала, а горы глиной горькой горюют в часы разлук. Гора горевала о голубиной нежности наших безвестных утр. Гора горевала о нашей дружбе, губ, непреложнейшее родство. Гора говорила, что Каемужды сбудется по слезам его. Еще говорила гора, что табор жизнь, что весь век по сердцам базарь. Еще горевала гора, хотя бы с дитятком отпустил агарь. Еще говорила, что это демон крутит, что замысла нет в игре. Гора говорила, мы были немы, предоставляли судить горе. Гора раньше, и мужской лик, с первого горяча, сразу высшую ношу. А поэма конца уже разразившееся женское горе, грянувшие слезы. Я когда ложусь, не я когда встаю. Поэма горы, гора с другой стороны увиденная. Поэма конца, гора на мне, я под ней. Движение губ ловлю, и знаю, не скажет первым. Не любите? Нет, люблю. Не любите. Но истерзан, но выпит, но изведен, орлом озирая местность. Помилуйте, это дом, дом в сердце моем. Словесность. Любовь — это плоть и кровь, цвет собственной кровью полит. Вы думаете, любовь беседовать через столик, часочек и по домам, как те господа и дамы? Любовь — это значит храм? Дитя, замените шрамом на шраме. Под взглядом слуг и бражников я без звука. Любовь — это значит лук натянутый, лук, разлука. Любовь — это значит связь, все врозь у нас, рты и жизни. Просила ж тебя, не сглазь, в тот час сокровенный, ближний, тот час наверху горы и страсти, моменто, паром. Любовь — это все дары в костер и всегда за даром. Рта раковинная щель бледна, не усмешка, опись. И прежде всего одна постель. Вы хотели пропасть сказать, барабанный бой перстов. Не горами двигать. Любовь — это значит мой. Я вас понимаю. Вывод. Перстов барабанный бой растет. Эшафот и площадь. Уедем. А я умрем, надеялась. Это проще. Достаточно дешевизн, рифм, рельс, номеров, вокзалов. Любовь — это значит жизнь. Нет. Иначе называлась у древних. Итак, лоскут платка в кулаке, как рыба. Так едемте, ваш маршрут, яд, рельсы, свинец, на выбор, смерть и никаких устройств. Жизнь, как полководец римский, орлом озирая войск, остаток. Тогда простимся. Ключ к этому сердцу я сбросила с одного из пражских мостов, и покоится он с Любушиным кладом на дне Вултавы, а может быть, и Леты. Ты, меня любивший фальшью истины и правдой лжи, ты, меня любивший дальше некуда, за рубежи, ты, меня любивший дольше времени, десницы взмах, ты меня не любишь больше. Истина в пяти словах. Привыкаю радоваться чужими радостями. Сын — это радость. Первое время я его буду бояться. К
Кроме того, я его уже ревную. Ревную исключительно до 3 лет. Нет, до 7, но потом слабее. И уже думаю о призыве. Честное слово, 1946 года. Уже вечер. Пишу при лампе. В комнатах весь уют не приюта. Сережа в городе, Аля рисует в новом альбоме и грызет орехи. Я между плитой, вода для стирки и письменным столом, как сомнамбула, как мыслящий маятник. Эта зима наиглушайшая в моей жизни. Точно я под снегом. А другие живут тут же, рядом, в таких же 2 комнатах с плитой и печью. Знакомятся, любят, расходятся, вьют и развивают гнезда. Боюсь, что беда, судьба во мне. Я ничего по-настоящему до конца, то есть без конца, не люблю, не умею любить, кроме своей души, то есть тоски, расплесканной и расхлестанной по всему миру и за его пределами. Мне во всем, в каждом человеке и чувстве тесно, как во всякой комнате, будь то нора или дворец. Я не могу жить, то есть длить, не умею жить во днях, каждый день. Всегда живу вне себя. Эта болезнь неизлечима и зовется душа. И все такие разумные люди вокруг, почтительные. Я для них поэт, то есть некоторая несомненность, с которой считаются. Никому в голову не приходит любить, а у меня только это в голове. Именно в голове, вне этого, мне люди не нужны. Дорогой Борис Леонидович, пишу вам среди трезвого белого дня, переборов соблазн ночного часа и первого разбега. Я дала вашему письму остыть в себе, погрестись в щебне 2 дней, что уцелеет. И вот из-под щебня. Читаю, все еще не понимая, кто. И первое, что сквозь незнакомый разгон руки доходит, отброшен. И мою несносное. Ну да, кто-то недоволен, возмущен. О, Господи, чем я виновата, что он прочел мои стихи? Только к концу 2-й страницы, как удар, Пастернак. Вы сейчас вошли в мою жизнь после большого моего опустошения. Только что кончила большую поэму. Надо же как-нибудь назвать. Не поэму, а наваждение. И не я ее кончила, а она меня. Расстались, как разорвались. И я, освобожденная, уже радовалась. Вот буду писать самодержавные стихи и переписывать книгу записей, исподволь, и все так хорошо пойдет. И вдруг вы, дикий, скользящий, растущий. Это прорвалось, как плотина, стихи к вам. И я такие странные вещи в них узнаю, швыряет, как волны. Вы утомительны в моей жизни, голова устает. Сколько раз на дню ложусь, валюсь на кровать, опрокинутая всей этой черепной, междуреберной разноголосицей, строк, чувств, озарений, да и просто шумов. Прочтете, проверьте. Что-то встало и расплылось, и кончать не хочет. Я унять не могу. Разве от человека такое бывает? Я с человеком в себе, как с псом. Надоел нацепь. С ангелом, ангелами. Играть труднее. Друг, не кори меня за тот взгляд деловой и тусклый. Так вглатываются в глоток, вглубь, до потери чувства. Так в ткань, врабатываясь, ткач ткет свой последний пропот. Так дети, вплакиваясь в плач, вшептываются в шепот. Так вплясываются, велик Бог, посему крутитесь, так дети, вкрикиваясь в крик, вмалчиваются в тихость, так жалом тронутая кровь жалуется без ядов, так вбаливаются в любовь, падаются падать. Я сейчас возвращалась черной проселочной дорогой, ходила справляться о визе у только что ездивших. Шла ощупью. Грязь, ямы, темные фонарные столбы. Пастернак, я с такой силой думала о вас. Нет, не о вас, о себе без вас.
об этих фонарях и дорогах без вас. Ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся. Простите за такой взрыв правды. Пишу, как перед смертью. Не суждено, чтобы сильный с сильным соединились бы в мире сём. Так разминулись Зигфрид с Брунгильдой, брачное дело решив мечом, в братственной ненависти союзной буйволами на скалу скала. С брачного ложа ушел неузнан и неопознанную спала. Порознь, даже на ложе брачном, порознь, даже сцепясь в кулак, порознь на языке двузначном, поздно и порознь, вот наш брак. Но и постарше еще обида есть, амазонку подмяв, как лев, так разминулися сын Фетиды с тщерью Аресовой, Ахиллес с Пенфизилеей. О, вспомни снизу взгляд ее, сбитого седока взгляд, не с Олимпа уже, из жижи взгляд ее, все ж еще свысока. Что ж из того, что отсели одна в нем ревность, с женою урвать у тьмы? Не суждено, чтобы равный с равным. Так разминовываемся мы. Встреча с вами была бы для меня некоторым освобождением от вас же, законным, вам ясно? Выдохом. Я бы от вас же выдышалась в вас. Вы только не сердитесь. Это не чрезмерные слова. Это чрезмерные чувства. Чувства, уже исключающие понятие меры. И я говорю меньше, чем есть. Мой Пастернак, я, может быть, вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом благодаря вам. Ведь мне нужно сказать вам безмерное, разворотить грудь. В беседе это делается путем молчаний, а у меня ведь только перо. Две страсти борются во мне, два страха. Страх, что не поверите. Страх, что, поверив, отшатнетесь. Я знаю, дело внешней меры. Внешней безмерностью не только грешу. Внешне мне все слишком много. И от другого, и особенно от себя. Мое горе с вами в том, уже горе, что слово для меня вплоть чувства, наивнутреннейшее. В слове я отыгрываюсь, как когда-нибудь отыграюсь в том праведном и щедром мире от кривизны и скудости этого. Вам ясно? В жизни я безмерно дика, из рук скольжу. Что же мне делать? Слепцу и пасынку. В мире, где каждый и оч, и зряч, где по анафемам, как по насыпям, страсти, где насморком назван плач. Что же мне делать ребром и промыслом певчий, как провод, загар, Сибирь, по наваждениям своим, как помосту, с их невесомостью в мире гирь? Что же мне делать певцу и первенцу в мире, где наичернейший сер, где вдохновенье хранят, как в термосе, с этой безмерностью в мире мер? Пастернак, я буду думать о вас только хорошее, настоящее, большое, как через 100 лет. Ни одной случайности не допущу, ни одного самовластия. Господи, все дни моей жизни принадлежат вам, как все мои стихи. Здравствуй, Борис. 6 утра. Все воет и дует. Я только что бежала по аллейке к колодцу. Две разные радости. Пустое ведро, полное ведро. И всем телом, встречающим ветер, здоровалась с тобой. У крыльца я остановилась, подняв голову навстречу тебе. Так я живу с тобой с утра до ночи, вставая к тебе, ложась к тебе. Борис, Борис, как мы бы с тобой были счастливы и в Москве,
и в Ваймаре, и в Праге, и на этом свете, и особенно на том, который уже весь в нас. Расстояние, версты, мили нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли. Расстояние, версты, дали нас расклеили, распаяли, в две руки развели, распяв, и не знали, что это сплав вдохновений и сухожилий. Не рассорили, рассорили, расслоили стена даров, расселили нас, как орлов, заговорщиков, версты дали, не расстроили, растеряли, по трущобам земных широт рассовали нас, как сирот, который уж, ну который март, разбили нас, как колоду карт. Дорогая Анна Антоновна, я в Париже месяц с неделей и еще не видела Нотр-Дам. Квартал, где мы живем, ужасен. Гнилой канал, небо не видать из-за труб. Сплошная копоть и сплошной грохот. Грузовые автомобили. Гулять негде, ни кустика. Есть парк, но 40 минут ходьбы в холод нельзя. Так и гуляем вдоль гниющего канала. Как видите, мало радости. Может быть, можно было бы достать у известной вам госпожи какое-нибудь темное платье мне для вечера. Никуда не хожу, потому что нечего надеть, а купить не на что. Может быть, у нее, как у богатой женщины, есть лишнее, которого она уже не носит. Мне бы здесь переделали. Если найдете возможным попросить, сделайте это. Меня приглашают в целый ряд мест, а показаться нельзя, потому что ни шелкового платья, ни чулок, ни лаковых туфель, здешний униформ. Так и сижу дома, обвиняемая со всех сторон в гордости. Мое горе с окружающими в том, что я не дохожу. Судьба моих книг. Всякий хочет первое попроще, второе повеселей, третье понарядней. Так одиноко, как это пятилетие, я никогда не была. Дома я вроде стража беспечности, как мне нравилось это чешское название. Роль самая невыгодная, весь день дозирать, направлять и все по мелочам. Иногда с горечью думаю, все у меня в доме и все вокруг более поэты, чем я. У меня от поэзии только моя несчастная тетрадь. Я бы хотела друга на всю жизнь и на каждый час, возможность каждого часа в вас, кто бы мне всегда, даже на смертном одре, радовался. Такого нет. Есть знакомые, которым со мной интересно, и домашние, которым со всеми интересно, кроме меня, ибо я дома посуда, метла, котлеты, сама понимаю. У меня нет человека, которому бы я могла прийти вечером, сбыв с плеч день, который, раскрыв дверь, мне непременно обрадовался бы. Ни одного человека, которого не надо бы предварительно запрашивать, можно ли. Я здесь никому не нужна. Есть знакомые, но какой-то холод, какая условность, какое висение на ниточке и цепляние за соломинку, какая нечеловечность. Я всю жизнь с детства тянулась к людям старшим и лучшим меня. Скучала сначала с детьми, потом с подростками, потом с молодежью, ныне с людьми моего возраста, завтра с завтрашнего. Как бы мне хотелось какого-нибудь доброго, мудрого, отрешенного, никуда не спешащего человека, ни автомобиля, ни газеты. Я никого не люблю. Давно. Пастернака люблю, но он далеко, все письма, никакой приметы этого света. Должно быть и не на этом. Рильке у меня из рук вырвали. Я должна была ехать к нему весною. О своих не говорю. Другая любовь с болью и заботой, часто заглушенная и искаженная бытом. Я говорю о любви на воле, под небом, о вольной любви, тайной любви,
не значущийся в паспортах, о чуде чужого, а там, ставшем здесь.

В нашей поэтической странице прозвучала композиция по стихам и письмам Марины Цветаевой «Серебряные дребезги» в исполнении актрисы Веры Смоленицкой из архивов Гостелерадиофонда. Продолжение следует. Всего вам доброго. Помогай всем, Господь.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 17 сентября в праздник в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», особенно почитаемой огнеборцами и спасателями, по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в храме памятники на крови клирики и епархии совершили благодарственный молебен при участии личного состава региональных подразделений Главного управления МЧС России и Уральского института Государственной противопожарной службы. Молебен совершили благочинный Ивановского церковного округа, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин, духовно окормляющий личный состав Уральского института ГПС МЧС России, настоятель храма во имя святого мученика Иоанна Воина иерей Кирилл Кузовников, духовник ГУ МЧС России по региону, клирик храма во имя святых бессребреников Космы и Дамиана Осийских при ОКБ номер 1 города Екатеринбурга, иерей Сергей Романенко и другие клирики Екатеринбургской епархии. В богослужении приняли участие начальник Главного управления МЧС России, генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Владимирович Теряев, начальник Уральского института ГПС МЧС России Алексей Алексеевич Аникеев, личный состав Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона и Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России, ветераны пожарной охраны. Перед началом богослужения спасатели молитвы почтили память огнеборцев и спасателей региона, погибших при исполнении служебного долга. Иерей Даниил Рябинин передал спасателям поздравления с праздником и благословение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. По завершении богослужения за вклад в развитие взаимодействия с Екатеринбургской епархией были отмечены представители Главного управления МЧС России и Уральского института ГПС МЧС России. После завершения молебна состоялось освящение пассажирского автобуса, переданного Уральскому институту Государственной противопожарной службы МЧС России руководством МЧС России в честь юбилейного выпуска молодых специалистов. Транспортное средство будет использоваться для обеспечения служебной деятельности учебного заведения. Далее в этом выпуске. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председатель Патриаршего Совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон вручил президенту Фонда наследия русского зарубежья, выдающемуся российскому дипломату Александру Алексеевичу Авдееву орден благоверного князя Александра Невского III степени. Этой высокой награды Александр Алексеевич удостоен за внимание к его значительному вкладу в развитие церковно-государственных отношений, многолетние труды на благо Отечества и в связи с 80-летием со дня рождения. На протяжении более полувека Александр Алексеевич Авдеев нес ответственное служение на дипломатическом поприще. В разные годы он занимал должности первого заместителя министра иностранных дел Российской Федерации, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в разных странах Европы, а в 2008-2012 годах возглавлял Министерство культуры Российской Федерации. Ныне Александр Алексеевич – президент Фонда наследия русского зарубежья. Обладая глубоким пониманием значения церковно-государственного соработничества, Александр Алексеевич неизменно проявлял доброе и внимательное отношение к проектам Русской Православной Церкви, содействовал плодотворному взаимодействию с церковными учреждениями, оказывал поддержку важным культурным и просветительским начинаниям. Его труды были проникнуты искренним стремлением к сохранению духовных основ жизни народа, православной веры, отечественной культуры и исторической памяти. Вручая награду, митрополит Тихон сердечно поздравил Александра Алексеевича с юбилейной датой и высокой патриаршей наградой, пожелав ему крепости душевных и телесных сил, помощи Божией и благословенных успехов в дальнейших трудах во благо России и сохранения наследия русского зарубежья. В завершении встречи состоялся обмен памятными подарками. И в завершение выпуска. Аналитический центр Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ представил результаты опроса россиян о благотворительности. В телефонном опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет. Главные выводы опроса. 77% респондентов считают, что благотворительность должна быть делом каждого человека, а не только состоятельных. Каждый второй убежден, социальными проблемами должно заниматься государство, а благотворители должны сами выбирать, на что тратить свои деньги – на культуру, искусство или что-то другое, что кажется важным им самим. 48% полагают, что благотворительность не должна поощряться государством, а должна быть бескорыстной. 50% считают, что благотворительность должна быть анонимной. Говорить о добрых делах своих или чужих не следует. Помощь вызывает больше уважения, когда она не сопровождается подчеркнутой демонстрацией заслуг благотворителя, комментирует Мария Григорьева, ведущий эксперт Департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ. При этом публичность сама по себе не отвергается. Она оправдана, когда позволяет привлечь ресурсы, объединить людей вокруг проблемы, сделать помощь заметной для тех, кто в ней нуждается, или подтвердить прозрачность работы благотворительной организации. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье», программа «Про стихи». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. И мы продолжаем наше путешествие по рекам вместе с поэтом и писателем из города Екатеринбурга Еленой Милиной. Здравствуйте, Елена!
1: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, дорогие слушатели!
0: Вместе с нами нам помогает путешествовать, читать стихи о реках Татьяна, старшая дочь Елены. Здравствуйте, Татьяна.
2: Здравствуйте.
0: Елена, сегодня мы куда отправимся? В какую сторону двинемся?
1: Мы продолжаем двигаться на север. Сейчас у нас это Сибирь, город Тобольск.
0: Мы решили с севера теперь уже поехать.
1: Ну, да, давайте по тому краю.
0: Да, в ту сторону. Какую реку сейчас мы возьмем?
2: Река Тобол. Ермаковы страшные струги по зеленым торфяным прозрачным рекам, из камов часовую, Туру, Тобол, волоками с присвистом молодецким, супротив ветров. Высоко-высоко, оберегом светлым, на крутобоком холме, Тоболеска крепость у слияния двух рек.
0: Итак, ваши комментарии. Когда вы были на реке Тобол?
1: Мы были на реке Тобол не далее, как этой весной.
0: Совсем недавно.
1: Совсем недавно. Вместе с Татьяной мы ездили. Это редкое наше совместное путешествие. Доставило огромное удовольствие сам город. Опять же, город стоит на слиянии двух рек. Иртыша и Тобола. На самом деле, на берегу Иртыша. Слияние там немножко дальше по факту идет. Но наши предки выбирали место таким образом, всегда строили крепости, поскольку это, мы помним, да, оборонное сооружение в первую очередь, стоя на высоком холме, на берегу либо двух рек, либо одной реки. Ну, стратегически они веками, видимо, вымерили вот эту вот закономерность правильную. И если мы посмотрим, что и Пскова Великая, Сура, Пенза идет, тоже там уже южные рубежи где-то были недалеко в то время. Здесь посмотрим, если по России, это у нас Новгород Нижний, который, он стоит на слиянии Волги и Оки. И опять же мы наблюдаем такую же закономерность Тобол и Иртыш. Изначально в стихотворении упоминается Тоболеск, да, город и крепость называлась Тоболеск. Потом уже сократилась немножко, беглость появилась, Тобольск. Очень красивый город. Вот всем рекомендую там побывать.
0: Татьяна, а ваши какие впечатления от путешествия? Что больше всего, может быть, как-то запомнилось? Может быть, что-то поразило?
2: Мне понравился Кремль. Очень понравился. Мне понравилось то, что город просторный, то есть там такой мощной застройки плотной, как у нас нет, и там дышится свободно. Это Сибирь. Ну, в принципе, меня всегда манила Сибирь, поэтому я наконец-то рада была там побывать. И меня впечатлила пешеходная лестница до Кремля. То есть с подножия Кремля можно подняться на территорию Кремля, Примской взвоз. Это старая-старая лестница. Ее делали специально для паломников. Сколько-то, не помню, веков назад.
3: В 18 веке.
2: В 18 веке делали, да. И вот меня впечатлило. И мы просто набрели на нее совершенно случайно. Встретили там людей, которые, оказывается, специально ради этой лестницы приехали в Тобольск.
3: Из Екатеринбурга.
0: Как здорово. Да, вот, да. Оказывается, куда надо ехать.
2: Да, да. И мы поднялись по этой лестнице. И, в общем-то, вид достаточно интересный. Но интересно то, что все-таки место с историей, это чувствуется.
0: Здорово. А какая у нас будет следующая река? О чем мы дальше почитаем
2: нашим радиослушателям? Следующая река у нас Тагил. Это там, где голубика, много воды и тайного гулов, в мареве полдня в затылке, взгляды божеств с прищуром, сторожем капища, медведь горы, склон Курумник. На отлогом другом берегу Ермака городище, путь в Туру.
1: Пошли в обратную сторону, да, получается, Ермак шел из Тагила в Туру, из Туры в Тобол, из Тобола в Иртыш, и там построили крепость Тобольск. А мы против течения обратно возвращаемся к родным берегам, в родную часть Урала. На самом деле Тагил очень такое знаковое место, интересное с точки зрения истории. Вагулы – это сейчас ханты и манси, это старое название народов, и у них, если не ошибаюсь, до сих пор сохранились вот эти шаманские практики где-то.
4: Скорее всего, да, у северных народов есть такое.
1: Шаманизм. И, соответственно, вот по Тагилу, по реке, которая, это была их вотчина, их владение, стояли разные вот эти вот капища и все. И у нас, это недалеко от Нижнего Тагила, есть Медведь-гора, где вот было такое капище. И как раз на противоположном берегу, когда Ермак шел покорять Сибирь, пока он еще не дошел, не построил крепость Тобольск, было у них там городище, они там какое-то время жили, может, там пополняли запасы или что, просто отдыхали, потому что, ну, идти по рекам там где-то из реки в реку не всегда же по прямой, вот они прям по одной реке в другой, если посмотреть путь, были волоками вот эти все корабли, они на себе тягали. Представляете, какие мощные были?
4: Не представляю. Не представляю, если честно.
1: Такие были мощные богатыри.
4: Мне почему-то картина вспомнилась, бурлаки на Волге, где они там на себе-то тащат.
1: Ну, примерно так же, но только корабли-то другие были по размерам и по объему. Это же еще были воинские корабли, вы же понимаете, что они шли не
4: в гости приехали, да. Это же надо было воевать, там да, как-то все решать.
1: Соответственно, там были пушечки, там были мечи, щиты, шеломы, вот это все. Поэтому работа была тяжелая.
4: И мы продолжаем. Татьяна, какая у нас следующая река и какие следующие стихи мы послушаем?
2: Следующая река у нас Тура. В общем-то, в предыдущем стихотворении это, по-моему, было немножко анонсировано. Мосты ожерелья, мосты украшения, новые, с фонарями, и старинные, подвесные. Радость для девы северной. На свидание с Тоболом, изгибами неспешно, красавица Тура.
1: Тура, приток Тобола. И у меня впечатление от мостов Верхотурье. Наше знаковое место, такое тоже важное, да, для нашего края, в частности, для Свердловской области, вообще для Урала. И мосты перечисляю, потому что мне довелось в разное время побывать и в Туринске, и в Верхотурье. Конечно, красота Верхотурского Кремля – это незабываемо. Но и красота моста, как раз-таки подвесной мост через Туру, он находится в городе Верхотурье и спускается, если спускаешься от Кремля к реке, как раз вот идешь через этот подвесной мост. Он потрясающе под тобой качается, но когда смотришь вниз, он стоит вот на огромных лиственничных сваях. И стоит он там, ну, с века с 18-го, наверное.
4: А лиственница, она же только прочнее становится,
1: да,
4: от воды.
1: Да.
4: Как в камень превращается.
1: Ощущение, с одной стороны, что вот тебя качает, вроде бы страшно должно быть, но он настолько мощный, ты видишь вот эти вот опоры. И спокойно идешь, и тебе не страшно. А мост ожерелья, который я тоже упоминаю в стихотворении, он новый достаточно. Честно, вот не скажу, в каком году построен. Даже сейчас он точно не вспомню год, когда мы проезжали Туринск с братом. Он специально сказал, мы поедем вечером, чтобы ты посмотрела на этот мост.
4: Освещение.
1: Потому что он хорош именно ночью по освещению. И когда едешь через этот мост, не видно опор фонарей. Ощущение, что вот эти светящиеся белые шары, они висят в воздухе. И это невероятно красиво, особенно когда ты въезжаешь на мост, и вот это вот череда, вот, оно реально как бусы, как будто вот кто-то вот бусы рассыпал. И нет границы между небом и землей, и видишь только вот эти вот фонари. И совершенно невероятная красота.
4: Мне уже как-то захотелось сразу посмотреть.
1: А вот.
4: Вот у нас такая прямо интересная программа. Куда, как у нас богат, насколько, да, наш край, насколько богата Россия, куда ни поедь, всегда есть чем восхищаться, есть что смотреть. Да, зачем нам ездить за границу, если мы еще в России не все посмотрели?
1: Ну, я, наверное, по тому принципу живу всю жизнь. Довелось побывать в разных частях страны. И на Волге, и в северных столицах, и в Москве. И часть у меня стихотворений посвящена Дальнему Востоку, потому что я там тоже была. Страна огромная, мест прекрасных очень много.
4: И не всегда прекрасные места на юге. То есть я не говорю, что юг плох, но на севере это тоже есть что смотреть. Пожалуйста, это Дальний Восток.
1: Бесконечно всегда красивые места. У меня есть еще стихотворение, посвященное водопадам, которые находятся около Изборска. Но мы оттуда уже ушли, мы к ним возвращаться не будем.
4: Да, мы сейчас вот у нас еще есть река следующая. Какая, Татьяна, будет?
2: Следующая река у нас Пышма. В грязах и снах у нее белые крылья, гибкие шеи, серые шарики пуха на неуклюжих пока лапах. В яве ее все иначе. Двух городов стальные клещи, грохот машин по трассе, мутное отражение неба.
4: Пышма? Совсем недалеко Пышма от нас, да?
1: Верхняя Пышма и Екатеринбург. Стальные клещи, беда реки Пышмы. Потому что река на самом деле большая, она протекает по большой части нашей области, а попав в западню промышленных центров, как ни крути, если бы не было металлургии, не было бы наших городов. Ну, вот такая вот созависимость получилась для реки Пышмы, не очень приятная именно у нас. В моем детстве еще на реке Пышме, которую, скажем так, фрагмент, который описан в стихотворении, гнездилось очень много уток, гнездились лебеди. Сейчас, к сожалению, этого нет. Екатеринбург вырос, Пышма выросла, трамвай построили. Все вот это вот повлияло на то, что не стало птиц. Посмотрите, вот если будете выезжать из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. У нас там совершенно потрясающий музей военной техники. Туда недавно буквально встретила, познакомилась с туристами из Казани, которые специально приехали посмотреть музей в Верхней Пышме. Дорога идет прямо через реку, по сути. То есть река сдавлена, во-первых, там очень малый проток, идет за пруда, северное очистное сооружение, которое не добавляет прелести городу. Ну, куда мы без них, с одной стороны. А с другой стороны, в жертву оказалось принесено большое птичье гнездовье. Я очень сожалею об этой утрате.
4: Печальная, конечно, история, да. Очень грустная.
1: У нас, к сожалению, Урал — это не единственная экологическая беда Урала, и у меня этой теме в книге посвящено еще несколько стихотворений про реку Течу и про реку Сак-Юлга. Это город Карабаш и город Озерск.
4: Елена, книгу вы уже издали. Где вообще наши радиослушатели могут познакомиться? Потому что ведь так интересно то, что вы рассказываете, а можно же и самостоятельно провести исследование, да, опираясь даже на ваши стихи. А где наши слушатели могут познакомиться с вашими стихами, с другими?
1: Можно посмотреть на электронных площадках, и часть стихотворений, я их опубликовала, часть еще тоже будет опубликована. У меня на страничке ВК есть группа «Здесь все не то, чем кажется». Почему именно там публикую? Потому что, ну, есть личная страничка, а есть именно
4: это
1: вот
4: именно
1: творческая.
4: Это именно посвящено творчеству. Здесь да. Все не то, чем кажется. Вот такое название. И там да. Можно будет познакомиться с остальными стихами о реках и о водопадах,
1: да.
4: Тоже. Да?
1: Ну да, водопады там как раз вот только одни. Это изборские, это словенские водопады. Или «Водопады 12 апостолов» называется.
4: Очень интересно. Спасибо вам за ваш прекрасный рассказ, за глубокие знания. Ведь чтобы написать это, же надо все изучить, посмотреть. И задуматься, это сколько путешествовать, это 52 реки посетить, это прям...
1: Путешествие, это еще и по музеям, потому еще что и приезжаешь. По мне всегда очень интересна история города, куда я приезжаю. Обязательно хожу в краеведческий музей и стараюсь и в картинную галерею. Для меня вот, ну, вот это знаковые места, что приезжаешь в город и знакомишься с историей города. Краеведческий музей, как правило, наиболее полно отражает именно историю города.
4: Всегда очень интересно. Я тоже люблю заглянуть в краеведческий музей, когда получается это делаю. Спасибо вам большое, наши прекрасные гости. И вот мы на такой ноте завершим путешествие по рекам. Все мы, к сожалению, не смогли посетить, но, тем не менее, познакомились с книгой. Говорили мы сегодня о книге, которая называется «Путешествие.
1: Перелетные птицы с юга на север».
4: Отлично. Автор Елена Милина, поэт и писатель из города Екатеринбурга. Речь идет о реках, о водопадах. И помогала нам читать стихи сегодня старшая дочь Елены Татьяна. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания, дорогие слушатели.
2: До свидания.
4: До новых встреч. Путешествуйте по Уралу, по России и читайте хорошие стихи.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Наш эфир продолжается. Протоиерей Алексей Лесняк. Сборник рассказов «На родной стороне». Читает Эдгард Запашный.
2: Стена. Несмотря на недобор студентов в далеком 2000 году, Пашу Бруданина все-таки выгнали из педагогического института. С первого курса. В сентябре. Сразу. Пришлось воротиться в родные свои выселки. Дома Пашу расспрашивали, почему с ним так. И Паша честно отвечал. «Там все дураки, поэтому». Односельчане, конечно, кивали и за глаза шептали, что Пашка сам дурак малохольный, весь в отца, царство небесное. Такой же был, поэтому. В выселках проживало 400 добрых земляков. Тесновато молодому, но Паша уезжать за счастьем больше не стал. А быстренько нашел себе счастье по соседству. И на этом счастье женился. Супругу его красавицу Елену, бывшую одноклассницу, тоже попросили из института. В том же сентябре. Правда, из сельскохозяйственного. Но тоже по объяснимой причине. Они там вообще все идиоты. Вот и встретились два одиночества, как в той песне. Поселили молодожена в доме покойной бабки, и Паше предстояло как-то кормить семью. Эпоха колхозов в ту пору уже прошла, и в деревне вовсю суетился приезжий, как говорится, фермер Магомед Магомедов, у которого свое стадо баранов. Вот Паша и сунулся к нему наниматься. Магомед обрадовался, даже заулыбался. «Ай, дорогой, приходи с утра, бараны пасти». А Павел надулся. «Какие еще бараны? Я человек с высшим, хоть и неоконченным. Мне б каким-нибудь заместителем так и быть». Магомед Магомедов в ответ вскинул обе руки и рявкнул на своем горском. Паша горского не знал, но сын Магомедова, Магомед-младший, объяснил, что отец, мол, свой бараны станет пасти сам, а глупый чужой бараны ему вовсе не надо. Грустный Павел вернулся домой и рассказал жене, что Магомедов такой же точно упырь, как и декан в институте. Жена отнеслась с пониманием. А питаться молодой семье все-таки хотелось. Надо сказать, что деревня Выселки – место вполне симпатичное. Две улицы расползлись по разным берегам узкого пруда. Дома отражаются в водоеме вместе со своими палисадниками и рябинами. Под домами на воде мостки, а за огородами посади домов, куда ни глянь, тянутся живописные луга, где водит своих баранов известный Магомед Магомедов. За лугами стоят леса с косулями, кабанами и опятами. Вот такая красотища. В ту пору до выселок еще не дотянулись ни газ, ни асфальт. Тишина стояла, как в раю. Торчали за селом развалины фермы, а в центре поселения на лужайке паслась коза. Возле козы, напротив сельсовета, покосилась чудом уцелевшая церковная бревенчатая стена. В народе эту стену звали «падающей», а кое-кто – пизанской. Как-то вечером Паша бродил по селу, и ноги сами вынесли его на ту самую лужайку. Знакомая старуха уже отвязала свою козу и потащила ее домой. Животное плелось без всякой охоты. Бывший студент проводил их взглядом и мудро, как ему показалось, вздохнул глубокое. «Эх, вот и мы такие же!» Затем по сухому бурьяну он задумчиво обошел падающую церковную стену раз, а потом другой. Он смотрел сквозь землю и грезил о высоком, о тех, пожалуй, сферах, где справедливость, где тупые деканы сами пасут баранов, где у каждого есть на столе свой окорочок. И вдруг под самой стеной он увидел кованный, квадратный, длинный, самый настоящий исторический гвоздь. Подобрал. Однако, гвоздь увесистый, 50 грамм, или даже 100. Павел Бруданин ткнул гвоздем трухлявое бревно. Гвоздь на четверть углубился, а когда Паша его вытащил, осталась ровная квадратная дырка, как от штыка. Он поскреб находку ключом, под ржавчиной засветился белый металл. Белый металл. «Ого!» — Павла вдруг осенило. Поповские сокровища, которые при раскулачке конфискации так и не отыскали, которые до сих пор снятся всем деревенским пацанам-подросткам, они ведь переплавлены. Хорошо, что никто этого раньше не понял. Хо-хо, ловко. Наковал поп десяток таких вот серебряных гвоздей, забил в стену и привет, попробуй догадайся. Дома Паша с аппетитом попитался с жареной картошкой, отодвинул сковородку, смахнул крошки, таинственно выложил на стол свою находку и позвал красивую жену. «Глянь-ка! Ух ты! Гвоздь!» Взвизгнула супруга, потянулась к предмету, но Паша хлопнул ей по руке и прибрал гвоздь в карман. «Поеду завтра в район. Покажу кое-кому. Ведь если продать, может, он даже вовсе и не серебряный, а из платины». Ночь прошла мирно. Первый автобус из деревни уходил до зари. Паша доехал до центральной районной площади, за которой рынок. За рынком красовался веселым куличом пузатый храм. Когда Павел со своим гвоздем поднялся в церковную лавку, служба еще не началась. Собирался, здоровался народ, расставлял кругом свечки. Павел Бруданин со свечкой встал у алтаря, и когда священник пробегал мимо, схватил его за рукав. «Смотрите, что у меня. По вашей части. Церковный». Батюшка повертел гвоздь, оглядел, взвесил на ладони. «Грамм 100. Настоящий. Амбарный». «Говорю же, церковный», — возразил Паша. «Серебряный». «Это от нашей бывшей церкви, с выселок. Ее мой прадед когда-то строил», — неожиданно соврал Бруданин. «Жаль только, что от храма почти ничего не осталось. Сломали упыри». «Про храм это вы хорошо. А гвоздь-то зачем принесли?» «Продать. Серебряный же. Возьмете?» «А-а-а», — разочаровался служитель культа. «Мне было подумалось, вы хотите храм возродить, а вы гвоздями торгуете». «Хм, возродить?» — удивился Паша. «Он почему-то ни разу не подумал про возродить. А ведь мысль-то какая? Обещающая. Ух!» Перспектива командовать возрождением в минуту окрылила Бруданина. Даже про гвоздь забыл. Расплылся до ушей. «А как их обычно возрождают?» «Храм это? Да просто. Собираете народ, расчищаете площадку, денежки миром собираете, закупаете материалы, рабочих тоже, регистрируетесь в органах, то-се. Приезжать стану, молиться, подбадривать, что-то подскажу. А как восстановите, пригласим архиерея, осветим. Он батюшку вам назначит и заживете. А зарплата? Какая зарплата? Ну, моя, руководительская. Где ее в таких случаях выдают?» «Наверное, по месту работы», — улыбнулся поп. «Вы где работаете?» Розовая с Пашей тут же слетела. Он все осознал, он посерьезнел, даже разозлился. «Так», — протянул он, оглядел хитрого батюшку. «А поп-то, оказывается, тоже, как наш Магомед, на чужом горбу хочет. Ну-ну. Значит, гвоздь покупать не будете?»
3: «Нет».
2: «Ладно», — нахмурился Паша, развернулся уходить и буркнул. «Мы поглядим, мы еще посмотрим». Он сбежал с паперти и зашагал через рынок. Денек занимался прямо тебе летний. Овощные ряды благоухали, капуста, лук, морковка, арбузы, дыни, винограды. Из мясного ряда тянуло копченым салом, а из распахнутого фургона — горячим хлебом. А из крайнего прилавка на Пашу смотрела веселая, коричневая, свиная голова. Почему-то в узбекской тюбетейке. Павел шагал скорее, а кругом бабки торговали себе вениками, семечками и рукавицами. Зазывали. У выхода возле цыган трясся и отдавал почти даром ведро ржавых гнутых гвоздей небритый мужик. Паша остановился.
3: «Почем?»
2: «Угадай. Пол-литра?»
3: «Забирай за чекушку».
2: «Мне ведро не надо». «Тогда возьми горсть, в карман насыплю». «Спасибо, в кармане у меня уже есть, только настоящий». Паша выхватил свое церковное сокровище, повертел и ткнул мужику шляпкой в нос.
3: «Видал?»
2: «Дурак, что ли?» — обиделся мужик.
3: «Сам дурак, пить надо меньше».
2: «Да пошел ты!» И Павел пошел. Ведь до обратного автобуса нужно было кое-чем заняться. Улица Первомайская вытянулась через весь городок. Кроме администрации, военкомата, Сбербанка и милиции, здесь блистали окнами переделанные из синагоги кинотеатр, ресторан и музей. Из бесплатных заведений в это воскресное утро открылись пока только милиция и музей. Паша выбрал музей. В прихожей одноэтажного краеведческого заведения возле голландки посиживал на табуретке лысый старичок, смотритель в жилетке и косоворотке. Он подбрасывал в топку чурбачки. Чурбачки пылали, потрескивали, и в музейной тишине пахло деревней. Разговорились. Старичок, оказалось, не только истопничал, но и служил здесь директором. Он обрадовался посетителю, вызвался проводить Павла Бруданина по единственному музейному залу. Паша вяло разглядывал указ о присвоении поселению городского статуса. Кисло смотрел на фуражку комиссара Кобыликина, плетку атамана Татарского, кобуру партизана Михайлова и башмаки застреленного бандеровцами раввина Злотникова. Старичок вдохновенно показывал Паше позеленевшую немецкую каску и россыпь стреляных гильз, какие у каждого местного пацана хранились в укромных местах за сараями, а также ступку, прялку, серп и лапоть. Точно такие же пылились на чердаке у всех высельцев. Затем подошли к витрине, где за стеклом залег десяток медных монет и несколько очень знакомых квадратных гвоздей. Вот здесь глаза посетителя наконец-то заиграли. «Однако, вот это работа!» «Да!» – подхватил старичок. «И я вам так и скажу. В нашем местечке до революции кузнецы освоили и развили на весь уезд. Интересуетесь?» «Очень», — экскурсант выхватил из кармана собственный экспонат. «Сколько он может стоить?» «Историческая ценность, несомненно», — обрадовался экскурсовод. «Это же свидетельство. У нас таких в чулане 3 ведра. Со всего района несут, дай бог». «Да, но у меня-то церковный, может, даже...» Паша понизил голос. «Серебряный». Старичок посерьезнел, смотрелся в Павла пристально, что тот даже смутился, и заговорчески прошептал. «Вы таки интересуетесь историей? Так я вам сейчас кое-что покажу». Он проковылял к вахтерскому столу, извлек пухлющую папку. «Вот, глядите». Здесь копии документов, все добыто из архива. Прежний директор Хаймович, умнейший человек, все себе про церкви выписывал. Здесь про все есть, про весь себе уезд. «А мой гвоздь?» – «Тише, юноша. В стену его забейте на красивом углу и повесьте на него вот эту папочку. И будьте навсегда здоровы. Смотрите». Покойный старик Хаймович разложил же по алфавиту. Вот литера А. Какие у нас села на А? Правильно. Афанасьево. Смотрим. Приход церкви Афанасьевской имел 300 душ. Поп служил Василий Канунников. Пахотной земли столько-то десятин. Так, это не надо. А кружечного сбора, во, аж 800 рублев серебром. Каково? «Вы у нас откуда?» «С выселок». «Так и с выселок, литера В». «Ага, вот, Покровский приход, 500 душ крестьян, столько-то десятин пахотной земли. Так вот, тарелочно-кружечного сбора 700 рублев с золотом. Вы меня понимаете?» «А чего, у вас весь архив, что ли, про попов и про доходы? Так ведь Хаймович выписывал. Он вам за плохо не выписывал. Нравится?» «Да так! Заберите эту папочку, я вам скажу. Изучайте. И таки думайте, что когда пришли красные, попы убежали. А доход? Где доход, я вас спрашиваю?» «Стены сгнили, а серебро золото не сгнило. Его никогда не нашли. Оно ждет. Вы меня понимаете? За логику. Или у вас не голова?» «Я старый человек, как можете видеть. Но когда вы найдете себе тот доход, половину мне. Был бы моложе, я бы... Ой! Ну и ладно. Мы с вами расписочку, контрактик, паспорт перепишем и забирайте эти документы. И все. Паша расписался и забрал. Смотритель проводил его до крыльца, и когда Паша убыл, прошептал себе: «Такие ненормальные». Потом почесал затылок и вздохнул. А вдруг? День разгорался на славу. Бабье лето залило городок по самые крыши, и не требовалось теперь пасти баранов, чтобы прокормиться. Все сразу стало хорошо. Времени до обратного автобуса – вагон с прицепом, и Паша просто так прогуливался. Зашел на автостанцию, купил билет, на последнее выпил в буфете чаю и скушал рогалик. Потом побрел в красно-золотой горсад, уселся там на лавочке и взялся листать уездную историю краеведа Хаймовича. Паша Бруданин радовался названиям знакомых сел. Всюду сообщалось про попов, дьяков, про доход рублев и количество душ крестьян. Оказывается, даже в деревнях, где теперь в двух-трех худых избушках доживали последние ветеранши колхозно-голодного быта, когда-то кипела жизнь. Служил какой-нибудь зажиточный попище, и дьяк ему подносил кадила. Из стольких-то фунтов чистого серебра. После обеда распогодилось совсем по-летнему, и народу в горсаду прибавилось. На озерке заработала лодочная станция, и кое-кто уже прилаживал к бортам весла. К деревянной эстрадке подрулил Рафик, выгрузил старичков-музыкантов. Они взошли на сцену, открыли свои кофры и золотые трубы, ослепительно заиграли на солнце. Старички долго рассаживались и все ждали какого-то Яшу, который таки забыл дома барабанную культяпку. Ну вот Яшу наконец привели. Он стукнул свой барабан культяпкой по пузу и под темечку тарелкой. И завязался штраус.

0: самый настоящий. Народ подставлял октябрьскому солнышку лица, платочки и лысины, мелюзга лизала мороженое, перед эстрадой вальсировала пара старушек с перманентными волосами, и обе они вели. После Штрауса колыхались амурские волны и прочее, которое бывает в хороших местечковых парках по выходным. Когда грянула барыня, у эстрады возник самый тот мужик, что, похоже, продал-таки свое ведро гвоздей. Он выступил в круг, расправил крылья, поднял нос и пошел вышагивать грудь колесом. Народ захлопал в такт. Мужик разгонялся, как застоявшийся паровоз, а когда раскочегарился, стал выписывать такие кренделя, что пенсионеры забыли про свое домино. Младенец по соседству запрыгал в коляске, а дамы с перманентными головами сунули пальцы в рот и заприсвистывали. Вот уже и оркестр замолчал, а мужик все плясал и плясал. Однако пора было уходить. Скоро автобус, а музыканты вдруг нарядились в одинаковые шляпы, скинули лапсердаки и объявили «Фрейликс». Поднялся со стула и до слез захохотал кларнет. Старый Яша так и засучил ногами возле барабана. Перманентные дамы взялись за руки. Мужик, что выплясывал барыню, постоял, подумал, да и сыпанул в присядку. Домой вернулся Павел бодрым. Поужинал, посидел немного на крыльце, покумекал. Да, надежды на гвоздь-кормилец не оправдались. И что? И возместителей не брали. И что с того? Перед сном Паша снова открыл папку, отыскал о своих выселках. За приходом числилось 33 десятины пахотной земли. В ограде храма церковный дом. Служил поп Кармашкин и дьяк Карманников. Доходу у них было... Ого! Это ж сколько, если на наши деньги! Красивая жена обиделась и сладко сопела во сне. Паша примостился рядом, закрыл глаза, но ему не засыпалось. Никак не подбивался золотой доход попа Кармашкина, которого и кости уже где-то истлели. Пересчитать бы то золото в доллары по нынешнему курсу и понять, можно ли купить «Волгу», хотя бы подержанную. Проснулся Паша около полудня, выпил чаю и опять уселся за свою папку. История выселок, где у папа было доходу, не на шутку беспокоила. А кроме того, ночью в нем пустила корни мысль про церковное возрождение. С чего начать кормление семьи? С поисков заныканных попом доходов или пойти руководительским путем? Павел посоветовался с женой и решил, что одно другому не помешает. И вот для разогрева он написал под копирку 3 одинаковых письма. Там он сообщал, что уникальный деревянный храм в беде, что надо его возродить и что Павел Бруданин – лучший кандидат в руководители процесса. Дайте денег. На конвертах он сделал жирные пометки «Не проходите мимо». После этого взял лопату, мешок и по дороге к Пизанской стене зашел на почту. Отправил письма президенту, патриарху и губернатору. На лужайке у падающей стены грызла сухой бурьян знакомая коза. Возле козы толклась бабка-хозяйка. Паша поздоровался с ними и зашел за стену, чтобы не видали, ибо доход любит тишину. Попробовал копать, но лопата все время тыкалась в битый кирпич. Ошметки проволоки и какой-то хлам. Бруданин не сдавался, налегал и через полчаса обрел-таки еще один кованый гвоздь. «Ух ты! Точь в точь!» – бывший студент успел вчера выяснить у музейного благодетеля, что к серебру и золоту не липнет магнит, а потому имел себе в кармане небольшой мебельный магнитик. Магнит собака к гвоздю лип. Паша сел, выругался, оттер рукавом лоб. Осеннее солнышко грело почти как вчера. Редко такие сухие осени случаются. Вскоре к копателю подошла бабка, хозяйка козы. «Павел, ты не как поповское золото копаешь?» «Ты что, бабушка, червей, только червей!» «Нет здесь золота. Я девчонкой была, когда попа с диаконом увозили. Так староста с милиционером всю церкву перетряхнули, ничего не нашли. Потом церкву сломали, обратно не нашли. Потом немцы с этими вот, что мины-то ищут, ходили, не нашли. Нету тут ничего. Да я червей, бабушка. Ага, червей. Отец твой тоже тут червей рыл, царство небесное. Не сказывал он?
1: Не.
0: Я папа-то помню, у него не то золото, и медь-то по большим только праздникам. Всего добра, что детишек мал-мала. Матушка занемоглая, да казачьи хоточни моей. И да, еще драная ряска, да риза на праздник. Бедно жили-то. Не, ну на Пасху-то всем миром нанесем ему яиц и сало, а так не богаче нас жил. А чего ж тогда все говорят, что сокровищ, доходов так и не нашли? А найди ты, коли нету. Я тебе вот что скажу. Бабушка хитренько улыбнулась. Это все евреи сочинили. Их когда немец пуганул, они давай себе эвакуироваться. А золото свое возле этой-то, как ее, синагоги-то зарыли. А чтоб там не искали, они сочинили про попов. Вот и ты подумай, где червей-то копать? И Павел обещал подумать. А бабка покачала головой. Бестолошный, на работу бы тебе. Не маленький червей-то копать. Вот что подумай-то, говорю. Эх, скучно, бабушка, сказал бы я тебе, разозлился Паша. Иди уже. Бабка вздохнула и ушла. А потом? Потом Павел много копал и много писал. Ему что-то отвечали, но денег не присылали. Павел строчил в прокуратуру, что денег не дают, проявляют халатность, и редчайший храм-памятник из-за них вот-вот разрушится. Приезжали в деревню проверки, комиссии, корреспонденты, грозили сельсовету, культурный департамент в районе перетрясли, а потом и строительный. Кого-то уволили, кого-то повысили, много всего было. Вскоре, чтобы как-то кормить семью и поддерживать важную деятельность мужа, красивая Елена устроилась в школу уборщицей. Шло время. Дотянулся, наконец, и до выселок асфальт. А вскоре и газ. Потом большое областное предприятие выкупило бывшие колхозные поля, и снова в выселках заворчали подзабытые трактора и загудели комбайны. Появились за селом огромная свиноферма и колбасный завод. Народ перестраивал дома. Стелил во дворах плитку, обзаводился каким-никаким транспортом. Запечатанное до лучших времен школьное крыло опять расконсервировали. А по соседству открылся новый детсад. Выросла за деревней сотовая вышка и по ночам перемигивается огоньками с небесными звездами. Еще немного времени прошло, и прислали в выселки молодого батюшку. Батюшка организовал старушек, и всем миром поставили они новую церквушку на том самом месте, где упала-таки в конец сгнившая стена. Даже какие-то колоколишки раздобыли, повесили. Некоторые смекали, что золотые свои доходы попы теперь маскируют под колокола. Поп вот пока молодой, поэтому и колоколишки маленькие, значит, еще не скопил. А где, если старые попы, там и колокола огромные. Вот и ты подумай, если мыслящий, и логика тебе в помощь. Бабку Машу отпевали недавно. Много народу пришло. В церковке не поместились, молились на улице. Был там и председатель со свечкой, и агроном. Со школы много народу пришло, с рыбхоза и вообще почти вся деревня. Только Павел с женой не явились. Сам-то Павел в Бога верит, только вот церковников не переваривает. Да и как в РПЦ идти, когда они свечками торгуют, а сами на машинах разъезжают? А жена у него мыслящая. Соловьева-Скобееву не смотрит, поэтому тоже. Она же не зомбированный мракобес, и в душе у нее незабудки. Павел Иванович Бруданин теперь седой. Он накопил, наконец, на металлоискатель, куда-то с ним уезжает и возвращается с полными карманами гвоздей и стреляных немецких гильз. А еще он так привык писать, что и по сей день шлет в газеты статьи про фамильный храм, который во время она возвел его прадед. А халатные власти в сговоре с попами все дело погубили. и про историю окрестных весей пишет, где служили попы да дьяки, и доходу у них было чистого серебра много фунтов и десятин пахотных земель тоже. Папка пригодилась. Сати и по сей день нет-нет, да и появляются в рубрике «Не проходите мимо», то в районной, а то и в областной прессе. Павел Иванович – уважаемый теперь краевед. Ему как-то даже грамоту прислали, хвалят, зовут постоянно на какие-то краеведческие конференции. Он клянчит у жены на билет и едет.

Вы слушали звучащую книгу, сборник рассказов «На родной стороне» протоиерея Алексея Лесника. Текст книги читал Эдгард Запашный.

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Победительницы областного этапа патриотической интеллектуальной игры для подростков «Пять локтей до сажени» готовятся к участию в межрегиональном этапе, который пройдет уже через 10 дней в Санкт-Петербурге. Участниц ждет насыщенная программа. Борьба за победу среди финалистов других метрополий и знакомство со знаковыми местами города. Воспитанницы воскресных школ, храмов во имя Успения Пресвятой Богородицы на Ельмаше и во имя священномученика Аркадия Екатеринбургского Елизавета Лопатина, Анна Никифорова и Анна Иванова стали победителями регионального этапа Олимпиады. В игре, которая была организована в рамках православной смены «Ковчег» в лагере «Бригантина», приняли участие около 90 воспитанников воскресных школ разных приходов Екатеринбургской епархии. Накануне в епархиальном управлении состоялась встреча участниц с заместителем председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, клириком Иоанна Предтеченского собора, куратором проекта от Екатеринбургской епархии и иереем Иоанном Авдюшиным. В рамках подготовки к турниру состоялся разговор об исторических личностях, связанных с северной столицей России, деятелях искусства и политиках. Эта информация необходима будет уральским участницам для участия в Олимпиаде. Наконец, «Пять локтей до сажени» – это межрегиональная патриотическая интеллектуальная игра для подростков, посвященная семейным традициям, истории и народам, проживающим на территориях участников проекта. Интеллектуальный турнир организован Синодальным отделом религиозного образования и катехизации и автономной некоммерческой организацией «Поколение» при поддержке Фонда президентских грантов. Цель проекта – формирование у молодежи 13-17 лет гражданской идентичности, любви к родине и интереса к истории. Далее в этом выпуске. В Свято-Успенском Дивногорском мужском монастыре Воронежской епархии по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия прошел трехдневный семинар по вопросам духовной поддержки зависимых. Его провел руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности епископ Каменский и Камышловский Мефодий. В семинаре приняли участие насельники монастыря. Они обсудили природу и пути исправления страстей в рамках богословской традиции. На семинаре епископ Мефодий рассказал о системе борьбы со страстями, которая была сформирована в результате его многолетних трудов по помощи страждущим недугам наркомании и представляет собой второй этап основного периода церковной реабилитации наркозависимых «Прийти к Богу». Причем в этой системе аскетическое делание – основа в преодолении не только наркозависимости, но и любой другой страсти. Семинар был организован благотворительным фондом святого праведного Иоанна Кронштадтского в рамках проекта «Да просветится свет ваш предчеловеки» при поддержке фонда президентских грантов. Ранее подобный семинар епископ Мефодий провел в Введенском Ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь. Сегодня в России работает 271 подразделение церковной системы бесплатной помощи наркозависимым. Среди них 46 реабилитационных центров, 48 консультационных пунктов, 22 центра ресоциализации, 4 мотивационных центра, 104 группы поддержки. Создана интерактивная база данных реабилитационных центров. И в завершение выпуска. Проект, предполагающий проактивное начисление соцфондом разовой выплаты в размере 1 миллиона рублей женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», подготовил Минтруд. Он должен вступить в силу с начала 2027 года, сообщил депутат Госдумы Владимир Исаков. Как только указ о награждении подписан, система должна сама это увидеть. Самой маме-героине ничего доказывать не надо. Это Логичный шаг. Государственные базы оцифрованы, так что сверка данных ведомствами не должна занимать много времени, заявил он российскому информационному агентству «Новости». Название «Мать-героиня» с 2022 года могут претендовать женщины, родившие и воспитавшие не менее 10 детей. Удостоенные такого звания получают специальный орден, разовую выплату в размере 1 000 000 рублей и ежемесячные выплаты с учетом индексации, составляющие сейчас более 72 тысяч рублей. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Моя жизнь во Христе». «Как прискорбно видеть, — пишет отец Иоанн, — что враг в празднике Господне берет с христиан свой оброк, крайне великий оброк. И чем больше праздник, тем больше оброк врагу платят христиане. Ибо что мы видим в празднике? Совершенную праздность, разнузданность плоти, пьянство, распутство, драки, кражи, увеселения. Боже мой, какое угодие плоти! Какое усердное служение дьяволу! Христиане ли эти люди, подумаешь, искупленные честною кровью Сына Божия? В христианские ли ты времена живешь, не в языческие ли? Это ли причастники животворящих тайн? Это ли те люди, которые бывают в храме Божьем и молятся вместе с тобой Господу? Если это они, для чего же они приходили в храм? Видно, по одной привычке, а не по влечению благодарного ко Христу Спасителю сердца. Видно, они не молились Богу, не приближались к Нему сердцем своим, а только устами своими приближались к Нему, если только хотя устами приближались. И не вошли они в силу праздника. Вообще не понимают они сущности и цели праздников христианских, не участвуют в них, как дети участвуют в семейном празднике своих родителей. Худые дети у такой любящей, благой, святой Матери Церкви. Мать свята, чада грешны. Мать духовна, чада плотяны. Мать небесна, чада земны. Мать хочет даровать чадам своим благо вечное, духовные вместо тленных и временных. Чада отвергают их и избирают себе удовольствия земные, греховные, приходящие. Впрочем, между пьяными и преданными разным порокам людьми в празднике больше встречаешь таких людей, которые не были в церкви и вовсе не знают праздника, потому что никогда об нем не размышляли. Для таковых существует один только праздник — праздник плоти. Ах, доколе мы, священники, не восстанем против всех бесчинств в празднике Господне? У кого из священников Божиих будет ревность Илиина, или Финиесова, или Исаина, или Иеремиина, чтобы восстать силой Духа Святого на все эти бесчинства в празднике Господне в Новом Израиле, чтобы все силы свои, всю жизнь свою употребить во славу Божию на искоренение между христианами этих непотребств? Господи, когда мы будем светить, как подобает святыне, праздники Твои? Когда мы утешим Святую Матерь свою, Церковь, повиновением ее уставам? Когда мы напоимся духом ее? Доколе, начиная духом, мы будем оканчивать плотью празднование великих спасительных событий православной веры? Доколе враг будет посмеиваться над членами Христовыми, кои суть христиане? Доколе люди других вер и исповедований будут указывать на нас и говорить: «Смотрите, вот христиане, называющиеся православными, как они живут, какова у них вера сердечная, каковы у них познания о вере, каковы у них священники, как они худо учат народ вере, как они мало объясняют им праздники, их предмет и цель установления». Как они мало учат народ жить по вере. Боже мой, какое нарекание на нашу православную веру и на нас, пастырей! Или, впрочем, может быть, об нас, пастырях, и справедливо говорят? Есть много и нашей вины в том, что христиане не так проводят праздники, как должно. Мы не обличаем, не запрещаем, не умоляем их со всяким долготерпением и учением проводить праздники и вообще жить по-христиански.
Мы мало говорим о праздности, о пьянстве, распутстве. Мы не гремим в Церкви Божией Словом Божиим против этих пороков, страшно овладевших христианами. Мы не всегда отлучаем, в страх, впрочем, от святой чаши, известных своим пьянством и прелюбодейством лиц, и даем через то этим заразителям и мерзким порокам все более и более усиливаться. Мы даем слабые петемьи на исповеди лицам, заслуживающим строгого церковного наказания. Не следим, как бы следовало, за исполнением и тех епитимий, которые налагаем на них. Боже праведный, и пастыри, и паства безответны перед Тобою. Все уклонишися, вкупе непотребни быше, несть из нас творяй благостыню, несть даже до единого. Что, наконец, будет при существующем беспорядке в нашей жизни? Беззаконие разливается по земле. Царство врага распространяется, царство Твое сокращается. Мало избранных Твоих, в сердцах коих Ты почиваешь, много рабов дьявола, в сердцах коих, как тать, восседает исконный человек-убийца. Что сотворишь с нами, Господи? Кровь завета Твоего вопиет от земли, но евангельский глаз Твой не проникает в сердце христиан. Заповеди Твои в небрежении, церковные уставы в попрании. Что сотворишь с нами, Господи? Господи, пошли ревностных деятелей вертоград Твой, не ищущих своих си, а ищущих я же Христа Твоего. Даруй им ревность пророческую, апостольскую силу и мудрость. Да возделывают они неутомимо день и ночь нивы сердец человеческих. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, «Моя жизнь во Христе».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, передачи православного радиоканала «Воскресенье» продолжаются. Это «Беседы о вечном». И сегодня я представляю вам, уважаемые слушатели, священника Василия Равлика. Батюшка является председателем отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии.
2: Добрый день.
1: Отец Василий, благословите.
2: Да, Бог благословит и нас, и наших слушателей.
1: Но сегодня мы будем с вами говорить о том, что у нас прошел уже съезд. Это съезд православных законоучителей Екатеринбургской митрополии. Проходил он 25-26 августа. В этом году, как я уже сказала, это был 22-й съезд. И этот форум, образовательный форум, был посвящен теме христианского учения о человеке и вызовы современных технологий. Вот такое название. И было очень много гостей, как всегда. Представляете, 22 года собирается уже такой съезд.
2: Да, да.
1: И вы, наверное, уже второй или третий год принимаете.
2: Второй
1: год принимаете, да, участие в работе этого съезда.
2: Да, вот. В работе и в организации. Радостно, отрадно, что уже не первый год форум выходит за рамки только Свердловской области, Екатеринбургской митрополии. В этом году у нас даже были делегаты из Московской епархии. То есть люди целенаправленно увидели в СМИ, услышали, что будет такое мероприятие, приехали. Это помимо выступающих спикеров, да, вот просто именно участники. И всегда есть представители из Челябинской епархии, из соседних Пермской епархии, Тюменской, Тюменско-Тобольской. Да, то есть помимо того, что тоже мы, например, ежегодно закладываем на 2 дня ожидания на человек 500, в этом году их было свыше 700.
1: Это очень много.
2: Да, то есть в первый день мы ожидали 100, пришло 250. И во второй день ждали около 350, а было свыше 500 во второй день.
1: И где вы их встречали, такое большое количество?
2: Традиционно епархиальное управление становится площадкой главной. Конференц-зал, собственно, был подготовлен как раз-таки примерно на 350 слушателей. Вот, но у нас были те, кто стояли. В итоге люди, да, и какая-то часть еще размещалась в фойе конференц-зала.
1: Вообще, все было заполнено,
2: да,
1: до предела.
2: Надо отметить, да, заполнено. И точно так же все секции, которые в аудиториях на территории епархиального управления и Иоанна Предтеченского подворья, мы использовали тоже их аудиторию воскресной школы. Ну, везде был ажиотаж, очень много было желающих. Даже если сказать о системе светского образования, мы второй раз постарались возродить более древнюю практику, которая раньше имела место, приглашать на съезд педагогов общеобразовательных школ и детских садов, чтобы поговорить о духовно-нравственном просвещении, воспитании с ними. И вот тоже, несмотря на то, что у нас совпали августовские педсовещания светских мероприятий, у нас пришло огромное количество учителей светских тоже на нашей секции, сделав явно сознательный выбор быть в этот день с нами.
1: Да, это замечательно. Ну вот, как я полагаю, и исходя из опыта работы нашей на нашем православном радио, мы понимаем, что все-таки акцент делается на воскресные школы.
2: Конечно.
1: Вот, да. Это так называемая наша молодежь, которая представляет из себя наше будущее, и все чаяния, все заботы, вся любовь, она вот отправляется именно вот на этих ребят.
2: Конечно, у нас свыше 4000 детей учатся в воскресных школах, только нашей епархии, да, и учитывая, что в митрополии 5 епархий, там это количество доходит до 8000 детей, и, конечно, мы хотим, чтобы их время, проведенное в воскресной школе, стало тем временем, о котором они будут вспоминать с теплом, с радостью, потому что даже в рамках приходского служения приходится встречаться с будущими крестными, например, да, которые готовятся к этому, готовятся к крестинам, приходят на гласительную беседу, и начинаешь потихонечку у них спрашивать про какой-то свой личный опыт жизни христианской, и насколько он у них есть. И очень много встречается тех, которые говорят: ну, я ходил в воскресную школу, что-то еще помню с тех пор. Да, но вот, конечно, этот пример приведенный показывает о тех, кто в итоге

0: Много трудов сегодня прилагается для того, чтобы община снова вернулась в наши приходы, и они были семьей, одной большой семьей, в которой не только вот люди взаимодействуют, просто вместе молятся, но они живут вокруг храма, этим храмом, и они поколениями являются частью этой приходской жизни. Такие примеры, к счастью, есть, замечательные примеры, и, собственно, такое мероприятие, как съезд, становится площадкой для обмена опытом более опытных, столько начинающими свой путь. А то даже, надо заметить, большое впечатление произвела секция начальных руководителей воскресных школ. Да, то есть
1: начальные
0: они только встали на этот путь. То есть руководители, которые только начали в жизнью воскресной школы заведовать, и это где-то на местах в силу дефицита вообще людей, да, это были сами новоначальные люди. И вот они, конечно, в некоторой растерянности, что говорят: извините, я в церкви не так давно, я очень сам стремлюсь все изучить, и тут такая ответственность на меня — заниматься еще и просвещением приходских детей. Вот, да, помогите, пожалуйста, разобраться. И там такие живые истории, у каждого очень нелегкая ситуация на приходе, да, где-то, ну, даже так как это не везде хочется даже в эти подробности, по правде говоря, вдаваться, но людям, правда, сложно, но они вот едут, чтобы для себя что-то взять и постараться сделать свою воскресную школу местом притяжения для деток.
1: Я, кстати, сейчас вспомнила город Казань. Там же ведь только единственный раз разрешается проводить Казанский крестный ход. Один раз в год. То есть больше как бы вот никак. Но вот журналы, которые мне попадали в руки, сколько мы, 4 или 5 лет назад были в Казани, ну, они прям показывают, вот эти православные журналы, прям там такая жизнь города Казани, православной молодежи, и они там очень, такое община живут, создавалось такое впечатление.
0: Вот я пока по своему опыту знаком с руководителем отдела образования Казанской епархии, тоже с отцом Александром. Прекрасный священник, прекрасную ведет работу, совмещает даже вот, не то что совмещает, а, наверное, его миссия выходит за пределы прихода. Он еще преподает в Казанском университете, и вот буквально недавно, да, то количество людей, которые на приходе тоже собираются, вынуждает храм расширять. Это нечастая практика, когда храм нужно в 21 веке расширять.
1: Да, вот как Ивановскую церковь.
0: Да, вот, знаете, такие наши памятники архитектуры.
1: Пристроили еще один предел через какое-то время, потому что прихожан было много.
0: Да, да, да, да. И таких случаев много было раньше. Это мы смотрим, и прям по храму порой видно. Вот здесь пристройка была, здесь пристройка, там по фотографиям. В наше время это редкость, но это здорово, если... Значит, вот община есть, семья есть приходская.
1: А скажите, а вот детские сады, у вас была такая секция, вот как там можно православную веру? Я просто, исходя из собственного опыта, просто это было, наверное, больше 10 лет назад, когда дочка у меня тоже ходила в детский сад, и в то время я прямо такую серьезную беседу вела с заведующей детского сада, но это было уже достаточно давно, и она не разрешила проводить Пасху, праздник такой красивой Пасхи, именно в нашей группе. Нет, мы многонациональная страна, государство, нет, другие национальности обидятся. Это вот так. Но сейчас, мне кажется, уже такого нет.
0: Сейчас такого, наверное, в меньшей степени, по крайней мере.
1: Вот,
0: потому что, во-первых, детские сады столкнулись с тем, что многие проблемы духовно-нравственного характера, которые раньше не были свойственны детям дошкольного возраста, сегодня спустились туда. Ну, например, сквернословие.
1: Да, я так и подумала.
0: Да, маленькие дети уже могут там сквернословить. Вопрос праздников, например, да, действительно, это одна из форм, которой можно взаимодействовать, и синодальный отдел религиозного образования и катехизации провел семинар большой для заведующих наших садов города Екатеринбурга в онлайне, где обсуждалось вариант, что если, например, действительно мы не всегда можем с праздником Пасхи подойти, потому что это очень понятный христианский праздник, то, например, детские сады очень охотно празднуют Масленицу, как ни странно, у нее языческие корни, и любят там во дворе детского сада даже чучело ставить. И здесь мы, например, не требуем...
1: Надо осторожно.
0: Однозначно, но вот здесь как раз, что мы можем сделать, попытка сместить акценты, например,

0: например, с масленичных гуляний на прощенное воскресенье и на разговор о прощении, потому что это тоже то, что здесь, о чем с детьми можно уже говорить в детском саду. Конфликты сплошь и рядом между детками, они учатся только взаимодействовать. И вот что такое прощенное воскресенье, например, в рамках этого праздника, об этом можно поговорить. Да, но Новый год с Рождеством тоже тяжело увязывать, все-таки как-то Новый год стал такой какой-то общей идеей.
1: Новый год, он просто, он впился просто вот во всех людей.
0: Да, мой личный, знаете, как опыт, это может быть и неплохо, знаете, что такое объединяющее, вот даже если, знаете, про Рождество сказать, вот семье священника на Рождество, получается, надо поучаствовать в службах обязательно утром, но потом еще обязательно вечером, и потом еще на следующий день. И вот, например, с семьей не соберешься. А на Новый год такая возможность есть, и пускай это будет постный стол, но тут сам момент вместе собраться, поэтому при желании это можно сделать как-то по-хорошему, да, придать этому какой-то положительный акцент. Что, например, в детских садах пугает, я как папа дошкольника, могу сказать, что я хожу на его постановки новогодние, да, и детей развлекают персонажами под Новый год. А как это обычно бывает, там Дедушка Мороз пришел, и что-то у него там подарки украли. И кто крадет, это крадет персонаж отрицательный. Какая-нибудь там болотная кикимора или какой-нибудь леший. Вот, но, конечно, есть вот эта воспитательная практика, что он к концу исправляется, что он осознает свой поступок, возвращает подарки, то педагогика здесь есть. Но настолько вкладываются силы в том, чтобы сделать именно этого отрицательного персонажа наиболее интересным, ярким и зажигательным, и смешным, что дети, в принципе, они вот они этого персонажа ждут, они ему рады, и они, в принципе, в восторге именно от него. Ну, то, что он там сделал плохой поступок, как будто уходит на второй план, но вот он весь такой классный, он весь такой необычный. Мне кажется, здесь некоторое все-таки размывание границ как будто есть.
1: Ну, а то, что вот вы, например, приходите на праздники, они же знают, что пришел православный батюшка. Ну, вот, это же тоже да, как-то косвенным образом как-то влияет на людей.
0: Ну, знаете, в нашем садике, куда я сына отводил, об этом больше всех знал Дед Мороз. Вот, он меня узнал, хотя он был приглашенным. Ну, они... Вот здесь как раз про ваш вопрос, если вернуться. У детских садов есть вот эта воспитательная программа, которую садик может несколько редактировать и принимать под свои какие-то интересы. И поэтому здесь в воспитательную эту программу детского сада можно вписать духовно-нравственное воспитание.
1: Можно повлиять на это?
0: Можно.
1: Да?
0: Так что если есть воля руководителя, то сад может реализовывать некоторые дошкольные программы духовно-нравственного содержания на базе этого образовательного учреждения. И у нас есть таких садиков довольно много. У нас есть
1: это очень хорошо.
0: Энтузиасты. Да, да. Они уже реализуют эти проекты. Есть замечательный проект матушки-супруги одного из клириков нашей митрополии и одно время сотрудницы даже нашего отдела образования Елены Николаевны Бородиной «Азбука юного уральца». Вот у нее прям есть экспериментальные площадки. Она педагог, преподаватель Уральского педагогического университета. И есть сады, которые работают по ее программе.
1: Я почему, пример. Отец Василий, я почему спрашиваю, потому что в то время, больше 10 лет назад, там была ситуация такая, что там, оно, наверное, и сейчас, и даже в академии это происходит, в детских садах, потому что у нас есть сотрудники, у которых есть маленькие дети, и они рассказывают, что постоянно предлагают какие-то мероприятия каждую неделю. Это и было раньше. Это и было раньше. И родители только выкладывали деньги, а привозили вот просто, чтобы подзаработать. Поэтому это очень важно, чтобы был вот нравственный такой аспект для малышей. И как-то бы мы вот тоже в этом отношении потрудились.
0: Насколько мы можем, мы стараемся с детскими садиками выстраивать взаимодействие. Например, отдел образования Екатеринбургской епархии ежегодно заключает план совместных мероприятий с объединением детских садов в Орджоникидзевском районе. Называется «Надежда». Объединение там более 20
1: там
0: садов.
1: Это хороший храм.
0: Они не только реализуют свои программы воспитательные, они демонстрировали даже эти программу свою на рождественских чтениях в Москве, в храме Христа Спасителя. они обратились в оргкомитет, рассказали, что вот мы в Екатеринбурге так вот занимаемся с детьми. И из оргкомитета сказали, мы хотим этот опыт масштабировать. Пожалуйста, приезжайте, участвуйте у нас, расскажите про ваш опыт. Есть случаи в метрополии, скорее, вот я точно могу сказать, в Нижнетагильской епархии, когда, например, даже в детский сад приходит священник поздравить детей с праздниками. И это выглядит вполне естественно. Ничего да. здесь такого, да. скажем, нет. Очень здорово, что да. есть такой опыт взаимодействия. Я думаю, что, как говорится в народе, у страха глаза велики. Кто бы единожды эту черту переступил, он бы убедился, что здесь нет какого-то давления, нет какой-то попытки, знаете, вот воздействия. Здесь просто доброе взаимоотношение и разговор о том, что нам всем важно. Что это наши дети, это наше будущее, и ведется борьба за их умы и сердца.
1: Как мы это хорошо на себе прочувствовали да. за все эти годы воспитания наших детей.
0: Да, вот видите, как молодой пока родитель, наверное, еще не в полной мере прочувствовал, да. но я даже просто, гуляя с ними во дворе, понимаю, что да, те разговоры, которые уже звучат, те выражения, в которых эти беседы ведутся, хочется от этого уберечь, но и не сделать из него, знаете, тепличного такого ребенка, которого от всего обезопасили, а потом он вышел в жизнь, и у него просто в один миг все это рухнули розовые очки, потому что его от этого оградили, но бесконечно это делать невозможно. То есть это в любом случае надо научиться в этом просто правильно себя держать. Не случайно, знаете, как христиан часто сравнивают с капелькой вина, которая окрашивает весь сосуд воды. Если ее туда капнуть, да, вода вроде бы растворила капельку вина, но вода покрасилась.
1: Вода становится розовой.
0: Да, поэтому христиане розовой. Должны быть такой капелькой.
1: Какая вам больше всего запомнилась и интересна была секция? Как вы сказали, что вы принимали и в работе, и в организации вот этого съезда православных законоучителей, посвященного теме христианского учения о человеке и вызовы современных технологий.
0: Да, ну,
1: прям по следам вот мы этого.
0: Да, вот вы знаете, я, к сожалению, конечно, не успел во всех хотя бы пройти, даже, может быть, да, хоть одним краем уха послушать, о чем велись беседы. Я принял участие в работе вот по основам православной культуры с педагогами светскими. Там не только
1: но
0: были...
1: Это очень интересно. На да. самом деле, что они сейчас проявляют такой интерес.
0: Да, и у нас очень много точек...
1: Совместных мероприятий, да. я знаю, что появилось, то, чего раньше не было.
0: И они нас буквально зовут и ждут. И им интересно то, что делается.
1: И даже сами готовят темы по православной тематике. Вот что
0: да,
1: ведь интересно.
0: Да, вот у нас есть даже такой класс, ну, как проект для... Это не стоит, как класс, это школы целые участвуют. Екатерининские дни в образовании. Да, угу. Ежегодно один из районов Екатеринбурга выбирает одну из тем основ православной культуры. И для педагогов всего города на базе интересного тоже места проводит мастер-класс. Как можно эту тему интересно побеседовать? Вот буквально сейчас уже 25 сентября стартует Кировский район. Вот мы, они нас приглашают, они нас привлекают, помогите нам сделать это интересно, содержательно. И это касается, ну, не только вот такого формата, очень много всего есть. Просто придите, поговорите с детьми о том же сквернословии, пожалуйста. Или давайте вместе сделаем родительское собрание по выбору основ православной культуры. Давайте поговорим вместе, поработаем по профилактике девиантного поведения. То есть на самом деле здесь вот того, чтобы понятно, страха перед церковью стало как будто меньше, да, или какое-то предубеждений. Да, очень много интереса в наш адрес. И, наверное, во многом поэтому педагоги пришли в этот день на съезд, чтобы понять, что бы они себе могли в работу еще интересное новое узнать, услышать и взять. Но, наверное, вот поучаствовав еще после этого в секции руководителей воскресных школ и в секции преподавателей закона Божьего, я в конце, наверное, вот уже сегодня упоминал, больше всего запомнилась встреча с начинающими директорами. Почему так? Это была самая секция малочисленная, то есть на ней было не так много педагогов. Но за счет этого получилось поработать индивидуально. Не просто в формате лекции или вот представления доклада, а просто давайте, вот здравствуйте, как вас зовут, из какого вы храма, из какой школы, расскажите, в чем ваша трудность. И вот здесь настолько был живой диалог.
1: Да, когда тебя спрашивают, в чем ваша твоя трудность, люди, да, конечно.
0: А вы знаете, а как этот диалог завязался, это, когда это сидело около 10 с лишним человек, и начинает директор, говорит, ой, вы знаете, вот такая беда, как у меня, наверное, ни у кого нету. Рассказывает, и другой педагог, нет, вы знаете, вот у меня еще хуже беда, можно я поделюсь, делиться? А тот говорит, ой, слушайте, а я-то думал, у меня беда, у меня, оказывается, не беда. И вот они так друг друга узнали, познакомились, да, сравнили, как может быть, какие есть трудности, как кто из них выходит. Это было вот, не хотелось уходить с этой секции, это было действительно интересно. Конечно, мы понимаем, что совсем невозможно так каждую секцию организовать в таком формате такого подробного знакомства, чтобы каждый раз изложил свою проблему, свои мысли на этот счет. Но при этом, когда все-таки такое вот настолько живое общение получается прямо на старте, знаете, что не надо никого вытягивать вопросами, не надо никого стараться вот обратную связь получить, она сама, естественно, как-то получается. Это замечательный диалог. Ну, пленарная часть, мне кажется, была предельно интересной, потому что наш владыка Евгений выступил с таким большим программным докладом. Да, мы как-то, наверное, ждали приветственное слово, а владыка подошел серьезно. Да, и он охватил все сферы работы системы образования нашего приходского и нашего взаимодействия со школьным образованием, да, затронув и вопрос вообще чести и достоинства педагога, да, важности подхода к нему не как, как потребитель приходит получить услугу образовательную, готов за нее там даже заплатить порой, а еще лучше в случае приходского бесплатно ее получить и потребовать, чтобы она была как можно более качественной. Поговорили, исходя уже из поставленных вопросов, отец Константин Корепанов, да, всем известный, батюшка прекрасно тоже вот объяснил, вот действительно, как сегодня мы живем в информационном шуме, да, и удивительный пример он привел, да, хотя мы публикуем эти материалы, и желающие смогут его выступление на наших ресурсах отдела образования и катехизации целиком послушать, что вот этот шум вокруг нас происходящий, шторм, это похоже на случай, имевший место с апостолами во время бури, когда к ним навстречу шел Христос. И апостол пошел по этой буре, но просто главное, что он шел по этой буре навстречу ко Христу. И она ему не могла никак навредить. И он был внутри нее. Он стал как бы, да, не просто в лодке защищен, он шел прямо по волнам бушующим, но шел ко Христу. Да, и вот если бы не усомнился, то тем более никакие, так бы это чудо бы до конца бы прошел этот путь. Поэтому здесь вот тоже понимание, да, что не прятаться, не пытаться избавиться от всего там, что нам кажется опасным, а научиться, да, среди этого всего потока пройти навстречу ко Христу все равно. Потому что Он в этом шуме тоже стоит и ждет, чтобы мы шли к Нему. И Он же нам руку и протянет. Да, собственно. И уже такие более практические вещи – это выступление клирика нашей епархии отца Геннадия Войтишко, который по совместительству сотрудник синодального отдела, о том, как реализуются, вот как раз решаются эти современные проблемы в рамках курса приходского просвещения детей под названием «Единый учебно-методический комплекс «Бог и человек. Движение навстречу». Так вот называется комплекс. И дальше отец Иоанн Рубин из тоже синодального отдела, заместитель председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации и преподаватель Екатеринбургской и Николо-Угрешской духовных семинарий, ответственный за распространение патриаршей программы изучения Библии, показал прекрасно, как просвещение взрослых приходское может и должно осуществляться, да, потому что тоже многие взрослые у нас, они приходят, у них понимание «я пришел на службу», я причастился, поисповедовался накануне, я ушел со службы. Но жизнь общины, она шире.
1: Другая.
0: Да, она, да, должна как-то еще вовлекать. И поэтому, конечно, каждый храм по-разному решает, но совместная трапеза – это прекрасный вариант. Это продолжение литургии, даже кто-то так говорит. Знаете, продолжение совместной трапезы и изучение Священного Писания. Да, и буквально даже при участии наших клириков и катехизаторов Екатеринбургской епархии там появляются новые программы, новые курсы образовательные, изучение Священного Писания, которые позволяют современному человеку, самая большая проблема, наверное, вы меня поправьте, если что, для современного человека это отсутствие времени свободно. Говорит, вот если бы у меня было больше времени, вот было бы у меня больше времени, я бы и то делал, и то бы, я бы и молился больше, я бы и служб больше посещал, я бы акафисты читал и так
1: на
0: далее,
1: самом
0: да, литературу.
1: Деле у человека много времени, просто у него оно не на то потрачено.
0: Знаете, все
1: приоритеты
0: да,
1: не те.
0: В сравнении, когда, помню, в семинарии мы обучались, и тоже мы какие-то дисциплины изучая, говорили, вот как нам все успеть, у нас так мало времени, а потом становишься семейным человеком и думаешь, сколько же у меня было времени в семинарии для того, чтобы изучить те дисциплины. Поэтому, конечно, но все равно мир набирает обороты довольно стремительные. В этом плане какая-то суета, она поглощает не в последнюю очередь из-за развития современных технологий, которые, с одной стороны, должны облегчить нам жизнь. Но я так как-то себя тоже спрашиваю, вот раньше там отправили письмо, пока оно идет, ничего, мир не рушится. Потом ты получаешь это письмо, там пишешь ответ. Сегодня звонок, сообщение, оно требуется моментально отвечать, моментально реагировать. Да? Как бы ускорилось решение каких-то проблемных ситуаций, но в то же время ускорилась вообще необходимость вообще что-либо делать, надо все сейчас и сразу, побыстрее. И человек вот только так на разрыв, на каких-то важных вещей порой действительно приходится ему в сторону убирать. И патриаршая программа изучения Библии здесь позволяет по пути домой, например, с работы или с учебы, положить беспроводной наушник современный в ухо и послушать очередную лекцию, например, да, о притче Христа или о одной из заповедей блаженств на горной проповеди. И здесь уже не столько важен заполненный транспорт, трамвай или троллейбус.
1: Хорошо
0: или
1: бы
0: нет.
1: Только слушали Слово Божие.
0: Да.
1: Что-то, а не музыку какую-нибудь современную.
0: Да.
1: Ну, какую-нибудь совсем безобразную.
0: Ну, можно, спрос конечно, сегодня есть вот послушать. Целое направление, появилось там подкаст, да, такое вот явление. 20-минутные, 30-минутные беседы наподобие нашей с вами, да, вот тоже в формате диалога. Вот на какую-то живую тему. Люди очень любят слушать. Интервью в последнее время любят.
1: И радио люди очень любят. Гораздо больше, мне кажется, чем телевизор.
0: Я люблю, вот я телевизор совсем не смотрю, а радио в машину сел.
1: Это
0: вот,
1: правда, правда. Сразу. Что-то вот такое есть в этом. Ну что, мы будем с вами заканчивать, отец Василий, уже наше время, к сожалению, истекло. Я хотела еще вот буквально, ну, пару слов. Скажите, пожалуйста, о секции Братства православных следопытов. Мне интересно.
0: Прекрасное вообще явление, что в нашей епархии существует это движение православных следопытов. И наше мероприятие, наш съезд, это тоже хорошая площадка для того, чтобы им рассказать о себе. Потому что как раз вот у них в основном это подростки, участники. А подростки — это наименее представленная категория в нашей приходской жизни детей. Да, потому что они традиционно в 12-13 лет зачастую школу воскресную заканчивают вот по такой старой системе, и не всегда они остаются там на вторую ступень. Есть еще вторая ступень вот по старым образцам. Или вот в рамках этого ЮМК мы говорим еще там два блока образовательных или один, который тоже позволяет детей задержать там до 17 лет, если им интересно. А здесь это активность, да, это общение, потому что в этом возрасте познание мира детьми происходит через общение. Да? Школа, например, этого не учитывает фактор. Школа, она все равно, ты сидишь за партой, я тебе рассказываю, что тебе делать. А здесь общение активно, это и выезды, это и дисциплина.
1: Движение такое.
0: Вот, хорошее слово, движение, действительно. Да? И поэтому всегда Братство следопытов в рамках съезда не только проводит секцию, где они рассказывают о своей работе, и желающие могут, или для своих детей собственных, или для детей своей воскресной школы предложить участие. А еще следопыты показывают образцово-показательные мероприятия. Вот построение, да,
1: очень
0: навыки свои.
1: Барабанная они.
0: Барабанная игра. Да.
1: Крестный ход возглавляют, пасхальные, это тоже
0: да,
1: очень красиво.
0: Вместе с суворовцами, если получается. Поэтому действительно это вот прекрасный путь, когда ребенок, наверное, вот я еще об этом в ожидании, в размышлениях, да, что мне мой ребенок там старший в 13 лет объявит о своих намерениях, да, но предложить ему вот такую форму общения и самоорганизации, и, в принципе, причастности к чему-то, это прекрасный вариант, и я надеюсь, что наше Братство следопытов будет жить и умножаться, и количественно, и качественно, вот, потому что Это большое сокровище нашей епархии, и мы всегда просим их поделиться своими новыми идеями и итогами.
1: Спасибо вам большое,
0: Дашка. Спасибо большое, за приглашение, за общение.
1: Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей программе принимал участие священник Василий Равлик, председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. А я напомню, что съезд православных законоучителей, о котором мы сегодня говорили с отцом Василием, проводится с 2005 года, и ежегодно в его работе принимает участие около 600 человек из Екатеринбургской митрополии. По всем вопросам можно обращаться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Звоните, пожалуйста, по телефону 253-10-64, 253-10-64. Спаси Господи, даст Бог, до новых встреч.
0: До новых встреч.
1: Спасибо.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 14 сентября в Екатеринбургской духовной семинарии прошло общее педагогическое собрание профессорско-преподавательского состава, посвященное началу нового учебного года. Заседание возглавил ректор духовной школы иеромонах Корнилий Зайцев. Модератором встречи выступила проректор по учебной работе Вероника Васильевна Малинина. Перед началом рабочей повестки ректор представил преподавательской корпорации новых членов административно-управленческой команды семинарии и иеромонаха Стефана Трембовецкого, назначенного на должность проректора по лицензированию и аккредитации, и диакона Андрея Шутова, проректора по административно-хозяйственной работе. Иеромонах Корнилий обратился к педагогам с напутственным словом, обозначив приоритетные векторы развития духовной школы на предстоящий период. Затем проректор по учебной работе Вероника Васильевна Малинина подробно осветила практические вопросы организации текущей учебной деятельности, расписания, выполнения учебных планов и соблюдения академических регламентов. С докладом о научно-исследовательских перспективах выступил проректор по научной работе, кандидат исторических наук, доцент, протоиерей Петр Мангилев, который анонсировал график предстоящих научно-богословских конференций, запланированных к проведению в текущем учебном году, и призвал профессорско-преподавательский состав и студентов к активному участию в них. Особое внимание спикер уделил недавно утвержденному локальному нормативному акту – положении о стимулировании преподавателей и обучающихся за публикационную активность, призванному поддержать научные инициативы авторов и способствовать росту числа публикаций в рецензируемых изданиях, Высшая аттестационная комиссия и Российский индекс научного цитирования. Тему технологической модернизации учебного процесса раскрыл проректор по лицензированию и аккредитации, старший преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин и иеромонах Стефан Трембовецкий. В сообщении он продемонстрировал возможности мультимедийного оборудования, которым в новом здании семинарии оснащены все учебные аудитории. Отец Стефан подробно остановился на функционале современных интерактивных панелей, позволяющих на качественно новом уровне визуализировать лекционный материал, интегрировать цифровые образовательные ресурсы и делать аудиторные занятия динамичными и интерактивными. Проректор в административно-хозяйственной работе диакон Андрей Шутов ознакомил собравшихся с регламентом обеспечения безопасности и функционирования семинарского комплекса. В частности, были детально разъяснены алгоритмы действий преподавателей и гостей при проходе через контрольно-пропускной пункт семинарии, а также ключевые вопросы внутреннего хозяйственного распорядка. В завершение собрания участники заседания обсудили поступившие вопросы, наметили план работы на ближайший семестр и пожелали друг другу успехов в преподавательских и научных трудах. Далее в этом выпуске. В Челябинском высшем военном авиационном училище штурманов состоялась церемония приведения первокурсников к военной присяге. В мероприятии участвовал митрополит Челябинский и Миасский Алексей. Вместе с курсантами военную присягу приняли первокурсники Челябинской кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, над которой шефствует училище. Митрополит Алексей поздравил курсантов с началом военного пути и отметил особое значение этого события. И в завершении выпуска. 16 сентября в Доме правительства Республики Татарстан состоялась встреча Раиса Республики Татарстан Рустама Миннеханова с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. В ходе беседы стороны обсудили текущую деятельность Татарстанской митрополии, а также вопросы взаимодействия в сфере укрепления межнационального и межрелигиозного мира и согласия в республике. Отдельное внимание было уделено совместной работе по сохранению и восстановлению церковных объектов на территории Татарстана, Также участники встречи затронули вопросы поддержки участников специальной военной операции и жителей новых регионов России. Была отмечена гуманитарная деятельность татарстанских приходов, оказывающих помощь военнослужащим, их семьям и мирным жителям. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты боиси спасения рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума Святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катится греших днесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейска та вольна моя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших фадни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия ко мне нагонечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в плену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почисти покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всякого

Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем? Семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семеве человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснул смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Боже Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благослови.

грехов. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Аллилуйя Агеева и Захариина. Псалом 111. Блажен муж, боящийся Господа, возлюбил он заповеди Его. Сильны будут на земле потомки Его, род праведных благословен будет. Слава и богатство в доме Его, и правда Его пребывает из века в век. Воссиял во тьме свет праведным. Милостив и щедр праведник. Добрый щедро дает взаймы. Будет оправдан он на суде и вовеки не поколеблется. Навеки памятен будет праведник. Дурной молвы не убоится он. Готово сердце его уповать на Господа. Непоколебимо сердце его, не устрашится он, взирая на врагов своих. Расточил он имущество свое, раздал убогим. Правда его пребудет из века в век, достоинство его вознесется в славе. Грешник увидит это и разгневается, зубами своими скрежетать будет он и чахнуть. Надежды его погибнут. Аллилуйя! Псалом 112. Восхваляйте, отроки Господа, восхваляйте имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовеки. От востока до запада да восхвалят имя Господне. Вознесен над всеми народами Господь, слава Его превыше небес. Кто подобен Господу Богу нашему? Он на высотах живет и взирает на смиренных на небесах и на земле. Возвышает Он над землей нищего, из грязи поднимает убогого. И посадит его с князьями народа своего. Поселит он неплодную в доме своем, как мать, радующуюся о детях своих. Аллилуйя! Псалом 113. По исходе Израиля из Египта, рода Яковлева из страны варваров, стала Иудея святыней его, Израиль областью его. Море, увидев, отхлынуло, Иордан возвратился вспять, горы взыграли точно овцы, и холмы точно ягнята. Что стало с тобой, море, что отхлынуло ты, и что стало с тобой, Иордан, что возвратился ты вспять? Что взыграли вы, горы, точно овцы, а вы, холмы, будто ягнята? От взора Господня поколебалась земля, от взора Бога Яковлева. Где были камни, создал он озеро полноводное, из недр скалы несокрушимой, по воле его возник источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даруй славу, по милости Твоей и по истине Твоей. Да никогда не скажут язычники, где их Бог. А Бог наш на небесах и на земле все, что восхотел, сотворил. Идолы язычников, серебро и золото, дело рук человеческих. Уста имеют и не заговорят, очи имеют и не увидят, уши имеют и не услышат, ноздри имеют и не обоняют, руки имеют и не будут осязать, ноги имеют и не пойдут, не подают голоса гортанью своей, да уподобятся идолам, создавшие их, и все надеющиеся на них. Дом Израилев уповал на Господа, податель помощи и защитник он им. Дом Ааронов уповал на Господа, податель помощи и защитник он им. Боящиеся Господа уповали на Господа, податель помощи и защитник он им. Господь помнит нас и благословил нас. Благословил он дом Израилев, благословил дом Ааронов, благословил боящихся его малых и великих. Да умножит Господь благо вам, вам и сыновьям вашим. Благословляет вас Господь, Творец неба и земли. Небо, что превыше небес, обитель Господа. Землю же даровал он сынам человеческим. Не мертвые восхваляют тебя, Господи, и не те, кто нисходит в ад, но мы, живые, благословим Господа отныне и вовеки. Аллилуйя! Псалом 114. Возрадовался я, ибо услышал Господь моление мое, ибо Он преклонил ухо свое ко мне, и я во все дни жизни моей призывать буду Его. Объяли меня болезни смертные, беды адовы постигли меня, познал я скорбь и болезнь, и призвал имя Господне. О Господи, избавь от бед душу мою! Милостив Господь и праведен, милует нас Бог наш. Хранит младенцев Господь, смирился я, и спас Он меня. Обрети покой, душа моя, ибо Господь сотворил благо тебе, ибо избавил Он душу мою от смерти, очи мои от слез и стопы мои от преткновения. Угождать буду Господу на земле живых. Аллилуйя! Псалом 115. Веровал я и говорил себе, смирился я глубоко. Сказал я в выступлении моем, всяк человек лжив. Чем воздам я Господу за все, что даровал Он мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты, что дал я Господу, исполню пред всем народом Его. Честна пред Господом смерть праведников Его. О Господи, я раб Твой, и сын рабыни Твоей. Расторг Ты узы мои, Тебе принесу жертву хвалою и имя Господне призову. Обеты, что я дал Господу, исполню пред всем народом Его во дворах дома Господня, в ограде Твоей, Иерусалим.
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Пруг.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио воскресенье, выпуск новостей. В выставочном центре «Екатеринбург-экспо» 16 сентября состоялась торжественная церемония закрытия Международного фестиваля молодежи 2026 года. Сводный хор из 700 юных свердловчан, в составе которого звучали голоса воспитанников архиерейской детской певческой капеллы, а кто их из Екатеринбургской епархии, стал украшением праздника. Отметим, на церемонии закрытия сводный хор, в составе которого также вошли хор мальчиков «Созвездия», детский хор Свердловского мужского хорового колледжа, джаз-хор и капелла мальчиков и юношей Свердловской детской филармонии, выступил вместе с известными артистами Василисой Бержанской и Дмитрием Колдуном, исполнив композицию «Аллилуйя». Воспитанники архиерейской детской певческой капеллы также приняли участие в других мероприятиях Международного молодежного форума. На площадке Министерства спорта России гости и участники фестиваля могли наблюдать за яркими импровизациями архиерейской капеллы. Вместе с ведущим юные вокалисты разыграли сцену из фильма «Приключения электроника», исполнив песню «Крылатые качели», а также водили хоровод в русском доме и исполняли русскую народную песню «Веники». На самом деле это был серьезный труд для детей, но они сделали все на высшем уровне и справились. Впечатления яркие, я думаю, незабываемые, рассказала руководитель архиерейской детской капеллы, а кто их, Ирина Александровна Кубис. Далее в этом выпуске. Беседу с личным составом батальона охраны Эрмитажа провел 15 сентября в учебном классе подразделения настоятель церкви Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове протоиерей Вадим Буренин. Она была посвящена святости и ценности жизни. Для молодежи понятие «святость» часто кажется принадлежащим прошлому. Священник разъяснил, как она понимается в святоотеческой традиции, привел примеры из жизни святых прошлых веков и современников. Святость – это не безупречность, не безгрешность, а постоянное покаяние, направление ума и сердца к Богу, отметил он. Сегодня святой – это верующий в Бога, способный сохранять чистоту сердца и деятельную любовь. Евангелие живо, и все, что в нем написано, актуально. Истинная святость и сегодня доступна. Под действием благодати каждый может преобразиться. По словам отца Вадима, в ситуации политической нестабильности жизнь может обесцениваться. Однако мы в силах беречь свою собственную жизнь. Ни вредные привычки, ни отчаяние не должны сводить на нет дар Бога. Суицид является грехом в любой религии, а дар жизни бесценен. Батальон охраны Государственного Эрмитажа – подразделение вневедомственной охраны Росгвардии. Его главная задача – обеспечивать безопасность музея, поддерживать порядок, предотвращать противоправные действия и защищать экспонаты от вандализма и попыток хищения. И в завершение выпуска. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий приветствовал участников и гостей Всероссийского книжного фестиваля «Рыжий фест» и Южноуральской книжной ярмарки. В этом году главной площадкой фестиваля впервые стал концертный зал «Таганай». В программе встречи с писателями, презентации книг, лекции, дискуссии, мастер-классы и детские программы. В ярмарке участвуют более 80 издательств, а гостями стали писатели и журналисты из разных регионов России. Тема «Рыжего феста» в этом году – «Литературный код регионов». На открытии форума митрополит Алексий пожелал южноуральцам сохранить интерес к книге. «Я желаю, чтобы книжная культура сохранялась в нашем мире. Это самое важное. Когда берешь в руки настоящую книгу, это совсем другая культура, это совсем другие ощущения, это совсем другое состояние. Хотел бы всем нам пожелать этого состояния, дальнейших встреч с книгами на этом фестивале, доброго здоровья и успехов во всех делах. С праздником! Фестиваль продлится до 20 сентября. Помимо основной программы в Челябинске, встречи с писателями проходят в библиотеках городов области». Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Не сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие наши слушатели, продолжается наш эфир. Гордость — это самый лютый и самый жестокий враг из всех наших врагов невидимых. Помимо всех несчастий, она, гордость, рождает хулу на Бога и повергает душу в уныние и отчаяние. Хульные помыслы обычно стыдятся исповедовать духовному отцу, утаивают их и носят в сердце своем целыми десятилетиями. Это многих повергает в отчаяние и безнадежность, но именно в этом и заключается ошибка христианина. Уныние и тем более отчаяние есть признак малодушия, признак того, что душа неопытна в духовной жизни и в духовной брани, признак того, что человек не знает или забывает о том, сколь милосерд и любвеобилен Господь. Не дай Бог поддаться духу уныния. От уныния до отчаяния один шаг. Избави, Господи. Никогда не забывай, что злая сила, когда приводит душу ко греху, тогда показывает ей божеское милосердие и снисхождение. А когда человек впадает в грех, тогда запугивает его строгостью и правосудием Божиим, чтобы ввергнуть в отчаяние и беспрерывную печаль. А ты знай его хитрость и делай наоборот. Когда представится случай ко греху, сразу вспомни о правосудии Божьем и о строгости наказания. А когда согрешишь, тогда скорее кайся, помышляя о милосердии Божьем, но только не отчаивайся. Мужественные и твердые духом не отчаиваются в искушениях, каковы бы они ни были, но мужественно борются с ними или терпеливо ожидают конца их и только усиливают молитвы, чаще читают книги житий и поучения святых отцов, чаще ходят в церковь, исповедуют свои грехи и причащаются святых Христовых тайн. В этом случае дьявол скоро оставляет подвижника, и искушение проходит. Так и ты делай. И будь уверен, что Господь простит тебе всякий грех, только не унывай, а чистосердечно раскаивайся в нем. Нам ли, христианам, отчаиваться? Каждый из нас должен хорошо-хорошо уяснить себе такую истину, что если бы правосудию Божию потребовалась вторая крестная жертва для спасения единого грешника, то Христос с радостью и любовью вошел бы опять на крест, чтобы избавить этого человека от мук и перенес бы за него лютейшие страдания и муки. Ты думаешь, это преувеличение? Нет, мой друг, размысли сам. Представь, как нам бывает тяжело в присутствии человека, который и одет в отвратительную одежду, и сам такой грязный, что прикоснуться к нему страшно. Даже когда он на расстоянии от нас, и то вызывает в нас неприятное ощущение брезгливости. И даже когда близкий, любимый родственник обнимает, целует, а изо рта у него исходит ужасный запах, ух, как неприятно! Затаиваешь дыхание, чтобы не обонять это зловоние. Так и хочется скорее оттолкнуть такого человека, скорее освободиться от его присутствия, чтобы он не портил настроение, чтобы легче можно было вздохнуть без него. А ведь перед святейшим и чистейшим Господом мы еще более грязны и зловонны, но Он нас не отталкивает, а Сам призывает нас к самому близкому и тесному общению с Собою, предлагая Себя вснеть в пречистых тайнах. Грехи наши прощает, которые мы исповедуем, очищает и убеляет душу, а те грехи, которые остаются на душе нераскаянными, по забвению и смердят своим зловонием, Господь терпит. Да, мучается, задыхается, но терпит.

0: Духовное слово.
1: Старец Ефрем Филофейский, Аризонский. Отеческие наставления. Читает Валентин Клементьев.
2: 10. Заботься о своей душе, чадо мое. Читай святых отцов, твори Иисусову молитовку, которая будет укреплять организм твоей души. Поучайся в смерти, в том, что совершенно неизбежно и точно нас постигнет. О, смерть! Очень горька для души чаша смерти, своей силой разлучающей ее с телом. Какое сожаление будет у нас о том, что мы сотворили по невнимательности и послаблению. Совесть, как самая первая гиена, будет мучить нас. Почему же сейчас нас побеждает греховное наслаждение, за которое мы заплатим таким неисцельным страданием? Человек, избранное и единственное в своем роде творение Божие, двойственное естеством, рождается на этой планете, на Земле, и через некоторое время умирает телесно, будучи совершенно бессильным удержать себя в жизни. Ложные представления надувают его, как шарик, который от одной лишь болезни лопается, умирает и исчезает. Человек не имеет над собой власти. Сам того не понимая, он управляется иной волей и иной властью, носимой вопреки своему желанию, совершенно не в силах противиться. Но что же ты есть, о человек, что бахвалишься и гордишься, помышляя о самом себе так чрезвычайно много? Вот невидимый микроб нападает на тебя, ты тотчас заболеваешь, чувствуешь недомогание и не сходишь в гроб. Тленный мечтатель, ты видишь, что приходит смерть,

0: что ты уйдешь в неизвестную страну и покоришься безо всякого прикословия. Есть у тебя силы отречься, противостать, избежать того, что происходит в этот страшный час? Совсем нет. Ты совершенно бессилен. Что же ты тогда хвалишься, глиняный человече, слабый, жалкий и никчемный? Чем ты обладаешь, чтобы не дал тебе Бог? Разве не забирает Он у тебя этого, когда только пожелает? Да, тогда преклони выю, смирись, и таким образом спасешься. 11. Праведный Лот мучился день и ночь, находясь среди развратных и порочных людей. Он страдал, видя их постыдные дела, но сам не осудил никого, почему исподобился божественного явления и был избавлен от погибели нечестивых во время божественного попаления беззаконных городов. Разве здесь не более Содома и Гоморры? Разве не ожидается огонь и гнев Божий? Посему пример Лота достоин внимания, чтобы не погибнуть и нам, и не временно, как древле, а навеки вечные. Будем бодрствовать, ибо не ведаем, в который час приидет смерть, этот коварный вор. Будем трезвиться, чтобы сохранить богатство православной веры и благодати, которой мы сподобились, крестившись в святой купели. Чего мы ожидаем, что было бы вернее смерти? Это самое неизбежное, что встретит каждый человек. Смерть мы должны непрерывно переживать в себе, чтобы с помощью этой спасительнейшей памяти избежать смерти души, которая есть не что иное, как совершенное отлучение от Бога. «Подвязайтесь, — говорит Господь в своем евангельском слове, — ибо не ведаете, когда посетит вас жених души, и горе тому, кого он найдет в нерадении и небрежении о своем спасении. Молитесь и обо мне, глаголющим и ничего не делающим, увы мне окаянному, каким я узрю лик Божий». 12. Посмотри-ка, чадо мое, на смерть, пожинающую всех. Все человеческое гаснет и тает, подобно свече. Только дела Божии, то есть дела, соделанные ради любви Божией, никогда не гаснут, но будут светить человеку на его пути, чтобы он поднялся и достиг престола Божия. Твори, пусть и с великим понуждением, дела спасения. Все это, как и твой подвиг и противостояние дьяволу, будет вменено в борьбу, и вознаграждение будет дано тебе без промедления. Понуждай себя, поминай свой исход, смерть, мытарство и страшный суд Божий. Помысли, чадо мое, о гиенне и пребывающих в ней. Причисли себя к ним, и тогда все скорби покажутся тебе ничем, и сладкое утешение охватит все существо твоей души. 13. Помышляй, чадо мое, о таинстве смерти. Каких бесов встретит, какие страшные мытарства будет проходить наша смиренная душа. Какое страшное судилище ожидает ее, как задрожит она от страха и трепета. Размышляй и о пребывании в мучительной гиене, в которой душа будет вместе с бесами. О горе! Вечная погибель без конца и края. К сожалению, чадо мое, лукавый дьявол похищает у нас все эти спасительные воспоминания, чтобы мы не получили пользы, и приносит нам все злые, дабы осквернить нашу душу. Зная же о его сетях, будем понуждать себя как к святейшей Иисусовой молитве, так и к духовным поучениям в полезных созерцаниях, чтобы душа наша непрерывно получала пользу и очищалась. 14. Да не покидает твоего ума и память о гиене, ибо в этом поучении заключен великий плод. Кто способен памятовать о вечном огне и оставаться непричастным слез? Плачь, чадо мое, дабы и сердце, и плоть твоя очистились от всякой страсти, и тогда ты узришь дни непорочности и удивишься богатству чистоты. 15. Что за страшный вопрос, что будет с душой каждого человека. О, в какое заблуждение вводит нас забвение и нерадение меня первого! И страшно подумать, достигнем ли мы своей цели или нет. Ужас охватывает все естество человека, когда он хорошенько поразмыслит о том, что будет происходить в оные последние дни. Какую муку претерпевает душа, когда разлучается с телом или когда отверзутся книги и будет явлено сокровенное человеков. Какой суд будет надо мною, зачатым во грехах? Милостив, милостив буди ми, сладчайший Иисусе. На щедроты Твои возлагаю отчаяние своей души. 16. Безгранична ценность этой жизни, ибо посредством ее мы или приобретем Бога, или лишимся Его. Если мы, как премудрые купцы, используем настоящее время для дел души, то во время воздаяния за это, во время суда обрящем без сомнения благодать и милость. Горе тому, мне первому, кто растратит драгоценное время, бия воздух. Для него наступит время вечной скорби без надежды и милости. В жизни, лишенной надежды, он будет пожинать то, что посеял в настоящее время. Обманщик-дьявол незаметно для нас самих при помощи разнообразных уловок окрадывает нас, и драгоценное время проходит в нерадении и бездействии. 17. Твои молитвы да подкрепляют обветшавший дом моей жалкой души. Внутри меня нет ничего доброго, поэтому я плачу, поминая о своем исходе из сего мира и восхождении к горе. Нет у меня в дорогу ни напутствий, ни снаряжения, и горе мне, потому что ныне я могу их приобрести, но к своему вечному раскаянию не брегу об этом. Но разве же это не правда? О, как драгоценно нынешнее время! Сколь ценна каждая секунда! Однако эта здравая истина забывается нами. И так проходит время, и мы не в силах вернуть его. 18. О, тогда восстает этот внутренний судья, совесть каждого человека, и дерзновенным и сильным голосом осудит его или оправдает. Если совесть наша не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Доколе мы на пути жизни, как мы должны стараться примириться с нашим противником, совестью, прежде чем она отведет нас к судьи, и тогда мы не избежим того, чтобы отчитаться и за последний кадрант, праздное слово. О, что будет в конце? Какой труд и страх! Блаженны те, у кого отверсты душевные очи, и кто приуготавливает напутствие к оному великому путешествию. И горе мне, что два великих зла человечества, забвение и неведение, крадут у меня эти припасы. 19. О, как должны мы бодрствовать и трезвиться во всем, потому что противник наш бродит вокруг, как рыкающий лев, желая поглотить вселенную. Боже, Боже мой, восстань же, душа моя, что ты дремлешь и спишь. С минуты на минуту мы ожидаем, что вострубит труба, и мы предстанем на суд. Горе мне! Что это за страшная минута, ибо от нее зависит вечность вечной жизни, либо в Боге, либо в гиене. Воздохнем немного и обратим Бога на милость. Познай, что у нас ничего не осталось здорового по Богу, все немощи, страсти и оправдания. Как мы встретим Бога? Что же Он скажет нам? Как строго Он спросит нас за то, что мы чего-то не желаем исполнять, потому что это не удовлетворяет нашим похотям? 20. Всегда вспоминай о смерти. Пусть это поучение станет правилом твоей жизни. Какую муку испытывает душа, разлучаясь с телом. Как она тогда вздыхает, как плачет, но кроме добрых дел другой помощи у нее нет. Поэтому теперь подвязайся в добром, в полезном, пока есть еще дыхание жизни, ибо приходит час, когда члены тела перестанут совершать дело спасения. Плачь горько, если желаешь обрести утешение в скорбный час смерти. Помни о страшном суде. О, страшен тот час, когда бедная душа услышит приговор о своей вечной участи. Великий Антоний плакал, приближаясь к смерти, а его опечаленные ученики спрашивали: «И ты, отче, боишься смерти?» «Ах, чадо, с тех пор, как я стал монахом, память смерти не покидала меня. Если святые боялись этого часа, то тем более мы. Что же говорить о мне, жалком? Горько стенаю, вспоминая об этом. Так поступай и ты, и обретешь великую пользу». 21. Истина Божия, подобно громогласной трубе, трубит и возглашает. Суета суетствий, всяческая суета. Кая бы польза человеку, аще приобрящет мир весь и отщитит душу свою. Или что даст человек измену на души своей? Поминай, последняя твоя, и вовеки не согрешиши. Не пребывает богатство, не сопутствует человеку слава, смерть бы пришед, сия вся упраздни. Вот истина, которая решительно и громогласно сокрушает всякую ложь. В каждой дьявольской ловушке и помысле замаскирована ложь, вводящая человека в заблуждение. Поэтому будем молиться, чтобы Бог просветил нас светом истины, дабы тьма ушла, и светлый день победы и преславной истины воссиял во всех наших помыслах, словах и делах, дабы мы, как добрые домостроители благодати, сподобились похвалы пред святыми ангелами. Когда? Когда нам не будет угрожать гордость, ибо ей дана власть бороться с нами даже до нашего последнего издыхания. После же сего время воздаяния, венцов, пребывания с Богом, прекращение страха и слез, и отимет Бог всякую слезу от очию их. О, слава небесная! Тогда никто не сможет отнять радости от сердец спасенных. О, Иисусе наш, слава державе Твоей! Слава неизреченному смотрению Твоему, Владыка! Аминь, аминь, аминь! Сладчайший Владыка, лобызаю Твои пречистые ноги, потрудившиеся и поспешившие найти меня, заблудшую овцу. Исцели, о Владыка, раны мои. 22. Желаю Тебе, чтобы благодать Утешителя Духа принесла тишину Твоей душе. Единственно лишь благодатью Божией обрел я, чадо мое, тишину во всем. Чувствую себя очень легко. После захода солнца остаюсь один в своей келейке. Стараюсь собрать свой ум и направить его внутрь себя и внутрь Христа. Стараюсь оплакивать множество своих грехов. Помышляю о том, что ожидает меня тяжко обремененного на неподкупном судилище, где затворятся мои уста, не имущие что ответить, ибо знаю я, что ничего доброго не сотворил и не сотворю за всю свою жизнь. Что же будет со мной, возлюбленная моя, во Христе чада? Как претерплю ожидающие меня муки? Горе мне, жертве вечного огня! Трепещу, помышляя о вечном осуждении и лишении божественного света. Как я, несчастный, буду жить без Христа и света? 23. Чадо мое, имей дерзновение к Богу, не малодушествуй. Дело это по Богу, и Он сам совершит его, а мы пребудем в молчании. Молись, чтобы Господь нас просветил, как нам положить начало. Помни о тленности нашего естества, о безвестности разлучения. Какая суетная жизнь, как она кратка и непредсказуема, и на смену ей приходит совершенно иная, бесконечная жизнь. Кая бы польза человеку, аще приобрящет мир весь и отщитит душу свою, или что даст человек измену на души своей? Кто защитит его на суде? Родители, братья, сестры? напрасная надежда. Только Бог и жизнь по Богу. О горнем помышляй, возлюби небесное, и ничто земное не будет занимать тебя. Мужайся, чадо мое, это брань ради славы Божией и поражение дьявола. 24. Всегда размышляй о смерти, как будто каждый день является твоим последним днем, и как только расцветет, говори: «Вот, душа моя, сегодня твой последний день». Будем подвязаться хотя бы его провести в подвиге и покаянии. И верю, мы обретем милость, когда ночью мысленно преклоним колени пред страшным судилищем, пред страшным судьей нашим и Богом. Дерзай, душа моя, молчи, молись, примирись со всеми, люби, плачь с болью о многих своих грехах, ибо настал конец, и хотя бы на закате умилостивим огорченного нами Бога. Подчимся подвязаться, сколько есть еще времени, ибо только наш труд у нас и останется. Все же остальное мирское будет развеяно ветром по четырем сторонам света. 25. Память о смерти есть лучший путь к постижению истины вещей. Смерть говорит: что ты собираешь, что гордишься, что хвалишься, о юность, о здравие, о ученость. Когда приду я, воздам вам по заслугам. Когда вы будете положены во мрачную могилу, тогда познаете пользу земных благ. Уходим мы, чадо мои, в иной мир, не подвластный чувствам, и не останемся в этом полном горечи, утеснений, греха и мучений. Там, в истинной жизни, отимет Бог всякую слезу от очей ихи, отрет Бог всякую слезу с очей их. И не будет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но ни вечерний день, жизнь без конца и смерти. Той жизни, чада мои, да возжелаем всей душой, со всей горячностью, дабы с Божьей помощью стяжать ее и избавиться страшного вечного мучения. 26. Все в этом суетном мире придет. Мир и земная жизнь — это торжище, где каждый человек за деньги своей жизни покупает жизнь вечную. Каким мудрым будет тот, кто деньги жизни употребит разумно, покупая лишь то, что принесет ему пользу в час смерти и суда Божия. Подчимся покупать драгоценные вещи, которые нравятся великому царю: исповедь, смирение, всецелую чистоту от плотских грехов, любовь по Богу, прочь осуждение, празднословие, ложь и тому подобное. Если сделаем так, то станем богачами в блаженном месте Божием. 27. В этом мире, чадо мое, все суета суетствий, всяческая суета. Так возгласил премудрый Соломон, когда до пресыщения вкусил всех чувственных наслаждений. Все удовольствия испытало его сердце, однако конец их — тление и гибель. Напротив, труждающийся по Богу и необходимого для жизни не лишается, и, с другой стороны, еще в этом веке ощущает подлинную радость и мир Божий. Не вечно богатство, не остается слава. Красота увядает, молодость проходит, и наступает старость. Здоровье ухудшается, затем следует болезнь, и гроб все разоряет и обращает в ничто. Когда помыслим о последнем своем жилище, тогда узрим собственными очами всю человеческую суету, как Иава Сисой, когда увидел гроб Александра Македонского, воскликнул: «Увы, увы, смерть! Тебя, Александр, не вмещал целый мир, и как же теперь вместили тебя две пяди земли?» Там, в гробе, прекращаются мечтания о суетных наслаждениях. Там попирается все, что любили и ради чего приносили жертвы многие из людей. Там, в гробе, торжествует посмеяние над миром теми душами, которые уразумели его лесть. Чадо мое, будь осторожен с этим театром, который называется миром, ибо оборванцы и обыватели на его сцене одеваются в одежды царей и владык. Некоторые, по правде, кажутся таковыми, и этим обманывают воображение зрителей. Когда же представление заканчивается, маски спадают, и тогда все являются такими, какие есть на самом деле.
1: Сегодня в «Духовном слове» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Текст читал Валентин Клементьев.

0: Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Звонари из храмов Екатеринбургской епархии 12 и 13 сентября приняли участие в 12-м Всероссийском фестивале колокольных звонов «Уфалейский благовест». Фестиваль традиционно проводится по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Жители и гости города Верхний Уфалей услышали колокольные звоны в исполнении более чем 30 участников фестиваля из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Полевского, Челябинска, Кусы, Артемовского, Каменско-Уральского, Копейска, Республики Татарстан и Донецкой Народной Республики, а также побывали на концертах Народного коллектива молодежного театра «Проспект Горняков», ансамбля «Релаш», фолк-ансамбля «Дубрава», коллективов «Веснушки» и «Берегиня», ансамбля русской песни «Синегорье», приняли участие в пешем квесте «Звонкое приключение» и гастрономическом конкурсе «Капустное раздолье». А еще сами попробовали звонить в колокола на специально установленных передвижных звонницах. Фестиваль начался с литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы, которую возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. После службы верующие прошли крестным ходом до площади у городского дома культуры, где праздник продолжился. Фестиваль был открыт для звонарей всех возрастов. Здесь не ставят жестких рамок, а дают возможность проявить себя каждому. Особенно трогательным и одновременно вдохновляющим стал детский блок программы. Выступления дебютантов, среди которых Михаил Истребинский из храма святителя Николая Чудотворца в селе Курганово, поддерживали опытные звонари и семейная группа поддержки. Юный звонарь приехал на фестиваль с отцом и братьями. Событием дня стало выступление юного звонаря из Донецкой Народной Республики, 13-летнего Александра Костюка, из подшефного Челябинской области города Ясиноватое в ДНР. С 8 лет мальчик помогал в алтаре, в 9 начал звонить в колокола. В 2022 году, когда многие уехали из города, остался единственным пономарем в храме. Сейчас Александр учится в школе звонарей в Донецке. Впервые на фестивале был представлен семейный блок звонарей, в котором показали свое творчество семейная пара из Екатеринбурга – Ольга и Алексей Гилевы, прихожане Свято-Троицкого храма города Екатеринбурга. В продолжение этого выпуска. 17 сентября больница святителя Алексея совместно с Иваново-Вознесенской епархией открыла в Иванове учебный класс, где сестры милосердия и добровольцы будут проходить профессиональное обучение по уходу за тяжелобольными и ранеными. После подготовки их ждут в больницах и госпиталях Иваново и Ивановской области. Класс расположен на базе духовно-просветительского центра храма в честь пророка Божия Илии. Освящение нового учебного класса совершили секретарь управления Иваново-Вознесенской епархии иерей Георгий Витязев и руководитель социального отдела епархии протоиерей Виктор Макаренков. В мероприятии приняли участие глава Иванова Максим Комиссаров, главный врач Шуйской центральной районной больницы Екатерина Кузьмина, руководитель филиала святителя Луки больницы святителя Алексея в Переславле-Залесском Юлия Товстая и заместитель руководителя учебного центра больницы святителя Алексея по региональному развитию Татьяна Рейн. Это событие все ждали. Открытие учебного класса больницы святителя Алексия дает возможность возрождения традиций служения сестер милосердия в Иваново-Вознесенской епархии, которые были утеряны у нас со времен революции. Мы хотим, чтобы ни один человек не оставался один на один со своей болезнью и болью, поделился иерей Георгий Витязев. Преподаватель учебного центра больницы святителя Алексия Юлия Дмитриева провела в Иванове уже 11 потоков обучения. За это время здесь было создано сестричество милосердия. Сегодня сестры и добровольцы помогают в уходе за тяжелобольными пациентами Ивановского городского онкологического центра. И в завершение выпуска. 14 сентября Храм в честь иконы Божией Матери Умиления города Артемовский принимал гостей, учеников, преподавателей и родителей из Артемовской детской школы искусств. Здесь у ребят прошел необычный урок-экскурсия, на котором дети услышали рассказ об искусстве церковного пения и колокольном звоне. Настоятель прихода иерей Андрей Малашенко гостеприимно встретил детей и взрослых. Из рассказа преподавателей-совместителей детской воскресной школы и детской школы искусств Поповой Натальи Александровны и Абакумовой Алены Викторовны дети узнали о том, что храм – это Дом Божий, познакомились с его строением и главными храмовыми иконами. Дети побывали на клиросе, где увидели богослужебные книги, услышали церковные песнопения на церковнославянском и греческом языках. Узнали о том, что в основе православного церковного пения лежит осмогласие, что такое знаменный распев. Звонарь храма Галина Меньшенина продемонстрировала детям основные виды колокольного звона. Благовец, благовест, трезвон, поминальный звон. Батюшка дополнял и раскрывал смыслы некоторых названий и понятий, что символизирует поминальный звон и почему всеночное бдение называется всеночным. В заключение экскурсии дети зашли в церковную лавку и побывали в классах духовного центра. Отец Андрей рассказал о детской воскресной школе и пригласил детей учиться закону Божьему и церковному пению. Благодарим настоятеля прихода иерея Андрея Малашенко за предоставленную возможность окунуться учащимся детской школы искусств в атмосферу православного храма, вживую соприкоснуться с искусством иконописи, церковного пения и колокольного звона. Надеемся, что эта встреча с храмом останется в памяти детей, и им захочется снова и снова прийти сюда. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела рук Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или катиться греших днесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольные, ведомо и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обиадохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничто же благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в кленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажить и Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобный

Есмь человеколюбие Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содею хвосядни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными,

Ими же тебе Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, а сии жалея, вина себе тебе Богу моему представляю, и имей волю кайтеся, точью Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю тебя, пришедши же согрешение мое милосерден твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие братья и сестры, сейчас вашему вниманию программа из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз». В этой передаче принимает участие протоиерей Алексей Володин. Вы слушаете первую часть беседы «Время и молитва. Духовный возраст человека».
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Клеп Ильинский, а сегодня у нас в гостях протоиерей Алексей Володин, священник храма святых равноапостольных Константина и Елены. Храм находится на улице Доблести в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, дорогой отец Алексей.
3: Добрый вечер.
2: Благословите наших телезрителей.
3: Господь да благословит всех нас.
2: Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи, на мой взгляд, просто вот настолько интересная. Время и молитва – духовный возраст человека. Здравствуйте, дорогой отец Алексей. Я думаю о том, что время и молитва – это тема, наверное, о которой, ну, наверное, задумывается каждый человек, так или иначе, уже в неком возрасте своего, ну так, возрастании своем, возрастании в церкви, в общении и так далее. Потому что если человек вне этого, то, наверное, и слово не только время, но, наверное, время, наверное, для всех, в общем, понятен термин, хотя не очень, может быть, выдаются в его смысл, но молитва, наверное, тоже не очень тогда в этом случае понятна. Когда мы говорим о молитве и времени, то здесь возникает тысячи вопросов, которые очень хотелось бы каким-то образом понять. Но, во всяком случае, тысячи не получится за всю нашу передачу, но один из вопросов мне очень важно понять. Скажите, пожалуйста, существует ли какое-то время, которое молитва может либо увеличить, либо сократить?
3: Ну уж какой-то сложный вопрос. Время, которое что?
2: Молитва может сократить или увеличить. Имеется в виду, что ну вот мы когда молимся, если мы вот молимся от всей души, то время пролетает, как будто вообще просто ну, одна секунда. Mm-hmm. А бывает так, что вот кажется, что, в общем, очень долго все и невозможно совершенно. И думаешь, ну, скорее бы все закончилось. Так бывает, нет?
3: Да. Действительно. Это, наверное, одна из таких существеннейших характеристик. Это настоящая молитва или нет? Потому что если молитва, она идет из глубины души и идет к Богу, то это течет как ручеек, как такая живая связь, и действительно все пропадает. Мир пропадает. Да все, проблемы пропадают. Я пропадаю сам. Остается только вот эта связь. И тогда действительно время тоже, можно сказать, что пропадает. Когда это ну, какой-то хомут такой. У нас много хомутов в жизни. И если это еще один хомут, и ну, современный человек, он его долго не будет нести. Такую молитву, ну, редко кто продолжает сколь-либо долго. Если это только напряжение, если это только смотрение на часы, если это ничего действительно не дает душе, это не тот образ молитвы, который современный человек готов понести.
2: Вот вы сказали, современный человек. Если мы углубимся в историю церкви, то, наверное, мы можем вспомнить, ну, даже там, совсем недавнее время, там, не знаю, там, время там, того же самого Филарета Дроздова, когда только появилась вообще молитва на более-менее понятном языке, появился синодальный перевод и так далее. А вообще, вот мы же молимся не просто, ну, сейчас вот есть молитвослово на русском языке, но ведь мы же молимся даже, как бы сказать, на церковно-славянском, и здесь ведь возникает тоже вопрос, насколько мы способны молиться на языке, который может быть, в общем, в принципе, не очень понятен для большинства людей.
3: Ну, как показывает опыт, это действительно очень трудно. И есть ряд молитв, которые, ну вот они устоялись на церковно-славянском языке, и нам привычно их произносить именно так, потому что так делает община, так делает церковь, например, «Отче наш», ну, на слуху, на церковно-славянском языке. Если начинаешь его по-русски читать, ну, что-то вот не то. Хотя русский язык все-таки, безусловно, ближе. Но если говорить о все-таки живой молитве, о молитве о том, что для меня важно, я, конечно, могу сформулировать это на церковно-славянском, но я думаю, что разве что только преподаватель вуза сможет это сделать. Для нас, естественно, наши живые молитвы говорить на том языке, на котором мы думаем. Это язык нашей души. Это важно.
2: Язык души. Как научиться молитве таким образом, чтобы это вот как раз и... Это превратилось в этот разговор с Богом языком души.
3: Ну, здесь все-таки надо исходить изначально из целей молитвы. Потому что, что я заметил, что человек, который, ну, не всегда так, конечно, но вот есть такой тренд, такая тенденция, человек, приходящий в церковь, очень часто обращается к Богу с просьбой сделать что-то в его жизни так, как он хочет. Угу. И его молитва, ну, если мы не берем вот те молитвы, которые есть там, молитвословие, да, общая его личная молитва, это просьба о том, чтобы в его жизни что-то случилось именно так. И дальше возникает, ну, на самом деле, некая вилка. Потому что, например, человек этого не получает. Он просит, чтобы было так, но вот так в его жизни не происходит. Что дальше? И дальше, на самом деле, зависит от человека. Если человек, ну, хочет все-таки получить то, что он хочет, он тогда из религии переходит, ну, в те области, где он может это получить. Например, в медицину. И врачи говорят: вот так мы тебе поможем, смотри, это операция, просто вот все. Или в психологию. Психолог говорит тоже: слушай, ну, понятное дело, у тебя травма, сейчас мы тебе поможем. Раз, и все, у него меняется жизнь, да? Либо там, может, еще дальше, да, там, ЭКО тебе сделаем, да, там. Но если человек все-таки пытается найти путь к Богу, то постепенно он приходит к, ну, к самому главному пониманию того, что все-таки религия от магии отличается, радикально отличается именно одним, одной фразой. Религия – это когда мы говорим Богу: «Да будет воля твоя». Это, ну, самые главные слова из молитвы «Отче наш», это суть православной молитвы. И когда человек начинает обращаться к Богу вот таким образом, тогда жизнь его начинает меняться. Удивительным образом вот те двери, в которые он, ну, пытался стучать, и ему не открывали, они вот, ну, исчезают, потому что они перестают быть важными, и открываются какие-то другие двери, которые оказываются, ну, гораздо более, на самом деле, и глубокие, и привлекательные, и радостные, чем те, в которые он стучал. И вот это уже, ну, вот то движение, которое можно назвать движением к Богу. Но оно требует определенной зрелости. И пока человек вот, ну, внутренне не дозрел до этого, он может десятилетиями пытаться стучать, он может собирать даже там вот других людей. Там вот, я удивляюсь, вот там бывает вот, например, теща, вот у нее есть представление, как, каким должен быть зять, где он должен жить. Она говорит: вот я собрала там подружек, мы молимся по соглашению, чтобы у него вот так-то и так-то было.
2: А молитва, думаю, по соглашению, ну, в таком весьма приземленном варианте.
3: Да, я говорю: да вам не страшно, что вот у вас вот есть вот представление о том, как у него должно быть, а вдруг это не соответствует представлению Бога, как ему у него должно быть? Как вот вы можете вот так прямо собрались, и как будто вот вы бревном бьете вот в ворота, да? Давайте бревно побольше возьмем, чтобы эти точно ворота раскрошились. Ну вот явно же туда не идет почему-то. Может быть, ну вот другой здесь план. И все-таки вот наша задача не раскрошить эти Божьи ворота, а, ну, вот быть в согласии, в созвучии с Богом. И это, ну, совсем другая история.
2: Вот давайте мы здесь вот как раз на этом моменте заострим внимание, потому что вот вы сказали созвучие. То есть получается так, что не просто услышать Господа, потому что когда мы пытаемся с Ним разговаривать, то мы пытаемся услышать, что Он пытается нам сказать языком Евангелия. Но Евангелие мы в редких случаях читаем дома каждый день. Ну, прямо скажем, в редких случаях. И поэтому мы представляем себе Бога, ну, таким, скажем, личным. То есть вот Он лично мой, и вот я, мое существует, мое представление о Нем. Насколько вообще это оправдано, и каким образом можно в молитве, в разговоре попытаться перевернуть это все таким образом, чтобы все-таки услышать, что будет воля твоя, а не моя?
3: Ну, правильно вы говорите, да, что все-таки духовная жизнь начинается с того момента, когда мы перестаем на Бога проецировать, ну, какие-то вещи, которые мы туда проецируем, каждый человек по-разному. Вот перестаем играть в эту игру, потому что если человек играет в эту игру, то потом начинается: а я обижен на Бога. За что? А вот за то. Вот я ему так и так, я молился.
2: Я ему просил. И свечки.
3: Я, да, да, я ему, ну, я и свечки, я и молился, я и действительно там много чего делал, а он мне по-другому все сделал. И обида, да? Но если мы перестаем проецировать и понимаем, собственно говоря, а самое-то главное, что такое любовь к Богу? Самый главный вопрос. Мы же все хотим и знаем из Евангелия, что это самое главное, да, и любовь к Богу. А любовь к Богу, она вот двухсторонняя. Это вот две стороны чего-то одного. С одной стороны, это исполнение заповедей. Так и говорит Христос: кто меня любит, тот заповеди мои исполняет. Это одна сторона. А другая сторона – это, по сути, любовь и принятие промысла. Потому что мы встречаемся с Богом не как с личностью. Вот здесь Он вот, ну, перед нами не появляется. Но Он, можно сказать, что появляется перед нами каждую секунду именно вот в том промысле, который входит в нашу жизнь. Это Божий промысел. Это не случайность. Не какая-то вот трагическая ошибка, которая вот по недосмотру высших сил с нами происходит. Волосы не упадут без воли Божией. Это вот то, что приходит, это промысел. И здесь отношение к нему. Мы его принимаем с принятием, с любовью, с доверием, с надеждой, с верой в том, что этот промысел в конечном итоге нас соединит с конечной целью нашего земного пути. Это одна история. Либо опять игра, да будет воля моя, вот я хочу так, этот должен так жить, этот сяк. И вот раздувание эго, которое за этим следует. Это, ну, в разные стороны движения.
2: Вы мне напомнили, если вот мы говорим: да будет воля твоя, помните молитва в Гефсиманском саду, когда, если только можно, Христос спросил: от этой чаши, ну, да будет воля твоя. И вот трижды он до кровавого пота молился. Но ведь интересна еще одна вещь. Помните, как он к апостолам говорит: не спите, бодрствуйте, то есть молитесь со мной. То есть, ну, не просто же просто бодрствуйте, глаза не закрывайте. То есть вот в этом смысле. И получается, что мы, наверное, просто вот все время, как тогда апостолы в Гефсимании, тоже спим. И Господь все время нам говорит о том, что не спите, бодрствуйте, молитесь со мной. Но мы все равно как-то по-своему воспринимаем этот призыв. Насколько вообще мы должны быть осознаны, насколько мы должны быть трезвы в этом понимании?
3: Ну, вот этот призыв не спать и молиться именно со Спасителем, я понимаю, как призыв все-таки разделять с другим человеком, ну, здесь вот Спаситель, он, проходя земной путь, вот он прошел, ну, все-все те вещи, которые происходят, ну, может проходить человеческая душа на земном пути, в том числе одиночество, когда что-то происходит серьезное с человеком, да, и он остается один, полностью вот экзистенциально один. Нет никого, кто с ним бы мог это разделить. И Господь здесь призывает нас не быть спящими, а вот видя человека рядом с тобой, страдающего, вот разделить с ним его, его боль, ну вот здесь вот, да, быть с ним вместе в этом. Вот это вот про это, что мы здесь не должны жить сами по себе, а вот разделять с ним. А Спаситель здесь был одинок, как и многие души в нашем мире, они одиноки, они очень страдают. И они при этом абсолютно одни, и есть рядом люди, которые просто спят, им хорошо, и они не, вот, не соприкасаются. Хотя эти люди, которые спят, могут считать, что они хорошие христиане, и у них вообще все в порядке. Здесь вот про это больше.
2: Интересно. Да, я не задумывался над этим аспектом. Отец, вот мы еще должны затронуть еще одну очень важную тему. Вот в этой теме молитвы и время. Вот смотрите, если мы опять-таки вспомним историю церкви и первых христиан, которые называли себя святыми не по той причине, что они были в гордыне какой-то, а по поводу того, что они просто считали себя посвященными Богу, и поэтому называли себя святыми. Наверное, отсюда, и, кстати, и возглас «святая святым». Вот скажите мне, насколько вообще, на ваш взгляд, отличается молитва, ну, я уже не говорю первых христиан, но, во всяком случае, современная молитва и молитва во времена, например, гонений, это же тоже разное время и разное предстояние перед Господом.
3: Все-таки времена гонений – это первые три века.
2: И 20 век тоже.
3: Ну, вопрос про 20 век или про, про
2: нет, первые, вообще, про я первые вообще, три века? Я вообще про гонения говорю. Просто не только первые века.
3: Ну, времена гонений, когда христиане, собственно говоря, те, кто мог назвать себя христианином, они вот, вот уже хорошо подумали, что это может значить для них. Они действительно жили жизнью будущего века. И то, о чем они молились, оно точно вот, ну, не про этот век было. Оно про либо переход, либо вот, вот конечная цель нашей жизни. Вот, когда все-таки ситуация не гонений, и мы немножко больше приземляемся здесь, и, ну, больше житейских...
2: Успокаиваемся.
3: Ну, больше житейских, скажем так, проблем у нас возникает. И иногда нам кажется, что это такие страшные проблемы. Хотя по сравнению с гонениями это вообще не проблемы. Вот, но мы, тем не менее, как-то вот погружаемся в них. И наша молитва, она вот, ну, не настолько далекой становится. Ну, по крайней мере, у тех, кто ну, достаточно молод и имеет свою семью, и те вот проблемы, которые этому сопутствуют.
2: Больше о хлебе.
3: Больше о хлебе, да, да. Хотя здесь ведь тоже у нас есть образец в молитве Господней, которому я не перестаю поражаться, насколько он, ну, просто вот филигранный, хлеб насущный. Это вот тот хлеб, который нам вот нужен, ну, на один условный день. Не просто там день, некоторые говорят, как на сутки, это очень мало, вдруг там завтра утром не будет. Это такой, ну, духовный день. Вот тот шаг, который вы

0: в нашем обращении к Господу, к живому Господу нашему Иисусу Христу, насколько для нас важно просить о каких-то материальных вещах. Или это даже и помыслить об этом нельзя.
1: Ну, известна такая фраза, что Бог кормит птиц, но Он не сыпет корм им в гнезда. Вот. Что это значит? Это значит, что нам нужно не забывать, что нам нужно ноги переставлять самим. Вот. И какие-то вещи мы делаем сами, это естественно. Вот, ну, например, если у машины паркового колесо, вот может ли Господь, если мы помолимся...
0: Вот это колесо залатать?
1: Да.
0: Шиномонтаж такой?
1: Да, вот сделать такое чудо может? Ну, конечно, может. Господь же всесилен. Ну, наверное, никому в голову не придет вот так делать, да? И молиться об этом, скажут, Господи, да что-то, вот мы сейчас подъедем к шиномонтажу, там заплатим 700 рублей, и нам его залатают, и все. Правда ведь? И это нормально. Вот. Но то же самое касается многих других аспектов нашей жизни. Мы здесь, ну, сами призваны переставлять руки и ноги, и в этом, ну, наше призвание здесь на земле это делать. Если мы будем пытаться здесь как-то схитрить, быть детьми, выпросить что-то, ведь ребенок, да, он понимает, что можно что-то попросить и не делать это. Вот, и так многие дети делают. Но нам можно оставаться детьми только до какого-то возраста, потом надо взрослеть. Вот об этом речь.
0: Давайте мы сейчас только примем сначала телефонный звонок, потом я задам вопрос. Угу, София из Петербурга до нас дозвонилась. София, здравствуйте, мы вас рады слышать.
2: Хорошо. Скажите, пожалуйста, говорят, нужно внимать словам молитвы. Мне не совсем понятно слово «внимать». Я знаю, что вникать понятно. Внимать – это вообще, чтобы мысль головы не работала, а воспринималось все нашим там духовным центром каким, что не знаю, сердцем. Вот. А все-таки что же тогда происходит с головой-то? Ну, как-то мы имя мы держим все время. Как надержать имя, если голова не работает, а держать сердце, как-то понять, да?
0: Спасибо, София.
1: Угу. Ну, вот это вот, да, есть дилемма между вот интеллектуальным пониманием и сердечным. И те люди, у которых проблемы с молитвой, это вот удивительное дело. Вот один и тот же храм, один и тот же священник, одно и то же таинство, одна и та же молитва, текст одинаковый. Ну вот человек, который радуется этому, и прям вот видно, что он берет для него это, ну, прям ресурс хорошо, он вот наполняется. А есть человек, который переживает, страдает, у него ничего не получается, для него это какой-то хомут. И вот если посмотреть, причем если экзамен у них принять, вот понимают ли они все слова этой молитвы, окажется, что они одинаково какие-то слова не понимают. Ну, как, ну, примерно там 95% понимают, какие-то слова точно не смогут перевести, да. Но тем не менее разительная, ну, между ними такая разница. И разница вот в чем будет. Первый, который берет, он воспринимает действительно душой. И для него вот эти слова – это такой мостик соприкосновения с Богом. Он просто доверяет, он не пытается интеллектуально понять. И просто вот это берет, у него это получается. Второй пытается все понять интеллектуально, у него как будто вот эта, ну вот, душа, можно сказать, да, сердце, оно вообще отключено. Пытается все именно через голову загрузить. И тогда он спотыкается там, ну вот непонятное слово, все, одно слово непонятно, все, ему все непонятно, все, и он вот, вот это вот сделал центром, и для него это камень преткновения. И все-таки духовные вещи, они не интеллектуальные, это вот важно понять. Людям, которые пытаются что-то где-то вот там получить, там в книжках вычитать что-то такое, что они не знают, ну вот через интеллект Богу не проникнуть. Это вот важный момент. Но через любовь к Богу, а она все-таки исходит из сердца нашего, мы проникнуть туда можем. Поэтому внимать – это действительно с вниманием и именно сердечным вниманием, то есть с любовью относиться к словам молитвы, чувствовать их как вот мост к Богу. И это не интеллектуальный процесс.
0: Ну, умно-сердечная молитва, о которой говорили оптинские старцы.
1: Да, да, она именно все-таки, да, умно-сердечная. Вот она вот, ну, вот на это слово акцент здесь.
0: Потому что все-таки, если

0: если мы слышим, то мы в любом случае так или иначе оцениваем эту информацию сначала умом, а потом допускаем ее до сердца. И если это срабатывает, то тогда как раз и возникает та молитва, которая...
1: Да, вот он примерно такой вот механизм.
0: Спасибо, отче. Дорогие наши друзья, вот и закончилась передача, но я очень благодарю вас за вашу поддержку, за вашу любовь, жертвенную любовь, за то, что вы не бросаете нас в самые сложные времена, за то, что с вами мы способны на многое, а без вас нам очень сложно. Я благодарю вас и оставайтесь на Первом православном.
2: Вы слушали цикл «О вере и жизни» из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз». В программе принимал участие протоиерей Алексей Володин. Звучала первая часть беседы «Время и молитва. Духовный возраст человека».

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствуют трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитесь, десные же страны, общники быти, и блаженный оны глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы их убо, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждут

Дорогие братья и сестры, продолжается наш эфирный день. Напоминаем, православный радиоканал «Воскресенье», круглосуточный радиоканал и несколько слов о наших дальнейших передачах. В 0 часов 20 минут слушайте «Акафист дня», «Псалмы» со 111 по 115 вы сможете послушать в час 10. «Псалмы» читает Александр Бондаренко. В половине второго ночи звучащая книга, сборник рассказов на родной стороне протоиерея Алексея Лесняка. Беседы о вечном слушайте в 2 часа 20 минут ночи. Репортаж Виктории Кауган прозвучит в 3 часа 20 минут. А в 3:40 слушайте литературно-драматическую редакцию «Поэтическая страница. Стихи и письма» Марины Цветаевой. В 4 часа 20 минут утра 13-я кафизма из Псалтыри. Мы слушаем Псалтырь. Кафизму читает диакон Сергий Нежбард. В 5 часов 20 минут «Духовное слово». В духовном слове старец Ефрем Филофейский Аризонский и его отеческие наставления читает Валентин Клементьев. Ну а затем мы приглашаем вас на утреннее молитвенное правило. Звучит оно в 6:20 и в 7 часов 20 минут утра. Православный календарь с житиями святых на 22 сентября слушайте в 6:45 утра. Евангелие дня в 7 часов 50 минут. Цикл передач «Гость в студии» в 8 часов 20 минут. Это цикл, который носит название «Город как среда обитания» с заслуженным художником России, скульптором Валентиной Соколовой. Таковы будут наши передачи, которые прозвучат до утра 22 сентября на нашем православном радиоканале «Воскресенье Екатеринбургской митрополии». Владычица Богородицы, святым ангелам и всем святым молись, как самому Духу Святому, паче же, как Святой Троице, их освящающей и в них почивающей. Свят еси, Боже наш, и во святых почиваешь. Аминь.

Архангел Гавриил, предстояй пред Богом послан бысть, ко Иерею Захарии, еда той служа почину чреды своя, вниде покадите в церковь Господню, и представ одесную алтаря кадильного, благовество ваше о твоем рождестве, великий Иоанне, возвещая Захарии радости веселье, и яко мнозе о рождестве твоем возрадуются, сего ради и мы дивному о тебе Божию благоволению чудящийся и радующийся, со благоволением в похвалу тебе вопием. Радуйся, совета Божия неизреченного таиниче, радуйся, дивного смотрения Его исполнение, радуйся, прежде лет многих пророчествам Исаии проявленный, радуйся, вестниче пред лицем Господним, древнепророченный, радуйся, предназначенный быть и великим пророком Вышнего, радуйся, по обетованию ангела рожденный, радуйся, еще во чреве Матери Твоя, Духа Святаго исполненный, радуйся прежде Рождества Твоего на великое служение освященный, радуйся неплодство родителей разрешение, радуйся Иерея Божия радости веселье, радуйся чере Ааронове прозябение, радуйся плод молитвы благодарованный, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господь.

Явлющегося ему ангела, смутися, и страх нападе нань, не веру во словесьем благовестие Его о Рождестве Твоем, е даже за неверие немотою связан бысть, удивлявшися преславному чудеси, всем сердцем вопия Бога.

ищущие люди, ждущие Захарию, чудяхуся, умедлившую ему в церкви, исшедшую же ему и не могущую глаголоти к ним, но токмо помывающую, разумеша все, яко видение видя в церкви, мы же, прославляющие дивного Творца чудес Бога, вопием тебе таковая, радуйся, благие виновничи, безгласие Отча, радуйся, слез Матери Твоя, применение на радость, радуйся, то я поношение в людях отъятие, радуйся, великое родшим тя утешение, радуйся, яко в шестый месяц о зачатии Твоем, Пресвятая Дева Мария в Назарете от ангела известися, радуйся, яко о Рождестве Твоем мнози возвеселишася, радуйся, яко имя благодатное от ангела нареченное получивый, радуйся, яко именем Твоим немотствование отца Твоего Захарии разрешися, радуйся, яко имя Божие о Тебе отцем Твоим благословися, радуйся, яко о чуднем Рождестве Твоем страх и удивление в окрест живущим явися, радуйся, яко по всей стране иудейстей о дивнем Рождестве Твоем возвестися, радуйся, яко Тобою спасение многим в мире всем явися, радуйся, великий Иоанн,

Неплодство, замотаревшее во днях своих праведные елисаветы, зачат будь ославный предтечи Господень, и таяшися месяц пять глаголющий, яко тако мне сотвори Господь во дни, вняже презре от яти поношение мое в человецах, еда же прия имущую во чреве Христа исполнися Духа Свята и возопи гласом велием, откуду мне сие, яко прииди Мати Господа моего ко мне, с ней уже радующейся взываше Богу, Аллилуйя. Идти пред Господем духом и силою или иною, еще из чрева матери твоей я исполнился еси Духа Святаго, ото нюду же и пророк дивный показался еси, егда во утробе матери твоей я сы, взыгрался еси радощами пришествию матери Господни, Бога бы познал еси носимо в ложе снах благодатные, и того матерним гласом проповедал еси, подобаше бы божественных вещей преславным быти началом, всему убо благоговейно удивляющийся с радостью тебе вопием. Радуйся еще во утробе матерней, предпославшего тебя Господа чудным весельем предъявивый. Радуйся, яко тебе ради и матери твоей Елисавете воплощение Христово открыся. Радуйся, яко и та исполнися Духа Свята. Радуйся, яко и она предивно пророчица явися. Радуйся, яко от нея Пресвятая Дева Мария, блаженную в женах наречеся, радуйся, яко тою она и матерью Господа наименувася, радуйся, яко и бессеменный плод тоя благословенным пронаречеся, радуйся премудрости божественное предъявление, радуйся святаго супружества благословение, радуйся неплодных ложесн дивное прозябение, радуйся рождением твоим удививые люди, радуйся светлый слово гласе, радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и крестище.

Ирий Захария не можаше по словеси ангельскому проглаголоти, едаже по Рождестве Твоем предтече Господень, написа благодатное имя Твое, абие отверзошася уста и язык Его, и глаголаше, благословя Бога, и пророчество глаголя. Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям Своим, и Ты, отроча, пророк Вышнего наречешися, по я тому.

Не предтечи и крестителя приемы, радуйся заре свет новый миру возвестившая, радуйся звездо путь ведущий ко Христу осветившая, радуйся денице солнца незаходимого, радуйся светильниче света неугасимого, радуйся путь грядущему Христу уготовляй, радуйся ангела и человека в себе являяй, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господь.

Богу противное веление беззаконного детоубийцы Ирода изгнатья из дому отча в непроходную пустыню, носима матерью, предтече Господень, иде же и пребывал еси со дня явления Твоего ко Израилю,

Божие у Тебе промышлении, Иоанне Богохвальне, яко от младенческих пелен постнического жития любитель показался еси, от онуду же волею Вышнего послан был еси проповедать людям грядущее во Христе спасение. Сего ради соудивлением и любовью Тебе взываем, радуйся, яко еще младенец сый царя Ирода устрашил еси, радуйся от напрасного убиения тем десницею Вышнего сохраненный, радуйся пустыне шипок благовонный, радуйся высотою подвигов Твоих всех удививый, радуйся правого пути верный указателю, радуйся чистоты и целомудрие предивный хранителю, радуйся евангельского самоотвержения образе совершенный, радуйся монашествующих по крови и утверждение, радуйся богословствующих умов просвещение, радуйся грешным милосердие Божие двери отверзай, радуйся кающимся грешникам от Господа прощение подавай, радуйся плоды достойны покаяния творить и помогай, радуйся великий Иоанне пророче предтечей и крестителю Господу.

0: проповедник, славный Ты, Божественный Предтечи, показался еси в пустыне Иорданстей во дни явления Христа Бога миру, сего Бога грядущего к Тебе показал еси людям глаголя, «Се, Агнец Божий, в земле грехи мира, Его же мы верою познавшие поем Ему. Аллилуйя!»
1: Аллилуйя!
0: «Воссиял еси свет истины, Иоанне Богопросвещение, всем являя и славы Отчие сияние, явльшиеся плотски нас ради, вопиял бо еси в пустыне людям, покайтеся, приближи бося Царствие Небесное, сотворите плоды достойны покаяния, се Бог грядет по мне, иже крестит вы водою и духом, сего ради похвальное Тебе вопием, радуйся пришествие Мессии Возвестителю, радуйся путей Господних Уготователю, радуйся ветхие и новые благодати ходатаю, радуйся пророков пределе и началу апостолов, радуйся гласе слова благознаменитый, радуйся покаяние проповедниче велигласный, радуйся многих сынов Израилевых ко Господу обративый, радуйся люди совершенный Господи веуготововый, радуйся фарисеев и саддукеев дерзновенно обличивый, радуйся плоды достойны покаяния творить и научивый, радуйся просвещение духовного указателю, радуйся ищущим предстательства Твоего неусыпный заступниче, радуйся великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господь.

0: Отящет тебе креститеся Господу Иисусу, Иоанне Богоблаженне, глагол еси, остребую тобою креститеся, обаче повинуйся рекшо тому, остави ныне, воздвигу еси десницу твою на главу его и, крестив, не требующего очищения, вопиял еси, аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Новую подая благодать, креститеся, изволивый от тебе, Господь.

сподобить о духа пришествия видите и глас отеческий с небесе, свидетельствующий Его сыновство, слышите. Отонюду же в триех лицах единому Богу поклонятесь, а нас научил еси, Его же бренными прославляющий устнами в похвалу сия тебе приносим. Радуйся, троического Богоявления, первый проповедниче, радуйся в триех лицах единого Бога истины поклонниче, радуйся Духа Святаго в виде голубини яснозрителю, радуйся снисхождение Его от Отца на Сына свидетелю, радуйся гласа с небесе от Бога Отца слышателю, радуйся явление любви Отче к Сыну созерцателю, радуйся Сына Божия избранный крестителю, радуйся воле Его святый исполнителю, радуйся славного служения спасению рода человеческого ревный рачителю, радуйся великого таинства крещения первый совершителю, радуйся божественной радости вестниче, радуйся нового завета первый учителю, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господь.

0: смирение воплотившегося Бога Слово видев, Бога блаженни крестителю, божественную свою главу тебе преклонивша и рабское крещение приемша, ты и сам весь исполнился еси великого смирения, и спроси убо Бога любезную добродетель сию и нам, одержимым гордостью, яко да от сердца смиренного пием ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Весь благодатных дарований исполненный, течение временной жизни скончавая, Иоанне Богознамените, всех поучал еси исполнением закона и покаянием благоугождати Господеви, сего ради благодарственное хваление Тебе, великому Учителю истины воспеваем, радуйся закона и оправданий Господних насадителю, радуйся Иродова беззакония обличителю, радуйся о исправлении того рачителю, радуйся правды ради темничное заключение и узы претерпевы, радуйся за истину во главу усеченный, радуйся, яко тело Твое от учеников Твоих честне погребеся, радуйся, яко Божиим смотрением глава Твоя нетленно соблюдеся, радуйся, яко та на утешение освящение и цельбы христианам дадеся, радуйся, яко и десницы Твоей, крестившей Господа, вернее благочестне поклоняются, радуйся, яко от Тебе многое чудеса теми до ныне совершаются, радуйся, яко Тобою вернее от страстей бесчестия избавляются, радуйся, яко Тобою грешнее к покаянию воздвизаются, радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господу.

0: все естество ангельское удивися высоте служения Твоего, и Церковь благоговейно прославляет Тя, яко друга Христа Бога, пришедшего пред Ним духом и силою или иною, ревнуя бо поистине дерзновенно обличал еси фарисеев и беззаконного Ирода, от него же и мученическую кончину приял еси, поклоняющиеся уба честней главе Твоей, молим Теся, избави нас от страстей бесчестия, да чистым сердцем и усты поем. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Витийство всякое земнородных не давлеет, достойно восхвалите Тя, Иоанне Богохвальне, Тебе бо уста Христова похвалиша, выше пророков и больше всех рожденных женами Тя наименоваша, отнюдь уже достойную похвалу принести Тебе, недоумевающая, вопием тесицевая. Радуйся, Церкви Христовой, великая слава, радуйся, ангелов, предивное чудо, радуйся, правоцев, радость и прославление, радуйся, пророков, высокая похвало, радуйся, апостолов, богосветлый венче, радуйся, святителей, велелепая красото, радуйся, мучеников, в новой благодати начало, радуйся, преподобных совершения, радуйся, праведных удобрения, радуйся, девственников и постников основания, радуйся, всех христиан, великое утешение, радуйся, яко от всех христианских родов имя Твое прославляется, радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

0: спасти мир пришедшего во плоти Христа Бога благовестил еси, и сущим в аде, як уже боденница, приходящая солнцу, осветил еси во тьме и сени смерть не сидящих, отнюд уже вскоре Господем изведен был еси со всеми от века праведными, поя ему, яко избавителю и победителю смерти. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Стена еси и прибежище спасительное всем, молитвенно к тебе притекающим, Божественный Иоанне, сего ради песнями похвальными ублажаем тя сице. Радуйся, мощный заступниче наш и верный от бед хранителю. Радуйся, злостраждущих от духов злобы скорый помощниче и избавителю. Радуйся, неплодствующим благословение от Бога не спосылаей. Радуйся, притекающим к тебе с верою от треволнения страстей избавляей. Радуйся, во вражде сущих скоро умиротворяей. Радуйся, во всякой нужде и печали усердно притекающим к тебе скорую помощь подаваей. Радуйся, благотекущих от самообольщения и прелести изымаей. Радуйся, вручающим себе Твоему ходатайству в час смертный помогаей. Радуйся, любящих Тя от воздушных мытарств, предстательством Твоим освобождаей. Радуйся, почитающих славную память Твою вечные жизни молитвами Твоими сподобляей. Радуйся, нищих и вдовиц и сирот заступления. Радуйся, по Божией Богородице, христианам прибежище и упование. Радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господь.

Не всякое не довлеет по достоянию доблестей Твоих восхвалите Тя, Крестителю Господень, но мы, любовью понуждаеми, дерзаем воспевать и величие Твоя, ежемилостивно приими от нас, первостоятелю у престола Пресвятые Троицы, и моли освободитеся нам от всякие скверны греховные, да чистым сердцем и устнам опоем Богу. Аллилуйя! Света неприступного и всесветлых благодатных дарований всего исполнено Тя, Иоанне Богопросвещенне, ведущий радостно приносим Ти таковая. Радуйся, самовичья, озарившего Тя свыше божественного света. Радуйся светом добродетелей Твоих, прославивый Бога. Радуйся, Пресвятая Троицы, велелепую славу явивый. Радуйся, правый и дивый путь к небеси показавый. Радуйся, Иисущим в аде Бога явлшегося во плоти благовестителю. Радуйся, душ праведных от веков преисподней держимых возвеселителю. Радуйся, Владыки Христа Бога, друже искренний. Радуйся, явивый миру свет истинный. Радуйся, светозарное света евангельского сияние, радуйся рода христианского прославления, радуйся совета Божия исполнение, радуйся, яко от восток солнца, даже до запад хвально имя Твое, радуйся, великий Иоанне пророче, предтечи и крестителю Господь.

0: И крестителю Господень, и тою обогатився, победоносец преславный показался еси, победил бо еси враги и всякую злобу, и великое служение твое мученическим подвигом запечатлел еси, ныне же, предстоя престолу царя царствующих, моли Его даровать и всем верным победы на враги, и во всем благопоспешении, в добродетелях же благодатное укрепление поющим Ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Поющий Бога, дивно в Тебе прославлюша гося хвалим Тя, Богоблажение Крестителю, яко искреннего друга Христова, прославляем великие подвиги Твоя, ублажаем мученическую кончину Твою и сицевая радостно вопием Ти. Радуйся, вселенские апостоли и Нового Завета первомученичи, радуйся явлением Христа на земле, открывшегося Царствия Небесного первой проповедничи, радуйся языков божественное призвание предвозвестивый, радуйся, безвестные тайные премудрости Божия миру явивый, радуйся божественными деяний, плодоносен паче иных явивыйся, радуйся, яко светом дел Твоих прославися, Отец Небесный, радуйся, яко о памяти Твоей Церковь Христову веселишь и неизреченно, радуйся, яко ныне вечного наслаждаешься веселье изобильно, радуйся божественными лучами трисолнечного света осияваемый, радуйся, яко со бесплотными Твоими трисвятую песнь Богу немолчного пиеши, радуйся, яко ныне зерцалом разрешимся, несредствен не зриши святую Троицу, радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

и преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поем Богу. Аллилуйя, аллилуйя.

и преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поим Богу. Аллилуйя!

и преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поем Богу. Аллилуйя!

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

о святый и праведный Симеоне! Чистою душею Твоею в небесных обителях в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицею во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез, овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 111. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки, рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Псалом 112. Аллилуйя! Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя! Псалом 113. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль – владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? И с тобою, Иордан, что ты обратился назад. Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицом Господа трепещи земля, пред лицом Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах, творит все, что хочет, а их идолы серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею. Подобны им, да будут делающие их, и все надеющиеся на них». Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. боящиеся Господа, уповайте на Господа. Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя! Псалом 114. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал Тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых. Псалом 115. Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя!
1: Псалтирь звучащая.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Наш эфир продолжается. Протоиерей Алексей Лесняк. Сборник рассказов «На родной стороне». Читает Эдгард Запашный.
2: Стена. Несмотря на недобор студентов в далеком 2000 году, Пашу Бруданина все-таки выгнали из педагогического института. С первого курса. В сентябре. Сразу. Пришлось воротиться в родные свои выселки. Дома Пашу расспрашивали, почему с ним так. И Паша честно отвечал. «Там все дураки, поэтому». Односельчане, конечно, кивали и за глаза шептали, что Пашка сам дурак малохольный, весь в отца, царство небесное. Такой же был, поэтому. В выселках проживало 400 добрых земляков. Тесновато молодому, но Паша уезжать за счастьем больше не стал. А быстренько нашел себе счастье по соседству. И на этом счастье женился. Супругу его красавицу Елену, бывшую одноклассницу, тоже попросили из института. В том же сентябре. Правда, из сельскохозяйственного. Но тоже по объяснимой причине. Они там вообще все идиоты. Вот и встретились два одиночества, как в той песне. Поселили молодожена в доме покойной бабки, и Паше предстояло как-то кормить семью. Эпоха колхоза в ту пору уже прошла, и в деревне вовсю суетился приезжий, как говорится, фермер Магомед Магомедов, у которого свое стадо баранов. Вот Паша и сунулся к нему наниматься. Магомед обрадовался, даже заулыбался. «Ай, дорогой, приходи с утра, бараны пасти!» А Павел надулся. «Какие еще бараны? Я человек с высшим, хоть и неоконченным. Мне б каким-нибудь заместителем так и быть!» Магомед Магомедов в ответ вскинул обе руки и рявкнул на своем горском. Паша горского не знал, но сын Магомедова, Магомед-младший, объяснил, что отец, мол, свой бараны станет пасти сам, а глупый чужой бараны ему вовсе не надо. Грустный Павел вернулся домой и рассказал жене, что Магомедов такой же точно упырь, как и декан в институте. Жена отнеслась с пониманием. А питаться молодой семье все-таки хотелось. Надо сказать, что деревня Выселки – место вполне симпатичное. Две улицы расползлись по разным берегам узкого пруда. Дома отражаются в водоеме вместе со своими палисадниками и рябинами. Под домами на воде мостки, а за огородами посреди домов, куда ни глянь, тянутся живописные луга, где водит своих баранов известный Магомед Магомедов. За лугами стоят леса с косулями, кабанами и опятами. Вот такая красотища. В ту пору до выселок еще не дотянулись ни газ, ни асфальт. Тишина стояла, как в раю. Торчали за селом развалины фермы, а в центре поселения на лужайке паслась коза. Возле козы, напротив сельсовета, покосилась чудом уцелевшая церковная бревенчатая стена. В народе эту стену звали «падающей», а кое-кто – пизанской. Как-то вечером Паша бродил по селу, и ноги сами вынесли его на ту самую лужайку. Знакомая старуха уже отвязала свою козу и потащила ее домой –

0: Животное плелось без всякой охоты. Бывший студент проводил их взглядом и мудро, как ему показалось, вздохнул глубокое. «Эх, вот и мы такие же!» Затем по сухому бурьяну он задумчиво обошел падающую церковную стену раз, а потом другой. Он смотрел сквозь землю и грезил о высоком, о тех, пожалуй, сферах, где справедливость, где тупые деканы сами пасут баранов, где у каждого есть на столе свой окорочок. И вдруг под самой стеной он увидел кованный, квадратный, длинный, самый настоящий исторический гвоздь. Подобрал. Однако гвоздь увесистый, 50 граммов или даже 100. Павел Бруданин ткнул гвоздем трухлявое бревно. Гвоздь на четверть углубился, а когда Паша его вытащил, осталась ровная квадратная дырка, как от штыка. Он поскреб находку ключом, под ржавчиной засветился белый металл. Белый металл. Ого! Павла вдруг осенило. Поповские сокровища, которые при раскулачке конфискации так и не отыскали, которые до сих пор снятся всем деревенским пацанам-подросткам. Они ведь переплавлены. Хорошо, что никто этого раньше не понял. Хо-хо, ловко. Наковал поп десяток таких вот серебряных гвоздей, забил в стену и привет. Попробуй догадайся. Дома Паша с аппетитом попитался с жареной картошкой, отодвинул сковородку, смахнул крошки, таинственно выложил на стол свою находку и позвал красивую жену. «Глянь-ка! Ух ты! Гвоздь!» Взвизгнула супруга, потянулась к предмету, но Паша хлопнул ей по руке и прибрал гвоздь в карман. «Поеду завтра в район. Покажу кое-кому. Ведь если продать, может, он даже вовсе и не серебряный, а из платины». Ночь прошла мирно. Первый автобус из деревни уходил до зари. Паша доехал до центральной районной площади, за которой рынок. За рынком красовался веселым куличом пузатый храм. Когда Павел со своим гвоздем поднялся в церковную лавку, служба еще не началась. Собирался, здоровался народ, расставлял кругом свечки. Павел Бруданин со свечкой встал у алтаря, и когда священник пробегал мимо, схватил его за рукав. «Смотрите, что у меня. По вашей части. Церковный». Батюшка повертел гвоздь, оглядел, взвесил на ладони. 100 граммов. Настоящий. Амбарный». «Говорю же, церковный», — возразил Паша. «Серебряный». «Это от нашей бывшей церкви, с выселок. Ее мой прадед когда-то строил», — неожиданно соврал Бруданин. «Жаль только, что от храма почти ничего не осталось. Сломали упыри». «Про храм это вы хорошо. А гвоздь-то зачем принесли?» «Продать. Серебряный же. Возьмете?» «А-а-а», — разочаровался служитель культа. «Мне было подумалось, вы хотите храм возродить, а вы гвоздями торгуете». «Хм, возродить?» — удивился Паша. «Он почему-то ни разу не подумал про возродить. А ведь мысль-то какая? Обещающая. Ух!» Перспектива командовать возрождением в минуту окрылила Бруданина. Даже про гвоздь забыл. Расплылся до ушей. «А как их обычно возрождают?» «Храм это? Да просто. Собираете народ, расчищаете площадку, денежки миром собираете, закупаете материалы, рабочих тоже, регистрируетесь в органах, то сё. Приезжать стану, молиться, подбадривать, что-то подскажу. А как восстановите, пригласим архиерея, осветим. Он батюшку вам назначит и заживете. А зарплата? Какая зарплата? Ну, моя, руководительская. Где ее в таких случаях выдают?» «Наверное, по месту работы», — улыбнулся поп. «Вы где работаете?» Розовая с Пашей тут же слетела. Он все осознал, он посерьезнел, даже разозлился. «Так», — протянул он, — оглядел хитрого батюшку. «А поп-то, оказывается, тоже, как наш Магомед, на чужом горбу хочет. Ну-ну. Значит, гвоздь покупать не будете?»
1: «Нет».
0: «Ладно», — нахмурился Паша, развернулся уходить и буркнул. «Мы поглядим, мы еще посмотрим». Он сбежал с паперти и зашагал через рынок. Денек занимался прямо тебе летний. Овощные ряды благоухали, капуста, лук, морковка, арбузы, дыни, винограды. Из мясного ряда тянуло копченым салом, а из распахнутого фургона – горячим хлебом. А из крайнего прилавка на Пашу смотрела веселая, коричневая, свиная голова. Почему-то в узбекской тюбетейке. Павел шагал скорее, а кругом бабки торговали себе вениками, семечками и рукавицами. Зазывали. У выхода возле цыган трясся и отдавал почти даром ведро ржавых гнутых гвоздей небритый мужик. Паша остановился. «Почем?» «Угадай. Пол-литра? Забирай за чекушку». «Мне ведро не надо. Тогда возьми горсть. В карман насыплю». «Спасибо, в кармане у меня уже есть, только настоящий». Паша выхватил свое церковное сокровище, повертел и ткнул мужику шляпкой в нос. «Видал?» «Дурак, что ли?» — обиделся мужик. «Сам дурак, пить надо меньше». «Да пошел ты!» И Павел пошел. Ведь до обратного автобуса нужно было кое-чем заняться. Улица Первомайская вытянулась через весь городок. Кроме администрации, военкомата, Сбербанка и милиции, здесь блистали окнами переделанный из синагоги кинотеатр, ресторан и музей. Из бесплатных заведений в это воскресное утро открылись пока только милиция и музей. Паша выбрал музей. В прихожей одноэтажного краеведческого заведения возле голландки посиживал на табуретке лысый старичок, смотритель в жилетке и косоворотке. Он подбрасывал в топку чурбачки. Чурбачки пылали, потрескивали, и в музейной тишине пахло деревней. Разговорились. Старичок, оказалось, не только истопничал, но и служил здесь директором. Он обрадовался посетителю, вызвался проводить Павла Бруданина по единственному музейному залу. Паша вяло разглядывал указ о присвоении поселению городского статуса. Кисло смотрел на фуражку комиссара Кобыликина, плетку атамана Татарского, кобуру партизана Михайлова и башмаки застреленного бандеровцами раввина Злотникова. Старичок вдохновенно показывал Паше позеленевшую немецкую каску и россыпь стреляных гильз, какие у каждого местного пацана хранились в укромных местах за сараями, а также ступку, прялку, серп и лапоть. Точно такие же пылились на чердаке у всех высельцев. Затем подошли к витрине, где за стеклом залег десяток медных монет и несколько очень знакомых квадратных гвоздей. Вот здесь глаза посетителя наконец-то заиграли. «Однако, вот это работа!» «Да!» — подхватил старичок. «И я вам так и скажу. В нашем местечке до революции кузнецы освоили и развили на весь уезд. Интересуетесь?» «Очень», — экскурсант выхватил из кармана собственный экспонат. «Сколько он может стоить?» «Историческая ценность, несомненно», — обрадовался экскурсовод. «Это же свидетельство. У нас таких в чулане 3 ведра. Со всего района несут, дай бог». «Да, но у меня-то церковный, может, даже...» Паша понизил голос. «Серебряный». Старичок посерьезнел, смотрелся в Павла пристально, что тот даже смутился, и заговорчески прошептал. «Вы таки интересуетесь историей? Так я вам сейчас кое-что покажу». Он проковылял к вахтерскому столу, извлек пухлющую папку. «Вот, глядите». Здесь копии документов, все добыто из архива. Прежний директор Хаймович, умнейший человек, все себе про церкви выписывал. Здесь про все есть, про весь себе уезд. «А мой гвоздь?» – тише, юноша. «В стену его забейте на красивом углу и повесьте на него вот эту папочку. И будьте навсегда здоровы. Смотрите». Покойный старик Хаймович разложил же по алфавиту. Вот литера А. Какие у нас села на А? Правильно. Афанасьево. Смотрим. Приход церкви Афанасьевской имел 300 душ. Поп служил Василий Канунников. пахотной земли столько-то десятин. Так, это не надо. А кружечного сбора, во, аж 800 рублев серебром. Каково? Вы у нас откуда? С выселок. Так и с выселок, литера В. Ага, вот. Покровский приход, 500 душ крестьян, столько-то десятин пахотной земли. Так вот, тарелочно-кружечного сбора 700 рублев. С золотом. Вы меня понимаете? А чего, у вас весь архив, что ли, про попов и про доходы? Так ведь Хаймович выписывал. Он вам за плохо не выписывал. Нравится? Да так! Заберите эту папочку, я вам скажу. Изучайте. И так и думайте, что когда пришли красные, попы убежали. А доход? Где доход, я вас спрашиваю? Стены сгнили, а серебро, золото не сгнило. Его никогда не нашли. Оно ждет. Вы меня понимаете? За логику. Или у вас не голова? Я старый человек, как можете видеть. Но когда вы найдете себе тот доход, половину мне. Был бы моложе, я бы... Ой! Ну и ладно. Мы с вами расписочку, контрактик, паспорт перепишем и забирайте эти документы. И все. Паша расписался и забрал. Смотритель проводил его до крыльца, и когда Паша убыл, прошептал себе: «Таки ненормальный». Потом почесал затылок и вздохнул. А вдруг? День разгорался на славу. Бабье лето залило городок по самые крыши, и не требовалось теперь пасти баранов, чтобы прокормиться. Все сразу стало хорошо. Времени до обратного автобуса вагон с прицепом, и Паша просто так прогуливался. Зашел на автостанцию, купил билет, на последнее выпил в буфете чаю и скушал рогалик. Потом побрел в красно-золотой горсад, уселся там на лавочке и взялся листать уездную историю краеведа Хаймовича. Паша Бруданин радовался названием знакомых сел. Всюду сообщалось про попов, дьяков, про доход рублев и количество душ крестьян. Оказывается, даже в деревнях, где теперь в двух-трех худых избушках доживали последние ветеранши колхозно-голодного быта, когда-то кипела жизнь. Служил какой-нибудь зажиточный попище, и дьяк ему подносил кадила. Из стольких-то фунтов чистого серебра. После обеда распогодилось совсем по-летнему, и народу в горсаду прибавилось. На озерке заработала лодочная станция, и кое-кто уже прилаживал к бортам весла. К деревянной эстрадке подрулил Рафик, выгрузил старичков-музыкантов. Они взошли на сцену, открыли свои кофры и золотые трубы, ослепительно заиграли на солнце. Старички долго рассаживались и все ждали какого-то Яшу, который таки забыл дома барабанную культяпку. Ну вот Яшу наконец привели. Он стукнул свой барабан культяпкой по пузу и под темечку тарелкой. И завязался штраус.

0: самый настоящий. Народ подставлял октябрьскому солнышку лица, платочки и лысины, мелюзга лизала мороженое, перед эстрадой вальсировала пара старушек с перманентными волосами, и обе они вели. После Штрауса колыхались амурские волны и прочее, которое бывает в хороших местечковых парках по выходным. Когда грянула барыня, у эстрады возник самый тот мужик, что, похоже, продал-таки свое ведро гвоздей. Он выступил в круг, расправил крылья, поднял нос и пошел вышагивать грудь колесом. Народ захлопал в такт. Мужик разгонялся, как застоявшийся паровоз, а когда раскочегарился, стал выписывать такие кренделя, что пенсионеры забыли про свое домино. Младенец по соседству запрыгал в коляске, а дамы с перманентными головами сунули пальцы в рот и заприсвистывали. Вот уже и оркестр замолчал, а мужик все плясал и плясал. Однако пора было уходить. Скоро автобус, а музыканты вдруг нарядились в одинаковые шляпы, скинули лапсердаки и объявили «Фрейликс». Поднялся со стула и до слез захохотал кларнет. Старый Яша так и засучил ногами возле барабана. Перманентные дамы взялись за руки. Мужик, что выплясывал барыню, постоял, подумал, да и сыпанул в присядку. Домой вернулся Павел бодрым. Поужинал, посидел немного на крыльце, покумекал. Да, надежды на гвоздь-кормилец не оправдались. И что? И возместителей не брали. И что с того? Перед сном Паша снова открыл папку, отыскал о своих выселках. За приходом числилось 33 десятины пахотной земли. В ограде храма церковный дом. Служил поп Кармашкин и дьяк Карманников. Доходу у них было... Ого! Это ж сколько, если на наши деньги! Красивая жена обиделась и сладко сопела во сне. Паша примостился рядом, закрыл глаза, но ему не засыпалось. Никак не подбивался золотой доход попа Кармашкина, которого и кости уже где-то истлели. Пересчитать бы то золото в доллары по нынешнему курсу и понять, можно ли купить «Волгу», хотя бы подержанную. Проснулся Паша около полудня, выпил чаю и опять уселся за свою папку. История выселок, где у папа было доходу, не на шутку беспокоила. А кроме того, ночью в нем пустила корни мысль про церковное возрождение. С чего начать кормление семьи? С поисков заныканных попом доходов или пойти руководительским путем? Павел посоветовался с женой и решил, что одно другому не помешает. И вот для разогрева он написал под копирку 3 одинаковых письма. Там он сообщал, что уникальный деревянный храм в беде, что надо его возродить и что Павел Бруданин – лучший кандидат в руководители процесса. Дайте денег. На конвертах он сделал жирные пометки «Не проходите мимо». После этого взял лопату, мешок и по дороге к Пизанской стене зашел на почту. Отправил письма президенту, патриарху и губернатору. На лужайке у падающей стены грызла сухой бурьян знакомая коза. Возле козы толклась бабка-хозяйка. Паша поздоровался с ними и зашел за стену, чтобы не видали, ибо доход любит тишину. Попробовал копать, но лопата все время тыкалась в битый кирпич. Ошметки проволоки и какой-то хлам. Бруданин не сдавался, налегал и через полчаса обрел-таки еще один кованый гвоздь. «Ух ты! Точь в точь!» Бывший студент успел вчера выяснить у музейного благодетеля, что к серебру и золоту не липнет магнит, а потому имел себе в кармане небольшой мебельный магнитик. Магнит собака к гвоздю лип. Паша сел, выругался, оттер рукавом лоб. Осеннее солнышко грело почти как вчера. Редко такие сухие осени случаются. Вскоре к копателю подошла бабка, хозяйка козы. «Павел, ты не как поповское золото копаешь?» «Ты что, бабушка, червей, только червей!» «Нет здесь золота. Я девчонкой была, когда попа с диаконом увозили. Так староста с милиционером всю церкву перетряхнули. ничего не нашли. Потом церкву сломали, обратно не нашли. Потом немцы с этими, вот, что мины-то ищут, ходили, не нашли. Нету тут ничего. Да я червей, бабушка. Ага, червей. Отец твой тоже тут червей рыл, царство небесное. Не сказывал он?
1: Не.
0: Я папа-то помню, у него не то золото, и медь-то по большим только праздникам. Всего добра, что детишек мал-мала. Матушка занемоглая, да казачьи хоточни моей. И да, еще драная ряска, да риза на праздник. Бедно жили-то. Не, ну на Пасху-то всем миром нанесем ему яиц и сало, а так не богаче нас жил. А чего ж тогда все говорят, что сокровищ, доходов так и не нашли? А найди ты, коли нету. Я тебе вот что скажу. Бабушка хитренько улыбнулась. Это все евреи сочинили. Их когда немец пуганул, они давай себе эвакуироваться. А золото свое возле этой-то, как ее, синагоги-то зарыли. А чтоб там не искали, они сочинили про попов. Вот и ты подумай, где червей-то копать? И Павел обещал подумать. А бабка покачала головой. Бестолошный, на работу бы тебе. Не маленький червей-то копать. Вот чё подумай-то, говорю. Эх, скучно, бабушка, сказал бы я тебе, разозлился Паша. Иди уже. Бабка вздохнула и ушла. А потом? Потом Павел много копал и много писал. Ему что-то отвечали, но денег не присылали. Павел строчил в прокуратуру, что денег не дают, проявляют халатность, и редчайший храм-памятник из-за них вот-вот разрушится. Приезжали в деревню проверки, комиссии, корреспонденты, грозили сельсовету, культурный департамент в районе перетрясли, а потом и строительный. Кого-то уволили, кого-то повысили, много всего было. Вскоре, чтобы как-то кормить семью и поддерживать важную деятельность мужа, красивая Елена устроилась в школу уборщицей. Шло время. Дотянулся, наконец, и до выселок асфальт. А вскоре и газ. Потом большое областное предприятие выкупило бывшие колхозные поля, и снова в выселках заворчали подзабытые трактора и загудели комбайны. Появились за селом огромная свиноферма и колбасный завод. Народ перестраивал дома. Стелил во дворах плитку, обзаводился каким-никаким транспортом. Запечатанное до лучших времен школьное крыло опять расконсервировали, а по соседству открылся новый детсад. Выросла за деревней сотовая вышка и по ночам перемигивается огоньками с небесными звездами. Еще немного времени прошло, и прислали в выселки молодого батюшку. Батюшка организовал старушек, и всем миром поставили они новую церквушку на том самом месте, где упала-таки в конец сгнившая стена. Даже какие-то колоколишки раздобыли, повесили. Некоторые смекали, что золотые свои доходы попы теперь маскируют под колокола. Поп вот пока молодой, поэтому и колоколишки маленькие, значит, еще не скопил. А где, если старые попы, там и колокола огромные. Вот и ты подумай, если мыслящий, и логика тебе в помощь. Бабку Машу отпевали недавно. Много народу пришло. В церковке не поместились, молились на улице. Был там и председатель со свечкой, и агроном. Со школы много народу пришло, с рыбхоза и вообще почти вся деревня. Только Павел с женой не явились. Сам-то Павел в Бога верит, только вот церковников не переваривает. Да и как в РПЦ идти, когда они свечками торгуют, а сами на машинах разъезжают? А жена у него мыслящая. Соловьева-Скобееву не смотрит, поэтому тоже. Она же незомбированный мракобес, и в душе у нее незабудки. Павел Иванович Бруданин теперь седой. Он накопил, наконец, на металлоискатель, куда-то с ним уезжает и возвращается с полными карманами гвоздей и стреляных немецких гильз. А еще он так привык писать, что и по сей день шлет в газеты статьи про фамильный храм, который во время оно возвел его прадед. А халатные власти в сговоре с попами все дело погубили. и про историю окрестных весей пишет, где служили попы да дьяки, и доходу у них было чистого серебра много фунтов и десятин пахотных земель тоже. Папка пригодилась. Сати и по сей день нет-нет, да и появляются в рубрике «Не проходите мимо», то в районной, а то и в областной прессе. Павел Иванович – уважаемый теперь краевед. Ему как-то даже грамоту прислали, хвалят, зовут постоянно на какие-то краеведческие конференции. Он клянчит у жены на билет и едет.

Вы слушали звучащую книгу, сборник рассказов «На родной стороне» протоиерея Алексея Лесника. Текст книги читал Эдгард Запашный.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасности, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, передачи православного радиоканала «Воскресенье» продолжаются. Это «Беседы о вечном». И сегодня я представляю вам, уважаемые слушатели, священника Василия Равлика. Батюшка является председателем отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии.
2: Добрый день.
1: Отец Василий, благословите.
2: Да, Бог благословит нас и наших слушателей.
1: Сегодня мы будем с вами говорить о том, что у нас прошел уже съезд. Это съезд православных законоучителей Екатеринбургской митрополии. Проходил он 25-26 августа. В этом году, как я уже сказала, это был 22-й съезд. И этот форум, образовательный форум, был посвящен теме христианского учения о человеке и вызовы современных технологий. Вот такое название. И было очень много гостей, как всегда. Представляете, 22 года собирается уже такой съезд.
2: Да, да.
1: И вы, наверное, уже второй или третий год принимаете.
2: Второй
1: год принимаете, да, участие в работе этого съезда.
2: Да, в работе и в организации. Радостно, отрадно, что уже не первый год форум выходит за рамки только Свердловской области, Екатеринбургской митрополии. В этом году у нас даже были делегаты из Московской епархии. То есть люди целенаправленно увидели в СМИ, услышали, что будет такое мероприятие, приехали. Это помимо выступающих спикеров, да, вот просто именно участники. И всегда есть представители из Челябинской епархии, из соседних Пермской епархии, Тюменской, Тюменско-Тобольской. Да, то есть помимо того, что тоже мы, например, ежегодно закладываем на 2 дня ожидания на человек 500, в этом году их было свыше 700.
1: Это очень много.
2: Да, то есть в первый день мы ожидали 100, пришло 250. И во второй день ждали около 350, а было свыше 500 во второй
1: день. И где вы их встречали, такое большое количество?
2: Традиционно епархиальное управление становится площадкой главной. Конференц-зал, собственно, был подготовлен как раз-таки примерно на 350 слушателей. Вот, но у нас были те, кто стояли. В итоге люди, да, и какая-то часть еще размещалась в фойе конференц-зала.
1: Вообще, все было заполнено до предела.
2: Надо отметить, да, заполнено. И точно так же все секции, которые в аудиториях на территории епархиального управления и Иоанна Предтеченского подворья, мы использовали тоже их аудиторию воскресной школы. Ну, везде был ажиотаж, очень много было желающих. Даже если сказать о системе светского образования, мы второй раз постарались возродить более древнюю практику, которая раньше имела место, приглашать на съезд педагогов общеобразовательной школы и детских садов, чтобы поговорить о духовно-нравственном просвещении, воспитании с ними. И вот тоже, несмотря на то, что у нас совпали августовские педсовещания светских мероприятий, у нас пришло огромное количество учителей светских тоже на наши секции, сделав явно сознательный выбор быть в этот день с нами.
1: Да, это замечательно. Ну вот, как я полагаю, и исходя из опыта работы нашей на нашем православном радио, мы понимаем, что все-таки акцент делается на воскресные школы.
2: Конечно.
1: Вот, да. Это так называемая наша молодежь, которая представляет из себя наше будущее, и все чаяния, все заботы, вся любовь, она вот отправляется именно вот на этих ребят.
2: Конечно, у нас свыше 4000 детей учатся в воскресных школах, только нашей епархии, да, и учитывая, что в митрополии 5 епархий, там это количество доходит до 8000 детей, и, конечно, мы хотим, чтобы их время, проведенное в воскресной школе, стало тем временем, о котором они будут вспоминать с теплом, с радостью, потому что даже в рамках приходского служения приходится встречаться с будущими крестными, например, да, которые готовятся к этому, готовятся к крестинам, приходят на гласительную беседу, и начинаешь потихонечку у них спрашивать про какой-то свой личный опыт жизни христианской, и насколько он у них есть. И очень много встречается тех, которые говорят: ну, я ходил в воскресную школу, что-то еще помню с тех пор. Да, но вот Конечно, этот пример приведенный показывает о тех, кто в итоге как бы выпал все-таки после воскресной школы из жизни приходской. А нам все-таки хочется, чтобы они, заканчивая воскресную школу, хотели бы остаться, и, наверное, бы даже не сколько мы им искусственно создавали это пространство, оно само формировалось и по их инициативе, например, в рамках молодежного клуба на приходе, или уже когда они стали молодыми родителями, и первым делом они идут с детьми на этот приход, где они возрастали сами, где они знают священство, и священство знает их. Это вообще, конечно, больше переход к теме общинности, да, общинность, община в жизни православной церкви. У нас очень много трудов сегодня прилагается для того, чтобы община снова вернулась в наши приходы, и они были семьей, одной большой семьей, в которой не только вот люди взаимодействуют, просто вместе молятся, но они живут вокруг храма, этим храмом, и они поколениями являются частью этой приходской жизни. Такие примеры, к счастью, есть, замечательные примеры. И, собственно, такое мероприятие, как съезд, становится площадкой для обмена опытом более опытных, столько начинающими свой путь. А то даже, надо заметить, большое впечатление произвела секция начальных руководителей воскресных школ. Да, то есть
1: начальные
2: они только стали на этот путь. То есть руководители, которые только начали в жизнью воскресной школы заведовать, и это где-то на местах в силу дефицита вообще людей, да, это были сами новоначальные люди. И вот они, конечно, в некоторой растерянности, что говорят, извините, я в церкви не так давно, я очень сам стремлюсь все изучить, и тут такая ответственность на меня заниматься еще и просвещением приходским детей. Вот, да, помогите, пожалуйста, разобраться. И там такие живые истории, у каждого очень нелегкая ситуация на приходе, да, где-то, ну, даже так как это не везде хочется даже в эти подробности, по правде говоря, вдаваться, но людям, правда, сложно, но они вот едут, чтобы для себя что-то взять, и постараться сделать свою воскресную школу местом притяжения для деток.
1: Я, кстати, сейчас вспомнила город Казань. Там же ведь только единственный раз разрешается проводить Казанский крестный ход. Один раз в год. То есть больше как бы вот никак. Но вот журналы, которые мне попадали в руки, сколько мы, 4 или 5 лет назад были в Казани, но они прям показывают вот эти православные журналы, прям там такая жизнь города Казани, православной молодежи, и они там очень, такое община живут, создавалось такое впечатление.
2: Вот я пока по своему опыту знаком с руководителем отдела образования Казанской епархии, тоже с отцом Александром, прекрасный священник, прекрасную ведет работу, совмещает даже вот, не то что совмещает, а, наверное, его миссия выходит за пределы прихода. Он еще преподает в Казанском университете, и вот буквально недавно, да, то количество людей, которые на приходе тоже собираются, вынуждает храм расширять. Это нечастая практика, когда храм нужно в 21 веке расширять.
1: Да, вот как Ивановскую церковь.
2: Да, вот, знаете, такие наши памятники архитектуры.
1: Строили еще один предел через какое-то время, потому что прихожан было много.
2: Да. И таких случаев много было раньше. Это мы смотрим, и прям по храму порой видно. Вот здесь пристройка была, здесь пристройка, там по фотографиям. В наше время это редкость, но это здорово, если... Значит, вот община есть, семья есть приходская.
1: А скажите, а вот детские сады, у вас была такая секция, вот как там можно православную веру? Я просто, исходя из собственного опыта, просто это было, наверное, больше

0: Вы столкнулись с тем, что многие проблемы духовно-нравственного характера, которые раньше не были свойственны детям дошкольного возраста, сегодня спустились туда. Ну, например, сквернословие.
1: Да, я так и подумала.
0: Да, маленькие дети уже могут там сквернословить. Вопрос праздников, например, да, действительно, это одна из форм, в которой можно взаимодействовать, и синодальный отдел религиозного образования и катехизации провел семинар большой для заведующих наших садов города Екатеринбурга в онлайне, где обсуждалось вариант, что если, например, действительно мы не всегда можем с праздником Пасхи подойти, потому что это очень понятный христианский праздник, то, например, детские сады очень охотно празднуют Масленицу, как ни странно, у нее языческие корни, и любят там во дворе детского сада даже чучело ставить. И здесь мы, например, не требуем...
1: С этим надо осторожно.
0: Однозначно, но вот здесь как раз, что мы можем делать, попытка сместить акценты, например, с масленичных гуляний на прощенное воскресенье. И на разговор о прощении, потому что это тоже то, что здесь, о чем с детьми можно уже говорить в детском саду. Конфликты сплошь и рядом между детками, они учатся только взаимодействовать. И вот что такое прощенное воскресенье, например, в рамках этого праздника, об этом можно поговорить. Да, ну Новый год с Рождеством тоже тяжело увязывать, все-таки как-то Новый год стал такой какой-то общей
1: Новый год,
0: идеей.
1: Он, просто, да. Он впился просто вот во всех людей.
0: Да, ну, мой личный, как-то, знаете, как очень... опыт, это может быть и неплохо, знаете, все такое объединяющее. Вот даже если, знаете, про Рождество сказать, вот в семье священника на Рождество, получается, надо поучаствовать в службах обязательно утром, но потом еще обязательно вечером, и потом еще на следующий день. И вот, например, с семьей не соберешься. А на Новый год такая возможность есть, и пускай это будет постный стол, но тут сам момент вместе собраться, поэтому при желании это можно сделать как-то по-хорошему, да, придать этому какой-то положительный акцент. Что, например, в детских садах пугает, я как папа дошкольника могу сказать, что я хожу на его постановки новогодние, да, и детей развлекают персонажами под Новый год. А как это обычно бывает? Там Дедушка Мороз пришел, и что-то у него там подарки украли. И кто крадет? Это крадет персонаж отрицательный. Какая-нибудь там болотная кикимора или какой-нибудь леший. Вот. Но, конечно, есть вот эта воспитательная практика, что он к концу исправляется, что он осознает свой поступок, возвращает подарки. То педагогика здесь есть. Но настолько вкладываются силы в том, чтобы сделать именно этого отрицательного персонажа наиболее интересным, ярким и зажигательным, и смешным, что дети, в принципе, они вот они этого персонажа ждут, они ему рады, и они, в принципе, в восторге именно от него. Ну, то, что он там сделал плохой поступок, как будто уходит на второй план, но вот он весь такой классный, он весь такой необычный. Мне кажется, здесь некоторое все-таки размывание границ как будто есть.
1: Ну, а то, что вот вы, например, приходите на праздники, они же знают, что пришел православный батюшка. Ну, вот, это же тоже, да, как-то косвенным образом как-то влияет на людей.
0: Ну, знаете, в нашем садике, куда я сына отводил, об этом больше всех знал Дед Мороз. Вот, он меня узнал, хотя он был приглашенным. Ну, они... Вот здесь как раз про ваш вопрос, если вернуться. У детских садов есть вот эта воспитательная программа, которую садик может несколько редактировать и принимать под свои какие-то интересы. И поэтому здесь в воспитательную эту программу детского сада можно вписать духовно-нравственное воспитание.
1: Можно повлиять на
0: это? Можно, можно.
1: Да?
0: Так что если есть воля руководителя, то сад может реализовывать некоторые дошкольные программы духовно-нравственного содержания на базе этого образовательного учреждения. И у нас есть таких садиков довольно много. У нас есть
1: это очень хорошо.
0: Энтузиасты. Да, они уже реализуют эти проекты. Есть замечательный проект матушки-супруги одного из клириков нашей митрополии и одно время сотрудницы даже нашего отдела образования Елены Николаевны Бородиной, «Азбука юного уральца». Вот у нее прям есть экспериментальные площадки. Она педагог, преподаватель Уральского педагогического университета. И есть сады, которые работают по ее программе.
1: Я почему, отец Василий, я почему спрашиваю? Потому что в то время, больше 10 лет назад, там была ситуация такая, что там оно, наверное, и сейчас, и даже в академии это происходит.

0: детских садов, потому что у нас есть сотрудники, у которых есть маленькие дети, и они рассказывают, что постоянно предлагают какие-то мероприятия каждую неделю. Это и было и раньше. Это и было раньше, и родители только выкладывали деньги, а привозили вот просто, чтобы подзаработать. Поэтому это очень важно, чтобы был вот нравственный такой аспект для малышей. И как-то бы мы вот тоже в этом отношении потрудились.
1: Насколько мы можем, мы стараемся с детскими садиками выстраивать взаимодействие. Например, отдел образования Екатеринбургской епархии ежегодно заключает план совместных мероприятий с объединением детских садов в Орджоникидзевском районе. Называется «Надежда». Объединение там более 20
0: там
1: садов.
0: Там тоже хороший храм.
1: Они не только реализуют свои программы воспитательные, они демонстрировали даже эти программу свою на рождественских чтениях в Москве, в храме Христа Спасителя. Они обратились в оргкомитет, рассказали, что вот мы в Екатеринбурге так вот занимаемся с детьми. И из оргкомитета сказали, мы хотим этот опыт масштабировать. Пожалуйста, приезжайте, участвуйте у нас, расскажите про ваш опыт. Есть случаи в метрополии, скорее, вот я точно могу сказать, в Нижнетагильской епархии, когда, например, даже в детский сад приходит священник поздравить детей с праздниками. И это выглядит вполне естественно. Ничего здесь такого, скажем, нет. Очень здорово, что есть такой опыт взаимодействия. Я думаю, что, как говорится в народе, у страха глаза велики. Кто бы единожды эту черту переступил, он бы убедился, что здесь нет какого-то давления, нет какой-то попытки, знаете, вот воздействия. Здесь просто это доброе взаимоотношение и разговор о том, что нам всем важно. Что это наши дети, это наше будущее, и ведется борьба за их умы и сердца.
0: Как мы это хорошо на себе прочувствовали за все эти годы воспитания наших детей.
1: Да, вот видите, как молодой пока родитель, наверное, еще не в полной мере прочувствовал, но я даже просто, гуляя с ними во дворе, понимаю, что те разговоры, которые уже звучат, те выражения, в которых эти беседы ведутся, хочется от этого уберечь, но и не сделать из него, знаете, тепличного такого ребенка, которого от всего обезопасили, а потом он вышел в жизнь, и у него просто в один миг все это рухнули розовые очки, потому что его от этого оградили, но бесконечно это делать невозможно. То есть это в любом случае надо научиться в этом просто правильно себя держать. Не случайно, знаете, как христиан часто сравнивают с капелькой вина, которая окрашивает весь сосуд воды, если ее туда капнуть. Да? Вода вроде бы растворила капельку вина, но вода покрасилась.
0: Вода становится розовой.
1: Да, поэтому христиане должны быть такой капелькой.
0: Какая вам больше всего запомнилась и интересна была секция? Как вы сказали, что вы принимали и в работе, и в организации вот этого съезда православных законоучителей, посвященного теме христианского учения о человеке и вызовы современных технологий.
1: Да, ну,
0: прям по следам вот мы этого.
1: Да, вот вы знаете, я, к сожалению, конечно, не успел во всех хотя бы пройти, даже, может быть, да, хоть одним краем уха послушать, о чем велись беседы. Я принял участие в работе вот по основам православной культуры с педагогами светскими. Там не только были...
0: Это очень интересно. На самом деле, что они сейчас проявляют такой интерес.
1: Да, и у нас очень много точек...
0: Совместных мероприятий, я знаю, что появилось, то, чего раньше не было.
1: И они нас буквально зовут и ждут. Им интересно то, что делается.
0: И даже сами готовят темы по православной тематике. Вот что ведь интересно.
1: Да, вот у нас есть даже такой класс, ну, как проект для... Это не стоит, как класс, это школы целые участвуют. Екатерининские дни в образовании. Да, ежегодно один из районов Екатеринбурга выбирает одну из тем основ православной культуры. И для педагогов всего города на базе какого-нибудь интересного тоже места, проводит мастер-класс. Как можно эту тему интересно побеседовать? Вот буквально сейчас уже 25 сентября стартует Кировский район. Вот мы, они нас приглашают, они нас привлекают, помогите нам сделать это интересно, содержательно. И это касается, ну, не только вот такого формата, очень много всего есть. Просто придите, поговорите с детьми о том же сквернословии, пожалуйста. Или давайте вместе сделаем родительское собрание по выбору основ православной культуры. Давайте поговорим вместе, поработаем по профилактике девиантного поведения. То есть на самом деле здесь вот того, что был момент страха перед церковью, стал как будто меньше, да, или какое-то предубеждений, да, очень много интереса в наш адрес. И, наверное, во многом поэтому педагоги пришли в этот день на съезд, чтобы понять, что бы они себе могли в работу еще интересное новое узнать, услышать и взять. Но, наверное, вот поучаствовав еще после этого в секции руководителей воскресных школ и в секции преподавателей закона Божьего, я в конце, наверное, вот уже сегодня упоминал, больше всего запомнилась встреча с начинающими директорами. Почему так? Это была самая секция малочисленная, то есть на ней было не так много педагогов. Но за счет этого получилось поработать индивидуально. Не просто в формате лекции или вот представления доклада, а просто давайте, вот здравствуйте, как вас зовут, из какого вы храма, из какой школы, расскажите, в чем ваша трудность. И вот здесь настолько был живой диалог.
0: Да, когда тебя спрашивают, в чем ваша твоя трудность, люди, да, конечно.
1: А вы знаете, а как этот диалог завязался, когда этот сидело около 10 с лишним человек, и начинает директор, говорит, ой, вы знаете, вот такая беда, как у меня, наверное, ни у кого нету. Рассказывает, и другой педагог, нет, вы знаете, вот у меня еще хуже беда, можно я поделюсь, делится. А тот говорит, ой, слушайте, а я-то думал, у меня беда, у меня, оказывается, не беда. И вот они так друг друга узнали, познакомились, да, сравнили, как может быть, какие есть трудности, как кто из них выходит. Это было вот, не хотелось уходить с этой секции, это было действительно интересно. Конечно, мы понимаем, что совсем невозможно так каждую секцию организовать в таком формате такого подробного знакомства, чтобы каждый изложил свою проблему, свои мысли на этот счет. Но при этом, когда все-таки такое вот настолько живое общение получается прямо на старте, знаете, что не надо никого вытягивать вопросами, не надо никого стараться вот обратную связь получить, она сама, естественно, как-то получается. Это замечательный диалог. Ну, пленарная часть, мне кажется, была предельно интересной, потому что наш владыка Евгений выступил с таким большим программным докладом. Да, мы как-то, наверное, ждали приветственное слово, а владыка подошел серьезно. Да, и он охватил все сферы работы системы образования нашего приходского и нашего взаимодействия со школьным образованием, да, затронув и вопрос вообще честь и достоинство педагога, да, важности подхода к нему не как, как потребитель приходит получить услугу образовательную, готов за нее там даже заплатить порой, а еще лучше в случае приходского бесплатно ее получить и потребовать, чтобы она была как можно более качественной. Поговорили, исходя уже из поставленных вопросов, отец Константин Корепанов, да, всем известный, батюшка прекрасно тоже вот объяснил, вот действительно, как сегодня мы живем в информационном шуме, да, и удивительный пример он привел, да, хотя мы публикуем эти материалы, и желающие смогут его выступление на наших ресурсах отдела образования и катехизации целиком послушать, что вот этот шум вокруг нас происходящий, шторм, это похоже на случай, имевший место с апостолами во время бури, когда к ним навстречу шел Христос. И апостол пошел по этой буре. Но просто главное, что он шел по этой буре навстречу ко Христу. И она ему не могла никак навредить. И он был внутри нее. Он стал как бы, да, не просто в лодке защищен, он шел прямо по волнам бушующим. Но шел ко Христу. Да, и вот если бы не усомнился, то тем более никакие, так бы это чудо бы до конца бы прошел этот путь. Поэтому здесь вот тоже понимание, да, что не прятаться, не пытаться избавиться от всего там, что нам кажется опасным, а научиться, да, среди этого всего потока пройти навстречу ко Христу все равно. Потому что Он в этом шуме тоже стоит и ждет, чтобы мы шли к Нему. И Он же нам руку и протянет, да, собственно. И уже такие более практические вещи – это выступление клирика нашей епархии отца Геннадия Войтишко, который по совместительству сотрудник синодального отдела, о том, как реализуются, вот как раз решаются эти современные проблемы в рамках курса приходского просвещения детей под названием «Единый учебно-методический комплекс «Бог и человек. Движение навстречу». Так вот называется комплекс. И дальше отец Иоанн Рубин из тоже синодального отдела, заместитель председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации и преподаватель Екатеринбургской Николу-Гурьевской духовных семинарий. ответственный за распространение патриаршей программы изучения Библии, показал прекрасно, как просвещение взрослых приходское может и должно осуществляться, да, потому что тоже многие взрослые у нас, они приходят, у них понимание, я пришел на службу, я причастился, поисповедовался накануне, я ушел со службы. Но жизнь общины, она шире.
0: Другая.
1: Да, она должна как-то еще вовлекать, и поэтому, конечно, каждый храм по-разному решает, но совместная трапеза – это прекрасный вариант, это продолжение литургии, даже кто-то так говорит, знаете, продолжение совместной трапезы и изучение Священного Писания. Да, и буквально даже при участии наших клириков и катехизаторов Екатеринбургской епархии там появляются новые программы, новые курсы образовательные, изучение Священного Писания, которые позволяют современному человеку, самая большая проблема, наверное, вы меня поправьте, если что, для современного человека, это отсутствие времени свободного. Говорит, вот если бы у меня было больше времени, вот было бы у меня больше времени, я бы и то делал, и то бы, я бы и молился больше, я бы и служб больше посещал, я бы акафисты читал и так далее, да, литературу.
0: На самом деле у человека много времени. Просто у него оно не на то потрачено.
1: Знаете, все
0: приоритеты не те.
1: В сравнении, когда, помню, в семинарии мы обучались, и тоже мы какие-то дисциплины изучая, говорили, вот как нам все успеть, у нас так мало времени, а потом становишься семейным человеком и думаешь, сколько же у меня было времени, да, в семинарии для, да, того, чтобы изучить те дисциплины. Поэтому, конечно, но все равно мир набирает обороты довольно стремительные. В этом плане какая-то суета, она поглощает не в последнюю очередь из-за развития современных технологий, которые, с одной стороны, должны облегчить нам жизнь. Но я так как-то себя тоже спрашиваю, вот раньше там отправили письмо, пока оно идет, ничего, мир не рушится. Потом ты получаешь это письмо, там пишешь ответ. Сегодня звонок, сообщение, оно требуется моментально отвечать, моментально реагировать. Да? Как бы ускорилось решение каких-то проблемных ситуаций, но в то же время ускорилась вообще необходимость вообще что-либо делать. Надо все сейчас и сразу, побыстрее. И человек вот только так на разрыв, на каких-то важных вещей порой действительно приходится ему в сторону убирать. И патриаршая программа изучения Библии здесь позволяет по пути домой, например, с работы или с учебы, положить беспроводной наушник современный в ухо и послушать очередную лекцию, например, да, о притче Христа или о одной из заповедей блаженств на горной проповеди. И здесь уже не столько важен заполненный транспорт, трамвай или троллейбус.
0: Хорошо бы только слушали Слово Божие.
1: Да.
0: Что-то, а не музыку какую-нибудь современную.
1: Да.
0: Ну, какую-нибудь совсем безобразную.
1: Ну, можно, конечно, спрос сегодня есть. Вот послушать. Целое направление, появилось там подкаст, да, такое вот явление. 20-минутные, 30-минутные беседы наподобие нашей с вами, да, вот тоже в формате диалога. Вот на какую-то живую тему. Люди очень любят слушать. Интервью в последнее время любят.
0: И радио люди очень, да, любят. Гораздо больше, мне кажется, чем телевидение.
1: Я люблю, вот я телевизор, да, совсем не смотрю, да, а радио,
0: да, да, да,
1: в машину сел.
0: Это
1: вот,
0: правда, правда.
1: Сразу.
0: Что-то вот такое есть в этом. Ну что, мы будем с вами заканчивать, отец Василий, уже наше время, к сожалению, истекло. Я хотела еще вот буквально, ну, пару слов. Скажите, пожалуйста, о секции Братства православных следопытов. Мне интересно.
1: Прекрасное вообще явление, что в нашей епархии существует это движение православных следопытов. И наше мероприятие, наш съезд, это тоже хорошая площадка для того, чтобы им рассказать о себе. Потому что как раз вот у них в основном это подростки, участники. А подростки — это наименее представленная категория в нашей приходской жизни детей, да, потому что они, ну, традиционно в 12-13 лет зачастую школу воскресную заканчивают вот по такой старой системе, и не всегда они остаются там на вторую ступень. Есть еще вторая ступень вот по старым образцам. Или вот в рамках этого ЮМК мы говорим еще там два блока образовательных или один, который тоже позволяет детей задержать там до 17 лет, если им интересно. А здесь это активность, да, это общение, потому что в этом возрасте познание мира детьми происходит через общение. Да? Школа, например, этого не учитывает фактор. Школа, она все равно, ты сидишь за партой, я тебе рассказываю, что тебе делать. А здесь общение активное, это и выезды, это и дисциплина.
0: Движение,
1: да,
0: такое.
1: Вот хорошее слово, да, движение, действительно. Да? И поэтому всегда Братство следопытов в рамках съезда не только проводит секцию, где они рассказывают о своей работе и желающие могут или для своих детей собственных, или для детей своей воскресной школы предложить участие. А еще следопыты показывают образцов показательные мероприятия. Вот построение, да, очень навыки свои.
0: Барабанные они,
1: барабанная
0: очень
1: игра. Да.
0: Крестный ход возглавляют, пасхальные, это тоже,
1: да,
0: очень красиво.
1: Вместе с уворовцами, если да, получается. Поэтому действительно, это вот прекрасный путь, когда ребенок, наверное, вот я еще об этом в ожидании, в размышлениях, да, что мне мой ребенок там старший в 13 лет объявит о своих намерениях, да, но предложить ему вот такую форму общения и самоорганизации, и, в принципе, причастности к чему-то, это прекрасный вариант, и я надеюсь, что наше братство следопытов будет жить и умножаться, и количественно, и качественно, вот, потому что это большое сокровище нашей епархии, и мы всегда просим их поделиться да, своими новыми идеями и итогами.
0: Спасибо вам большое,
1: Батюшка. И вам спасибо
0: большое
1: за приглашение,
0: спасибо
1: за общение.
0: Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей программе принимал участие священник Василий Равлик, председатель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. А я напомню, что съезд православных законоучителей, о котором мы сегодня говорили с отцом Василием, проводится с 2005 года, и ежегодно в его работе принимает участие около 600 человек из Екатеринбургской митрополии. По всем вопросам можно обращаться в отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Звоните, пожалуйста, по телефону 253-10-64, 253-10-64. Спаси Господи, даст Бог, до новых встреч.
1: До новых встреч.
0: Спасибо.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревания волн? Препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господи нашему.

Отче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерную, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресение» репортаж, с вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в большой величественный храм, храм, который освящен в честь святого благоверного князя Александра Невского. Находится он в селе Шурала Невьянского городского округа. Именно 12 сентября Святая Церковь празднует перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского. А для храма в селе Шурала это великий день, престольное торжество и 110-летие с момента освящения Дома Божьего. Церковь в этот день вспоминает не просто выдающегося полководца, который одержал победу в Невской битве и на Чудском озере, но прежде всего мудрого правителя и смиренного инока. Святой Александр стал для нашей земли нерушимой стеной, защитником православной веры, и его жизнь – это пример того, как можно сочетать власть со святостью, а воинское служение – с глубоким покаянным молитвенным деланием. Дорогие друзья, мы услышим фрагмент богослужения, а именно частичку крестного хода и молитвословий святому Александру Невскому, а после – проповедь настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в селе Шурала Невьянского района отца Илья Игнатова.

0: Особенно радостно в этот день было поговорить не только с паломниками, гостями, но и прихожанами храма, для которых храм Александра Невского стал поистине родным. А сейчас я дам слово Николаю. Николай сегодня был в храме во имя святого благоверного князя Александра Невского в селе Шурала. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Служил владыка, епископ Мелитон. Сегодня празднично всех угощали. И по-настоящему теплая погода для середины сентября. Солнце светит. Вы приехали откуда на престольный праздник?
1: Я приехал из Кировграда. Это как бы город, который находится недалеко.
0: Ну, рядышком. Минут 30, да?
1: Поменьше даже. Вот. И дело в том, что вот этот храм, у меня с ним связано главное событие в жизни христианина. Меня здесь крестили. Крестился я в достаточно взрослом возрасте, после армии, где-то было 22 года. То есть вот, и с тех пор у меня большие теплые чувства к этому храму Александра Невского. Тем более он стоит на дороге, и всегда, когда я собираюсь в путь и проезжая мимо этого храма, я обязательно Александру Невскому молюсь, чтобы он сохранил меня в пути. И когда мы возвращаемся, обязательно благодарим. То есть с Александром Невским у нас связано очень много таких вот, как скажем, отношений. И я очень почитаю этого святого. И вот приехал на службу обязательно, конечно.
0: Какие чувства сейчас вас переполняют в родном, действительно родном храме?
1: Ну, родные стены, они всегда как бы порождают чувство тепла, любви и спокойствия. И поэтому еще служба такая благодатная. И поэтому мы, конечно, все порадовались этому празднику.
0: Да, здорово, что есть паломники, потому что это очень прекрасно. Я сама, как человек, не просто как журналист, да, как человек люблю посещать престольные праздники, потому что в них особая атмосфера. В этих храмах, которые празднуют престольные торжества, особая атмосфера, и ее невозможно передать. Лучше я приглашу всех в село Шурала, это Невьянский округ. Приезжайте. Знакомьтесь с старинными иконами и духовно созидайте себя. Что вы пожелаете?
1: Ну, я пожелаю, конечно, всем людям прибавления ума, доброты сердца, чтобы они не раздражали своих близких, а больше их радовали, чтобы приносили тепло, любовь, заботу, и чтобы в семьях были хорошие отцы, чтобы были заботливые матери, были послушные дети. Всем добра и счастья.
0: Спасибо вам большое. А сейчас я дам слово Валентине, прихожанке храма Александра Невского и певчей. Валентина уже 8 лет служит своим талантом на клиросе. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот это наш храм великого князя Александра Невского. Наш храм очень старинный. Ему уже 110 лет в этом году. В нашем храме очень много прихожан. Вот свои прихожане местные, вот мы местные, поем на клиросе. Я пою, Оля и еще Татьяна Николаевна у нас староста. А так у нас народу не так много ходит на клирос. А прихожан очень много бывает. Бывает очень много приезжих.
0: Ну, как мы, паломники.
2: Да, паломников.
0: Паломничаем по нашей Свердловской области. Да. Давайте я вам искренне от всего сердца желаю здоровья, душевного, телесного, радости и благословения Божьего на всякое время и по особым молитвам святого Александра Невского. Да, с престольным праздником, 110
2: спасибо,
0: лет.
2: Спасибо большое. Я тоже всех поздравляю, потому что этот праздник общий. Мы молимся здесь за всех воинов, молимся и стараемся, чтобы было все хорошо, в храме чисто. Всех угощаем. Каждому празднику мы, Пасхе, к Рождеству, мы всегда делаем подарки детям. Дети приходят, и у нас всегда бывает здесь тепло и уютно.
0: Спасибо. С праздником.
2: Спасибо.
0: Хочется отметить, что возглавил богослужение храма в честь святого Александра Невского по случаю престольного праздника и 110-летия освящения храма епископ Нижнетагильский и Невьянский владыка Мелитон Зыбин. После божественной литургии обратился ко всем прихожанам и гостям храма со своим архипастырским словом.
3: Не в силе Бог, а в правде. И этот храм тому свидетельство, и каждый храм, посвященный Александру Невскому, как раз таки говорит нам об этом сам. Прекрасно понимал, что когда он находился в Владыком каналом татарском польского хана, тех средств, которые жили шведы, как они говорили, огнем и мечом, и они посягали на духовный суверенитет России. Они хотели поработить именно душу русского народа. И прекрасно понимая все это, благоверный Александр молился и перед битвой, и как мы знаем, наше войско одержало победу. Прославляем мы, конечно, за его не только за его ратные подвиги, не только за то, что он сделал для Руси, но прежде всего за его крепкую веру, за его благочестивую жизнь. И как я уже сказал, каждый храм – это свидетельство тому, что Бог проявляется не в силе, а в правде. И вот как этот храм прошел, наверное, свое рождение, прошел те трудные моменты, которые проживала наша страна, и опустошение, и закрытие. И сейчас мы снова можем здесь молиться и совершать богослужение, но уже не в он многолетний, и все-таки это проявление веры нашего народа. Да, может быть, он сейчас не так украшен и не расписан, как раньше. Да, может быть, сейчас не так много жителей посещают этот храм во время службы, но тем не менее храм живет, община живет. И можно сказать, это в каком-то смысле даже критерий нашей с вами веры. Когда-то бывает расцвет, когда-то мы посещаем храм и не задумываемся, и даже не ставим перед собой выбор, идти нам в храм или нет, или, может быть, отдохнуть, съездить в сад. Мы просто идем в храм. Но потом вера овладевает, вера ослабевает, и перед нами встает выбор. И бывает, порой мы склоняемся для того, чтобы провести даже просто с близкими, с родными, уехать отдохнуть, а храм подождет. Храм никуда, как говорится, не сбежит, и всегда мы успеем к нему прийти. Но, как мы с вами знаем, что не каждый раз это получается. И бывают моменты, когда уже бывает поздно, кто-то попадает в больницу, а кто-то переходит в вечер. Поэтому давайте с вами будем помнить прежде всего о том завете, который произнес благоверный князь Александр, что не в силе Бог, а в правде. И пусть эта правда живет в наших сердцах, пусть она проповедуется в наших храмах, и будем жить с вами по этой самой правде. Но сегодня мы бы хотели также отметить ряд людей за их труды. И среди них есть человек, который, даже как благоверный князь Александр, возглавляет нашу войско. Даже как благоверного князя Александра,

0: обстоятельствах.
1: Конечно, я сердечно поздравляю вас и ваших прихожан со знаменательной датой 110-летием со дня основания церкви во имя святого благоверного князя Александра Невского. За прошедшие годы ваш храм стал истинным центром духовной жизни села, тихой пристанью, источником живой веры для каждого жителя. Под его сводами возносится искренняя молитва. Здесь происходит таинство крещения младенца, благословение новобрачных союзов. Здесь разделяют радость и находят утешение в скорби. Желаем храму и его прихожанам душевного мира, здравия и новых добрых дел. Пусть лампада не угасами молитвы в вашем храме горит еще долгие-долгие годы, привлекая новых людей в храм.
2: Спасибо.
1: И небольшую... Я тебе кому вручить?
2: Давайте
1: это вам.
2: Это вам потом пойдет.
1: Да.
2: Спасибо огромное.
1: И праздник велик. Мы рады, что вы приехали к нам. И здесь провели не кровь, а ведь я послушаю. Праздник
2: вас. Спасибо. Разрешите
3: тебе. Здравствуйте. Со светлым праздником всех нас. Праздник, который требует от нас особенных усилий, усердия, доброты, тепла и любви. Ну и, конечно же, от мастеров, которые сохраняют и воплощают традиции древнего искусства иконописи. Сегодня этим утром мы собрались еще и вот по какому поводу передать храму

И сердечно благодарим людей и тех, кто учится и тех, кто

Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о престольном празднике храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в поселке Шурала. Это Невьянский район Свердловской области. Служил епископ Нижнетагильский и Невьянский Мелитон Зыбин, настоятель храма Александра Невского, отец Илья Игнатов и духовенство Нижнетагильской Невьянской епархии. А репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю, истинно Твое речение, Твое слово вспять не обратится, уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко, ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

Сегодня в нашей поэтической странице мы предлагаем вашему вниманию композицию по стихам и письмам Марины Цветаевой «Серебряные дребезги».

знающий Россию, сущий Россия, прежде всего и поверх всего и самой России, любит все, ничего не боится любить. Это-то и есть Россия, безмерность и бесстрашие любви. И если есть тоска по родине, то только по безмерности мест, отсутствию границ. Я недолго жила в Чехии. И, собственно, жила не в Чехии, а на краю деревни. Так что жила в чешской природе, за порогом культуры, то есть природы плюс человека, природы плюс народ. И, руку на сердце положа, люблю. Люблю бескорыстно и безответно, как и полагается любить. Чехия. Дольние Мокропсы. Первая ночь в новом логове. Потолок косой, стены кривые, полы постели горбатые. Но вне дома чудесно. Огромный двор, мощенный камнем,

проросшим травой, нагромождение нелепых построек, сарай, через который входишь в сад, сад заглохший, весь из дикостей, каменная ограда, под ней железнодорожное полотно. Поезда свистят и ревут весь день. Нынче уже были на реке. С этого берега она лохматая и глубокая, под огромными акациями, каменистая, не купальная. И если не на реку, в поле. Поле в снопах. Слепят. Живу домашней жизнью, той, что люблю и ненавижу. Нечто среднее между колыбелью и гробом, а я никогда не была ни младенцем, ни мертвецом. Сережа Неровин. Очень устает от Праги. Когда умилителен, умиляюсь. Когда взыскателен, гневаюсь. Бедная Аля вертится, как белка в колесе, между французским, метлой, собственным и чужим беспорядком. Твердо надеюсь, что она выйдет замуж за богатого. После такого детства только это и остается. Стараюсь с помощью сравнительной лестницы. Другим, мол, еще хуже. Представить себе один день, что я счастлива, другой, что я этого заслуживаю. Но при первом комке грязи и при первом неуступчивом куске угля топка, пытка срывается. Всем существом негодую на людей и на Бога и жалею свою голову, именно ее, не себя. Прага. Каменная поэма. Бледнолицый, страш над плеском века, рыцарь, рыцарь, стерегущий реку, о, найду ли в ней мир от губ и рук, караульный на посту разлук, клятвы, кольца, да, но камнем в реку нас-то сколько за 4 века. И от рыцаря, от того моста над той Волтавой к лабиринту великого отчаяния поэм «Горы и конца». Герой поэм был наделен редким даром обаяния, сочетавшим мужество с душевной грацией, ласковость с ироничностью, отзывчивость с небрежностью, увлеченность, увлекаемость с легкомыслием, юношеский эгоизм с самоотверженностью, мягкость со вспыльчивостью, и обаяние это было праздничное, беспечное, лукавое, и вместе с тем, и прежде всего, рыцарственное. Не обман, страсть, и не вымысел, и не лжет, только не дли. О, когда бы всей мир явились мы простолюдинами любви! О, когда б здраво и попросту, просто холм, просто бугор, говорят, тягой к пропасти измеряют уровень гор. В ворохах вереска буйного, в островах страждущих хвой, высота бреда над уровнем жизни, наже меня, твой. Но семьи тихие милости, но птенцов лепят, увы. От того, что в сей мир явились мы небожителями любви. Гора горевала, а горы глиной горькой горюют в часы разлук. Гора горевала о голубиной нежности наших безвестных утр. Гора горевала о нашей дружбе, губ, непреложнейшее родство. Гора говорила, что Каемужды сбудется по слезам его. Еще говорила гора, что табор жизнь, что весь век по сердцам базарь. Еще горевала гора, хотя бы с дитятком отпустил агарь. Еще говорила, что это демон крутит, что замысла нет в игре. Гора говорила: мы были немы, предоставляли судить горе.
гора раньше, и мужской лик, с первого горяча, сразу высшую ношу. А поэма конца уже разразившееся женское горе, грянувшие слезы. Я когда ложусь, не я когда встаю. Поэма горы – гора с другой стороны увиденная. Поэма конца – гора на мне. Я под ней. Движение губ ловлю. И знаю, не скажет первым. Не любите? Нет, люблю. Не любите. Но истерзан, но выпит, но изведен. Орлом озирая местность. Помилуйте, это дом. Дом в сердце моем. Словесность. Любовь — это плоть и кровь. Цвет собственной кровью полит. Вы думаете, любовь беседовать через столик, часочек и по домам, как те господа и дамы? Любовь — это значит храм? Дитя, замените шрамом на шраме. Под взглядом слуг и бражников я без звука. Любовь — это значит лук натянутый, лук, разлука. Любовь — это значит связь. Все врозь у нас, рты и жизни. Просила ж тебя, не сглазь. В тот час, в сокровенный, ближний, тот час, наверху горы и страсти, моменто, паром. Любовь — это все дары в костер и всегда за даром. Рта раковинная щель бледна, не усмешка, опись. И прежде всего одна постель. Вы хотели пропасть сказать. Барабанный бой перстов. Не горами двигать. Любовь — это значит мой. Я вас понимаю. Вывод. Перстов барабанный бой растет. И шафот, и площадь. Уедем. А я умрем, надеялась. Это проще. Достаточно дешевизн, рифм, рельс, номеров, вокзалов. Любовь — это значит жизнь. Нет. Иначе называлась у древних. Итак, лоскут платка в кулаке, как рыба. Так едемте. Ваш маршрут. Яд, рельсы, свинец на выбор. Смерть и никаких устройств. Жизнь, как полководец римский, орлом озирая войск, остаток. Тогда простимся. Ключ к этому сердцу я сбросила с одного из пражских мостов. И покоится он с Любушиным кладом на дне Волтавы, а может быть, и Леты. Ты, меня любивший фальшью истины и правдой лжи, ты, меня любивший дальше некуда, за рубежи, ты, меня любивший дольше времени, десницы взмах, ты меня не любишь больше. Истина в пяти словах. Привыкаю радоваться чужими радостями. Сын — это радость. Первое время я его буду бояться. Кроме того, я его уже ревную. Ревную исключительно до 3 лет. Нет, до 7, но потом слабее. И уже думаю о призыве. Честное слово. 1946 года. Уже вечер. Пишу при лампе. В комнатах весь уют не приюта. Сережа в городе, Аля рисует в новом альбоме и грызет орехи. Я между плитой, вода для стирки и письменным столом, как сомнамбула, как мыслящий маятник. Эта зима наиглушайшая в моей жизни. Точно я под снегом. А другие живут тут же, рядом, в таких же 2 комнатах с плитой и печью. Знакомятся, любят, расходятся, вьют и развивают гнезда. Боюсь, что беда, судьба во мне. Я ничего по-настоящему до конца, то есть без конца, не люблю, не умею любить, кроме своей души, то есть тоски, расплесканной и расхлестанной по всему миру и за его пределами. Мне во всем, в каждом человеке и чувстве тесно, как во всякой комнате, будь то нора или дворец. Я не могу жить, то есть длить.
Не умею жить во днях, каждый день. Всегда живу вне себя. Эта болезнь неизлечима и зовется душа. И все такие разумные люди вокруг, почтительные. Я для них поэт, то есть некоторая несомненность, с которой считаются. Никому в голову не приходит любить. А у меня только это в голове. Именно в голове, вне этого, мне люди не нужны. Дорогой Борис Леонидович, пишу вам среди трезвого белого дня, переборов соблазн ночного часа и первого разбега. Я дала вашему письму остыть в себе, погрестись в щебне двух дней, что уцелеет. И вот из-под щебня. Читаю, все еще не понимая, кто. И первое, что сквозь незнакомый разгон руки доходит, отброшен. И мое несносное. Ну да, кто-то недоволен, возмущен. О, Господи, чем я виновата, что он прочел мои стихи? Только к концу второй страницы, как удар, Пастернак. Вы сейчас вошли в мою жизнь после большого моего опустошения. Только что кончила большую поэму. Надо же как-нибудь назвать. Не поэму, а наваждение. И не я ее кончила, а она меня. Расстались, как разорвались. И я, освобожденная, уже радовалась. Вот буду писать самодержавные стихи и переписывать книгу записей, исподволь, и все так хорошо пойдет. И вдруг вы, дикий, скользящий, растущий. Это прорвалось, как плотина, стихи к вам. И я такие странные вещи в них узнаю, швыряет, как волны. Вы утомительны в моей жизни, голова устает. Сколько раз на дню ложусь, валюсь на кровать, опрокинутая всей этой черепной, междуреберной разноголосицей, строк, чувств, озарений, да и просто шумов. Прочтете, проверьте. Что-то встало и расплылось, и кончать не хочет. Я унять не могу. Разве от человека такое бывает? Я с человеком в себе, как с псом. Надоел нацепь. С ангелом, ангелами. Играть труднее. Друг, не кори меня за тот взгляд деловой и тусклый. Так вглатываются в глоток, вглубь, до потери чувства. Так в ткань, врабатываясь, ткач, ткет свой последний пропот. Так дети, вплакиваясь в плач, вшептываются в шепот. Так вплясываются, велик Бог, посему крутитесь, так дети, вкрикиваясь в крик, вмалчиваются в тихость, так жалом тронутая кровь жалуется без ядов, так вбаливаются в любовь, впадываются падать. Я сейчас возвращалась черной проселочной дорогой, ходила справляться о визе у только что ездивших. Шла ощупью. Грязь, ямы, темные фонарные столбы. Пастернак, я с такой силой думала о вас. Нет, не о вас, о себе без вас. Об этих фонарях и дорогах без вас. Ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся. Простите за такой взрыв правды. Пишу, как перед смертью. Не суждено, чтобы сильный с сильным соединились бы в мире сём. Так разминулись Зигфрид с Брунгильдой, брачное дело решив мечом, в братственной ненависти союзной буйволами на скалу скала. С брачного ложа ушел неузнан и неопознанную спала. Порознь, даже на ложе брачном, порознь, даже сцепясь в кулак, порознь на языке двузначном, поздно и порознь, вот наш брак. Но и постарше еще обида есть, амазонку подмяв, как лев, так разминулися сын Фетиды с тщерью Аресовой, Ахиллес с Пенфизилеей. О, вспомни снизу взгляд ее, сбитого седока взгляд, не с Олимпа уже, из жижи взгляд ее,
все ж еще свысока. Что ж из того, что отсели одна в нем ревность, с женою урвать у тьмы? Не суждено, чтобы равный с равным. Так разминовываемся мы. Встреча с вами была бы для меня некоторым освобождением от вас же, законным, вам ясно? Выдохом. Я бы от вас же выдышалась в вас. Вы только не сердитесь. Это не чрезмерные слова, это чрезмерные чувства. Чувства, уже исключающие понятие меры. И я говорю меньше, чем есть. Мой Пастернак, я, может быть, вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом благодаря вам. Ведь мне нужно сказать вам безмерное, разворотить грудь. В беседе это делается путем молчаний, а у меня ведь только перо. Две страсти борются во мне, два страха. Страх, что не поверите. Страх, что, поверив, отшатнетесь. Я знаю, дело внешней меры. Внешней безмерностью не только грешу. Внешне мне все слишком много. И от другого, и особенно от себя. Мое горе с вами в том, уже горе, что слово для меня вплоть чувства, наивнутреннейшее. В слове я отыгрываюсь, как когда-нибудь отыграюсь в том праведном и щедром мире от кривизны и скудости этого. Вам ясно? В жизни я безмерно дика, из рук скольжу. Что же мне делать, слепцу и пасынку, в мире, где каждый и оч, и зряч, где по анафемам, как по насыпям, страсти, где насморком назван плач? Что же мне делать ребром и промыслом, певчий, как провод, загар, Сибирь, по наваждениям своим, как помосту, с их невесомостью в мире гирь? Что же мне делать певцу и первенцу в мире, где наичернейший сер, где вдохновенье хранят, как в термосе, с этой безмерностью в мире мер? Пастернак, я буду думать о вас только хорошее, настоящее, большое, как через 100 лет. Ни одной случайности не допущу, ни одного самовластия. Господи, все дни моей жизни принадлежат вам, как все мои стихи. Здравствуй, Борис. 6 утра. Все воет и дует. Я только что бежала по аллейке к колодцу. Две разные радости. Пустое ведро, полное ведро. И всем телом, встречающим ветер, здоровалась с тобой. У крыльца я остановилась, подняв голову навстречу тебе. Так я живу с тобой с утра до ночи, вставая к тебе, ложась к тебе. Борис, Борис, как мы бы с тобой были счастливы и в Москве, и в Ваймаре, и в Праге, и на этом свете, и особенно на том, который уже весь в нас. Расстояние, версты, мили, нас расставили, рассадили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли. Расстояние, версты, дали, нас расклеили, распаяли, в две руки развели, распяв, и не знали, что это сплав. Вдохновений и сухожилий не рассорили, рассорили, расслоили стена даров. Расселили нас, как орлов, заговорщиков, версты дали, не расстроили, растеряли. По трущобам земных широт рассовали нас, как сирот, который уж ну который март, разбили нас, как колоду карт.
Дорогая Анна Антоновна, я в Париже месяц с неделей и еще не видела Нотр-Дам. Квартал, где мы живем, ужасен. Гнилой канал, небо не видать из-за труб. Сплошная копоть и сплошной грохот. Грузовые автомобили. Гулять негде, ни кустика. Есть парк, но 40 минут ходьбы в холод нельзя. Так и гуляем вдоль гниющего канала. Как видите, мало радости. Может быть, можно было бы достать у известной вам госпожи какое-нибудь темное платье мне для вечера. Никуда не хожу, потому что нечего надеть, а купить не на что. Может быть, у нее, как у богатой женщины, есть лишнее, которого она уже не носит. Мне бы здесь переделали. Если найдете возможным попросить, сделайте это. Меня приглашают в целый ряд мест, а показаться нельзя, потому что ни шелкового платья, ни чулок, ни лаковых туфель, здешний униформ. Так и сижу дома, обвиняемая со всех сторон в гордости. Мое горе с окружающими в том, что я не дохожу. Судьба моих книг. Всякий хочет первое попроще, второе повеселей, третье понарядней. Так одиноко, как это пятилетие, я никогда не была. Дома я вроде стража беспечности, как мне нравилось это чешское название. Роль самая невыгодная, весь день дозирать, направлять и все по мелочам. Иногда с горечью думаю, все у меня в доме и все вокруг более поэты, чем я. У меня от поэзии только моя несчастная тетрадь. Я бы хотела друга на всю жизнь и на каждый час, возможность каждого часа в вас, кто бы мне всегда, даже на смертном одре, радовался. Такого нет. Есть знакомые, которым со мной интересно, и домашние, которым со всеми интересно, кроме меня, ибо я дома посуда, метла, котлеты, сама понимаю. У меня нет человека, которому бы я могла прийти вечером, сбыв с плеч день, который, раскрыв дверь, мне непременно обрадовался бы. Ни одного человека, которого не надо бы предварительно запрашивать, можно ли. Я здесь никому не нужна. Есть знакомые, но какой-то холод, какая условность, какое висение на ниточке и цепляние за соломинку, какая нечеловечность. Я всю жизнь с детства тянулась к людям старшим и лучшим меня. Скучала сначала с детьми, потом с подростками, потом с молодежью, ныне с людьми моего возраста, завтра с завтрашнего. Как бы мне хотелось какого-нибудь доброго, мудрого, отрешенного, никуда не спешащего человека, ни автомобиля, ни газеты. Я никого не люблю давно. Пастернака люблю, но он далеко, все письма, никакой приметы этого света. Должно быть и не на этом. Рильке у меня из рук вырвали. Я должна была ехать к нему весною. О своих не говорю. Другая любовь с болью и заботой, часто заглушенная и искаженная бытом. Я говорю о любви на воле, под небом. О вольной любви, тайной любви, не значущейся в паспортах. О чуде чужого, а там, ставшем здесь.

В нашей поэтической странице прозвучала композиция по стихам и письмам Марины Цветаевой «Серебряные дребезги» в исполнении актрисы Веры Смоленицкой из архивов Гостелерадиофонда. Продолжение следует. Всего вам доброго. Помогай всем, Господь.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай, и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголимых, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 13. Благо есть исповедайтесь о Господеве, и пейте имени Твоему Вышний, возвещайте за утро милость Твою, и истину Твою на всякую ночь, десятострунним псалтире с песнью в гуслях, яко возвеселил меси Господи, в творении Твоем и в делях руку Твоею возрадуюся, яко возвеличившися дела Твоя, Господи, зело углубившися помышления Твоя, муж безумен не познает, и не разумив, не разумеет сих, нигда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века, Ты же Вышний во век, Господи, яко все врази Твои, Господи, яко все врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога, рог мой, и старость моя в елее мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышат ухо мое. Праведник, яко финикс просветит, яко хедр, иже в Ливане умножится, насаждение в дому Господне, во дворях Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, и благоприемлющие будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися в лепоту, обличися, обличися, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой оттоли, от века Ты еси, воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя, возмут реки сотрения Своя, от голосов вот многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь, сведение Твое уверишеся зело, дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней. Бог отмщений, Господь, Бог отмщений не обвинулся есть, вознесися, судья земли, воздашь воздаяние гордым, доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголят неправду, возглаголят все делающие беззаконие. Люди Твои, Господи, смириша, и достояние Твое злобиша, вдовицу и сиру умориша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Яковль. Разумейте же безумнее в людях, и буе некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавы око не смотряет ли, наказуя языки, не облещит ли уча человека разуму. Господь весь помышление человеческое, яко суть суетна, блажен человек, его же аще накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его, укротите его дни лютых, донде же изрыется грешному яма,
яко не отринет Господь людей своих и достояние своего не оставит.

0: убежище, и Бог мой в помощь упования моего, и воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавстве их погубит я Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, возрадуемся Господи, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господь и Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли, и высоты гор того суть, и суши руце Его создасте, приидите поклонимся и преподим Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, и пажити Его, и овцы руки Его, днесь аще глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании по дни искушения в пустыне. Вон же искусиша мя, отцы ваши, искусиша мя, и видишь дела моя, 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, те же не познаша путей моих, яко клягся в гневе моем, аще внидут в покой мой. Воспойте, Господи, ви песнь нову, воспойте, Господи, ви вся земля, воспойте, Господи, ви, благословите имя Его, благовестите день от дни, спасение Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его, яко вели Господь и хвален зело, страшен есть над всеми Боги, яко все Божий язык бесови, Господь же небеса сотвори, исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, Отечестве и язык, принесите, Господи, славу и честь, принесите, Господи, славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь, Господи, во дворе святем Его, да подвижется от лица Его вся земля, рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью, да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его, возрадуются поля и вся яже на них, тогда возрадуются вся древа дубравные, от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенне в правду и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огнь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветиша молнии Его вселенную, види и подвижися земля, горы яко воск растаешь от лица Господня, от лица Господа всея земли, возвестишь о небеса правду Его, и видишь о все люди славу Его, да постыдятся все кланяющиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих. Поклонитесь Ему все ангели Его, слыша и возвеселися Сион, и возрадовавшись от чери иудейские, суде праде Твоей, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всей землею, зело превознеслся и си над всеми боги, любящие Господа, ненавидите злое, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я, свет восия праведнику, и правым сердцем веселье. Веселитесь, праведнее, о Господи, и исповедайте память святыни Его.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Воспойте, Господи, песнь нову, яко дивно сотвори Господь, спаси Его десница Его, и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое, пред языки открый правду Свою, помяну милость Свою Иакову, и истину Свою дому Израилеву. Видишь о все концы земли спасение Бога нашего, воскликните Богови вся земля, воспойте и радуйтесь, пойте.

Пойте, Господи, в гуслях и гласе псаломсти, в трубах кованых и гласом трубы рожены, вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенная и все живущие на ней, реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет судите земли, судите вселенне в правду и людям правостию. Господь воцарися, да гневаются люди, сидя на херувимях, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшно и свято есть, и честь царева суд любит. Ты уготовал еси правоты, суд и правду во Якове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иереях Его, и Самуил в призывающих имя Его, призывах у Господа и той послушаше их, в столпе облачне глаголаше к ним, яко хранях у сведения Его и повеления Его яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал еси их, Боже, Ты милостив бывал еси им, и мщая на вся начинания их, возносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Бога ве вся земля, работайте Господи ве веселье, внидите пред Ним в радости, уведите, яко Господь то есть Бог наш, той сотвори нас, а не мы, мы же люди Его и овцы пажите Его, внидите во врата Его, во исповедание, во дворы Его в пениях, исповедайтесь Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, в век милость Его, и даже до рода и рода истина Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приедешь и ко мне, прихождах в незлобе и сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь закона преступную, творящие преступления возненавидях, не прельпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего, всего изгонях, гордым оком и нечистым сердцем сим не ядях. Очи мои, на верной земли, посаждать ее со мною, ходя по пути непорочно, всеми служаше, не живяше посреди дома моего, творяя гордыню, глаголи неправедная, не исправляша пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня вся делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, и живышний живый, и всевидящим Твоим оком презирай на всю тварь. Тебе преклонихом выю души и телеси, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови всяны, яще что к Тебе согрешихом, волею и неволею, яко благ и человеколюбец Бог прости, даруй ей нам, и мирная благая Твоя, Твое бо есть, еже миловати и спасати, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Это было чтение Псалтыри в нашем эфире. 13-ю кафизму читал диакон Сергий Нежбарт.